0: также в военном ведомстве рассказали о грамотных действиях рядового Андрея Курзякова. Он выполнял боевую задачу по подвозу боеприпасов и материальных средств на позиции подразделения. Двигаясь по маршруту, Курзяков обнаружил рядом вражеский беспилотник ВСУ и уничтожил его. Сбитый дрон взорвался и поджег автомобиль. Рядовой оперативно ликвидировал возгорание, продолжил движение и выполнил поставленную задачу. Бюджет России исполнят с чуть большими расходами, чем планировалось, заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, расходы будут под контролем, а участие на финансовом рынке для их обеспечения будет согласовываться с Центробанком.
1: Что касается исполнения бюджета, то мы видим, что все расходные позиции мы выполняем, обеспечиваем ресурсами, даже с неким опережением, поскольку расходы тратятся быстрее даже, чем в прошлом году. Вот. Тем не менее, мы ожидаем исполнения бюджета с чуть большими расходами, чем мы были по плану. Но они будут под контролем, имея в виду, что наше участие на финансовом рынке для финансирования расходов будет находиться в тех параметрах, которые будут согласовываться с Банком России.
0: Ранее Силуанов сообщил, что в российском бюджете предусмотрены деньги на все текущие приоритетные направления расходов. Вице-премьер Александр Новак на Петербургском форуме заявил, что развитие электромобилей в России – это объективный процесс и наше будущее. По его словам, постепенный переход неизбежен, ведь современные электромобили по пробегу и дизайну уже не уступают машинам с двигателем внутреннего сгорания, а также являются более экологичными и тихими. При этом Новак высказался против запрета бензиновых автомобилей на текущем этапе, поскольку сейчас доля гибридов и электромобилей еще слишком низка. Такая мера не требуется, хотя в перспективе все перейдут на электромобили. Тягу, добавил вице-премьер. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В эту субботу, 6 июня, в Москве ожидается малооблачная погода без осадков. Днем в столице от +23 до +25 градусов.

если руки опустились, если ноги подкосились, то никто не сможет здесь тебе помочь. Только ты на судьбу свою не сетуй, распахни свои окна на зарю. Иди, поброди по белосвету, я не зря тебе это говорю. Перегонки с облаками легким шагом ты иди. Обдуваемой ветрами, обмываемой дождями, а горсенья оставляя позади.

смотришь, как вертится земля. И когда домой вернешься в городок родной опять, ты, наверное, улыбнешься, ты, конечно, улыбнешься той, которая пришла тебя встречать.

на Арбат. Полдня на конках наши деды, а я с Арбата и назад. За 5 минут в метро доеду. Спустись в метро и посмотри, оно для нас, товарищ чуткий. В Москве часа на 2-3, оно нам удлиняет сутки. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро, да чего ж оно все здорово придумано в метро. В нем и мрамор, и стекло, в нем просторно и светло. Летом в нем прохладно, а зимой тепло. Хоть весь мир обширно

Анна, прощаюсь с нами в поздний час. Вы нам успеха пожелайте и в поездах подземных мчась. Вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро.

0: Audio Stories.
1: Украшенная черепаха. Представитель семейства американских пресноводных черепах, которые живут в Северной Америке. Ее отличает характерный узор из желтых полос и пятен на голове и шее, которые контрастируют с темным цветом панциря. Самцы отличаются большими когтями на передних лапах и длинным хвостом, тогда как самки крупнее размером и имеют меньшие когти. Эти черепахи распространены преимущественно вдоль восточного побережья США, начиная от юга Канады и заканчивая центральной частью Мексики. Их среда обитания включает разнообразные пресноводные водоемы – реки, озера, болота и даже медленно текущие ручьи. Их необычная особенность – способ принятия солнечных ванн. Они ложатся на пузо и вытягивают передние и задние лапы из-под панциря. Такая поза напоминает образ легендарного супергероя Супермена, который парит над землей. Научные исследования показали, что эта поведенческая особенность имеет важное значение для терморегуляции животных. Расширяя поверхность своего тела, украшенные черепахи эффективнее аккумулируют солнечное тепло, помогая поддерживать оптимальную температуру организма. Кроме того, солнечные ванны играют ключевую роль в поддержании здоровья черепах. Под воздействием ультрафиолетовых лучей синтезируется витамин D3, способствующий укреплению костной ткани и прочности панциря. Высушивая кожу и панцирь, животные также снижают риск заражения паразитами.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Повышение температуры воздуха оказывает негативное воздействие на физическое состояние и психологический комфорт человека. Это приводит к ухудшению качества сна и снижению общей работоспособности. Чаще всего из-за воздействия высоких температур развивается синдром обструктивного апноэ сна. Это заболевание затрагивает почти миллиард жителей планеты. Повышение температуры уменьшает мышечный тонус области горла, вызывая сужение или полное закрытие дыхательных путей ночью. Из-за недостаточной способности организма к самоохлаждению нарушается сон, возникают частые пробуждения вследствие дефицита кислорода. Международная группа ученых утверждает, что глобальное изменение климата способно усилить симптомы апноэ у миллионов людей. Исследователи подчеркивают важность учета климатических факторов при разработке профилактических мер и методов лечения апноэ. Тем не менее, авторы признаются, точные количественные оценки влияния конкретных температур невозможны из-за отсутствия детальных сведений о местоположении участников эксперимента и условиях проживания.
0: Audio Stories.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: впрочем, не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне.
1: Мне кажется, что культура есть какая-то питающая сила жизни сообщества.
2: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Audio Stories.
1: Метаболический синдром – это нарушение обмена веществ, которое проявляется увеличением массы внутреннего висцерального жира и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. По оценкам экспертов, этот диагноз поставлен более миллиарду людей по всему миру. Для поиска эффективного способа профилактики заболевания ученые из США организовали эксперимент, предложив добровольцам ежедневно употреблять миндаль или крекеры между основными приемами пищи. Исследование показало значительное улучшение показателей здоровья у тех, кто выбрал миндаль. Участники продемонстрировали снижение уровня общего холестерина, улучшение функционирования кишечного барьера и уменьшение окружности талии. Ученые полагают, что регулярное употребление миндаля полезно для нормализации состояния сердечно-сосудистой и метаболической систем. Помимо этого, ежедневное включение миндаля в рацион обогащает организм витамином Е, улучшает всасывание полезных нутриентов и поддерживает баланс микрофлоры кишечника.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Группа международных ихтиологов провела исследование, посвященное влиянию повышения температуры моря на рыбу-клоуна. В течение 5 месяцев исследователи наблюдали за температурой воды в заливе Кимбе в Папуа-Новой Гвинее и одновременно замеряли размеры местной популяции красно-белых рыб. Выяснилось, что из 134 обследованных рыб длина тела сократилась у 100 особей. Этот эффект оказался благоприятным для выживания в условиях экстремального нагрева воды, повысив шансы на сохранение жизни на 78%. Более короткие размеры позволили большинству особей сохранить репродуктивную способность, обеспечив популяцию возможностями воспроизводства. Механизмы, которые лежат в основе сокращения длины тела, пока остаются неизвестными ученым. Но аналогичное поведение зафиксировано и у некоторых других морских существ.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Роботы обычно ориентируются в пространстве, используя метрические карты. Детализированное изображение местности, где указаны все элементы. Эти данные занимают много памяти и со временем устаревают, что приводит к сбоям. В отличие от метрических карт, топологические карты фиксируют только связи между ключевыми точками. Это позволяет машинам быстрее планировать маршруты и экономить память. Основная задача заключается в точном определении своего местоположения в графе. Однако современные методы, которые используют машинное обучение для распознавания мест, могут быть неточными. Чтобы преодолеть эту проблему, команда российских ученых разработала метод топологического картографирования PRISM TopoMap. Новый подход объединяет несколько современных технологий обработки данных. Сначала изображение с камер и данные лидара, лазерного локатора, анализируются с помощью улучшенного алгоритма распознавания мест, который позволяет роботу определять свое местоположение даже при изменении освещения и ракурса. Перед добавлением новой локации на карту робот сопоставляет ее с уже известными и строит схему узлов и связей. С помощью PRISM TopoMap робот может создавать и обновлять карту во время движения, не полагаясь на глобальные координаты. Тестирование системы в реальных условиях подтвердило ее эффективность. Программа успешно строит точные и связанные карты-схемы даже при наличии погрешностей в измерениях датчиков. В дальнейшем ученые планируют научить систему различать типы и назначения помещений, например, кухни, коридоры, склады, и улучшать алгоритмы прокладки маршрутов по создаваемым схемам.
0: Audio Stories.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый,

рабочее дело, он ушел воевать, но порубанный сам.

0: «Маяк». В эту субботу утром «Хочу все знать».
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе нас ждет занимательная математика. В 11 утра разберемся о том, как сделать уличные солнечные часы. И в полдень поговорим о том, почему Александр Сергеевич Пушкин – наше все. Ко дню рождения великого поэта. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
0: С 9 утра. Большая энциклопедия лета. Июнь.
2: Наиболее древние комары, современники динозавров, были найдены в янтаре, относящемся к меловому периоду. В наши дни, в средней полосе России, комары наиболее активны в июне.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Жизнь прекрасна.
3: Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозовыми тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей. Они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля. Она пахнет землей. Хорошо должно быть ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачиваясь сбоку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро, разумеется, если думать об этом. Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик.

0: Audio Stories.
1: Подольский машиностроительный завод в 2025 году завершил производство первой реакторной установки «Ритм-400». Она предназначена для самого крупного в мире атомного ледокола «Россия». Вместе со второй установкой они обеспечат ледоколу способность преодолевать льды толщиной свыше 4 метров. Новым агрегатам присвоены имена двух знаменитых былинных героев – Илья Муромец и Добрыня Никитич. Реактор «Ритм-400» представляет собой следующий этап развития технологий корабельных энергетических установок. Новая установка обладает значительно повышенной тепловой мощностью – 315 мегаватт, что превосходит показатели всех существующих аналогов в мире. По завершении производства оба реактора будут доставлены на судостроительную верфь города Большой Камень Приморского края, где ведется строительство атомного ледокола «Россия». Запуск этого инновационного судна позволит обеспечить непрерывную навигацию коммерческих судов по Северному морскому пути.
0: Audio Stories.

0: в Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Россия не была изолирована, в том числе за счет продолжения сотрудничества с компаниями из Соединенных Штатов, заявил Владимир Путин.
2: Американцы прагматичные люди, и надо брать с них пример. Там, где выгодно, у нас им у нас ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже как бы формально объявили о выходе из проектов. Работает все, сейчас увеличение хотят и просят. По многим другим направлениям. Я уже не говорю о наших друзьях. И хочу это подчеркнуть, не просто друзьях, а надежных для всех партнеров. Имею в виду и африканские страны, и страны азиатского региона, само по себе Индия, которая никогда не поддается окрикам извне, или Китайская Народная Республика, чей суверенитет и суверенность принятия решений не подлежит никакому сомнению. Ну и в рамках известных организаций у нас все всегда было нормально. И уж тем более с нашими ближайшими союзниками, партнерами и историческими соседями. Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас. Но то, что вот сейчас, как вы отметили, мы здесь, видимо, официально уже представители Соединенных Штатов, я знаю, что есть и представители европейских стран, это мы можем только приветствовать.
0: Нынешнего американского лидера президент России назвал опытным политиком. По словам Владимира Путина, если бы Дональд Трамп победил на предыдущих выборах в Соединенных Штатах, возможно, конфликта на Украине бы не произошло.
2: Может быть, если бы господин Трамп был у власти, сложилось бы как-то иначе. Но я отношусь к нему как к коллеге, отношусь с уважением. Насколько я вижу, во всяком случае, до сих пор отношение к России со стороны действующей американской администрации примерно такое же. И у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу. Но, естественно, ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина. Наши коллеги и в Соединенных Штатах и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами. Вот мы из этого исходим.
0: Глава российского государства поблагодарил президента США за работу над манерами Зеленского, но подчеркнул, что еще есть над чем работать. Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что быстро продвигается в разрешении конфликта с Тегераном. На вопрос, почему он не заключил с Ираном хорошую ядерную сделку, разорвав прежний план действий и позволив тем самым нарастить производство обогащенного урана, президент США ответил, что на это требуются годы, но он продвигается очень быстро. В пример он привел войну во Вьетнаме, которая длилась 19 лет, тогда как его ситуация длится всего 3 месяца. Затягивание переговоров президент объяснил тем, что иранские власти сильные и гордые, а с такими всегда нужно немного больше времени. Бойцы западной группировки российских войск поразили формирование 4 механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также бригаду морской пехоты и бригаду теробороны, сообщает военное ведомство. В период с 30 мая по 5 июня противник на этом направлении потерял 1325 боевиков, отметили в Минобороны. Также ликвидировано 12 бронемашин, 97 автомобилей, 1 боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 20 полевых пушек и 5 станций РЭП. На 1 000 000 000 рублей может пополниться фонд национального благосостояния, если нынешние цены на нефть сохранятся до конца года. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов и пояснил, что такие пополнения помогут выполнить плановые задачи, которые учитывали в бюджете.
3: Действительно, цены помогают нам выполнять наши плановые значения, которые мы учитывали в бюджете. В этом году мы оцениваем цены на нефть порядка 59-60 долларов за баррель. Действительно, начало года было по ценам на нефть не слишком благоприятное для бюджета, но ценовая конъюнктура изменилась. Понимаем прекрасно, что это временно. Поэтому те даже дополнительные ресурсы, которые мы получим, если такая ценовая конъюнктура сохранится до конца года, бюджет может пополнить фонд национального благосостояния порядка 1 000 000 000 рублей.
0: Ранее Силуанов рассказал, что приоритетом бюджета является выполнение обязательств перед гражданами. Он добавил, что при ограниченности бюджета нужно концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что правила возврата товаров на маркетплейсах необходимо менять, чтобы избежать проблем в малом бизнесе. В интервью «Известиям» он отметил, что самый яркий пример – возврат товаров ненадлежащего качества. Для малого бизнеса это прямые издержки на логистику, причем товар часто возвращается уже в другом состоянии, а повлиять на это продавец не может. Решетников добавил, что менять нужно в том числе закон о защите прав потребителей, и министерство сейчас этим занимается. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Днем в городе на Неве до плюс 28. В Москве синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Днем в столице от плюс 23 до плюс 25.

одна из самых известных его работ – роспись Сикстинской капеллы. Художник изобразил прекрасные обнаженные тела в необычных позах. Понтифика работа впечатлила. Однако среди окружения папы находились недовольные таким творческим решением. Они считали, что голые фигуры в самом сердце католического мира – недопустимая вольность. Художнику следовало проявить скромность и уважение к Богу, хотя бы прикрыв персонажей одеждой. Самым рьяным критиком стал папский церемониймейстер Бьяджо да Чезена, влиятельный советник главы церкви. Увидев грандиозную работу мастера, фреску «Страшный суд», он резко высказался, что она выглядит неприлично. Взбешенный Микеланджело поступил неожиданно. Он добавил образ своего оппонента на знаменитую картину, поместив его в ужасающую сцену ада. Здесь, превращенный в фигуру судьи-призрака Миноса с длинными ослиными ушами, церемониймейстер оказался закрученным змеей, которая кусает его самое чувствительное место. Увидев такую сатиру, разъяренный Бьяджо обратился к самому папе с жалобой на художника-хулигана. Но тот лишь коротко заметил, что имеет влияние лишь на дела земные, а искусство небесных сфер не подсудно ему. Спустя годы мнения представителей духовенства снова поменялись. На соборе было решено, что нагота неуместна в местах поклонения. По распоряжению следующего папы, Пия IV, последователи Микеланджело исправили ситуацию. Ассистент Даниле де Вольтера пририсовал фиговые листики почти всем персонажам картины. Кроме того, он скорректировал образы святой Екатерины и святого Власия. Первая была изображена совсем голой, второй смотрел на нее слегка озабоченно. Эти элементы сочли чересчур фривольными, и святые получили новую одежду и более благопристойные выражения лиц. Аудио сторис.

0: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка не знает языка. И ночью она говорит напрямую. Если у вас есть история без перевода, присылайте. Сон@радиомаяк.ру.
1: Вот снова в небе, луна над крышей.

0: Audio Stories.
1: Достижение зрелости занимает у человека в два раза больше времени, чем у ближайшего родственника – шимпанзе. Антропологи считают, что такая долгая юность необходима человеку для формирования большого мозга и приобретения важных жизненных навыков. Новое научное исследование сосредоточилось на изучении ископаемых зубов подростка возрастом около 11-12 лет, который жил около 2 миллионов лет назад. Останки, обнаруженные в Грузии более 20 лет назад, считаются одними из древнейших находок вне африканского континента, относящихся к роду Homo. Для изучения древних зубов использовалась специальная технология Европейского центра синхротронного излучения, которая позволяет получать высокодетализированные рентгеновские изображения. Анализ снимков позволил ученым установить скорость роста зубов древнего гоминида. Выяснилось, что рост зубов происходил подобно современным приматам, хотя различия в темпах развития коренных и резцов оказались ближе к человеческим показателям. Особенно любопытно, что даже зубы мудрости у молодого представителя рода Homo уже начали расти. Исследователи заключили, что детство у ранних предков человека было продолжительнее, чем у других родственных видов.
0: Audio Stories.

со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, вернее, об одной форме, на первый взгляд очень простой, но очень часто провоцирующей на ошибки. Это прошедшее время, средний род. К таким глаголам задают вопрос «Что делала?». И вот первый пример по теме от ведущей Маргариты Митрофановой.
2: Но все равно так брало за душу, что сил не было человеческих.
1: Брало. Неверно. Правильный вариант – брало. Ударение ставим на корень. Кстати, в этой форме почти во всех проблемных словах ударение не ставим на окончание. Здесь следует обратить внимание на определение проблемных. Дело в том, что есть слова, в которых невозможно перепутать ударение. Мы никогда не скажем «пришло», «несло», ну или «легло». А вот в словах, которые вроде как бы можно и так произнести, в них окончание оставляем безударным. Брала. И вот еще один пример из той же картиночки.
3: Усадебное строительство несколько позже начало развиваться активно, когда наступила вольность дворянская, то есть с 1862 года активное строительство начало вестись.
1: Не начало, а начало. Ударение в этом глаголе, опять же, не ставим на окончание. Начало, брало, запомнили. И теперь разворачиваемся на 180 градусов и разбираем все те же глаголы прошедшего времени среднего рода, но возвратные, то есть с на конце. Возьмем все то же слово «начало» и прибавим к нему возвратную часть вместе с гостем программы «Как знать».
4: И вот именно в тот момент в Голландии, если я правильно понимаю, началось развитие вот именно...
1: Началось неверно. Вот здесь уже ударным становится окончание. Началось. Дело в том, что возвратная часть «се» во многих словах как бы притягивает ударение к себе. Началось. В следующем высказывании гостя утреннего шоу Николая Азарова мы услышим сразу два слова по теме.
5: Где он работал? Что сделал? Как это предприятие поднялось? Как там развилось? Когда его двигали там с одного предприятия на комплекс предприятий?
1: Поднялось неверно. Правильно, поднялось. Ударяем окончание. Развилось тоже не лучший вариант. Более предпочтительным считается вариант с ударением на окончании. Развилось. И на очереди у нас еще один пример. Но он относится к меньшинству. Там притягательные силы возвратной части «се» не работает. И такой пример нам представит Александр Романов, гость утреннего шоу.
6: Когда вот документы стали рассекречивать, его спросили, расспрашивали об этом, и он сказал вот такую фразу. «Чтобы не вкралось в дело массовый героизм, проявленный в бою с немецко-фашистскими танками под Дубосеково 16 ноября 41-го, неопровержимый факт».
1: А вот здесь уже ударение не следовало ставить на окончание. Не «вкралось», а «вкралось». Ударным должен быть первый слог. И на этом наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В эпоху Возрождения Европа искала ведьм и магов с помощью Святой Инквизиции, а русские крестьяне в отсутствии официальной организации боролись с ними самостоятельно. Колдунов и ведьм обвиняли в распространении болезней, порче урожая и краже молока у коров, зачастую из-за дурного нрава. Поскольку подобные преступления совершались тайно, сельчане придумывали собственные методы выявления злоумышленников. Один из таких методов заключался в проведении особого обряда на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Согласно поверьям, наиболее смелый житель деревни садился верхом на лошадь задом наперед и объезжал поселение, внимательно наблюдая за дымовыми трубами домов. Ведь именно в этот день демонические силы устраивали своеобразную проверку своим прислужникам, выводя их наружу через дымоходы ногами вверх, причем под действием волшебства они оставались невидимыми. Однако, согласно легенде, тот, кто сидит на коне наоборот, способен увидеть колдуна, парящего над собственной крышей. Такие опасные миссии постепенно поручали профессиональным знахарям, которые не испытывали страха перед нечистой силой и могли управлять лошадью, не смотря вперед. Их услуги оплачивались всей деревней, ибо никто иной не решался рискнуть жизнью и разумом ради общего блага.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Один из необычных способов погребения носит название «небесные похороны». Его используют некоторые последователи тибетского буддизма. Согласно верованиям буддистов, человеческое тело – это временное вместилище души, которое после завершения земного пути должно служить благу всего живого. Для небесных похорон тела умерших монахи измельчают, перемешивают со смесью ячменной муки и масла, затем предлагаются грифам в качестве пищи. Такой обычай воспринимается буддистами как акт доброты и заботы о природе. Этот древний обряд имеет историю более 11 тысяч лет и несет не только духовное, но и утилитарное значение. Суровые климатические условия и каменистая местность делают традиционное захоронение в земле практически невозможным.
0: Audio Stories.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано, ширь земли и равнина.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

0: Вновь мы с ним пройдем детство, юность, вокзалы, причалы. Будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим седину, замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Так легко и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно.
1: Аудиосторис.
2: Король Норвегии и Дании Харальд I, известный также как Синезубый, жил в X веке. Прозвище свое получил благодаря плохому состоянию зубов, однако точнее называть его следовало бы темнозубым, поскольку слово «бло» в норвежском языке обозначало одновременно синий и темный цвета. Несмотря на то, что само прозвище кажется довольно простым и незамысловатым, обычный правитель северных земель с испорченными зубами. Именно в честь него названа знаменитая технология Bluetooth, созданная телекоммуникационным гигантом Ericsson. Инженеры компании решили увековечить имя короля, потому что Харальд I объединял народы Норвегии и Дании, а новая технология создавалась для объединения различных протоколов беспроводной передачи данных между устройствами.
1: Audio Stories.

0: Маяк. В какой из летних месяцев не стоит горячиться? Подкаст «Астролето». В эту субботу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчавадзе. Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: День своего 25-летия Тургенев познакомился на охоте с Луи Виардо, а через несколько дней он представил Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев в дневнике написал ее имя, Полина Виардо, и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Маяк.

0: Аудиосторис.
1: БЦА – это комплекс трех важных аминокислот – лейцин, изолейцин и валин. Организм человека не способен самостоятельно производить эти вещества, поэтому они попадают внутрь только извне, с едой или специальными добавками. Важной отличительной чертой БЦА является быстрое всасывание. Пик концентрации в крови наступает буквально через 15-30 минут после употребления. Затем аминокислоты минуют печень и сразу проникают непосредственно в мышечные клетки, где начинается их дальнейшее преобразование. Комплекс БЦА составляет приблизительно 1/3 белков мышечной ткани и играет важную роль в построении новых мышечных волокон и восстановлении тканей после физической активности. Во время длительных тренировок организм активно расходует запасенную энергию, превращая БЦА в дополнительный ресурс, когда основной источник топлива – гликоген – исчерпан. Благодаря этому спортсмен сохраняет выносливость и работает дольше. Еще одно преимущество комплекса заключается в снижении чувства усталости. Аминокислоты блокируют доступ триптофана, предшественника гормона серотонина, в головной мозг, препятствуя накоплению серотонина, избыток которого вызывает усталость. Также БЦА защищают мышечную ткань от распада, особенно при дефиците калорий или после напряженных занятий спортом. Экспериментальные исследования подтвердили положительное влияние комплекса на производительность спортсменов. Испытание включало две группы атлетов. Первая принимала добавки, вторая – плацебо мальтодекстрин. Обе группы подвергались физическим нагрузкам, приводящим к полному опустошению запасов гликогена. Результаты показали, что спортсмены, принимавшие комплекс, испытывали гораздо меньшую степень утомляемости, сохраняли высокий уровень сахара в крови и демонстрировали более быстрые темпы восстановления силы и уменьшения боли после повреждения мышц.
0: Аудиосторис.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит, заявил Владимир Путин. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
0: Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, отметил глава государства. По его словам, все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу.
2: Сегодня подавляющее большинство стран это видит. Видят предприниматели, банки, промышленные компании, фермеры, перевозчики. Стало очевидно, что инвестиционные планы, шаги по развитию бизнеса могут столкнуться с серьезным риском. Риском того, что внешняя инфраструктура, на которую они опираются, может быть использована против них. И потому государства начинают развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок, свои институты. Россия ощущает эти изменения в полной мере. Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. Мы осваиваем более перспективные рынки. Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. И чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично.
0: Владимир Путин подчеркнул, что модель глобального развития будет устойчивой, если основана на принципах равноправия и учитывает интересы всех стран. ВСУ практически не могут обеспечить контроль буферной зоны на границе ДНР Днепропетровской и Запорожской областей. Об этом сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. Он пояснил, что на данный момент эта территория – серая зона. Перемещаться там практически невозможно из-за атак беспилотников. Бойцы группировки войск «Юг» за прошедшую неделю взяли под контроль населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики. Атакованы подразделения 5 механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии. Как сообщает российское военное ведомство, с 30 мая по 5 июня в зоне ответственности «Юга» противник потерял 935 боевиков. Также уничтожены немецкий танк «Леопард», 23 бронемашины, 103 автомобиля, 22 полевых пушки, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Поступления в бюджет по налогу на добавленную стоимость увеличиваются, несмотря на то, что рост экономики отстает от плана, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Министр связал это с успешными мерами по администрированию сбора налога и назвал прогнозы оптимистичными.
3: Мы идем выше плана по поступлению налога на добавленную стоимость, имея в виду, что план по темпам роста экономики на этот год был 1,4% по ВВП. мы видим, что чуть экономика у нас развивается чуть ниже запланированных темпов. Но тем не менее, НДС растет выше. Это о чем говорит? Говорит о том, что работают меры и по администрированию, работают наши, так сказать, меры и по обелению. Поэтому те параметры по сбору НДС, который мы сегодня видим, говорят о том, что и экономика развивается более быстрыми темпами, чем первый квартал текущего года. Поэтому у нас достаточно оптимистичное отношение к прогнозу по текущему году.
0: Ранее Силуанов сообщил, что в бюджете России предусмотрены деньги на все текущие приоритетные направления расходов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту субботу, 6 июня, в Москве малооблачно, осадков не ожидается. Днем в российской столице от +23 до +25 градусов.

0: Радио Сторис.
1: Река Скакомиш протекает в штате Вашингтон и известна частыми наводнениями. Иногда они совпадают с периодом нереста киты, и тогда рыба вынуждена преодолевать автомагистрали. Кита – это рыба семейства лососевых, которая размножается один раз в жизни в конце осени. Нерест киты часто совпадает с длительными осенними ливнями, которые вызывают сильный подъем воды в реке Скакомиш. Из-за этого участки суши, в том числе автомагистраль, оказываются затопленными. Ежегодно повторяется одна и та же картина. Рискуя попасть под колеса машин, кита пытается достичь места своего размножения. Несмотря на такие трудности, численность популяции киты в регионе остается высокой, и ничего не мешает ей успешно воспроизводить потомство.
0: Аудио сторис.

0: Я Василий Стрельников. Мы встречаемся здесь каждое воскресенье в 23:07. Ночь не требует объяснений. Она просто оставляет вас наедине с собой. Если хочется говорить, говорите. Сон@радиомаяк.ру.
1: Дождинка малая на землю капнула, а мы не встретимся.

тихо в комнате, как пусто в комнате, и в лицо моё.

рябой землей. Дожди проносятся на рябой земле, тропинок много.

0: Audio Stories.
1: Ученые смогли воспроизвести голубой пигмент, который применяли в Древнем Египте с 3100 года до нашей эры. Он известен как египетский синий. Этот пигмент использовали для окрашивания предметов искусства, статуй, керамических изделий и гробниц. Эксперименты показали, что оригинальный состав пигмента отличался в зависимости от нюансов технологического процесса. Они же приводили к изменению цвета. Для эксперимента ученые смешивали диоксид кремния, медь, кальций и натрий карбонат. Смесь подвергали термообработке около 10 часов при температуре порядка 1000 градусов Цельсия. Исходные компоненты были выбраны среди минералов, которые содержат соединения меди, таких как малахит и азурит. Было обнаружено, что спустя примерно час термической обработки малахит приобретает яркий синий оттенок, похожий на египетский синий. Азуриту потребовалось значительно больше времени для достижения аналогичного результата. Добавление соды привело к появлению зеленого тона, а замедленное остывание смесей усилило интенсивность оттенков. Образцы воссозданного пигмента планируется представить широкой публике в Музее естественной истории в Питтсбурге.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Радиообсерватория «Антарктическая импульсная переходная антенна» зарегистрировала таинственные сигналы, которые исходят из толщи льда континента. Основная цель работы антенны – это регистрация радиоволн, которые появляются из-за столкновений космических лучей с атмосферой Земли. Изучение этих волн позволяет получать информацию о дальних космологических событиях, вроде вспышек сверхновых звезд или активности черных дыр. Эти наблюдения становятся возможными благодаря мельчайшим космическим частицам – нейтрино, которые почти не вступают во взаимодействие с веществом, кроме гравитации и крайне редкого обмена энергии при попадании в антарктические льды. Воздушные шары обсерватории находятся на высоте около 40 километров над Южным полюсом и фиксируют радиоизлучение, которое вызвано прохождением нейтрино сквозь лед. Так ученые обнаружили сигнал, который поступает снизу горизонтальной плоскости. Это открытие ставит под сомнение современные представления о физике элементарных частиц. По расчетам специалистов, чтобы обсерватория поймала такие сигналы, волны нейтрино должны были преодолеть расстояние около 6-7 тысяч километров плотной породы. Теоретически, такая дистанция должна была полностью погасить любые излучения, сделав их невозможными для регистрации. Пока что ни одно предположение относительно природы происхождения аномальных сигналов не получило подтверждения.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Облака, которые формируются в холодном воздухе над Антарктидой, отличаются от обычных. Они иначе отражают солнечный свет обратно в космос. Это важно учитывать при создании моделей изменения климата. Используя компьютерное моделирование, спутниковые снимки и полевые измерения, исследователи выявили механизм вторичного образования льда в антарктических облаках. Кристаллы льда сталкиваются с переохлажденными капельками воды, замораживают и дробят их. Так образуется большое число мелких ледяных фрагментов. Этот процесс называется эффектом расщепления изморози Халлита-Массопа. Последствия этого – потемнение облаков. Они снижают отражение солнечного света назад в космос и увеличивают количество солнечной энергии, которая достигает поверхности Земли и океанов. Температура Южного океана играет ключевую роль в глобальном изменении температуры на планете. Его способность поглощать тепло из атмосферы связана с количеством облаков. Дополнительные 10 ватт на квадратный метр океана – всего одна неяркая лампочка – может сильно повлиять на изменение температуры. Образование льда в антарктических облаках происходит очень интенсивно. Ледяные кристаллы достигают поверхности воды и снижают ее температуру. Но это влияет на качество отражения облаками солнечной энергии. Эти изменения требуют тщательного учета в современных климатических моделях. Но лишь немногие глобальные климатические модели включают эффект расщепления изморози Халлита-Массопа.
0: Аудио сторис.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда к казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа.

точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала перешел. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал орет, рубай, кали! А мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, ты отпусти меня к Мари, пока еще девчонка ждет. А впрочем, черт тебя дер, не отпускай меня к Мари. И через 80 лет тебе, капрал, за долгий труд штаны с лампасами сошьют, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы я вам, сеньоры, не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.

0: Audio Stories.
1: Около 400 тысяч лет назад древние люди начали использовать огонь для приготовления пищи и освещения жилища. Исследование израильских ученых показывает, что примерно 1 000 000 лет назад огонь использовался для других нужд. Археологи из Тель-Авивского университета исследовали 9 палеолитических стоянок в Израиле, Испании и Африке возрастом от 800 тысяч лет до 2 000 000. На этих стоянках люди использовали огонь, однако кости крупных животных, которые там были обнаружены, не несли следов обжаривания. Вероятно, первобытные охотники использовали огонь для отпугивания хищников и для сохранения запасов мяса. Припасы коптили и высушивали, что помогало обеспечить людей питанием на долгий срок. Например, туша слона могла кормить от 20 до 30 человек целый месяц.
0: Audio Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». В эту субботу утром хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе нас ждет занимательная математика. В 11 утра разберемся о том, как сделать уличные солнечные часы. И в полдень поговорим о том, почему Александр Сергеевич Пушкин – наше все. Ко дню рождения великого поэта. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк детям».
0: С 9 утра.
2: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
2: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

ночам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

сядет на ладонь самолет, сядет на ладонь самолет далекий.

0: ладонь самолет, сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.
1: Аудиосторис.
2: Галстук выглядит элегантно, повышает статус и подчеркивает стиль. Вместе с тем он может доставлять определенные неудобства. Исследования показывают, что регулярное ношение галстука может ухудшить кровоснабжение головного мозга. Эксперимент 2018 года наглядно продемонстрировал этот эффект. Мозговые структуры 15 добровольцев сканировались дважды. Сначала до надевания галстука, а затем сразу после. Контрольная группа из 15 мужчин проходила такое же обследование, но без галстука. Анализ выявил, что у тех, кто носил галстук, среднее снижение кровообращения мозга составило около 7%. У контрольной группы аналогичных отклонений зафиксировано не было. Подобные изменения незначительно влияют на самочувствие здоровых людей с нормальным кровяным давлением, но они представляют потенциальную угрозу для тех, кто страдает сосудистыми заболеваниями и проблемами с кровообращением.
1: Аудиосторис.

0: новости.
1: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Атака украинских беспилотников по угольной гавани в Санкт-Петербурге привела лишь к шуму и дыму, но ничего не решила, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, эти новые вооружения поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия имеет свои компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы.
2: Новые средства ведения вооруженной борьбы, ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все причастны к этому, тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
1: Президент России прокомментировал внимание Зеленского к его возрасту, которое тот накануне проявил в открытом письме. По словам Владимира Путина, есть руководители и постарше, да и в целом главным является не возраст, а дееспособность. Также российский лидер обратил внимание на необходимость проведения президентских выборов на Украине.
2: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо, это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно, но на выборы надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона, потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему.
1: Накануне на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту. В нем предлагается начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Как ответил на выступлении в Петербурге Владимир Путин, встреча возможна только после достижения договоренностей. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, скрытые в лесополосах и вблизи опорных пунктов позиции противника были выявлены по активности операторов, а также наличию терминалов спутниковой связи «Старлинк» и наземных станций управления беспилотниками. В то же время ВСУ потеряли свыше 180 солдат в зоне ответственности группировки «Запад». Военнослужащими были вскрыты и уничтожены 49 пунктов управления дронами. А в зоне ответственности северной группировки потери вооруженных сил Украины составили более 170 военнослужащих. Также ликвидированы танк Т-62 и самоходная артиллерийская установка «Паладин». В ответ на атаку США на иранские острова Сирик и Кешм вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по американским военным базам на Ближнем Востоке. Об этом заявил Корпус Стражи Исламской Революции. Кроме того, по данным агентства Рейтер, Иран атаковал 4 танкера, которые попытались пересечь Армузский пролив без его разрешения. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова поддержала идею трудоустройства подростков с 12 лет. Она назвала летние трудовые лагеря полезной трудотерапией. По ее мнению, это не только первый заработок, но и возможность получить профессиональный опыт, научиться ответственности и повзрослеть. Львова-Белова добавила, что совместно с бизнесом и Министерством труда разработан стандарт ответственного трудоустройства, который согласуется с родителями и не вредит учебе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В эту субботу, 6 июня, в Москве малооблачно, осадков синоптики не ожидают. Днем в российской столице от +23 до +25 градусов.

скорпионов разного размера. Например, у зубчатого тития, размеры которого составляют всего 5-7 сантиметров, яд в сотню раз сильнее, чем у гигантского каменного скорпиона, чья длина достигает 21 сантиметр. Кроме того, ученые установили связь между силой яда и размерами клешней скорпионов. Мелкие виды с маленькими клешнями компенсируют недостаток физической силы мощным нейротоксином, который вызывает повреждение сердечной мышцы, отек легких и кардиогенный шок. Крупные особи полагаются на силу клешней и реже используют яд, тогда как мелкие виды вынуждены компенсировать недостаточную физическую защиту сильным токсичным оружием. Ежегодно в мире фиксируется около 1,5 миллионов укусов скорпионов, причем 3000 из них заканчиваются смертельным исходом. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Животные, как и люди, умеют скорбеть и тяжело переживают смерть близких. В июле 2018 года у берегов канадской провинции Британская Колумбия касатка по имени Толква потеряла новорожденного детеныша. Она удерживала его за плавник на поверхности воды и толкала вперед головой. Толква преодолела свыше 1600 километров вдоль береговой линии Британской Колумбии и американского штата Вашингтон, постоянно возвращая тело на поверхность, когда оно погружалось под воду. Она держалась вдали от остальных членов своей семейной группы и, похоже, прекратила питаться самостоятельно. Первые дни после трагедии тело детеныша сохранялось целым благодаря холодной морской воде. Биологи всерьез обеспокоились состоянием здоровья мамы, предполагая, что длительное переживание горя негативно скажется на ее поведении и состоянии организма. Через 17 дней после гибели детеныша толкву заметили охотящейся на лосося неподалеку от Ванкувера. Тела малыша рядом не было. Специалисты охарактеризовали поведение толквы как активное, отметив хорошее физическое состояние животного. Подобные случаи длительных проявлений печали у морских млекопитающих встречаются часто. Известно, что многие китообразные проявляют заботу о погибших членах стаи, сопровождая их некоторое время после смерти.
0: Audio Stories.
2: Кто ошибется, кто угадает?

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных с неподвижным ударением на основе. Зайду с козырей. Первым обсудим слово, в котором ошибаются постоянно. Вот и Сергей Стилавин не исключение. Но что примечательно, его поправил гость утреннего шоу. И вот как это было.
2: Потому что в этих угощениях, да, которые вот люди будут потреблять прямо со шпажки, с этого, как это называется-то, шампура, да, будут жадно впиваясь зубами, прямо стаскивать эти куски мяса.
1: Действительно, с шампура неверно, а вот с шампура это литературная норма. Во всех формах нашего слова мы сохраняем ударение на втором слоге. Шампура, шампуру, шампуром и во множественном числе. В числе тоже шампуры, шампуров, шампурами. Следующий пример я нашла в программе «Хорошо темперированный эфир». Слушаем гостя Вячеслава Буздалова.
3: Но должны быть и в текстах свежие идеи. Опять же, глубокие смыслы, ну, тоже, если вчитываться в текста, там тоже очень-очень много и того же, не знаю, там, яйца какого-нибудь.
1: Вчитываться нужно не в текста, а в тексты. Слово «текст» тоже имеет неподвижное ударение на основе, поэтому всегда ударяем первую «е». Тексты, текстами, текстах. Следующее слово будет посложнее. Его представит Владислав Тимкин, ведущий программы «Пойми себя, если сможешь».
4: Как можно и можно ли обозначить вектора? То есть, понятно, у нас есть время, это вектор, ось Y вверх направленная, да?
1: Не вектора, а векторы, векторов, векторами. Всегда ударяем «е» в первом слоге. Это слово тоже имеет неподвижное ударение на основе. И у нас еще один пример. Он прозвучал на «Маяке» несколько раз. Слушаем.
5: И вместо того, чтобы записать альбом с каверами на собственную музыку живьем, да. Я такой думаю, а почему бы не записать прям с нуля?
6: И вот наши ребята, Ума Турман, там все будут музыканты играть ему кавера. И мы тоже решили сделать им подарок.
1: Не кавера и каверами, а каверы и каверами. Ударение в слове «кавер» всегда остается на первом слоге. Ну а кто считает, что это музыкальный жаргон, то, конечно, пусть говорит как хочет, но знает, что жаргон находится за пределами нормы, а литературный вариант все-таки «каверы каверами каверов». На этом выпуск завершаю, и я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: В январе 2019 года в египетском портовом городе Береника археологи обнаружили святыню с признаками ранее неизвестных культовых практик. Город Береника был основан в III веке до нашей эры и был важным торговым центром на маршрутах между Африкой, Аравией и Индией. На так называемом Соколином святилище, которое относится к IV-VI веку нашей эры, ученые обнаружили свидетельства сложного ритуала, который совершали представители местного населения. Среди множества найденных артефактов выделяются уникальные предметы – гарпуны, статуэтки кубической формы и гранитная стела с изображением богов и греческого текста внизу. Предполагается, что надписи содержат инструкции для совершения религиозных церемоний. Особое внимание привлекли костные останки 15 соколов, большинство из которых были обезглавлены. Вероятнее всего, птицы приносились в жертву богам и символизировали почитание солнцеподобных божеств. Сокол в египетской религии ассоциировался с богом солнца Ра, небесным богом гор и лунным богом Хонсу. Вероятно, береникские соколы играли особую роль в местных верованиях, совмещавших традиционные египетские практики с влиянием пришлых народов.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Исследователи из Чикагского музея Филда объявили о первом за последние 40 лет открытии цветка под названием «Исчезнувший гостерантус в южноамериканских лесах». Свое имя он получил из-за среды обитания, которая была разрушена, а цветок считался безвозвратно утраченным. Растение привлекает внимание своими яркими неоново-оранжевыми цветами и предпочитает расти в лесной подстилке. Название рода «гостерантус» с греческого переводится как «цветок с животом». Нижняя сторона цветков образует небольшой мешочек с отверстием сверху, куда проникают насекомые-опылители. Этот вид рос в предгорьях Анд. Сейчас это равнинная местность, а раньше она была покрыта влажным тропическим лесом. Многие эндемичные виды были уничтожены из-за массовой вырубки в 1980-х годах. Около 97% лесного покрова в западном Эквадоре было преобразовано в сельхозземли, что вызвало массовое исчезновение местной флоры и фауны, так называемое «сентинельное вымирание». Позднее выяснилось, что некоторые виды, объявленные вымершими, продолжали существовать. Летом 2021 года ученые смогли выявить сохранившиеся районы девственного тропического леса и отправить туда экспедицию. Благодаря гербарным образцам, рисунку и описаниям растения участники экспедиции смогли оперативно распознать исчезнувший гостерантус. Чтобы минимизировать ущерб растительности, они аккуратно сняли фото и собрали несколько упавших соцветий. Открытие исчезнувшего гостерантуса вселяет надежду на возможное восстановление популяции и привлечение внимания общественности к сохранению природных территорий Эквадора.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Музыка, звучавшая в момент происшествия, уже является полноценным доказательством. Владимир Иванович Шарапов. Учебно-методическое пособие «Криминалист на стыке эпох».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
1: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитание души.
2: История плохо предсказывает будущее, но хорошо объясняет настоящее.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

по дороге. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ай-дева левый, ай-дева правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой. Ай-дева левый, ай-дева правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой.

птицы поют, и нет командиров надо мной. Ай-два левый, ай-два правый, так и пройду весь шар земной. А в небе солнышко светит, да птицы поют, и нет командиров надо мной. Сердцу солдата много ли надо, хлебца поем, воды попью. А если добрые люди вином угостят, я им свою песенку спою. Ать-два левый, ать-два правый, вдоль.

плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги. Ведь главное дело, что живой.

0: Улыбнется оно, улыбнется оно.
1: Аудиосторис.
2: История возникновения одежды насчитывает десятки тысяч лет. Примерно 30-40 тысяч лет назад люди начали использовать одежду. В это же время появились первые иглы с ушком. Однако инструменты, пригодные для обработки шкур, человечество начало использовать примерно 760 тысяч лет назад. Одним из путей реконструкции ранней моды является изучение паразитов, которые живут в одежде. Есть гипотеза, согласно которой появление современной одежды произошло не менее 170 тысяч лет назад. Основанием для такого вывода служит разделение платинового и головного вшей на отдельные виды приблизительно в этот период. Эта версия согласуется с миграционными волнами Homo sapiens из Африки на Ближний Восток около 120-130 тысяч лет назад, а затем дальше в Евразию, Австралию и Америку. Переход в регионы с более прохладным климатом потребовал адаптации, которая проявилась в появлении специализированных материалов для одежды и развитии сложных охотничьих техник.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил его в так называемом открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. Глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам Путина, российский бизнесмен по возвращении сообщил, что Зеленский просил о встрече. При этом, как обратил внимание глава государства, этот разговор состоялся за день до удара ВСУ по Старобельску. Получается, Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подчеркнул президент.
2: Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня, вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал.
0: В ответ на вопрос модератора Путин подчеркнул, что сейчас он не видит смысла во встрече с Зеленским. В связи с этим президент обратился к российским военнослужащим с призывом «Работайте, братья».
2: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
0: Касаясь других тем, во время пленарного заседания президент отметил, что Россия не была изолирована, в том числе за счет продолжения сотрудничества с компаниями из Соединенных Штатов. Нынешнего американского лидера президент России назвал опытным политиком. По словам Путина, если бы Трамп победил на предыдущих выборах в Соединенных Штатах, возможно, конфликта на Украине бы не произошло.
2: Может быть, если бы господин Трамп был у власти, сложилось бы как-то иначе. Но я отношусь к нему как к коллеге, отношусь с уважением. Но, насколько я вижу, во всяком случае, до сих пор отношение к России со стороны действующей американской администрации примерно такое же. И у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу. Но, естественно, ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина. Наши коллеги и в Соединенных Штатах и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами. Вот мы из этого исходим.
0: Путин поблагодарил Трампа за работу над манерами Зеленского, но подчеркнул, что есть еще над чем работать. Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по островам Сирика и Кешем, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Корпуса Стражи Исламской Революции. Кроме того, атакованы 4 танкера, которые пытались пересечь Ормузский пролив без разрешения КСИР. В ответ США перехватили иранские баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону Ормузского пролива и стран Персидского залива. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США. Уточняется, что 6 из запущенных ракет были перехвачены, 7-я не достигла намеченной цели. Сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих не поступало. В Москве в начале новой недели будет на 7 градусов жарче положенного. Пик потепления придется на понедельник, когда температура поднимется с субботних 25 до 28 градусов, сообщили в центре ФОБОС. Только во вторник, по словам синоптиков, локальные грозовые дожди могут слегка освежить столичный воздух. Ранее сообщалось, что чередование жары и прохладной погоды способствовало раннему появлению грибов в Подмосковье. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Температура воздуха днем составит 26-28 градусов. Жарко в северной столице. В Москве без осадков и 23-25 градусов.

Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Восьмой класс. Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова. Из собрания «Гостелерадиофонда». 1991 год.

Ведь Пушкина убили, потому что своей смертью он никогда бы не умер, жил бы вечно. Из письма 1931 года.

На повороте русской судьбы гений полета, бега, борьбы. Марина Цветаева, стихи к Пушкину.

запомнится, как глава настольного романа всех наших бабушек и матерей. Джейн Эйр. Тайна красной комнаты. В красной комнате был тайный шкаф. Но до тайного шкафа было другое. Была картина в спальне матери, дуэль. Снег, черные прутья деревец, двое черных людей проводят третьего под мышки к саням, а еще один, другой, спиной отходит. Уводимый Пушкин, отходящий Дантес. Дантес вызвал Пушкина на дуэль, то есть заманил его на снег, и там, между черных безлистых деревец, убил. Первое, что я узнала о Пушкине, это что его убили. Потом я узнала, что Пушкин поэт, а Дантес француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль, то есть заманил на снег, и там убил его из пистолета в живот. Так я 3 лет твердо узнала, что у поэта есть живот. И вспоминаю всех поэтов, с которыми когда-либо встречалась, об этом животе поэта, который так часто не сыт и в который Пушкин был убит, пеклась не меньше, чем о его душе. С пушкинской дуэли во мне началась сестра. Больше скажу. В слове «живот» для меня что-то священное, даже простое. Болит живот, меня заливает волной содрогающегося сочувствия, исключающего всякий юмор. Нас этим выстрелом всех в живот ранили. О Гончаровой не упоминалось вовсе. И я о ней узнала только взрослой. Жизнь спустя горячо приветствую такое умолчание матери. Мещанская трагедия обретала величие мифа. Да, по существу третьего в этой дуэли не было. Было двое. Любой и один. То есть вечные действующие лица пушкинской лирики. Поэт и чернь. Чернь на этот раз в мундире кавалергарда убила поэта. Гончаров, как и Николай I, всегда найдется.

Нет, нет, нет. Ты только представь себе, говорила мать, совершенно не представляя себе этого ты. Смертельно раненый, в снегу, а не отказался от выстрела. Прицелился, попал и еще сам себе сказал «браво» тоном такого восхищения, каким ей, христианке, естественно было. Смертельно раненый, в крови, опростил врагу, отшвырнул пистолет, протянул руку. Этим, со всеми нами, явно возвращая Пушкина в его родную Африку мести и страсти, и не подозревая, какой урок, если не мести, так страсти, на всю жизнь дает четырехлетний, еле грамотный мне. Черное с белым, без единого цветного пятна, материнская спальня, черное с белым окно, снег и прутья тех деревец, черная и белая картина, дуэль, где на белизне снега совершается черное дело, вечное черное дело убийства поэта чернью. Пушкин был мой первый поэт, и моего первого поэта убили. С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность, я поделила мир на поэта и всех. И выбрала поэта, подзащитные выбрала поэта, защищать поэта от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались. Три таких картины были в нашем трехпрудном доме. В столовой «Явление Христа народу» с никогда не разрешенной загадкой совсем маленького и непонятно близкого, совсем близкого и непонятно маленького Христа. Вторая над нотной этажеркой в зале «Татары». Татары в белых балахонах, в каменном доме без окон, между белых столбов, убивающие главного татарина. Убийство Цезаря. И в спальне матери дуэль. Два убийства и одно явление. И все три были страшные, непонятные, угрожающие. И крещение с никогда не виданными черными, кудрявыми, орлоносыми, голыми людьми и детьми, так заполнившими реку, что капли воды не осталось, было не менее страшно и тех двух. И все они отлично готовили ребенка к предназначенному ему страшному веку. Пушкин был негр. У Пушкина были бакенбарды.

которое всегда оказывается, или внезапное ночное небо, на котором открываешься новые и новые, высочайшие и далечайшие звезды. Но до дуэли Пушкина был другой Пушкин. Пушкин, когда я еще не знала, что Пушкин – Пушкин. Пушкин – не воспоминание, а состояние. Пушкин всегда и от всегда. До дуэли Наумова была заря, и из нее вырастая, в нее уходя, ее плечами рассекая, как пловец реку, черный человек, выше всех и чернее всех, с наклоненной головой и шляпой в руке. Памятник Пушкина был не памятник Пушкина, родительный падеж, а просто памятник Пушкина в одно слово, с одинаково непонятным и порознь несуществующими понятиями памятника и Пушкина. То, что вечно под дождем и под снегом, ох, как я вижу эти нагруженные снегом плечи, всеми российскими снегами нагруженные, и осиленные африканские плечи, плечами в зарю или в метель, прихожу я или ухожу, убегаю или добегаю, стоит с вечной шляпой в руке, называется памятник Пушкина. Памятник Пушкина был цель и предел прогулок. От памятника Пушкина до памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и цель бега. Кто скорее добежит до памятника Пушкина? Только Асина нянька иногда по простоте сокращала. А, у Пушкина посидим. Чем неизменно вызывала мою педантическую поправку. Не у Пушкина, а у памятника Пушкина. Памятник Пушкина был и моя первая пространственная мера. От Никитских ворот до памятника Пушкина верста. Та самая вечная пушкинская верста, верста бесов, верста зимней дороги, верста всей пушкинской жизни и наших детских хрестоматий, полосатая и торчащая, непонятная и принятая. Примечание. Там верстою небывалой он торчал передо мной, бесы. Пушкин здесь говорит о верстовом столбе. Ни огня, ни черной хаты, глуши снег навстречу мне, только версты полосаты попадаются одни, зимняя дорога. Памятник Пушкина был обиход, такое же действующее лицо детской жизни, как рояль или за окном городовой Игнатьев, кстати, стоявший почти так же непреложно, только не так высоко. Памятник Пушкина был одна из двух, третьей не было, ежедневных неизбежных прогулок на Патриарши пруды или памятник Пушкину. И я предпочитала к памятник Пушкину, потому что мне нравилось, раскрывая и даже разрывая на бегу мою белую дедушкину карлсбадскую удавочную кофточку, к нему бежать. И, добежав, обходить, а потом, подняв голову, смотреть на чернолицего и чернорукого великана, на меня не глядящего, ни на кого и ни на что в моей жизни не похожего. А иногда просто на одной ноге обскакивать. А бегала я, несмотря на Андрюшину долговязость и Асину невесомость и собственную толстоватость, лучше их, лучше всех, от чистого чувства чести, добежать, а потом уж лопнуть. Мне приятно, что именно памятник Пушкина был первой победой моего бега. С памятником Пушкина была и отдельная игра, моя игра, а именно представлять к его подножью мизинную, с детский мизинец, белую фарфоровую куколку. Они продавались в посудных лавках. Кто в конце прошлого века в Москве рос, знает. Были гномы под грибами, были дети под зонтами. Представлять к гигантову подножью такую фигурку и, постепенно, проходя взглядом снизу вверх, весь гранитный отвес, пока голова не отваливалась, рост сравнивать. Памятник Пушкина был и моей первой встречей с черным и белым. Такой черный, такая белая. И так как черный был явлен гигантом, а белый – комической фигуркой, и так как непременно нужно выбрать, я тогда же и навсегда выбрала черного, а не белого. Черное, а не белое. Черную думу, черную долю, черную жизнь. Памятник Пушкина был и моей первой встречи с числом. Сколько таких фигурок нужно поставить одна на другую, чтобы получился памятник?

И ответ был уже тот, что и сейчас. «Сколько ни ставь!» С горделиво скромным добавлением. «Вот если бы 100 меня, тогда может, потому что я ведь еще вырасту». И одновременно. «А если одна на другую 100 фигурок, выйду я?» И ответ «Нет». Не потому, что я большая, а потому, что я живая, а они фарфоровые. Так что памятник Пушкина был и моей первой встречей с материалом. Чугуном, фарфором, гранитом и своим. Памятник Пушкина со мной под ним и фигуркой подо мной был и моим первым наглядным уроком иерархии. Я перед фигуркой великан. Но я перед Пушкиным – я, то есть маленькая девочка, но которая вырастет. Я для фигурки – то, что памятник Пушкина для меня. Но что же тогда для фигурки – памятник Пушкина? И после мучительного думания – внезапное озарение. А он для нее такой большой, что она его просто не видит. Она думает – дом или гром. А она для него такая уж маленькая, что он ее тоже просто не видит. Он думает, ну, просто блоха. А меня видит, потому что я большая и толстая, и скоро еще подрасту. Первый урок числа, первый урок масштаба, первый урок материала, первый урок иерархии, первый урок мысли и, главное, наглядное подтверждение всего моего последующего опыта. Из тысячи фигурок, даже одна на другую поставленных, не сделаешь Пушкина.

Потому что мне нравилось от него вниз по песчаной и снежной аллее идти, и к нему по песчаной или снежной аллее возвращаться, к его спине с рукой, к его руке за спиной, потому что стоял он всегда спиной, от него спиной, и к нему спиной, спиной ко всем и к всему. И гуляли мы всегда ему в спину, так же, как сам бульвар всеми тремя аллеями шел ему в спину. И прогулка была такая долгая, что каждый раз мы с бульваром забывали, какое у него лицо. И каждый раз лицо было новое, хотя такое же черное. С грустью думаю, что последние деревья до него так и не узнали, какое у него лицо. Памятник Пушкина я любила за черноту, обратную белизне наших домашних богов. У тех глаза были совсем белые, а у памятника Пушкина совсем черные, совсем полные. Памятник Пушкина был совсем черный, как собака, еще чернее собаки, потому что у самой черной из них всегда над глазами что-то желтое или под шеей что-то белое. Памятник Пушкина был черный, как рояль. И если бы мне потом совсем не сказали, что Пушкин негр, я бы знала, что Пушкин негр. От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь, по сей день, польщенность всего существа, когда случайно в вагоне трамвая или ином окажусь с черным рядом. Мое белое убожество, бок о бок, с черным божеством. В каждом негре я люблю Пушкина и узнаю Пушкина, черный памятник Пушкина, моего дограмотного младенчества и всея России. Потому что мне нравилось, что уходим мы или приходим, а он всегда стоит под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы. Всегда стоит. Наших богов иногда, хоть редко, но переставляли. Наших богов под Рождество и под Пасху тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот всегда стоял. Памятник Пушкина был первым моим видением неприкосновенности и непреложности. На Патриаршие пруды или к памятнику Пушкину.

0: На патриарших прудах патриархов не было.
1: Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил его в так называемом открытом письме. Глава государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского. В ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам Путина, российский бизнесмен по возвращении сообщил, что Зеленский просил о встрече. Путин отметил, что визит российского бизнесмена состоялся в Киев за день до кровавого теракта в Старобельске, когда беспилотники ВСУ ударили по колледжу. Путин в связи с этим обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации с призывом «Работайте, братья». Президент заявил, что Россия продолжит добиваться своих целей по денацификации Украины и без сомнений добьется освобождения Донбасса.
2: В том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса, а вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А от Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся.
0: Отвечая на вопросы присутствующих, Владимир Путин также заявил, что попытка использовать доллар в качестве оружия политической борьбы была стратегической ошибкой прежнего руководства США.
2: Когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной и мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались. А против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И чего будет? Чего будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? Что будет с нашими деньгами, вложенные в американские активы?
0: Путин отметил, что все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. По словам президента, Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине. Герой России, замкомандир батальона Нарана Чиргоряев, погиб при выполнении боевых задач, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. С первых дней спецоперации Чиргоряев находился на передовой. За его плечами «Солидар», «Освобождение Северска», сложнейшие боевые операции. Благодаря профессиональному командованию подразделение Чиргоряева воевало с минимальными потерями, за что президент Владимир Путин своим указом удостоил его звания Героя Российской Федерации. Глава Калмыкии назвал гибель Чиргоряева огромной потерей для республики, всей России и лично для себя. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве в эти минуты составляет плюс 15 градусов. Сегодня в городе без осадков. Атмосферное давление сейчас на отметке 752 миллиметра.

Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России по футболу обыграла команду Буркина-Фасо со счетом 3-0 в товарищеском матче в Волгограде. Мячи забили Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания. Заключительную встречу сборная России в рамках нынешнего сбора проведет 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго. Сборная России, составленная из футболистов до 21 года, обыграла олимпийскую команду Ирака до 23 лет со счетом 5-1 в товарищеском матче. В составе российской команды голы в активе Александра Помолюка, Ивана Бобра, Виталия Бондарева, Тимофея Комиссарова и Степана Глотова. Российский вратарь Матвей Сафонов останется основным вратарем французского Пари Сен-Жермен в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ. Отмечается, что Сафонов полностью убедил тренерский штаб во главе с Луисом Энрике, что способен выходить в стартовом составе на протяжении всего сезона. Уфимский хоккейный «Салават Юлаев» официально объявил об уходе 33-летнего защитника Алексея Василевского в связи с истечением срока контракта. Тем временем «Сочи» подписал новый однолетний контракт с 32-летним канадским защитником Джесси Грэмом, который выступал за южан последние два сезона. Сент-Луис Блюз продлил контракт с российским вратарем Георгием Романовым. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги. Срок соглашения с 26-летним голкипером рассчитан на два года. Камила Валиева и Александра Игнатова вошли в резервный состав сборной России на следующий сезон. Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России. В основной состав национальной команды среди одиночниц попали Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова. Среди мужчин определены в основной состав сборной Петр Гуменник, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Глеб Лутфулин, Андрей Мазалев и Евгений Семененко. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Елена Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова.
1: Чудная мысль – гиганта поставить среди детей. Черного гиганта среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство обречь. Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белые расы, а я так явно предпочитаю черную. Памятник Пушкина, опережая события, памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой, лишь бы давала гения. Памятник Пушкина есть памятник черной крови, влившейся в белую, памятник слияния кровей, как бывает слияние рек, живой памятник слияния кровей, смешения народных душ, самых далеких и как будто бы самых неслиянных. Памятник Пушкина есть живое доказательство низости и мертвости российской теории, живое доказательство ее обратного. Пушкин есть факт, опрокидывающий теорию. Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в самую минуту его рождения. Но нет, раньше, в день бракосочетания сына арапа Петра Великого, Осипа Абрамовича Ганнибала, с Марьей Алексеевной Пушкиной, но нет, еще раньше, в неизвестный нам день и час, когда Петр впервые остановил на абиссинском мальчике Ибрагиме черный, светлый, веселый, страшный взгляд. Этот взгляд был приказ Пушкину быть. Так что дети под петербургским фальконетовским медным всадником росшие тоже росли под памятником против расизма за гения. Чудная мысль Ибрагимова правнука сделать черным. Отлить его в чугуне, как природа прадеда отлила в черной плоти. Черный Пушкин – символ. Чудная мысль чернотой изваяния дать Москве лоскут абиссинского неба. Ибо памятник Пушкина явно стоит под небом Африки моей. Чудная мысль наклоном головы, выступом ноги, снятой с головы и заведенной за спину шляпой поклона дать Москве под ногами поэта море. Ибо Пушкин не над песчаным бульваром стоит, а над черным морем, над морем свободной стихии. Пушкин свободной стихии. Мрачная мысль гиганта поставить среди цепей, ибо стоит Пушкин среди цепей, окружен, огражден, его пьедестал камнями и цепями. Камень, цепь, камень, цепь, камень, цепь, все вместе круг. Круг николаевских рук, никогда не обнявших поэта, никогда и не выпустивших. Круг, начавший со словами «Ты теперь не прежний Пушкин, ты мой Пушкин» и разомкнувшийся только дантесовым выстрелом. На этих цепях я со всей детской Москвой, прошлой, сущей, будущей, качалась, не подозревая на чем. Это были очень низкие качели, очень твердые, очень железные. Ампир, ампир. Ампир, Николай Первый, империя. Но с цепями и с камнями чудный памятник. Памятник свободе, неволе, стихии, судьбе и конечной победе гения. Пушкину, восставшему из цепей. Мы это можем сказать теперь, когда человечески постыдные и поэтически бездарные подмена Жуковского «И долго буду тем народу я любезен, что чувства добрые я лиры пробуждал, что прелестью живой стихов я был полезен». С таким не пушкинским, а антипушкинским введением пользы в поэзию. Подмена, позорившая Жуковского и Николая I без малого век и имеющая их позорить во веки веков, пушкинское же подножие, пятнавшее с 1884 года установки памятника и, наконец, заменена словами пушкинского памятника. «И долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. И если я до сих пор не назвала скульптора Пикушина, то только потому, что есть славы большие, безымянные. Кто в Москве знал, что Пушкин Опекушина? Но опекушинского Пушкина никто не забывал никогда. Мнимая неблагодарность наша воятелю лучшая благодарность». И я счастлива, что мне в одних моих юношеских стихах удалось еще раз сдать его черное детище в слове. А там, в в полях необозримых, служа небесному царю, чугунный правнук Ибрагимов зажег зарю.

А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит, либо сидела под роялем, затылком в уровень катки с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень под зеркальнику. Позвонили. Из залы прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать и мне тихо. «Муся, ты видела этого господина?» «Да». «Так это сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын, почетный опекун. Не уходи, не шуми, а когда пройдет обратно, гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?» Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела, и глядела. Одна на венском стуле в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг пройдет. Прошел он. И именно вдруг. Но не один, а с отцом и с матерью. И я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди звезда. «Ну, Муся, видела сына Пушкина?» «Видела». «Ну, какой же он?» «У него на груди звезда». «Звезда! Мало ли у кого на груди звезда! У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то!» «Так смотри, Муся, запомни», — продолжал уже отец, «что ты нынче 4 лет от роду видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать». Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, няниному. Ване, работавшему на оловянном заводе и однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям, за чистоту и тихоту, а еще из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала. Ваня, а у нас был сын-памятник Пушкина. Что, барышня? У нас был сын-памятник Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала. «Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли», – неопределенно отозвался Ваня. «Ничего не нужно было. Просто с визитом к нашему барину», – вмешалась няня. «Небось, сами, полный генерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?» «Ну, знаю». «Ну, сынок их, значит, уж в летах, вся борода седая надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство». Так от материнской обмолвки и няниной скороговорки и от родительского приказа смотреть и помнить, связанного у меня только с предметами «Белый медведь в пассаже», «Негр над фонтаном», «Минин и Пожарский» и так далее, а никак не с человеками, ибо царь Иоанн Кронштадтский, который мне, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к человекам, а к священным предметам, так это у меня и осталось. К нам в гости приходил сын памятник Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась. Сын памятника Пушкина превратился в сам памятник Пушкина. К нам в гости приходил сам памятник Пушкина. И чем старше я становилась, тем более это во мне сознанием укреплялось. Сын Пушкина, тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом в конце века в одно холодное белое утро пришел памятник Пушкина. Так у меня до Пушкина, до Дон Жуана был свой командор. Так и у меня.

0: Маяк. В какой из летних месяцев не стоит горячиться? Подкаст «Астролето». В эту субботу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова.
3: На повороте русской судьбы гений полета, бега, борьбы –

0: Ну что же тайна красной комнаты? Ах, весь дом был тайный, весь дом был тайна. Запретный шкаф, запретный плод. Этот плод — том, огромный сине-лиловый том с золотой надписью в кось «Собрание сочинений А.С. Пушкина». В шкафу у старшей сестры Валерии живет Пушкин. Тот самый негр с кудрями и сверкающими белками. Но до белков другое сверкание собственных зеленых глаз в зеркале. Потому что шкаф обманный, зеркальный, во две створки. В каждой я. А если удачно поместиться носом против зеркального водораздела, то получается не то два носа, не то один неузнаваемый. Толстого Пушкина я читаю в шкафу, носом в книгу и в полку, почти в темноте и почти в плоть, и немножко даже удушенный его весом, приходящимся прямо в горло, и почти ослепленная белизною мелких букв. Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг. Мой первый Пушкин — цыганы. Таких имен я никогда не слышала. Олег, Земфира, еще старик. Я стариков знала только одного — Сухорукова Осипа в Тарусской богадельне, у которого рука отсохла, потому что убил брата огурцом. Потому что мой дедушка, Александр Данилович Мейн, не старик, потому что старики чужие и живут на улице. Живых цыган я не видела никогда. Зато, отродясь, слышала про цыганку, мою кормилицу, так любившую золото, что когда ей подарили серьги, и она поняла, что они не золотые, а позолоченные, она вырвала их из ушей с мясом и тут же втоптала в паркет. Но вот совсем новое слово – любовь. Когда жарко в груди, в самой грудной ямке, всякий знает, и никому не говоришь – любовь. Мне всегда было жарко в груди, но я не знала, что это любовь. Я думала, у всех так, всегда так. Оказывается, только у цыган. Олег влюблен в Земфиру, а я влюблена в цыган. В Олега и в Земфиру, и в Тумариулу, и в того цыгана, и в медведя, и в могилу, и в странные слова, которыми все это рассказано. И не могу сказать об этом ни словом. Взрослым, потому что краденое, детям, потому что я их презираю, а главное, потому что тайна моя с красной комнатой, моя с синим томом, моя с грудной ямкой. Но в конце концов, любить и не говорить, разорваться. И я нашла себе слушательницу, и даже двух, в лице Асиной няньки Александры Мухиной, ее приятельницы, швеи, приходившей к ней, когда мать заведомо уезжала в концерт, а невинная Ася спала. «А у нас Мусенька умница, грамотная», — говорила нянька, меня не любившая, но при случае мною хваставшаяся, когда исчерпаны были все разговоры о господах и выпиты были все полагающиеся чашки. «А ну-ка, Мусенька, расскажи про волка и овечку или про того барабанщика». Господи, как каждому положена судьба. Я уже 5 лет была чьим-то духовным ресурсом. Говорю это не с гордостью, а с горечью. И вот однажды, набравшись духу, с обмирающим сердцем, глубоко глотнув, я могу рассказать про цыган. «Цыган?» — нянька недоверчиво. «Про каких таких цыган? Да кто ж про них книжки-то писать будет? Про поберох этих, руки их загребущие? Это не такие, это другие, это табор. Но так и есть табор. Всегда возле усадьбы табором стоят. А потом гадать приходит молодая чертовка, дай, барынька, погадай о твоем талане. А старая чертовка белье с веревки, а лишь прямо бриллиантовую брошь с барынина туалета. Не такие цыгане, это другие цыгане. Ну, пущай, пущай расскажет. Приятельница, чую в моем голосе слезы. Может, и вправду другие какие. Пущай расскажет, а мы послушаем. Ну, был один молодой человек. Нет, был один старик, и у него была дочь. Нет, я лучше стихами скажу. Цыганы шумную толпой по Бессарабии кочуют, Они сегодня над рекой, в шатрах изодранных ночуют. Как вольность весел их ночлег. И так далее, без передышки и без серединных запятых, до звон походный наковальни, который, может быть, принимаю за музыкальный инструмент, а, может быть, просто принимаю. А складно, говорит, как по-писанному, восклицает швея, тайно меня любящая, но не смеющая, потому что нянька Асина. Медведь, осуждающе произносит нянька, повторяя единственное и дошедшее до ее сознания слово. А вправду, медведь. Маленькая была, старики рассказывали, завсегда цыгане медведя водили. А ты, Миша, попляши и плясал. Ну а дальше-то? Дальше что было, швея? И вот к этому старику приходит дочь и говорит, что этого молодого человека зовут Алеко. Нянька. Как? Алеко. Ну уж и зовут. И имени такого нет. Как, говоришь, зовут? Алеко. Ну и Олег калека. А ты дура, не Олека, а Алеко. Я и говорю Олека. Это ты говоришь Олека. Я говорю Алеко. Э-о! Ну ладно, Олека так Олека. Алёша, значит, по-нашему, приятельница примиряющая. Дай ей дура сказать. Она ведь сказывает, не ты. Не серчай, Мусенька, на няньку. Она дура, не ученая, а ты грамотная. Тебе и знать.
1: Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова.

0: В Москве 8 утра.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Здравствуйте. Атака украинских беспилотников по угольной гавани в Санкт-Петербурге привела лишь к шуму и дыму, но ничего не решила. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, эти новые вооружения поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия имеет свои компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы.
2: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться. Все причины.

0: достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
1: Президент прокомментировал во время дискуссии на форуме внимание Зеленского к его возрасту, которое тот накануне проявил в открытом письме. По словам Владимира Путина, есть руководители и постарше, да и в целом главным является не возраст, а дееспособность. Также Владимир Путин обратил внимание на необходимость проведения президентских выборов на Украине.
0: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст. Главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. Всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
1: Накануне на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому лидеру. В нем предлагалось начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Как отметил на выступлении в Петербурге Владимир Путин, встреча возможна только после достижения договоренности, и пока он не видит в ней смысла. Добавлю, что закрытие Петербургского международного экономического форума в Санкт-Петербурге состоится сегодня. В течение 4 дней делегаты более 130 стран изучали выставочные стенды регионов на экспо-форуме, участвовали в дискуссиях, где обсуждался прогресс мировой и российской экономики, подписывали контракты о сотрудничестве. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА противника в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Скрытые в лесополосах и вблизи опорных пунктов позиции ВСУ были выявлены по активности операторов, а также наличию терминалов спутниковой связи «Старлинк» и наземных станций управления беспилотниками, отметили в военном ведомстве. По-июльски теплая погода ожидается в эти выходные в Москве. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В Москве и по области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 1,6 метров в секунду. И воздух прогреется до плюс 25, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 752 миллиметра ртутного столба. В воскресенье в столичном регионе также ожидается лучшая в мире летняя погода. В Москве будет миллионный миллион. Солнечно, сухо, тепло, ночью 10-13, а после полудня от плюс 24 до 27 градусов. В начале следующей недели 25-28. В общем, русское лето стратегически наступает по всем фронтам.
1: Ну и последнее ударение в слове «куркума» изменилось. Большой словарь ударений русского языка закрепил вариант «куркума» как основной, сообщил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета тотального диктанта Владимир Пахомов. По его словам, ранее признавался единственно правильным вариант «куркума». Но

0: подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра без осадков. Температура сегодня без осадков, 26-28 градусов. В Москве небольшая облачность, тоже без осадков, и 24-26 тепла.

0: Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова.
1: Ну, эту дочь звали Земфира. Грозно и громко. Земфира, это дочь, говорит старику, что Олегка будет жить с ними, потому что она его нашла в пустыне. Его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала. А старик обрадовался и сказал, что мы все поедем в одной телеге. В одной телеге мы поедем, та-та-та-та-та-та-та, и сел обходить с медведем. С медведем, нянька эхом. И вот они поехали, и потом очень хорошо все жили, и ослы носили детей в корзинках. Как это в корзинках? Так, ослы в перекидных корзинах детей играющих несут. Мужья и братья, жены, девы, и стар, и млад во след идут. Крик, шум, цыганские припевы, медведя рев, его цепей. Нянька, да уж будет при медведе, со стариком-то что? Со стариком ничего. У него молодая жена, Мариула, которая от него ушла с цыганом. И это тоже Земфира ушла. Сначала все пела. Старый муж, грозный муж, не боюсь я тебя. Это она про него, про отца своего пела. А потом ушла и села с цыганом на могилу. А Олегка спал и страшно хрипел. А потом встал и тоже пошел на могилу. И потом зарезал цыгана ножом. А Земфира упала и тоже умерла. Обе в голос. Ай-яй-яй, ну и душегуб. Так и зарезал ножом. А старик-то что? Старик, ничего. Старик сказал, оставь нас, гордый человек. И уехал. И все уехали. И весь табор уехал. А Олега один остался. Обе в голос. Так ему и надо. Не побивши убивать. А вот у нас в деревне один тоже жену зарезал. Да ты, Мусенька, не слушай. Громким шепотом. Застал с полюбовником. И его в раз, и ее. Потом на каторгу пошел. Васильем звали. Да, какой на свете беды не бывает. А все она, любовь.

поразил любовью, словом любовь. Ведь разные, вещь, которую никак не зовут, и вещь, которую так зовут. Когда горничная походя сняла с чужой форточки рыжего кота, который сидел и зевал, и он потом 3 дня жил у нас в зале под пальмами, а потом ушел и никогда не вернулся, это любовь. Когда Августа Ивановна говорит, что она от нас уедет в Ригу и никогда не вернется, это любовь. Когда барабанщик уходил на войну и потом никогда не вернулся, это любовь. Когда розово-газовых нафталинных парижских кукол весной после перетряски опять убирает в сундук, а я стою и смотрю и знаю, что я их больше никогда не увижу, это любовь. То есть это от рыжего кота, Августа Ивановны, барабанщика и кукол так же и там же жжет, как от Земфиры и Олега, и Мариулы, и могилы.

А вот волк и ягненок не любовь. Хотя мать меня и убеждает, что это очень грустно. Подумай, такой белый, невинный ягненок, который никакой воды не мутил. Но волк тоже хороший. Все дело было в том, что я от природы любила волка, а не ягненка. В данном случае волка было любить нельзя, потому что он съел ягненка. А ягненка я любить, хотя и съеденного, и белого, не могла. Вот и не выходила любовь, как никогда ничего у меня не вышло с ягнятами. Сказал и в темный лес ягненка поволок. Сказав волк, я назвала вожатого. Назвав вожатого, я назвала Пугачева. Волка, на этот раз ягненка пощадившего. Волка, в темный лес ягненка поволокшего. Любить. Но о себе и вожатом, о Пушкине и Пугачеве скажу отдельно. Потому что вожатый заведет нас далеко. Может быть, еще дальше, чем подпоручик Гринева, в самые дебри добра и зла, в то место дебри, где они неразрывно скручены и, скрутясь, образуют живую жизнь. Пока же скажу, что вожатого я любила больше всех родных и незнакомых, больше всех закачанных в подвал мечей и потерянных перочинных ножек, больше всего моего тайного красного шкафа, где он был, главная тайна. Больше цыган, потому что он был чернее цыган, темнее цыган. И если я полным голосом могла сказать, что в тайном шкафу жил Пушкин, то сейчас только шепотом могу сказать: в тайном шкафу жил вожатый.

0: Под влиянием непрерывного воровского чтения, естественно, обогащался и словарь. «Тебе какая кукла больше нравится, тетина Нюрнбергская или крестнина Парижская?»
1: «Парижская».
0: «Почему?»
1: «Потому что у нее глаза страстные». «Мать угрожающе, что?» Я спохватываюсь, я хотела сказать «страшные». «Мать еще более угрожающе, то-то же». Мать не поняла. Мать услышала смысл и, может быть, вознегодовала правильно, но поняла неправильно. Не глаза страстные, а я чувство страсти, вызываемое во мне этими глазами и розовым газом, и нафталином, и словом «Париж», и делом «сундук», и недоступностью для меня куклы приписала глазам. Не я одна, все поэты, а потом стреляются, что кукла не страстная. Все поэты, и Пушкин первый.

Немного позже, мне было 6 лет, и это был мой первый музыкальный год, в музыкальной школе «Зограф Плаксиной» в Мерзляковском переулке был, как это тогда называлось, публичный вечер рождественский. Давали сцены из «Русалки», потом «Рогнеду». И теперь мы в сад перелетим, где встретилась Татьяна с ним. Скамейка, на скамейке Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят. И говорит только он все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что Рыжий кот, Август Иванна, кукла – не любовь, что это любовь. Когда скамейка, на скамейке она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова. Что же, Муся, тебе больше всего понравилось, мать по окончании? Татьяна и Онегин. Что? Не «Русалка», где мельница и князь, и леший, не «Рогнеда», Татьяна и Онегин. Ну как же это может быть? Ты же там ничего не поняла. Ну что ты там могла понять? Молчу. Мать торжествующая. Ага, ни слова не поняла, так я и думала. 6 лет. Но что же тебе там могло понравиться? Татьяна и Онегин. Ну ты совершенная дура и упрямее 10 слов. Оборачиваясь к подошедшему директору школы Александру Леонтьевичу Зографу. Я ее знаю. Теперь будет всю дорогу на извозчике на все мои вопросы повторять Татьяна Онегин. Прямо не рада, что взяла. Ни одному ребенку мира из всего виденного бы не понравилась Татьяна Онегин. Все бы предпочли «Русалку», потому что сказка понятная. Прямо не знаю, что мне с ней делать. Но почему Мусенька Татьяна Онегин? С большой добротой директор. Я молча, полными словами. Потому что любовь. Она, наверное, уже 7-й сон видит. Подходящая Надежда Яковлевна Брюсова, наша лучшая и старая.

не поблагодарила за мандарин, как дура, 6 лет влюбилась в Онегина. Мать ошиблась. Я не в Онегина влюбилась, а в Онегина и Татьяну. И, может быть, в Татьяну немножко больше. В них обоих вместе, в любовь. И ни одной своей вещи я потом не писала, не влюбившись одновременно в двух. В нее немножко больше. Не в них двух, а в их любовь. В любовь.

Скамейка, на которой они не сидели, оказалась предопределяющей. Я ни тогда, ни потом, никогда не любила, когда целовались, всегда, когда расставались. Никогда, когда садились, всегда, когда расходились. Моя первая любовная сцена была нелюбовная. Он не любил. Это я поняла, потому и не сел. Любила она, потому и встала. Они ни минуты не были вместе, ничего вместе не делали, делали совершенно обратное. Он говорил, она молчала. Он не любил, она любила. Он ушел, она осталась. Так что если поднять занавес, она одна стоит, а может быть опять сидит, потому что стояла она только потому, что он стоял, а потом рухнула. И так будет сидеть вечно. Яна на той скамейке.

сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Я с той самой минуты не захотела быть счастливой и этим себя на нелюбовь обрекла. В том-то все и дело было, что он ее не любил, и только потому она его так, и только для того его, а не другого, в любовь выбрала, что втайне знала, что он ее не сможет любить. Это я сейчас говорю, но знала уже тогда, тогда знала, а сейчас научилась говорить. У людей с этим роковым даром несчастной, единоличной, всей на себя взятой любви прямо гений на неподходящие предметы. И еще одно, не одно, а многое предопределил во мне Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь, по сей последний день, всегда первая писала, первая протягивала руку и руки не страша суда, то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге при свечке с растрепанной и приброшенной через грудь косой это на моих глазах сделала. И если я потом, когда уходили, всегда уходили, не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда в саду Татьяна застыла статуей. Урок смелости, урок гордости, урок верности, урок судьбы, урок одиночества.

кого из народов такая любовная героиня? Смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая. Ведь в отповеди Татьяны ни тени мстительности. Потому и получается полнота возмездия. Поэтому-то Онегин и стоит, как громом пораженный. Все козыри были у нее в руках, чтобы отмстить и свести его с ума. Все козыри, чтобы унизить, втоптать в землю той скамьи, сравнять с паркетом той залы. Она все это уничтожила одной только обмолвкой. Я вас люблю. К чему лукавить? К чему лукавить? Да к тому, чтобы торжествовать. А торжествовать к чему? А вот на это...

действительно нет ответа для Татьяны, внятного. И опять она стоит в зачарованном кругу зала, как тогда в зачарованном кругу сада, в зачарованном кругу своего любовного одиночества, тогда не понадобившаяся, сейчас вожделенная, и тогда и ныне любящая и любимой быть не могущая. Все козыри были у нее в руках, но она не играла. Да, да, девушки, признавайтесь, первые, и потом слушайте отповеди, и потом выходите замуж за почетных раненых, и потом слушайте признания и не снисходите до них, и вы будете в 1000 раз счастливее нашей другой героини, той, у которой от исполнения всех желаний ничего другого не осталось, как лечь на рельсы. Между полнотой желания и исполнением желаний, между полнотой страдания и пустотой счастья мой выбор был сделан отродясь и дородясь, ибо Татьяна до меня повлияла еще на мою мать. Когда мой дед, Александр Данилович Мейн, поставил ее между любимым и собой, она выбрала отца, а нелюбимого, и замуж потом вышла лучше, чем по-татьянински, ибо для бедной Тани все были жребия равны, а моя мать выбрала самый тяжелый жребий, вдвое старшего вдовца с двумя детьми, влюбленного в покойницу. На детей и на чужую беду вышла замуж, любя и продолжая любить того, с которым потом никогда не искала встречи, и которому, впервые нечаянно встретившись с ним на лекции мужа на вопрос о жизни, счастье и так далее, ответила: «Моей дочери год, она очень крупная и умная, я совершенно счастлива». Боже! Как в эту минуту она должна была меня, умную и крупную, ненавидеть за то, что я не его дочь. Так Татьяна не только на всю мою жизнь повлияла, но на самый факт моей жизни. Не было бы пушкинской Татьяны, не было бы меня. Ибо женщины так читают поэтов, а не иначе. Показательно, однако, что мать меня Татьяны не назвала. Должно быть, все-таки пожалела девочку. С младенчества по сейчас весь Евгений Онегин для меня сводится к 3 сценам. Той свечи, той скамьи, того паркета. Иные из моих современников усмотрели в Евгении Онегине блистательную шутку, почти сатиру. Может быть, они правы. И, может быть, не прочти я его до 7 лет, но я прочла его в том возрасте, когда ни шуток, ни сатиры нет. Есть темные сады, как у нас в Тарусе, есть развороченная постель со свечой, как у нас в детской, есть блистательные паркеты, как у нас в зале, и есть любовь, как у меня в грудной ямке. Быт русского дворянства в первой половине XIX века. Ну, нужно же, чтобы люди были как-нибудь одеты.

0: низкораннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Российско-израильский центр Реклиник с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи. Давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Об этом говорил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
0: Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, отметил глава государства. По его словам, все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу. Накануне президент выступил с большой речью во время Петербургского международного экономического форума. Володин, спикер Госдумы, заявил сегодня, что Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений главы государства, который были озвучены им на Петербургском международном экономическом форуме. США связывают развитие экономических отношений с Россией с урегулированием вопроса Украины. Москва считает такой подход ошибочным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва ответит взаимностью Вашингтону, когда там покажут готовность к восстановлению отношений. Танго нужно танцевать вдвоем, американцы пока этого не хотят, резюмировал представитель Кремля. Погода на юге Европейской России постепенно стабилизируется. Местами прогнозируются сильные дожди с грозами. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Сегодня в Карачаево-Черкесии прогнозируется сильный дождь, гроза. В горах Ингушетии тоже сильный дождь и грозы. Такой же прогноз сохранится и для горных районов Чеченской республики. И 8 июня в Херсонской области ожидается сильный дождь и гроза, сказала Макарова. Она добавила, что на остальной европейской территории России погода ожидается преимущественно спокойная, в Коми возможны ночные заморозки. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня по-июльски даже теплая погода. 23-25 градусов обещают синоптики днем. Осадков не будет сейчас в городе. Температура воздуха составляет плюс 19 градусов.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Матвей Сафонов останется основным вратарем французского футбольного Пари Сен-Жермен в следующем сезоне. Об этом сообщают французские СМИ. Отмечается, что Сафонов полностью убедил тренерский штаб, что способен выходить в стартовом составе на протяжении всего сезона. Сборная России по футболу уверенно обыграла команду Буркина-Фасо в Волгограде, забив 3 безответных мяча в ворот соперника. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
1: Российская команда на матч против сборной Буркина-Фасо появилась в интересном сочетании в атаке. Центральным нападающим был Максим Глушенков, а помогали ему братья Миранчуки и Лечи Садулаев. Именно Лечи открыл счет на 14-й минуте дальним ударом под перекладину. Голкипер почти справился, но мяч все-таки не достал. Сборная России чувствовала себя очень комфортно в матче и к середине первого тайма уже удвоила преимущество. Наиль Умяров увидел Антона Миранчука на фланге, а тот красиво внешней стороной стопы направил мяч на ход брату и капитану команды Алексею Миранчуку. В конце первой половины буркинийцы еще и остались в меньшинстве. Рывок Максима Глушенкова прервал Мухаммед Уэдраога своим фолом. Прямая красная карточка. После перерыва Валерий Карпин решил дать возможность для дебюта в составе национальной сборной Кириллу Данилову и Амиру Ибрагимову. Также на замену вышли Максим Петров и Илья Ваханя. Первый прострелил вдоль ворот, а второй замкнул. Так состоялся третий гол сборной России на 73-й минуте. Команда Буркина-Фасо ответила ударом Абдулла Тапсуба головой, но все-таки неточным. Сборная России в итоге выиграла 3-0 и провела, пожалуй, самый четкий и убедительный матч в 2026 году.
0: А юношеская сборная России возрастной категории до 15 лет взяла верх над сверстниками из Туниса в гостях со счетом 2-1. Юношеские футбольные сборные России и Туниса проведут еще один товарищеский матч 8 июня. Сербская «Црвена Звезда» выкупит защитника Страхиню Ираковичу петербургского «Зенита» за 3,5 миллиона евро. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что российский футбольный клуб также получит 50% от последующей перепродажи 25-летнего серба. Челябинский «Трактор» заключил контракт на 2 года с 23-летним нападающим Михаилом Горюновым Рольгезером. Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. А вот защитник Джордан Гросс, который в минувшем сезоне выступал за челябинцев, сменил клубную прописку. 31-летний американец подписал соглашение на 2 года с екатеринбургским автомобилистом. Россияне Рейхан Каграманова и Сергей Кожевников стали лучшими в ходьбе на 10 километров на легкоатлетическом мемориале братьев Знаменских, который прошел в пятницу в Москве. В беге на 3 километра с препятствиями первыми финишировали Екатерина Ивонина и эфиопец Динка Фикаду. Максим Якушев довольствовался серебром. В беге на 100 метров россияне не победили, Наталья Камбарова стала третьей, а Константин Крылов вторым. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Главная комедия страны.
3: Разводитесь? А как же мы?
4: Мы исправим папу и маму.
2: Исправительный лагерь для родителей.
5: Мы перевоспитываем мажоров.
4: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
4: А мама у нас форс-мажор.
2: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
7: Вас сейчас казнят. Опускай!
8: Мы не готовы!
2: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.

0: Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова.
1: На повороте русской судьбы гений полета, бега, борьбы. Марина Цветаева. Стихи к Пушкину.

После тайного сине-лилового Пушкина у меня появился другой Пушкин. Уже не краденый, а даренный. Не тайный, а явный. Не толсто-синий, а тонко-синий. Обезвреженный, прирученный Пушкин. Издание для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу.

Кстати, этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей поэтической. Портрет в две дали, назад и вперед. Портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика вторично избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал. Книжку я не любила. Это был другой Пушкин. В нем и цыганы были другие, без Олега, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной. Но помимо содержания, отвращало уже само название «Для городских училищ», вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно лица учеников городских училищ, бедные лица, некормленные, грязные, посиневшие от мороза, как сам Пушкин, лица, внушавшие бы жалость, если бы не пара угрожающих кулаков классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, наверное, кому-нибудь жалость внушавшие, но любви внушить не могшие. Тощие, синие и злобные, два кулака, поперек запавшего живота с огромной желтой бляхой городских училищ ремень. Чтобы кончить о синем городских училищ Пушкине, он для любви был слишком худ. Ни с трудом поднять, ни тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно швейцарскому и неизменно тесному фартуку, ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно уже прочел.

0: Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей, неизменно любила и люблю еще и на вес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь, а длинная, нет, маленькая повесть, но тогда читать не буду. Андрюшина хрестоматия была, несомненно, толстая. Ее распирало багровым внуком и багровым дедом, и лихорадящей матерью, дышащей прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и ты опять не спишь, ни Коленькой, и всеми теми гончими борзыми, и всеми лирическими поэтами России. Андрюшиной хрестоматии я завладела сразу. Он читать не любил и даже не терпел, а тут нужно было не только читать, а учить, и списывать, и излагать своими словами. Я же была не школьная, вольная, и для меня хрестоматия была только любовь. Мать отнимала, раз хрестоматия, ничего преждевременного. Вся литература для ребенка преждевременна, ибо вся говорит о вещах, которых он не знает и не может знать. Например, кто при звездах и при луне так поздно едет на коне? Андрюшина вопрос матери, а я почем знаю? Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит, донос на гетмана-злодея, царю Петру от Кочубея. Не знаю, как другие дети, так как я из всего четверостишия понимала только злодея. И так как злодей здесь в окружении трех имен, то у меня злодея получалось три – гетман, царь Петр и Кочубей. И я долго потом не могла понять, и сейчас не совсем еще понимаю, что злодей один, и кто именно – гетман для меня по сей день Кочубей и царь Петр, а Кочубей по сей день гетман и так далее. И три стало одно, а это одно – злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала. И объяснили бы, не поняла бы, внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю, возможности написать донос. Так и осталось. Летит казак под несуществующим ярким, сновиденным небом, где одновременно никогда не бывает. И звезды, и луна, летит казак, осыпанный звездами и облитый луною, точно чтобы его лучше видели. А на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь – донос, донос на гетмана-злодея, царю Петру от Кочубея. Это была моя первая встреча с историей. И эта первая историческая история была злодейство. Больше скажу. Когда я во время гражданской войны слышала «гетман» с добавлением «Скоропадский», я сразу видела того казака, который падает. Но с царем-злодеем у меня была еще другая хрестоматическая встреча. Кто он? И опять мать Андрюш. Ну, Андрюша, кто же был он? И опять Андрюша честно тоскливый и даже возмущен. А я почем знаю? Что за странный мир, стихи, где взрослые спрашивают, а дети отвечают? Ну, а ты, Муся, кто же был он?
1: Великан.
0: Почему великан?
1: Потому что он сразу все починил.
0: А что значит «и на счастье Петрова»?
1: Не знаю.
0: Ну, что значит «Петрова»?
1: В голове ничего, кроме начертания слова «Петрова».
0: Ты не знаешь, что такое Петрова?
1: Нет.
0: А Андрюшина знаешь?
1: Да, Андрюшин штекенпферд, Андрюшин велосипед, Андрюшины салазки.
0: Ну, довольно-довольно. Ну и Петрова, то же самое. Петрова, понимаешь? Счастье, понимаешь?
1: Молчу.
0: Счастье не понимаешь?
1: Понимаю. Счастье – это когда мы пришли с прогулки, и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровати.
0: Ну, достаточно. На счастье Петрова, значит, на Петрова счастье. А кто этот Петр?
1: Это
0: кто он?
1: Что?
0: То есть чудесный гость смотрит долго в ту сторонку, где чудесный гость исчез. А как этого чудесного гостя зовут?
1: Я робко.
0: Может быть, Петр?
1: Ну, слава богу. С внезапной подозрительностью.
0: Но Петров много. Какой же это был Петр? И, отчаявшись в ответе, это был тот самый Петр, который донос на гетмана злодея царю Петру от Кочубея. Поняла?
1: Еще бы. Но, увы,
0: Только было начавшийся проясняться Петр, опять был ввергнут в ту мрачно сверкающую, звездно-лунную, казачьи-скачущую, шапочно-доносную ночь. И что еще хуже, этот Петр, который починил старику челн, значит, как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым злодеем, кочубеем и гетманом. И опять встал под гигантский в новый месяц вопросительный знак «Кто?». Когда Петр, то всегда «Кто?». Петр – это когда никак нельзя догадаться. Но и обратное. Как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра. Отчего пальба и клики в Петербурге городке? Ответ. Понятно, Петр. Но что же он именно сделал? Ибо раз подсказывают не то, все, что подсказывают не то, особенно же и до смешного не то, родила ль Екатерина, именинница ль она, чудотворца исполина, чернобровая жена. Родила я не понимала. Понимала только родилась. Ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала. А чудотворец был Николай Чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены. А в стихах есть. Ну, женатый чудотворец. Но, Боже, какое облегчение, когда после стольких «отчего» и стольких явно ложных подсказок наконец блаженное «оттого». «Оттого-то шум и клики в Петербурге городке».
2: Марина Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем со свежих новостей науки. В следующем часе нас ждет занимательная математика. В 11 утра разберемся о том, как сделать уличные солнечные часы. И в полдень поговорим о том, почему Александр Сергеевич Пушкин – наше все. Ко дню рождения великого поэта. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Можем назвать это словом «кибербуллинг». И мне кажется, что когда ты это слово произносишь, первое, что ты делаешь, ты как бы аудиторию немножко пугаешь.
3: Да, это очень страшное слово.
2: Почему?
3: Наверное, потому что ничего не понятно.
0: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете? Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
4: Воспитание должно просветить сознание человека, чтобы перед глазами его лежала ясно дорога добра. Но этого мало. Каждый из нас видит прямую дорогу, но многие ли могут похвалиться, что никогда не уклонялись от нее? Побеждать свои природные влечения каждую минуту – дело почти невозможное, если посреди этих влечений мы не находим себе помощника, который бы облегчал для нас победу над нашими дурными наклонностями и в то же время награждал бы нас за эту победу. В чести природы человеческой должно сказать, что нет такого сердца, в котором бы не было бескорыстно добрых побуждений. Но эти побуждения так разнообразны, иногда так глубоко скрыты, что не всегда легко отыскать их.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: Елена Цветаева. «Мой Пушкин». Читает Алла Демидова.
1: Только сейчас, проходя пять за пятью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса. Отчего пальба и клики? Кто при звездах и при луне? Черногорцы, что такое? И так далее. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было подумать, что поэт из всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня ребенка спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это нарочно, что он не спрашивает, а знает. И чуя, что он меня ловит, и ни одной подсказки не веря, я каждую невольно видела. Строка за строкой, как умело, по-своему, стихи видела. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями. Но не могу от своего тогдашнего и своего теперешнего лица не сказать, что вопрос в стихах прием раздражительный, хотя бы потому, что каждый от чего требует и сулит от того, и этим ослабляет самоценность всего процесса. Все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращают в загадку и задачу. И если каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не та загадка, на которую готова отгадка, и не та задача, на которую ответ в задачнике. Зато в «Утопленнике» ни одного вопроса. Зато сюрпризы. Во-первых, это дети, то есть мы играем одни на реке. Во-вторых, мы противно зовем отца, тятя. В-третьих, мы не боимся мертвеца, потому что кричат они не страшно, а весело. Вот так даже подпевают. «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца! Варите, варите, бесенята!» – заворчал на них отец. «Ох уж эти мне, ребята, будет вам ужо мертвец!» Этот ужо мертвец был, конечно, немножко уж. Уж, которого, потому что стихи зовут ужо. Я говорю немножко уж. Уж, которого я никогда не додумывала. И из-за его не совсем определенности особенно громко выкрикивала, произнося так. «Будет вам ужо, мертвец!» Если бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая. В земле живут ужи и мертвецы. А этого мертвеца зовут ужо, потому что он немножко ужиный, ужовый, с ужом рядом лежал. Зато другие страшные стихи, «Вурдалак», были совсем не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоват и с первой строки своим потом и от страху бледностью возбуждает презрение, которое, как известно, лечит от всех страстей, вплоть до сильнейшей из них во мне – страсти страха. Это верно, кости гложет красногубый вурдалак. Кто вообще гложет кости? Собака? Вурдалак – собака с красными губами. Черная, потому что ночь – собака с красными губами. А дурак, бедняк, испугался. Весь эффект страха пропадал от этих глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать собаке. Страшилище вурдалак сразу оказывается той собакой, которая у Пушкина оказывается только в последней строке, то есть ни секунды не пребывает вурдалаком. Так что от всего страха остается только слово «вурдалак», то есть название стихотворения. Конечно, слово «вурдалак» неприятное, немножко лакающее. И та самая собака не совсем собачья, иначе бы не называлась «вурдалак». И красные губы ее, видные даже ночью, сомнительны. И занятие ее приносить свою кость именно на могилу, несколько гадостное. Но все это отнюдь не оправдывало в моих глазах Ваниного страха. Ну, странная, подозрительная собака. А Ваня явный, бессомнительный дурак. И бедняк, и трус, и еще злой. Вы представьте Ване злость. И представляем. То есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом, потому что злой. Ибо для правильного ребенка большего злодейства нет, чем побить собаку. Лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака, действие этим соседством предуказано. и кончалась, как всегда, совсем любимым слезами. Такая хорошая, серо-коричневая, немножко черная собака, с немножко красными губами, украла на кухне кость и ушла с ней на могилу, чтобы кухарка не отняла. И вдруг какой-то трус, Ваня, шел мимо и дал ей сапогом в ее чудную, мокрую морду. Но самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были бесы. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкой луна. Все страшно с самого начала. Луны не видно, а она есть. Луна-невидимка. Луна в шапке невидимки, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение «Состояние», где сразу можно быть, нельзя не быть всем. Луной, ездоком, шарахающимся конем и... О, сладкое обмирание! Ими, ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями. Там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл, и там, в санях, от этого воя не обмирал.
0: Сегодня во внеклассном чтении для 8 класса вы слушали книгу Марины Цветаевой «Мой Пушкин». Читала Алла Демидова. Из собрания Гостелерадиофонда. 1991 год. Продолжение завтра.

0: В Москве 9 утра.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот просил его в так называемом открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского. Накануне во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума глава государства рассказал при этом, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским, и по возвращении сообщил, что тот просил о встрече. При этом, как обратил внимание Путин, этот разговор состоялся за день до удара ВСУ по Старобельску. Получается, что Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подчеркнул президент.
2: Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю, я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать, я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались... Всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну зачем нам такие соглашения? Ну так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеги, который ездил в Киев, я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений. У меня... Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговариваю.
0: В ответ на уточняющий вопрос модератора Путин подчеркнул, что сейчас он не видит смысла во встрече с Зеленским. В связи с этим президент обратился к российским военнослужащим с призывом «Работайте, братья».
2: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать... Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
0: В ходе дискуссии Владимир Путин также заявил, что боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Путин также отметил, что текущие темпы роста экономики России – это уровни последних лет в еврозоне.
3: Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъемы.
0: Напомню, сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента, которые были озвучены на пленарном заседании ПМФ. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Путин поставил ряд задач, которые Госдуме совместно с правительством предстоит решить в приоритетном порядке. Законодательно закрепить возможность стажировок для получения первичного опыта профессиональной деятельности, отложить дальнейшее снижение порога выручки для перехода перехода с упрощенной системы налогообложения на НДС, а также проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственных сферах. Военные Ирана нанесли удар по оперативному центру ВВС США на базе Эль-Удейд в окрестностях Дохи. Об этом сообщают информационные службы «Вести» со ссылкой на западные СМИ. В результате ракетного удара американский центр был полностью выведен из строя. Отмечается, что объект был атакован в первые недели конфликта. В результате прямого попадания многочисленных иранских ракет командный центр невозможно эксплуатировать. В ночь на 6 июня в Центральном командовании Вооруженных сил США сообщили о нанесении американскими военными ударов по объектам береговых радиолокационных систем наблюдения Ирана в Гаруке и на острове Кешм. Тегеран ответил на это атакой военных объектов США на Ближнем Востоке. Мегафон и правительство Оренбургской области договорились о развитии отечественных цифровых сервисов для госсектора. Соглашение было заключено на Петербургском международном экономическом форуме 2026. В рамках сотрудничества оператор будет внедрять российское программное обеспечение в работу органов власти и подведомственных учреждений. Отдельное внимание будет уделено модернизации инфраструктуры связи для повышения доступности телеком-услуг в небольших населенных пунктах, а также вдоль автодорог и железнодорожных магистралей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня без осадков и 26-28 градусов жары. В Москве тоже без осадков и 24-26 градусов.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Товарищи, а вот оно. А вот оно.
2: Лето?
1: Да, как вы догадались? Это оно, это лето.
2: Лагерь.
1: Зачем так сразу-то? Нет, просто лето. Самое долгожданное время года. Все его ждут, все... Ну, нет, есть люди, кто не любит лето. У меня к ним вопросы. Но я их понимаю. Бывает иногда, когда лето слишком жаркое, то ты такой... Ну, можно и весну. Но все равно, наверное, 99% людей... Как минимум в нашей стране, ждут лето, потому что лето — это все очень красиво. Можно гулять, можно отдыхать.
2: Одежда легче.
1: Путешествовать. Да, во-первых. Но с другой стороны, появляется проблема. Надо найти где-нибудь холодное место, чтобы не напекло голову. Поэтому панамку не забывайте надевать. Товарищи, по традиции, когда наступает лето, в передаче «Хочу все знать» начинается летний лагерь. То есть мы начинаем чуть попроще и повеселее относиться к учебе. Но мы продолжаем хотеть все знать. Кто сегодня хочет все знать? Как обычно, я, Денис Николаев, и Данил Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Товарищи, у нас есть такая традиция. В конце мая наша команда в разном составе начинает путешествовать по... разнообразным научным мероприятиям с товарищами, детьми, подростками и студентами. И уже не первый год мы ездим в гости в Павловскую гимназию и входим в состав жюри открытой конференции проектных и исследовательских работ «Старт в будущее». В этот раз была, по-моему, мне сейчас подскажет Аня Чернышова. Какая была, 16-я? Или ты тоже не помнишь?
3: Добрый день. Честно, не помню, но мне кажется, 15-16.
1: Сейчас посмотрим. Так, да. Вот у меня есть сборник тезисов. 14-е. 14 лет. Ну, я просто уже 15-е. Все правильно будет. Мы выступаем в качестве жюри, отсматриваем работы, дискутируем, вступаем в словесные, и не только, битвы с другими участниками комиссии. Это шутка была, только в словесные жаркие споры. Выбираем победителей, вручаем призы, но помимо этого мы, соответственно, выбираем несколько работ, кого приглашаем к нам в гости. Обычно это как раз в районе 1 июня, Дня защиты детей происходит. И вот сегодня мы позвали Аню Чернышову. Аня, еще раз доброе утро, давай знакомиться.
3: Доброе утро.
1: 9-й же класс ты закончил.
3: 8-й.
1: Ну, в 9-м теперь.
3: Теперь 9-й.
1: Ну, все, я прав.
3: Да.
1: Так, сейчас просто познакомились. Значит, 8-9, как раз лето — это 8-9 класс. И второе мероприятие, на которое я езжу, как я шучу, по долгу своего выпуска в свой родной университет, Университет науки и технологий МИСИС, это мероприятие, которое называется «Молодежная премия». А я понял, почему я цифры перепутал, потому что премия была 16-й, а проектные работы 14-й. В общем, университет МИСИС 16 лет подряд проводит молодежную премию при поддержке Министерства науки и высшего образования нашей страны, там много еще партнеров. Все это затевалось в свое время как внутриуниверситетская конференция, чтобы товарищи студенты могли про свои работы рассказать, попробовать не только на кафедре защищать, но так на большую толпу интересующихся в зале выступить.
2: А на живую аудиторию,
1: да,
2: скажем.
1: Да, а потихоньку это разрослось до всероссийского конкурса. То есть в этом году у нас кто участвовал, представьте, Владивосток, Новосибирск, Великий Новгород, Томск, Симферополь, Элиста, Балаково, Тюмень, Барнаул, Оренбург, Татарстан еще отдельно, там поселок Дубровка. То есть получается, что вот это внутриуниверситетское. И так получилось, что я тоже несколько лет назад по приглашению проректора университета товарища Воронина провожу ее как ведущий. Я не могу удержаться, чтобы кого-нибудь не позвать к нам в эфир. И сегодня у нас в гостях Юля Огородникова. Второй класс ты закончила, да, Юль?
3: Угу.
1: Привет.
4: Привет.
1: Все, нет, Даня, не надо.
4: Хорошо.
1: Да, и Юля сейчас обживется. У Юли, почему я выбрал Юлину работу? Потому что она сделала работу, видео, кстати, это все можно найти, все работы есть в интернет среде, она сделала про динозавров. А как известно, передача «Хочу все знать» все свои 10 лет существования обожает динозавров. Еще в свое время Алексей Алексеевич очень удивленно сказал: так это, подождите, что это, курицы — это динозавры? Вот, и Юля как раз сделала работу, которая рассказывала и изучала, что там в курах осталось динозаврии.
2: Динозаврии его.
1: Как правильно сказать, Юля? Динозавриного? Ну давай, помогай. Придется. Мы как это? Мы все равно разговорим тебя. В общем, мы позвали, чтобы немножечко поговорить, пообсуждать. Пока Юля обживается, Ань, к тебе. Давай рассказывай, почему мы тебя позвали. Точнее, я помню, но лучше, чтобы ты рассказал, потому что я сейчас опять начну. Там, вот это красиво, интересно. А вы знаете, сейчас, секунду, Даня, вы знаете, что такое слово паронимы?
2: Сейчас из сознания вытащу. Не помню. Знаю, но не помню, да.
1: Аня, помогайте старшему товарищу.
3: Паронимы — это похожие слова с разным значением. Например, одеть, надеть, невежа, невежда. И как вообще пришла идея? У меня что в проекте? Проект — это интерактивный тренажер по паронимам. То есть у меня там есть 30 заданий в тестовой форме, разные формулировки, с разными парами паронимов, чтобы ученики, выпускники подготовились к экзамену и в целом правильно употребляли эти слова. Потому что именно в задании ЕГЭ номере 5, если я не ошибаюсь, встречаются паронимы, а в школьной программе им не уделяется достаточного внимания, то есть они проходятся очень быстро в 5-6 классах и, ну, забывается.
2: Буквально за полурока, да, там учитель, да, сказал, что вот, да, это вот одеть надежду, надеть одежду и так далее. И запомнили, да?
3: Да.
2: И как будто бы этого хватило. Вот поэтому я и сказал, что я буду доставать из полок своего сознания, что такое паронимы. Я знаю, но не помню. Вот, угу. Спасибо, Аня,
1: мне напомнила.
2: Потому
1: что у вас тренажера не было.
2: Не было, да, у нас очень, у нас все тренажеров мало было в таком виде.
1: У меня есть предложение, давайте один звоночек возьмем, 495-728-7171, как раз попросим Аню сыграть. А сколько у тебя сейчас с собой заданий?
3: 3-4. Вот,
1: ну давай, давайте вот попробуем на Дане один проверить.
3: Давайте.
1: Данил Викторович, готовы?
3: Какую,
2: да,
3: пару?
0: Хочу все знать. Новости науки.
1: Ну, будем называть их так, да. Ну, любую пару. Вот,
3: одеть,
1: вот,
3: надеть.
1: Ну, он-то уже высказал.
3: Давайте.
2: Что-нибудь, да, другое.
3: Сложную.
2: Давай.
3: Вековой, вечный. Готовы?
2: Да.
3: Хорошо. Где слово «вековой» на месте? Первое. Под сводами вековых сосен всегда прохладно. На антикварном зеркале осела вековая пыль. Гостеприимство – наша вековая традиция. В этих краях властвует вековой покой.
2: Так, из четырех, да, надо выбрать.
3: Да, из четырех.
2: Где правильно или
3: где, да, где вековой правильно?
2: Первые три правильные.
1: А может быть больше одного?
2: Да.
3: Да.
2: В первых трех правильно, а покой должен быть вечный.
3: Правильно.
1: Ну, он.
2: Я часто пересекаюсь с вечным покоем. Не будем.
1: Как композитор.

0: один короткий, потом я опять, Кань, перейду, и ты будешь, выдохнешь. Готов на один короткий вопрос, прям честно, очень короткий. Надо сказать, да или нет, готова? Не, угу, да. А, молодец, все, это был короткий вопрос. Вернемся к Воронину, а ты пока набирайся сил дальше. А, все, сейчас видишь, первые, поздравляем с первыми словами. Все. Давайте сейчас сыграем. Так, кто у нас там на связи? Доброе утро. Привет.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Денис из Санкт-Петербурга, да? Правильно я тебя узнал?
1: Да.
0: Привет, Дэн. Напомни, сколько лет тебе?
1: 13.
0: А, ну ты с Паронимами знаком?
1: Да, знаком.
0: Они у вас раньше ходили до Кронштадта, а потом дорогу построили.
1: Да.
0: Я просто помню, я на них катался. Ладно, шучу, это про паромы было. Ну, давайте, Тань, прошу, для Дениса задачу.
2: Так, где слово «эффектный» употреблено правильно? Внимание, первый вопрос. Первое предложение. Инженеры нашли очень эффектный способ очистки воды. Номер 2. На ней было эффектное платье, расшитое стразами. 3. Это самый эффектный и быстрый метод решения задачи. И 4. Лекарство оказалось очень эффектным.
1: Мне кажется, во втором.
2: Правильный ответ во втором.
0: А второе что там было?
2: На ней было эффектное платье.
0: Поддерживаю.
2: Правильно. Верно все.
0: Я просто не хочу никогда в жизни принимать лекарства, которые будут эффектными. Ну, класс, здорово. Давайте еще одну, и мы...
2: Давайте. Где слово «нетерпимый» употреблено правильно? В доме стоял нетерпимый холод. Он был нетерпим к хамству. Ее охватила нетерпимая тоска. Это нетерпимое поведение возмутило всех.
1: В последнем правильно употреблено.
2: Нет, поведение может быть нестерпимым, потому что его трудно выносить.
1: А второй вариант какой был?
2: Второй, он был нетерпим к хамству.
1: Вот он.
2: Да, правильно.
0: Мне тоже кажется, нетерпим к хамству.
2: Да.
3: Слушайте, а я отметил, что все 4 корректные.
2: Нет.
3: А почему нет?
0: А
3: почему
0: поведение? Вы очень терпимы к нестерпимому.
3: А почему поведение может быть нетерпимое? Так, может быть, нестерпимая тоска?
2: Смотрите, нестерпимое – это то, что трудно выносить, то есть
3: да.
2: Ты не можешь терпеть.
3: Да.
2: А нетерпимое – это что-то недопустимое.
0: Неприемлемое.
3: Которое не будут терпеть кто-то третий,
2: да.
3: Скажем. А,
2: да.
3: Вот так.
2: Да.
0: Ну, то есть тут вопрос от чего
3: от себя или от, да. Скажем, собеседника. О, какая интересная вещь. Одна буква, а как меняется смысл, да? Да?
0: О, знаете, сколько такого?
1: Да, да.
0: В восхитительном русском языке. Дэн, а вопрос... Просто, ну, у нас традиция. Как год-то закончил?
1: Хорошо. По всем предметам отличные оценки. Вот вчера был на балу в честь Пушкина.
0: О, а-а-а!
1: В Каменноцовском дворце.
0: Красиво было?
1: Очень. Дамы в пышных нарядах, кавалеры во фраках изящных. И развлечения той эпохи были. Литературная дуэль, танцы до упада 2 часа.
0: Танцы до упада? Ну, вас, видимо, просто не выпускали. А ты тоже во фраке был?
1: Да, почти.
0: Класс. А людей много было, гостей?
1: Много. Очень много.
0: Здорово. Я прям, слушайте, это красиво.
3: Красиво. Сейчас недавно, в конце той недели, в Московской консерватории тоже они ежегодно проводят весенний бал Московской консерватории. Он, конечно, не приурочен ни к Пушкину, ни к Чайковскому. Он просто как
0: просто
3: финал учебного года, да. Тоже очень красивое мероприятие. Там заранее ставятся танцы, приглашают хореограф.
0: Ой. Красота какая,
3: да.
0: Молодцы. Спасибо большое,
2: спасибо.
0: Дэн, ждем звонков еще от тебя. Мы тебе отправляем в подарок книгу «Все приключения и странствия двух филоматиков» от издательского дома Мещерякова. Юль, мы вновь к тебе. Созрел до динозавров?
4: Чуть-чуть.
0: Давай, рассказывай. Про что, почему именно вот ты выбрал эту тему? Что тебя заинтересовало? То есть...
4: Заинтересовало, правда ли, что это...
0: Что куры потомки динозавров?
4: Да.
0: Так, а как, откуда ты саму идею? Ну, ты где-то это услышал, тебе родители рассказали. Почему? Вот, где ты нашла эту идею?
4: Год назад я читала книгу «Веселая семейка» и решила вывести своего мини-динозаврика.
0: Получилось? Серьезно, ты прям...

0: из куриного яйца вылупился птенец?
1: Да.
0: Вот это да. Здорово. И дальше ты решил уже исследовать, что происходило?
1: Ну, да.
0: Ну, так и расскажи всей стране, всем нашим слушателям, в итоге они родственники или, ну, какие у них взаимоотношения там? У динозавров и кур.
1: Они родственники. Потому что, во-первых, у них были одинаковые лапы, но... Ну, размер их отличается лап. Во-вторых, они оба строят гнезда. И в-третьих, у них это самое главное, что у них есть кость-вилочка для укрепления груди.
0: А, то есть это как раз общий признак, который и нам говорит о том, что куры – потомки динозавров. Ну, то есть практически те же самые динозавры. Вот это вот, которое здесь вот.
1: Ну,
0: на себя, конечно, не надо показывать. Ну, в общем, мы вот вилочка, которую мы знаем, когда ее... Когда суп из динозавров... Слушайте, суп из динозавров. Можно же говорить, динозавры... Да что ж такое с русским языком сегодня? Динозавривые...
2: Динозаврий суп. Динозаврий.
0: Бульон, я хотел сказать. Вот
2: бульон.
0: Этот. Динозаврий бульон. Надо в столовой это предложить в нашей. Приходит здесь у тебя яичница из динозавров.
2: У меня напрашивается вопрос такой логичный. А к каким конкретно динозаврам родственны куры?
1: Ну, которые умели летать, которые маленькими были.
2: Да, потому что как бы первое, что в сознании возникает, динозавры – это что-то огромное, большое, очень агрессивное. Да. Но даже, да, вот короткие лапки, как Денис Евгеньевич сейчас показал, я не знаю, там видно это где-то или нет, нигде
0: нет,
2: не видно.
0: Нет, только воображение.
2: Только воображение, да. Короткие передние лапки, как, собственно, у кур крылья, да, получились маленькие, они же,
0: ну,
2: они,
0: кстати,
2: же не летают до сих
0: похоже.
2: Пор. Похоже, да, в том-то и дело, что похоже. Просто вот, ну, как бы не трицератопс и не тираннозавр, а вот что-то...
0: Но
2: что
0: вообще,
2: там было меньше?
0: Вообще, вспоминая свое детство в деревне, они агрессивны иногда бывают так же, как и динозавры, могут заклевать. Здорово. А вообще на следующий год какие-то продолжения проекта планируешь? Про кого еще хочется разузнать и рассказать?
1: Ну, не знаю, да.
0: Ну, подумай пока. Не давим. Вернемся к Ане. Ань, у тебя же вот этот тренажер, он в интернете доступен. Я насколько помню, потому что ты QR-код нам показывал. Я сидел во время второй защиты, сидел, проверял и даже какую-то там микроошибку нашел.
3: Да.
0: Ну, я же хочу все знать. Вот, но исправила?
3: Исправила. Там на самом деле просто я не опубликовала новую версию, поэтому
0: не обновила.
3: Исправилась, да.
0: А как найти? Вот можно сейчас, просто всем предлагаем, кто слушает, найти тренажер, он доступен, сыграть, бесплатно, проверить себя.
3: Могу продиктовать.
0: Давай.
3: На английском называется домен сайта codepaarons.ru.
2: Это какое-то слово?
0: Можно, покажи, пожалуйста.
3: Codeparonyms.ru.
0: А, вот.
3: Только на английском, он по-русски не найдется.
0: Codeparonyms.ru.
3: Да.
2: В одно слово, без дефисов.
0: Коде или код?
3: Коде.
0: А, коде, вот, потому что...
2: Вот надо вот так по-английски, понимаете? Codeparonyms, да?
3: Да.
0: Великий. Сегодня день русского языка, да?
2: Да.
0: Поздравляю.
2: Codeparonyms. Да, это называется рунглиш.
0: Это я не знаю, что это называется, но я хочу проверить и всем рекомендую попробовать. У меня ручки кривые сегодня. Я сегодня этот тиранозавр. Не хочет пока. Заново проще, чем исправлять. codeparonyms.ru. И все, зайдете, проверите себя. Потом можете написать к нам на наш номер плюс 7967-103-5533, с каким результатом вы его прошли. У меня почему-то очень странно ведет себя поисковик. Я не могу зайти. Данил Викторович, если у вас получится, то обязательно.
2: Я пытаюсь.
0: Товарищи, что я могу вам сказать? Спасибо большое, что пришли. Спасибо вам большое за работы. Юля, Аня, желаю творческих успехов. Ждем вас в следующем году. Ну, кстати, Аня, а тебе я прям рекомендую к нам на молодежную премию МИСИС заявиться. Надо подумать просто, с чем. И обязательно
3: Хорошо.
0: Увидимся в следующем году. Товарищи, перемена!
3: Спасибо.
4: Моряки – это сильные духом люди. которые в любой ситуации остаются простыми людьми. И на фоне величия океана жизнь воспринимается совершенно иначе. Александр Жук, моряк, телеведущий.
5: Так говорит маяк.
6: Маяк. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
7: Категория 12+.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил его в так называемом открытом письме. Глава государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского. Путин во время форума в Санкт-Петербурге обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации. «Работайте, братья!» Президент также заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины и без сомнений добьется освобождения Донбасса.
2: В том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса, а вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А от Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся.
0: Во время дискуссии на пленарном заседании, отвечая на другие вопросы, Владимир Путин также заявил, что попытка использовать доллар в качестве оружия политической борьбы была стратегической ошибкой предыдущего руководства Соединенных Штатов.
2: Когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной, мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались. А против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И чего будет? Чего будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? Что будет с нашими деньгами, вложенные в американские активы?
0: Путин также отметил, что все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. По словам президента, Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине. Герой России, замкомандир батальона Нарана Чергаряев, погиб при выполнении боевых задач, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. С первых дней спецоперации Чергаряев находился на передовой. За его плечами «Солидар», «Освобождение Северска», сложнейшие боевые операции. Благодаря профессиональному командованию подразделение Чергаряева воевало с минимальными потерями, за что президент своим указом удостоил его звания Героя Российской Федерации. Глава Калмыкии назвал гибель земляка огромной потерей для республики, всей России и лично для себя. На следующей неделе сильных скачков атмосферного давления в столичном регионе не ожидается. Прогнозируются небольшие колебания. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В выходные и в понедельник 753 мм ртутного столба. Это небольшое превышение нормы, которая составляет 748 мм. В понедельник давление начнет постепенно снижаться. Во вторник приблизится к норме, а затем снова начнет понемногу расти. Макарова подчеркнула, что колебания будут совсем незначительными и не доставят дискомфорта метеозависимым людям. Синоптик также отметила, что температура воздуха в московском регионе на следующей неделе будет соответствовать июлю. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве обещают жаркую погоду. Сейчас в городе уже выше 20 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин остался недоволен игрой команды во втором тайме товарищеского матча с командой Буркина-Фасо. Об этом он заявил после победы его подопечных со счетом 3-0. Буркинийцы с 42-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Мохамеда Уэдраога. После первого тайма российские футболисты вели с преимуществом в 2 мяча. Петербургский футбольный «Зенит» пытается приобрести полузащитника московского «Локомотива» Артема Карпукаса. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
1: «Зенит» предложил «Локомотиву» 4 миллиона евро, а также права на полузащитника Дмитрия Васильева в обмен на Артема Карпукаса. Об этом сообщается в прессе. При этом железнодорожники вроде как ответили отказом на такой вариант и ждут улучшенного предложения. Ранее сообщалось, что «Локомотив» рассчитывает продать ряд футболистов, чтобы заработать деньги на будущий сезон, включая Карпукаса. В прошедшем сезоне полузащитник провел в составе москвичей 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» продолжает действовать до лета 2027 года. Оценочная стоимость прав на 23-летнего футболиста составляет 7 миллионов евро. 21-летний Васильев, в свою очередь, минувший сезон провел в аренде в Сочи. Там он сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забив 3 мяча и сделав 1 результативную передачу. Оценочная стоимость прав на игрока составляет 900 тысяч евро. Видимо, «Локомотив», сложив все составляющие предложения «Зенита», понял, что обмен и 4 миллиона не равны цене прав на Карпукаса. Невозможно, что планы по заработкам тоже влияют на решение железнодорожников. СМИ сообщили, что в понедельник в клубе состоится встреча трансферного комитета.
0: «Лада» подписала новый контракт на 2 года с нападающим Андреем Алтыбармакяном. 27-летний россиянин провел последние 3 сезона в тольяттинской команде. Тем временем нижегородская «Торпеда» пополнилась форвардом Сочи Даниилом Сераухом. Договор с хоккеистом заключен на 2 года. 28-летний россиянин стал лучшим снайпером сочинцев в 2 последних сезонов. Россияне Кристина Вершинина и Федор Иванов стали победителями в беге на 400 метров с барьерами на легкоатлетическом мемориале братьев Знаменских, который прошел в пятницу в Москве. В тройном прыжке не было равных Дмитрию Чижикову и кубинке Леянис Перес-Эрнандес. Россиянка Анастасия Кобылянских стала бронзовым призером. В беге на 400 метров первенствовал Алексей Данилов. Олег Стояновский и Илья Лешуков пробились в финал этапа Кубка России по пляжному волейболу в Зеленоградске. Они в полуфинале были сильнее Мирослава Туровского и Александра Крамаренко со счетом 2-0. На этой же стадии соревнований Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон взяли верх над Павлом Петрушко и Петром Бахнарем 2-1. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Товарищ, продолжается наш эфир. Еще раз напомню, в честь Дня защиты детей, в честь начала лета, в честь старта летнего лагеря «Маяка» мы приглашаем в студию, приметившиеся нам проекты на двух мероприятиях. Одно проходит в Павловской гимназии, другое в Университете науки и технологии МИСИС. Вот сейчас в студии Никита Кондратов и Марк Финк. Здравствуйте, товарищи исследователи.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе.
1: Так, ну, давайте еще раз, Никита. Голос просто, я имею в виду, Никита же защищался. Никита, подай голос.
4: Скажи
1: что-нибудь. Чтобы слушатели тебя опознавали, когда ты будешь говорить.
3: Я Никита.
1: Во, молодец. А вот Марк.
2: Я Марк.
1: Все, отлично. Так вот, почему мы позвали ребят? Ребята тоже отметились. В итоге вы у нас какое место заняли?
3: Второе.
1: Второе. Но там просто... Я топил за первое, честно скажу. Хотя всегда жюри, когда их ловят за кулисами, люди, которые заняли не первое место.
4: О, это точно.
1: Я за первый голос. Так вот, у ребят на меня произвело впечатление. Это тренажер географической номенклатуры. Я сразу рекомендую тем, кто сейчас имеет возможность зайти на компьютере, на планшете, на телефоне, сайт ftlgeo.ru. По-русски скажу, ftlgeo.ru.
4: Вот самый лучший, это вот такой примитивный вариант.
1: F, английское T, английское L, английское geo, как география.
4: Парни, сразу у меня вопрос, как FTL расшифровывается?
2: Физтехлицей.
4: А,
1: да.
4: Физтехлицей geo.ru.
1: Все отлично. А физтех...
3: Это там, где мы учимся.
2: Лицей, где мы учимся. Долгопрудный.
1: Долгопрудный. Ну, это Долгопрудный знаменитый город, да, который поставляет физиков российской науки. Ну, давайте расскажите сами, представьте, что это такое, почему вы к этому пришли. Никита, давай с тебя начнем. Ты как тот человек, который презентовал это на... Ты же презентовал?
3: Да.
1: Да. А Марка не было. Мы-то всегда знали, что Марк есть, но Марк не было. А ты сейчас будешь про внутренности рассказывать.
3: Нам в школе каждый год нужно делать проекты. Мы решили взять эту тему, потому что в последнее время с оценками по географии, конкретно по номенклатуре, они очень у всех.
1: Номенклатура — это, поясню, название рек, гор, что там у вас еще, вулканов,
3: да,
1: и так далее. И вы решили сделать, чтобы это полезная штука была. Не просто, типа, мы сделали проект, получили оценку, чтобы ей пользоваться могли.
3: Да.
2: Да, нам самим было довольно сложно учить огромные массивы номенклатуры, которые нам частенько задавали, поэтому мы решили сделать электронный тренажер. Однако хочу обратить внимание, что это не просто какая вот атлас-книжечка, где можно тыкать на объекты. Нет, это именно тренажер, максимально приближенный к визу. И мы решили так сделать, потому что доказано многими исследованиями, что для кратковременного запоминания самопроверка лучше простого вот так вот запоминания в атласе, что подтверждено, повторюсь, опять же, очень многими исследованиями. Поэтому мы решили сделать тренажер, где можно будет себя одновременно еще и проверять.
1: То есть не просто почитали, и потом пришли на контрольный и проверились, а сами...
2: Да, самим провериться в приложении.
1: А сколько времени заняло?
3: Ну, примерно полгода.
1: Полгода писали?
3: Да.
1: То есть, я объясню тоже, очень сложно по радио объяснять, что тут происходило, но это действительно полноценная программа, в которой весь земной шар представлен. Вот Данил Викторович вообще пропал там.
4: Да, я сижу, изучаю, очень интересно. Я просто вспоминаю, как у нас были контурные карты, в каком виде и чем мы занимались.
1: Но мы их разукрашивали.
4: Ну да, это были такие детские раскраски.
1: Но это не совсем контурная карта именно в том, это именно тренажер для номенклатуры. И получается, что вы это все написали, то есть это самописная история или это какие-то модули использовались?
3: Это вайп-кодингом.
1: Это с помощью нейросетей?
3: Да.
1: А сложно это вообще про вайп-кодинг? Потому что я много разных веселых историй за последнее время слышал про вайп-кодинг.
3: Ну, не совсем. Там нужно задавать нейросети, что делать, какой должен быть сайт, потом говорить ей баги, как исправить. Там нужно самому лезть в код порой, когда нейросеть не справляется уже.
1: А что за язык?
3: Питон вроде, я не помню сейчас.
1: Там Питон, да? Питон. А кто из вас немножко в Питоне понимает?
2: Ну, я разбираюсь в Питоне довольно хорошо.
1: Класс. А получается, ну, то есть на тебе лежала задача вот перепроверять код именно? Или у вас еще старший товарищ есть, кто помогал сверху?
3: Да.
1: Ну, давайте, расскажите про него чуть-чуть. Ну, представьте.
3: Мой папа.
2: Всё. Алексей Кондратов.
1: Все, молодец, спасибо. То есть он как это помогал, когда какие-то особо сложные вопросы появлялись?
2: Да.
1: Понятно. А сами, вот историю про саму номенклатуру, откуда вы это брали? То есть что, берем энциклопедию и начинаем листать, или какие-то тоже инструменты есть?
2: Нет, это конкретно по школьной программе. То есть это тренажер, сделанный специально, направленный на школу. Мы брали те списки номенклатуры, которые нам задавала наша учительница географии, которая помогала нам с этим проектом. Брали эти списки и представляли их в программе GeoJSON в виде многоугольника. В этой программе есть и объекты уже готовые, но некоторые объекты там показаны очень неточно, поэтому приходилось подставлять их в виде многоугольника на карте собственноручно, что довольно сложно.
1: А потом дальше еще описание вы добавили, потому что у вас там вот можно... Я выбрал, у меня получилось водопад Виктория.
4: А у меня вот Витим, крупный левый приток Лены.
1: Витим, где вы? Вы в России.
4: Я правильно ударение поставил?
2: Витим, да.
4: Да, Витим.
1: Хорошо, а вы, получается, потом это на товарищах, одноклассниках все опробовали. Какие результаты?
2: По апробации у нас очень интересный момент, и, по сути, большая часть нашего проекта была посвящена конкретно апробации и оценке эффективности этого тренажера. Этот тренажер не для шестиклассников, мы закончили шестой класс, а для пятиклассников, потому что мы можем отследить именно на пятиклассниках результаты. И большая часть тем в тренажере, она не шестого, а именно пятого класса. Угу. Мы добавили всю номенклатуру пятого класса в тренажер, которую нам самим давали, и дали этим тренажерам пользоваться ученикам пятых классов, с чем нам, опять же, помогла наша учитель географии. И далее мы сравнили средние оценки класса за одни и те же тесты по одному и тому же материалу нас, то есть пятого класса 2024-2025 года обучения и пятых классов 2025-2026 года обучения. И если вкратце, то результаты пятиклашек этого года на одних и тех же контрольных с учетом тренажера были намного лучше, чем наши результаты.
1: То есть... Это очень круто.
4: То есть таким образом, как бы вы не столько себя подтянули, сколько дальнейший поток.
1: Нет,
4: да?
1: То есть себя, я думаю, парни тоже подтянули.
4: Себя, понятное дело, да. Но помогли очень следующему поколению пятиклассников.
2: Марк, это не экзамен. Замечательно. Спасибо, Никита, за напоминание. За напоминание, не то я порой забываю про такую важную вещь.
1: Супер. Вопрос. Дальше-то что с этим будете делать? То есть вы это отдаете преподавателям географии, пусть уже дальше следующих пятиклассников мучить будут?
2: Ну, этот тренажер есть в свободном доступе, то есть любой вообще желающий может им воспользоваться, любой пятиклассник и даже шестиклассник, потому что есть много тем.
1: Взрослые сидят, пользуются.
2: Из шестого класса, да. Поэтому вообще любой человек может воспользоваться. В будущем...
1: Давай.
2: Двигай. Мы хотим...
1: Чё хотите? Выдохни, Марк, да?
3: Там можно легко добавлять номенклатуру, точно. Можно другие там режимы какой-нибудь соревновательный, что-то такое.
1: А, мы же даже обсуждали, да. Чтобы какую-нибудь сделать онлайн-игру, чтобы люди просто заходили и друг против друга играли.
3: Угу. Кто там быстрее найдет?
1: И, как обычно, таблица лидеров. И всё.
2: Ну, пока мы, честно говоря, не планируем делать регистрацию и учетную запись людей, потому что это все-таки не игра, а более образовательная.
1: Нет, там же можно же сделать без вот принудительной регистрации, как раньше в аркадных играх было в автоматах. Ты просто никнейм придумываешь, проходишь один раз и все. И тебе просто приятно, что вот.
4: Ты в каком-то общем зачете есть.
1: Да. Денис ХВЗ занял предпоследнее место. Я
4: что же так себе сразу?
1: Ну, потому что я боюсь всегда. Мне кажется, что я ничего не знаю. Хотя вот я сейчас смотрю Баренцево море. Я там был.
4: Вот там, где вы были, то вы и знаете.
1: Да, ну, кстати, это, кстати, очень хорошо в памяти.
4: Да, логично.
1: А вообще, я имею в виду, ну, можно его развивать? Или уже в следующем году посмотрите, что на уроках зададут? Ну, какой проект будет?
2: Ну, да, мы, скорее всего, будем делать другие проекты в следующем году. Но этот тренажер мы планируем добавить довольно много новых тем до 7 класс уже не в рамках эксперимента и проекта, а для просто общего пользования, и чтобы даже мы сами могли эффективнее подготавливаться.
1: Класс, по физике такое сделайте. Товарищи, время стремительно закончилось. Спасибо большое. У нас в гостях был Марк Финк и Никита Кондратов. Товарищ Переменко, маленькая.
0: Маяк. Хочу все знать.
5: В следующем часе будем проводить каникулы с пользой вместе с занимательной математикой. Присоединяйтесь.
0: Хочу все знать. Сегодня. Хочу все знать и все рассчитать.
6: На перемене дети бегали 10 минут. 3 минуты они ели булочки, 4 минуты играли в мяч и 6 минут спорили, кто идет мыть доску. Вопрос, сколько минут длилась перемена?
0: Правильный ответ в подкасте «Математика». Познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Какой из летних месяцев не стоит горячиться? Подкаст «Астролето». В эту субботу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
7: Он поднялся по ступеням крыльца и поманил их за собой. «Вот», — шепнул Лео Ауфман, — «смотрите в окно. Тише, сейчас вы все увидите». Дедушка Сполдинг, Дуглас и Том нерешительно заглянули в большое окно, выходившее на улицу. И там, в теплом свете лампы, они увидели то, что хотел им показать Лео Ауфман. В столовой, за маленьким столиком, Саул и Маршал играли в шахматы. Ребекка накрывала стол к ужину. Ноэми вырезала из бумаги платье для своих кукол. Рут рисовала акварелью. Джозеф пускал по рельсам заводной паровоз. Дверь кухни была открыта, там в облаке пара Лина Ауфман вынимала из духовки дымящуюся кастрюлю с жарким. Все руки, все лица жили и двигались. Из-за стекол чуть слышно доносились голоса. Кто-то звонко распевал песню, пахло свежим хлебом, и ясно было, что это самый настоящий хлеб, который сейчас намажут настоящим маслом. Тут было все, что надо, и все это живое, неподдельное. Дедушка, Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Ауфмана, а тот неотрывно смотрел в окно, и розовый отсвет лампы лежал на его лице. «Ну, конечно», — бормотал он, — «это оно самое и есть». Сперва с тихой грустью, а потом с живым удовольствием, и, наконец, со спокойным одобрением он следил, как движутся, цепляются друг за друга, останавливаются и вновь уверенно и ровно вертятся все винтики и колесики его домашнего очага. «Машина счастья», — сказал он. «Машина счастья».
0: Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков.

0: Маяк. Чтение.
1: Такие дырки обычно образуются, когда случается зацепиться спиной за сук или за гвоздь, торчащий в стене. Чуть пониже спины к пиджаку пристал рыжеватый плод болотного репейника, в простонаречии именуемый репейником. Такой же репешок прицепился к локтю и еще один позади к брюкам. Усевшись на лавку, этот болотный обитатель стащил с головы свой черный цилиндр и, словно фокусник, принялся вытаскивать из него разные вещи. Незнайка, который наблюдал за всем этим, со своей верхней полки с удивлением заметил, как из цилиндра появились зубная щетка и зубной порошок, кусок пахнущего земляничного мыла, полотенце, несколько носовых платков, запасные носки и, наконец, два ржавых гвоздя и кусок медной проволоки. Заглядевшись на это зрелище, Незнайка не заметил даже, как поезд тронулся, и они отправились в путь. Глава 21. Приключения Скуперфильда. Читатели, достаточно напрактиковавшись в чтении книжек и поэтому привыкшие схватывать все, так сказать, на лету, уже догадались, наверное, что этот худенький пассажир в черном цилиндре был никто иной, как господин Скуперфильд. С тех пор, как ему удалось спастись от своих избавителей, прошло не более суток, но за этот сравнительно небольшой срок Скуперфильд успел испытать очень многое. Первое время он бежал по лесу, не переводя дыхания, стараясь как можно дальше уйти от погнавшегося за ним Миги. Обернувшись назад и убедившись, что его никто не преследует, он значительно снизил скорость, то есть, попросту говоря, зашагал не спеша. Внутри у него все пело, все ликовало. Он был счастлив от того, что получил долгожданную свободу, и при том не израсходовав ни одного сантика, совершенно не представляя себе, в какую сторону надо идти, чтобы попасть на дорогу, где его могла подобрать попутная машина. Скуперфильд решил идти, не сворачивая, все прямо, надеясь, что лес где-нибудь докончится, и он выйдет к какому-нибудь жилью. В результате пережитых волнений чувство голода совершенно оставило его, то есть у него пропал аппетит. Надо сказать, что это очень часто наблюдаемое явление. Каждый по себе знает, что различные чувства не могут владеть нами все сразу. Обычно какое-нибудь более сильное чувство вытесняет все остальные, более мелкие чувства, и тогда мы забываем о вещах, которые до этого казались нам чрезвычайно важными. На эту сторону дела как раз и обратил внимание Скуперфильд. Заметив, что ему совсем расхотелось есть, он понял, что чувство голода пропало у него от волнения. Это открытие навело Скуперфильда на мысль, что можно соблюсти экономию на еде, если, к примеру, хорошенько поволноваться перед завтраком или обедом. Для этого достаточно было затеять какой-нибудь неприятный разговор или просто поссориться с кем-нибудь. Увлекшись этими оригинальными мыслями, Скуперфильд не заметил, как чувство голода снова начало подкрадываться к нему. Очнулся он лишь, когда у него в животе мучительно засосало. Зная, что обычно заблудившиеся в лесу утоляют голод ягодами, лесными орехами или грибами, он принялся старательно шарить глазами вокруг, но нигде не видел ни орехов, ни ягод, ни даже грибов. Потеряв надежду отыскать что-либо съедобное, Скуперфильд попробовал жевать траву, но трава была горькая, и он тут же с отвращением выплюнул ее. Заглядевшись по сторонам, он не заметил, как забрел в болото. Ощутив под ногами зыбкую почву, он решил обойти опасное место, но земля заходила у него под ногами ходуном. Испугавшись, он побежал обратно, но сделал лишь несколько шагов и угодил прямо в лужу. Видя, что со всех сторон окружен жидкой болотной грязью, Скуперфильд принялся прыгать с кочки на кочку. С большим трудом ему удалось выбраться на твердую почву, но при этом он попал в заросли репейника. Исцарапав лицо и руки, он продрался через колючки и уселся на траву, чтобы хоть немного передохнуть. Долго сидеть ему, однако же, не пришлось, так как на него напали рыжие болотные муравьи, укусы которых, как известно, очень мучительны. Скуперфильд, сам того не подозревая, уселся на их гнездо.

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Атака украинских беспилотников по угольной гавани в Санкт-Петербурге привела лишь к шуму и дыму, но ничего не решила. Об этом заявил Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, эти новые вооружения поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия имеет свои компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы.
2: Новые средства ведения вооруженной борьбы, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно, но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну, да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
0: Путин прокомментировал и внимание Зеленского к его возрасту, которое тот накануне проявил в открытом письме. По словам Владимира Путина, есть руководители постарше, да и в целом главным является не возраст, а дееспособность. Также российский лидер обратил внимание на необходимость проведения президентских выборов на Украине.
2: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо, это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. Всем бы посоветовал. И тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
0: В четверг на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту. В нем предлагалось начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. В течение 4 дней делегаты более 130 стран изучали выставочные стенды регионов Экспо-форума, участвовали в дискуссиях, подписывали контракты о сотрудничестве. Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента, которые были озвучены им на пленарном заседании ПМФ. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА над территорией России, в том числе над Ленинградской областью и Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны также сбили над Абхазией, Азовским и Черным морями. Беспилотники самолетного типа были сбиты также над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями и над Крымом. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что провела первую встречу с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом. Лантратова отметила, что на встрече они обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере помощи людям и договорились о воссоединении семей. Так, в пятницу 3 семьи вернулись к близким в Россию с Украины, а 5 человек отправились на Украину.
1: Мы договорились об обмене списками военнопленных и гражданских, которых мы хотим вернуть. Мы говорили о возврате граждан Курской области, которые находятся на территории Украины. И я надеюсь, что в скором времени мы их сможем вернуть домой.
0: В Россию вернулись 185 российских военных. Украине было передано столько же. Обмен состоялся при посредничестве Арабских Эмиратов. Борт транспортной авиации приземлился сегодня рано утром в Подмосковье. Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз россиянам. Новую инициативу планируют представить в 2027 году. Поводом стало возмущение нескольких стран Европы тем, что Франция, Италия, Испания по-прежнему принимают российских туристов. Об этом сказал представитель ЕКА по вопросам миграции Маркус Ламмерт. В ЕС ряд стран полагают, что отсутствие единства среди членов Евросоюза снижает дипломатическое давление на Москву и подрывает доверие общества. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня жаркая погода, 26-28 градусов. Поздним вечером местами пройдут кратковременные дожди. В Москве сегодня без осадков и 24-26 тепла.
3: Хочу все знать. Летний лагерь.

0: каникулы с пользой.
1: Дорогие товарищи, дети, дорогие товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать». Денис Николаев, Данил Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Данил Викторович, здравствуйте.
2: Доброе утро. Меня каждый раз смущает длительность этой формулировки, ее надо сократить.
1: Ну, порежете там.
2: Порежем.
1: Вы же дирижер, вы же можете урезать.
2: Мы можем сделать купюр, да.
1: Купюр? Да. Купюр от кутюр.
2: Да.
1: Математикой будем, как ни странно, заниматься, несмотря на это долгое представление. У нас в гостях Антон Юрьевич Низовцев, основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центра педагогического мастерства детей. Тут тоже.
3: Данил Викторович, как вам такая формулировка? На самом деле тоже очень длинная, но Денис Евгеньевич, спасибо. Денис Евгеньевич просто старый, добрый ведущий передачи «Хочу все знать».
1: Не такой уж старый, и поверьте мне, не добрый.
3: Не всегда такой уж добрый. Вот. Товарищи, сегодня мы будем решать, так как у нас уже вроде бы идет лето, мы будем решать веселые задачки, такие вот какие-то задачки оксюмороны, вот, задачки такие на смекалку, не очень серьезные. Но, тем не менее, сейчас идет период единого государственного экзамена, и в понедельник вся страна пишет ЕГЭ по математике. И я хочу просто всем ребятам сказать, пожелать удачи, пожелать успехов и пожелать не нервничать. Понятно, что сложно не нервничать, но все-таки мы одно и то же говорим. Экзамен — это важно, но не так важно, ребят, как вам кажется. Не самое важное в жизни. Плохо напишите — ничего страшного. Хорошо напишите — хорошо. Удачи всем. Вот. Будем решать?
1: Да, ну давайте.
3: А у меня есть задачка для вас, кстати.
1: Давайте, можно
3: я сначала предложить, дети. Денис, где родился мальчик Денис у нас?
1: Москва.
3: Сколько лет, Денис, тебе?
1: Мне?
3: Да.
1: Ну, 41 еще.
3: 41. Это в каком классе получается?
1: Я? Сейчас скажу, подождите. Учитывая, что я пошел в 6
3: Первая
1: лет.
3: Первая задачка уже.
1: Смотрите, я пошел в 6 лет, получается, я 35 лет уже, да, так, учусь. Но 4 класс я не учился, значит, в 36-м.
3: 36-й класс. Итак, Денис, Москва, 36-й класс. Данил. Данил, где ты родился?
2: Я родился в городе Ухта, республики Коми.
3: Мы знаем Сыктывкар.
2: Да, Сыктывкар в центре Ухта, а наоборот, Ухта в центре Коми, республики Сыктывкар по-южнее. Угу. Да, мне 33 годика. А, соответственно, если класс. Я тоже пошел в 6-м на 4-й, я не пропускал. Сейчас я соображу.
1: 33 минус 6, 27.
2: 27 класс, да.
3: 27 класс у нас из Ухты, мальчик Данил. И 36 класс из Москвы. Из Москвы. Мальчик Денис. На второй год никто из вас, товарищ, не остался.
1: Отличники.
3: Так, задача на смекалку у нас сегодня будет такая. Вы занимались когда-нибудь, Денис, боксом?
1: Боксом нет.
3: А какой-то борьбой?
1: Айкидо.
3: Айкидо.
1: 3 года.
3: А вы, Данил?
2: Нет, меня так занесло
1: меня
2: в музыку.
1: Били,
2: так,
1: да?
3: Занесло в музыку.
2: Занесло в музыку, так и не вынесло, да.
3: Задача такая.
1: Нет, подождите, барабанный бой вы должны были осваивать.
3: Барабанный бой.
2: Ну, как бы я немножко учился самостоятельно играть на разных ударных.
1: Ну вот, удар поставлен.
3: На каких, Данил,
2: инструментах?
3: Данил, ты на каких инструментах умеешь играть?
2: На практически всех клавишных.
3: Да.
2: Фортепиано, орган, клавесин, челесты и прочее.
3: Аккордеон?
2: Не очень. То есть я понимаю его логику, но там очень сложная левая рука. Потому что она кнопочная, а не клавишная. И немножко на ударных.
3: Хорошо. А на гитаре вот это струна?
2: Косо-криво. Я понимаю, опять же, логику, но практики нет.
3: Ну, неплохо, Данил. Достаточно одаренный ребенок для 27 класса. Все, товарищи, давайте серьезно. У нас задача про бокс. Боксер вернулся домой с золотой медалью после победы в международном соревновании. За победу полагался еще и денежный приз. Но тренер забрал его целиком себе, а боксер на него даже не претендовал. Вопрос вот такой вот интересный. Почему? Повторяю, или не надо?
1: Да, надо. Боксер.
3: Боксер вернулся домой с золотой медалью после победы в международном соревновании. За победу полагался еще денежный приз, но тренер забрал его целиком себе. А боксер на него даже и не претендовал.
1: А, я знаю почему.
3: Ну, пожалуйста.
1: Это была золотая медаль не его, а другого человека, который вместе с ним занимался у этого тренера. И получилось так, что...
3: Почему золотая медаль у него?
1: Потому что тот, который выиграл, он ее забыл в номере и улетел. И его попросили забрать. Он звонит ему и говорит: «Вить,
3: забери медаль мою».
1: «Я медаль забыл. Она там на тумбочке в прихожей лежит. Забери ее, привези в Москву». Он забрал, поэтому он прилетел с золотой медалью за победу, но денежный приз забрал тренер, потому что это денежный приз, который второму боксеру принадлежит.
3: Ну почему не второй боксер забрал? Не, все сходится, мне все нравилось, ваша очень версия. Твоя версия, Денис, мне очень нравилась. До того, что почему тренер забрал себе деньги, непонятно. Нет, потому, давайте логичнее
1: придумаем. Могу объяснить, потому что это боксеры несовершеннолетние, и поэтому...
3: Деньги мне положены.
1: Ну как он там их забрал, чтобы тут передать родителям.
3: Ну, наверное, все-таки, если мы говорим, если у нас математика, товарищ, серьезная все-таки, когда мы говорим «забрал себе», это означает все-таки «забрал».
2: Забрал
3: это,
2: с концами.
3: Забрал с концами, да. То есть математически это означает «забрал». Я забрал деньги.
2: У меня есть еще одно
3: версия предположение. Твоя версия, да, Данил, прошу прощения.
2: Мне кажется, что...
3: Это на 9 классов младше, чем Денис.
2: Да, у меня попроще версия, что тренер, забрав этот денежный приз, компенсировал вступительный взнос.
3: Который
2: этому боксеру и оплатил.
1: Кстати,
3: хорошая версия, мне больше нравится.
1: Давайте Аню еще из Москвы к нам присоединим.
3: Аня?
1: Да, ну, нет.
3: Давайте.
1: Да.
3: Аня из Москвы?
1: Да, Аня,
3: Анечка,
1: доброе утро.
3: Анечка, сколько тебе лет? Скажи нам, пожалуйста, доброе утро. Аня?
0: Доброе утро.
1: Доброе.
0: Мне 11 лет.
3: 11 лет. Так, ты, я так понимаю, чуть меньше, чем в 27-м или 36-м классе.
1: Да, в какой класс ты перешла?
0: В пятый,
1: отлично. 36-й, 27-й и 5-й класс.
3: И 5-й класс у нас.
1: А теперь давайте сделаем догадки, кто же даст правильный ответ.
3: Интересно, что и 36, и 27 делятся на 9.
1: Опять нет. Ань, ты слышала задачу про боксеров? Напоминаю, что у нас, так как лето, у нас математические задачи, они...
3: Такие. Ну, вот такие.
1: Неожиданные.
3: С юмором.
1: Логику.
3: Ну, это просто была сложная задача, одна из самых сложных сегодня. Я сразу задал сложную, потому что...
2: У нее есть ответ какой-то легальный, да?
3: У нее есть четкий ответ. Ага. Сегодня будут четкие ответы.
1: Давайте
3: ответ?
1: Нет, читайте, пусть
3: боксер вернулся домой с золотой медалью после победы в международном соревновании. За победу полагался еще и денежный приз, но тренер забрал его целиком себе, а боксер на него даже не претендовал. Почему? Ответ один. Тут нет такого, что 10 ответов. Ответ один конкретно. Просто эта задача очень сложная, действительно.
1: Ань, как думаешь?
3: Когда я скажу ответ, вы скажете, да, это ответ.
2: А может быть, тренер на этот, собственно, денежный приз и претендовал? Это денежный приз тренера. То есть медаль боксеру.
3: А вот это уже очень логично, мне нравится. А на соревнования давали деньги тренерам лучшим, да?
1: Ну, хороший вариант.
3: Давайте я скажу ответ.
1: Подождите, Аня, может быть.
3: Версия. Аня.
0: Ну, потому что тренер тренировал боксера. Наверное, поэтому.
2: Получил, так сказать, свои заслуги.
1: Так может быть, да, хороший вариант. У меня еще один вариант есть.
3: Да.
1: Что, ну, тренер тоже боксер, и выиграл он. А медаль он отдал, ну, условно, младшему на парадусе.
3: На парадусе, поиграй.
1: Ну, вот, условно, это папа и сын, допустим.
3: Так,
1: и
3: интересно.
1: Папа тренер у сына.
3: Хорошая версия.
1: Папа у сына тренер.
3: Хороший.
1: Они поехали. Папа выиграл, получил медаль, повесил ее на шею сыну. Ну, дескать, смотри, учись.
2: Нет, но
1: и ты к этому стремись, а деньги забрал себе.
2: В условии же сказано, что боксер... выиграл его золотой.
1: Нет, там не сказано, что он выиграл. Он вернулся домой с золотой медалью за победу. Там
3: ну,
1: нет...
3: он выиграл, я подскажу, он выиграл. Боксер выиграл. Это он выиграл эти соревнования, боксер.
1: Он выиграл.
3: Так, хорошо. Данил,
1: тогда подсказка. Приз прочитайте.
3: Подсказка.
1: Давайте.
3: Данил, у тебя есть домашние животные?
2: Нет.
3: Денис.
1: Да ладно! Ань, ты должна догадаться теперь про домашних животных. Я все... Ой...

0: Ставим условия задачи.
1: Боксер. Вернулся домой с золотой медалью после победы в международном соревновании. За победу полагался еще денежный приз, но тренер забрал его целиком себе, а боксер на него даже не претендовал. Почему? Ну все, давайте уже скажем.
0: Подожди, прелесть. Ну, Ань, ну мы же не случайно про пару от собак начали.
1: Она может не знать.
0: Такого. Да вдруг, ну не может быть, все может, знают сейчас.
1: Я никого не знаю. Я теперь две знаю. Чихуахуа я вторую узнал теперь. Ребята, есть, короче, такая порода собак боксер. И это соревнование международные собак.
0: И боксер вернулся домой с золотой медалью. Это называется?
1: Да, деньги, соответственно, боксеру не нужны. Но он выиграл. Он выиграл золотые. Так, давайте уже для товарищей. 27 класс, это 3 раза по 9 классов закончил. Денис 4 раза. 4 раза по 9 классов закончил.
0: Давно здесь.
1: В 10-11 не были они, Данил и Денис. Но теперь задача, давайте, для 5 класса.
0: Ань, записывай.
1: Аня, готова? Аня.
2: Да.
1: Аня, значит, у нас серьезная математика, я напомню, Ань. Сын отца профессора разговаривает с отцом сына профессора. Однако профессор в разговоре не участвует. Как такое возможно, Ань? Сын отца профессора разговаривает с отцом сына профессора. Однако профессор в разговоре не участвует. Как такое возможно?
0: Ага. Я понял.
1: Я не уверен так быстро, что... Сын отца профессора разговаривает с отцом сына профессора. Однако профессор в разговоре не участвует. Как такое возможно? Уважаемые звукорежиссеры в студии и администраторы, пожалуйста, тоже порешайте задачи, помогите нам. А то тут сдаются, товарищи.
3: У меня есть.
1: Я вижу слезы.
0: Ну, да.
1: Есть?
3: Сын и профессор — это братья?
0: Нет.
3: Сейчас.
1: Это упал у нас тут Денис Евгеньевич.
0: Ну что, Ань, какие варианты есть? Давай раскручивать. Сын отца профессора. Кто это?
1: Сын отца профессора. Кто это?
0: Отец профессора.
1: Ну, кто может быть сын отца профессора, чтобы профессор не участвовал?
0: Либо сам профессор, либо брат.
1: Либо брат, да.
3: Да.
1: Чтобы сам профессор не участвовал в разговоре. Сын отца профессора — это брат профессора.
0: Согласна, Ань?
2: Да.
1: Тогда отец сына профессора. Вот здесь уже сложнее. Отец сына профессора. Кто это может быть, чтобы сам профессор в разговоре не участвовал? Отец сына профессора. Вот здесь сложнее. Кто это может быть, чтобы сам профессор в разговоре не участвовал?
0: Ну, отец, он в любом случае отец.
1: Он в любом случае отец. Тогда профессор кто? Если это сын профессора тоже, там есть сын профессора, у которого есть отец, и это не профессор.
0: Он же, получается, муж.
1: Да. Значит, профессор кто?
0: Анют, надо именно вот, ну, то есть, если отец сына профессора это, ну, папа, мужчина, муж, то профессор
1: кто? Тогда профессор кто?
2: Отец.
0: Нет. Ну, если у тебя, смотри, отец сына профессора, у сына кто есть?
2: У сына есть брат.
0: А еще? Ну, кто у него... Кто его породил, так скажем? Просто я боюсь впрямую слова говорить. То есть, смотри, есть отец, а есть...
2: Мама.
0: Вот. Вот смотри, есть у нас отец сына профессора.
1: Это отец.
0: Отец.
1: Какого-то
0: Тогда
1: сына.
0: Тогда кто профессор?
1: Тогда кто профессор?
2: Мама.
1: Мама. А бывает профессор мама вообще? Есть такие профессоры?
0: Почему нет?
1: Я знаю такую Юлию Михайловну, вообще замечательный профессор.
0: Чего?
1: Просто...
0: Профессор, то есть профессор-женщина?
1: Профессор-женщина, да.
0: Да.
1: Вот такая задача.
0: Вот, ну, вот такие задачи нас ждут.
1: Вот такие.
3: Вопрос какой был?
1: Как это возможно? Просто надо было объяснить. Профессор-женщина.
0: Сын отца профессора разговаривает с отцом сына профессора. Угу. Два брата разговаривают.
1: Да.
0: А профессор-женщина при этом. То есть единственное...
1: Нет, не два брата разговаривают.
0: Сын отца
1: это
0: профессора.
1: Это брат профессора разговаривает с мужем. Брат профессора разговаривает с мужем профессора. Да.
0: Поняли?
1: Данилка.
3: Угу. Я вопрос 20. Не понял.
0: Как такое возможно?
1: Объяснить надо. А это можно было объяснить только если профессор женщина.
3: А, окей.
0: Ань, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Россия. Самая большая страна» от издательства «Аванта». 89 ярких и детальных инфографических карт. Открою для вас, прошу прощения, все регионы нашей необъятной родины от Калининграда.

0: Ленинграда до Камчатки. И эту и другие книги, кстати, можно найти на 12-м книжном фестивале «Красная площадь», который проходит с 4 по 7 июня, как вы догадались, на Красной площади в Москве. Борис из Калининграда у нас на связи. Борь, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ты рассказывай, как дела, как год закончил школьный, учебный.
1: Все отлично, все на четверке.
0: Все на четверке?
2: Это значит, что все хорошо, да, Боря. Все. Не обманывай нас. Класс. Это не все отлично.
3: Это не отлично, да. Слушай, отлично, ну... когда...
2: Сколько тебе лет, Борь?
0: А может, у них четырехбальная система?
1: 11.
2: Пятый класс закончил?
1: Нет, четвертый. У меня такая странность.
0: А, четвертый на четверке. Никакой... Подожди. Пятый, да, на пятерке она не закончит.
2: Третий был на тройке.
0: Шестой на шестерке.
3: Борь, а странность в чем? Что четвертый на четверке?
2: Нет, что поздно, да, видимо, заканчивать четвертый. Нет, нормально совершенно.
3: Нормально.
2: Я сам раньше думал то, что плохо, когда ребенок там поздно идет в школу. Вот я, поработав в школе, реально, я посмотрел, что лучше поздно, чем
3: лучше,
2: рано.
3: Лучше попозже,
2: лучше,
3: да,
2: поздно, чем рано, уважаемый товарищ, 100%. Вот.
1: Ну,
2: идти в школу.
1: Да. Ну, у меня успеете. Просто такая особенность, что я родился 2014-го, но в декабре.
2: Да, совершенно нормально. Пошел. Да.
3: Аналогично.
2: Это абсолютно отлично.
3: Но при этом ты пошел в школу в 7 лет.
1: Ну да.
3: Вот. А я пошел в 6. То есть мне исполнилось 7 в конце декабря моего уже первого класса. И вот это, я не знаю, Денис Евгеньевич тоже
2: поэтому,
3: в 6 пошел,
2: не,
3: да?
2: Я прям поэтому вы не смогли решить задачу про боксера.
0: Я прям в жесткие 6 пошел.
3: То есть только стукнуло 6, да, и пошел. Это сказывалось как-то психологически?
0: В старших классах, ну, где-то полтора года было тяжело, потому что я...
2: Не понимал, про не, что говорят другие.
0: Да нет, я понимал, но я просто выпал немножко из жизни, класс пока не догнал.
3: Mm-hmm.
0: Ну, наоборот... То есть это единственный момент. Но мне повезло.
2: Младших нормально было.
0: Я крупненький был, поэтому я...
2: Что значит был?
0: На фоне одноклассников. Там просто кто-то сейчас перерос меня, я надеюсь. Вот. Ну, то есть, да, изначально сразу был. И поэтому мне было в этом плане немножко спокойно и легко. То есть я не воспринимался как мелкий.
3: У меня наоборот был. Мне в младших классах было труднее. Так, да, Боря, задачка...
2: А мне везде было трудно. Боря, значит, внимание, задача. Задача. Ручаюсь. Ты знаешь, что означает ручаюсь? Потому что недавно задавал ребенку, он не знает такого слова. Ручаюсь, что это означает?
1: Я думаю, что это, ну,
2: обещаю.
1: Ответственность за какой-то предмет. Да. Обещаю.
2: Обещаю.
1: Да.
2: Молодец. Ручаюсь, сказал продавец в зоомагазине, что этот попугай будет повторять любое услышанное слово. Обрадованный покупатель приобрел чудо-птицу, но придя домой, обнаружил, что попугай нем, как рыба. Тем не менее, продавец не лгал. Как такое возможно?
1: Ну, возможно такое, что попугай... есть такие породы попугаев, которые не могут говорить. Хотя продавец говорил правду.
2: Ну, продавец говорил правду. Он сказал, он будет повторять попугая любое услышанное слово.
0: Но он при этом нем, как рыба.
2: Но он при этом нем, как рыба. Попугай при этом молчал.
3: У меня есть
2: пожалуйста, Данил.
3: Попугай мог бы все говорить, если бы он не был глухим.
2: Правильно,
1: быть,
2: правильно, браво.
1: Хозяин не покормил попугая, и из-за этого он не говорит.
0: А кто глухой?
3: Попугай.
2: Попугай глухой.
3: Он разговаривающий.
2: Да, он но он, если услышит, то он бы сказал, но он ничего не слышит.
0: Предлагаю продолжить после перемены, товарищ.
2: 27 классов не прошли все-таки впустую.
0: Да. Что, Борь, мы с тобой продолжим.
3: Мне просто...

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. В российско-израильском центре Рэклиник нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Райклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Райклиник дополняют радиочастотная денервация, блокируют боль от позвоночных суставов и вертебропластика, цементируют сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Райклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. В отличие от украинских вооруженных сил, Россия обладает всем необходимым набором для развития на собственной базе. Так Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, прокомментировал ситуацию с новыми видами вооружений. По словам президента, наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы.
2: Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации, такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляла бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили.
0: Отвечая на вопросы аудитории, президент сказал, что личная встреча с Зеленским сейчас не имеет смысла. Так он прокомментировал открытое письмо Зеленского, которое тот опубликовал в соцсетях в четверг. Письмо Зеленского, как считает Путин, содержит элементы хамства и создает условия, при которых проведение переговоров становится невозможным. При этом российский лидер вновь подчеркнул, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским. В числе прочего, глава государства поблагодарил Дональда Трампа за то, что тот обучил Зеленского хорошим манерам.
2: Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код, понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, где-то, может быть, уместно, но не везде. Это первое. Что касается манер. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является, но есть еще над чем работать. Надо продолжать.
0: Напомню, в пятницу Владимир Путин выступил на форуме в Петербурге с большой речью. Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что глава государства поставил ряд задач, которые Госдуме совместно с правительством предстоит решать в приоритетном порядке. Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на агрессию Вашингтона, передает Рейтер со ссылкой на КСИР. В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американские силы перехватили баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону этой акватории из стран Персидского залива. Ранее в ночь на субботу Вашингтон заявил об ударах по иранским радиолокационным станциям в Гаруке и на острове Кешм на фоне атак беспилотников. Погода на юге Европейской России постепенно стабилизируется. Местами прогнозируются сильные дожди с грозами. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она добавила, что на остальной европейской территории России погода будет преимущественно спокойная, а в Коми возможны ночные заморозки. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Снова в Москве в ближайшие дни июльская погода. Сейчас в столице 21 градус, атмосферное давление 752 миллиметра.
1: Новости спорта. студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Никто из игроков не покинет расположение сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Тринидада и Тобаго. Об этом заявил главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы его подопечных в Волгограде над командой Буркина-Фасо со счетом 3-0. Встреча сборных России и Тринидада и Тобаго пройдет 9 июня в Калининграде. Петербургский футбольный «Зенит» заплатит за переход нападающего Трабзонспора Филиппе Аугусто 22 миллиона евро, из которых 17 в качестве фиксированной суммы, а 5 в виде бонусов. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что Трабзонспор также получит 10% от любой будущей продажи игрока. Московская хоккейная «Динамо» попрощалась сразу с несколькими игроками. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
3: Московская хоккейная «Динамо» продолжает изменять не только тренерский штаб, но и состав команды на будущий сезон. В пятницу «Белоголубые» объявили об уходе 4 хоккеистов. «Динамовцы» попрощались с нападающими Павлом Кудрявцевым, Артемом Черновым, Анселем Галимовым и защитником Фредериком Классеном. Они покинули клуб в связи с истечением срока контрактов. В прошлом сезоне 28-летний Кудрявцев провел 28 матчей, в которых отметился 2 заброшенными шайбами. Он выступал за «Белоголубых» с 2022 года. Что касается Чернова, то 29-летний форвард сыграл в 27 матчах прошедшего сезона, набрав 2 очка за результативность. Он находился в клубе с 2024 года. 35-летний Галимов и вовсе минувший сезон стартовал в составе «Авангарда», а потом по его ходу присоединился к «Динамо». Всего он провел 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 9 очков. В плей-офф также принял участие в 2 встречах. 33-летний защитник Классен сыграл 50 матчей, забросил 1 шайбу и сделал 6 результативных передач. Очевидно, что состав перекраивается уже под новые задачи и, конечно, нового тренера.
1: Кроме того, динамовцы подписали контракты с нападающими Максимом Летуновым и Ником Меркли. 30-летний россиянин заключил соглашение на 2 года, а 29-летний канадец на 1. В минувшем сезоне Летунов играл в нижегородском «Торпедо», а Меркли в «Шанхайских драконах». Легкоатлет Владимир Никитин занял 2 место в забеге на 10 километров на мемориале братьев Знаменских в Москве. У женщин в аналогичной дисциплине Анна Мокина завоевала бронзу. В беге на 100 метров с барьерами Дарья Осипова финишировала 2-й. Мужчин в беге на 110 метров с барьерами первенствовал Матвей Герасимов. А в беге на 800 метров у Александра Коврижных и Екатерины Реньжиной бронзовые награды. Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал этапа Кубка России по пляжному волейболу в Зеленоградске. Они в полуфинале были сильнее Кристины Филимоновой и Екатерины Шевцовой со счетом 2-1. На этой же стадии соревнования Арина Режнова и Елизавета Луткова взяли верх над Екатериной Храмцовой и Анной Савельевой 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
5: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
6: Приключения All Inclusive.
7: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
8: Мы не готовы!
9: А это не считается издевательством над родителями?
6: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
10: Что за цирк-то?
6: В кино. С 11 июня. Категория 12+.
11: Маяк. Маяк.
12: Из всего только сделаны мальчики. Мальчики.

только сделаны девочки, девочки. Из чего только сделаны девочки, девочки. Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки, девочки. Люпу-поп.

0: Каникулы с пользой.
1: Товарищи дети, товарищи взрослые, продолжаем решать летнюю занимательную математику. Денис Николаев, Данил Лукин, Антон Низовцев. И у нас должен был оставаться Борис, но дозвонились. Да, Борь, привет еще раз.
2: Здравствуйте.
1: Да, ну да, давайте еще одну задачу решим, сложную. Ну, не сложную, давай. В смысле, они непривычные для нас.
3: Легкую, Антон, давайте легкую.
1: Давайте.
3: Папу Вани зовут Андрей Борисович, а дедушку Владимир Аркадьевич. Можно ли по такой информации что-то узнать про маму Вани?
4: Так, Андрей Борисович.
3: Папу Вани зовут Андрей, да, Борисович, а дедушку Владимир Аркадьевич. Можно ли по такой информации что-то узнать про маму Вани?
1: Как ее зовут, в смысле?
3: Ну, что-то, да. Зовут, фамилия, имя, отчество, не знаю.
2: Очень интересный вопрос, конечно.
1: Согласен.
3: Можно узнать, что по маме Вани сын Ваня есть.
1: Вопрос, как говорится, не из легких и даже не из бронхов.
2: Получается, Андрей Борисович и...
1: Папа у Ивана Андрей Борисович, а дедушка у Ивана Владимир Аркадьевич.
3: Что можно узнать про маму Вани, используя эту информацию? Кстати, практически вопрос для жизни.
4: Единственный.
2: Но они должны быть одной фамилии, получается. Значит, мы можем узнать фамилию.
3: Но тут же не сказано фамилия. Как мы можем узнать фамилию, если я не говорил фамилию? Не сказано фамилия.
2: Это логично, ну да. Тяжелая задачка.
1: Да нет. Ну подожди, давай к дедушке вернемся. Вот дедушку зовут Владимир Аркадьевич. А папу Андрей Борисович. Дедушка и папа прямые родственники между собой.
2: А, ну да.
1: Почему?
2: А вот...
1: Почему?
2: Хотя...
1: Борь, Андрей Борисович...
2: Может...
1: Как папу Андрея Борисовича зовут?
2: Папу Андрея Борисовича...
1: Почему?
2: Аркадий, я не помню, ничего там.
1: Еще раз. Андрей Борисович.
3: Это
1: человека
3: странно.
1: Зовут Андрей Борисович.
3: Странно.
1: Как зовут папу Андрея Борисовича?
3: То, что папу Андрея Борисовича зовут Аркадий, это наводит на мысли.
1: У тебя как папу зовут, Борь?
2: Сергей.
1: Ты Борис Сергеевич.
3: Есть какое-то совпадение в этом?
1: Ну, то, что ты Борис Сергеевич. А вот у Андрея Борисовича как папу зовут? Ты не поверишь, так же, как тебя, Борис.
2: А, возможно. Так же, как меня?
1: Ну, отчество, так, ты концепцию имен отчества знаешь?
3: Отчество?
1: Отчество дает, имя отчества
3: у человека
1: есть.
3: Буквально одно коренное слово со словом отец.
1: Отчество человеку в нашей стране дается по имени папы. То есть ты Борис Сергеевич, потому что папа у тебя Сергей, правильно?
2: Да, да, да.
1: У Андрея Борисовича папу зовут Борис. То есть... Папа Андрея Сергеевича для Вани, про которого мы решаем задачу, он кто? Папа его папы.
2: Папа его папы.
1: Кто это?
3: Кто такой папа папы?
1: Ну, дедушка. Согласен?
2: Угу, ну да.
1: Вот, одного дедушку Ивана зовут Борис, а второго зовут Владимир Аркадьевич.
3: Значит, чей это
1: чей
3: папа?
1: Это, вот этот дедушка второй, который Владимир Аркадьевич, он чей папа?
2: А, это самой женщины той мамы.
1: Да, да. Самой той женщины мамы, согласен.
3: Значит,
1: мы знаем отчество
3: мы знаем про
1: мамы.
3: Да, отчество мамы мы можем узнать. И это отчество
2: мамы
3: какое?
2: Мы можем узнать.
1: Какое?
2: Что?
1: Ну, если его зовут Владимир Аркадьевич, какое отчество у мамы?
2: Владимир Аркадьевич...
1: Маму как?
2: Владимировна или
1: Владимировна.
3: Владимировна.
1: Абсолютно верно.
3: Да.
4: Это единственная информация, которую
1: больше
4: мы
1: ничего
4: знаем.
1: Не узнаем.
3: Больше ничего
1: не
3: узнаем.
1: Да. Ну, только то, что она очень скрытная женщина. скрытная женщина, ну, мама.
4: Как вы все? Владимировна.
1: Владимировна, да. Борь, спасибо тебе большое. Это действительно сложно после обычной математики в такие задачи на
3: логику
1: погрузиться. Ты получаешь книгу «История России. Энциклопедия с дополненной реальностью» от издательства «Аванта». Напомню, что вообще за книгами надо мчаться на 12-й книжный фестиваль «Красная площадь», который проходит в Москве на Красной площади с 4 по 7 июня. Людмила из Архангельска у нас на связи. Люд, доброе утро. Здравствуй.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Как дела у тебя?
5: Нормально.
1: Ты не сонная или просто без настроения?
5: Я просто устала.
1: А что ты делала? Время 10:40.
5: Вчера у меня был выпускной из музыкальной школы.
1: Поздравляю. Поздравляем.
3: А вы, Денис Евгеньевич, вы так сказали, Людмила, а тебя как называть, Люда или Мила?
5: Да без разницы, все
3: хорошо.
5: По-разному называют.
3: Сколько лет тебе?
5: Мне 14.
3: Какой класс закончила?
5: 7.
3: Тогда философскую задачу задам. Мне кажется, под настроение тебе философская задача будет. Согласна? Значит, учитель нарисовал на листке бумаги несколько звездочек. Он подошел к Пете, положил ему на парту листок и спросил, да как притча такая, сколько здесь звездочек, Петя? 8, ответил Петя. Затем учитель подошел к Васе, положил ему на парту этот же листок и спросил, сколько здесь звездочек, Вася? 5, ответил Вася. Известно, что и Петя, и Вася ответили верно. Сколько же звездочек на листке, уважаемая Мила?
5: Есть вариант ответа?
3: Нет.
1: 2 + 2. А, 4.
3: Б,
1: 5. Ну давай думать, вот приносят тебе листочек со звездочками, кладут перед тобой.
3: Ты говоришь,
1: 8.
3: А твоей маме приносит, она говорит 5. И вы обе правы. Как такое может быть?
1: Давай просто разберем, какие варианты могут быть.
5: Может быть 8, и как бы мама не сказала еще 3 звездочки.
1: Нет, ну вы честно говорите.
3: Да, честно, видите, там никакие звездочки он там не закрывает рукой от мамы. То есть вот он кладет листок и отходит. Кладет листок на парту перед тобой, отходит. И там действительно ты видишь 8 звездочек. Потом он кладет этот же листок перед мамой, и там она видит 5 звездочек. Это задача про то, что люди одно и то же могут видеть с разных сторон.
1: Угу. Ну? Ну, какие-нибудь варианты. Ну, вот у листочка сколько страниц?
5: У листочка, ну, 2 стороны.
1: Ну, все, что тебе надо, чтобы решить эту задачу.
3: Да.
5: Ну, мне показали с одной стороны, а маме с другой.
3: Правильно.
1: Правильно. Тогда сколько всего звездочек на листочке?
3: Если 8 и 5 были варианты.
5: 13.
3: 13, правильно. 13,
1: класс.
3: 13 – это замечательный, правильный ответ. Вот, действительно, ребята иногда путают то, что листок – это физическая какая-то штука, лист. Это лист бумаги, из дерева сделанный.
1: Угу. И у него всегда 2 стороны.
3: Да.
1: Но страница у него может быть 4. Мы как-то разбирали. То есть, если лист А4 сложить пополам, лист останется
4: 1.
1: А страниц станет 4.
3: Да, совершенно верно.
1: Вот. То есть тут вот очень всегда.
3: Кстати, тоже вспомнил случайный факт, не к задаче относящийся. Был такой писатель, английский или американский, не помню, забыл его даже имя. Он писал очень много, постоянно писал книги, постоянно писал, больше, чем Стивен Кинг. Писал постоянно каждую неделю, там новая книга, статья, там, всю жизнь. И вот какое у него прозвище было, кто может сказать?
1: Донцова.
4: Бешеный принтер.
3: Нет. Лесоруб.
1: А, лесоруб.
4: А.
1: Да, хорошо.
3: Хорошо.
1: Ну что, давайте еще с Людой одну
3: задачу с Людой. Люда, представь себе, что есть такой мальчик Паша, который поставил между рядом написанными цифрами 4 и 5 один знак так, что получилось больше 4, но меньше 5. Какой знак поставил Паша?
5: 4,5.
3: 4, да. Запятую. Классно. То есть правильный ответ, да, не 4,5, правильный ответ запятая.
5: Ну, да. Запятую.
3: Это правильно.
1: Ну,
3: молодец. Люда. Молодец.
1: От того.
4: Люда, у меня вопрос есть один в связи с музыкальной школой. А на чем играешь?
5: Я на трубе играю.
4: О, как! Хороший поворот. И как тебе играется на трубе?
5: Нормально, мне понравилось.
4: Мне понравилось какой-то финализирующий ответ. А продолжение будет, если у тебя был выпускной из музыкалки?
5: Ну, я вот сейчас в июле поеду на Синофест в Архангельске, у нас есть в Малых Карелах. Вот, и там буду выступать, и как бы это последний раз, а потом вроде не буду ничего музыкально.
3: Поздравляю тебя с этим, Люда.
4: Но тем не менее, да, тоже поздравляю, как музыкант, знающий, как это сложно.
1: Ну что, продолжать именно?
4: И заниматься. Заниматься. Мало кто этим занимается в детстве осознанно и по своему желанию.
1: Так, про книгу расскажу после небольшой паузы.
0: Маяк. Хочу все знать. Свет, тепло, оптика. Как сделать уличные солнечные часы? Выясним в следующем часе. Хочу все знать. Сегодня. О горных вершинах, о морских глубинах и обо всем, что между ними.
6: Самые легкие, вот самые там далекие облака достигают минимальных масс в районе всего-то 100 килограмм. Это минимум, минимум, что мы можем представить. А максимум тонны, десятки, сотни, тысячи, даже иногда миллионы тонн. Представляете, какая махина?
0: География. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром. В выходные. На Маяке.
7: И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.
0: Большая энциклопедия лета. Июнь.
7: Окрошка. Традиционный холодный суп русской кухни. Готовится на основе кваса. И особенно хороша в начале лета, когда в нее можно добавить молодой редис, как раз поспевающий в июне.
0: Все о том, как мы проводим лето.
7: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
7: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: каникулы с пользой.
1: Мы раздаем подарки. Люда получает книгу «Финансы на пальцах» от издательства АСТ. Еще раз напомню, что это и другие книги можно найти на 12-м книжном фестивале «Красная площадь», который проходит с 4 по 7 июня. Марина из Луганска у нас на связи. Марин, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуй. Как дела у тебя?
2: А?
1: Как дела, говорю?
2: Хорошо.
3: Сколько лет тебе, Марина?
2: Мне 8, скоро будет 9.
1: А когда скоро? На следующей, по-моему, неделе, да? Нет, через 2.
3: Какого числа, да, у тебя день рождения?
2: 12-го.
3: У моего сына тоже, и День России 12-го.
1: Да, я говорю, это мы в прошлый раз с Мариной веселились, да, что у нее день рождения очень удачно выпал. Большая вероятность, что у нее всегда будет выходной в день рождения, чего не всем взрослым удается добиться в жизни.
4: Да. Вот у вас, Денис Евгеньевич, когда день рождения?
1: У меня 29-го.
4: Чего?
1: Июня. В этом году это, сейчас посмотрим, это понедельник.
4: И как вам с этим днем рождения?
1: Прекрасно.
4: Прекрасно?
1: Прекрасно, да.
4: А у вас, Антон?
3: 24 июня.
1: Мы все тут это. Но летом плохо.
3: А вы что, подождите, а вы что, не в июне?
4: Нет.
3: Ну-ка вон отсюда.
1: Так мы июньские. У нас здесь 3 человека июньских сейчас в эфире.
4: У меня 30 декабря.
3: Вот
4: очень интересная реакция.
1: Это тяжело.
4: Почему, как вы думаете?
3: Один праздник вместо двух.
1: Один праздник вместо
3: двух. Никто не хочет праздновать с вами 30 декабря, все готовятся к Новому году.
1: Ну, летом.
2: У вас несколько праздников подряд.
4: Вот тоже хороший детский довод.
2: 30 декабря вы будете свой день рождения, и 31-го...
3: Товарищи, можно я задам задачу?
1: Нет, Антон Юрьевич, нет.
3: Я хочу задать задачу.
1: У нас этот демократия летнего лагеря.
4: Диспут
1: день самоуправления. Ну, нет, давайте
4: так,
1: задачу.
4: Дениска, давайте задачу.
1: Давайте.
4: Да.
3: Ты в 36-м классе, Дениска?
1: Да.
4: Последняя парта.
3: Сейчас, молчать. Сейчас учитель говорит. Значит, Марина...
1: Что вы за учитель, если я в 36-м классе?
3: Коррекционная школа у нас. Значит, чем оканчивается... Марина, простой вопрос. Начнем с простого вопроса. Марин, чем оканчивается и день, и ночь? Ну, так себе вопрос, на самом деле, простой. Не очень он простой. Чем оканчивается и день, и ночь?
2: Неким знаком.
1: Молодец.
3: А теперь вот реально сложный вопрос, так как я... Ну, все-таки ты моложе наших остальных сегодня радиослушателей, которые нам звонили в студию. 8 лет тебе, Марин. Так что вопрос вот такой. Марин, серьезный вопрос. Серьезно, для тебя. Что нужно делать, Марин, когда видишь зеленого человечка, Марин? Ответь нам. Мы потому что не знаем.
2: Забежать домой, закрывать все двери.
3: Почему?
2: Чтобы не зашел.
3: Ну, что плохого в этом?
2: Дух он какой-то опасный. Ты ж не знаешь, как, что это.
1: Нет, этот безопасный.
3: Этот безопасный.
4: Ну, очень даже безопасный. И, скорее всего, ты его видишь каждый день.
3: Да, то есть ты его, я тебе подскажу, ты его реально видишь. И вот моему сыну 2 года, я его уже начал обучать. Я его серьезно начал обучать, что нужно делать, чтобы, когда он видит зеленых человечков. А он и я их видим регулярно. И, Марина, ты их видишь. И даже Денис Евгеньевич с Данилом Викторовичем их видят.
4: Зеленый человечек среди нас.
1: Да. Нет, зеленый человечек. На улице ты его можешь видеть. Вот ты вышла из дома, идешь.
2: Трава?
1: Нет, дальше идешь.
4: Зеленый человечек.
2: Гусеница?
1: Нет, подошла, остановилась. Там красный человечек. Потом раз, зеленый человечек. Что надо делать?
2: А, листья.
1: Нет, еще раз, ты идешь, видишь красного человечека.
2: Красный так тут.
1: Да, он причем стоит обычно.
4: И руки в боки держит.
1: Да, а потом появляется зеленый, он двигается. И что надо делать? Это сложная задача. Ну, я согласен.
3: Но она из реальной жизни.
1: Да.
3: Где в реальной жизни ты видела зеленых человечков?
1: Если вот для водителя...
3: Я, кстати, видел Луганск.
2: Светофор!
1: Молодец.
3: Светофор. И там есть такие светофоры в Луганске, да.
1: С человечками?
3: Да.
1: Класс.
3: Да.
1: Ну, так что надо делать?
2: Да, у нас есть с человечками. Ходящие и стоящие.
1: Ну, все.
4: Да, и какие вот... еще бывают пешеходные светофоры без человечков?
1: Да.
3: Ну, конечно, просто зеленый или просто красный.
4: Но не для пешеходов.
1: Для пешеходов,
3: они бывают без человечков.
2: Без человечков, да. Просто красный. Без человечков, просто красный, зеленый, просто красный.
3: Да.
2: И я больше не знаю.
3: Да. Ну, соответственно, ладно. Нужно что делать? Нужно идти, когда видишь зеленого человечка.
2: Да, вот. Когда красного стоять.
1: Все, абсолютно верно, да.
3: Да.
1: Ну что,
3: моя любимая когда задача желтого, напоследок будет.
2: Когда желтый готовится идти.
1: А там, да. По-моему, нет человечка, на желтом обычно.
4: Желтый он для водителей.
1: Да.
4: Он предупреждающий. Это вечный спор. Да. Можно ли ехать на желтый? Да.
1: Нет.
4: Почему нет?
3: Ну, лучше нет.
4: Лучше нет, но он не запрещает движение.
1: Но уже лучше.
4: Лучше нет.
1: Да. Лучше нет, но там зависит от фазы твоего
3: движения. И зависит от города. Потому что, вот, например, в одном городе я в России ездил за рулем, и там одним образом светофоры настроены, так что можно. На желтый, и все будет хорошо. Там и у других не загорится пока что ничего. А в другом городе России настроен по-другому. И там опасно получается. Так что это смотрите аккуратно.
1: Давайте
3: лучше нет.
1: Еще одну задачку.
3: Есть моя любимая задачка, но я оставлю интригу. Я хочу оставить смешная задачка, хорошая. Ее на следующий наш выпуск. А давайте я задам такую тоже простую задачку Марине, последнюю на сегодня. Значит, у человека одна, Марин. У коровы две. А у курицы ни одной. Что это? У человека одна, у коровы две, а у курицы ни одной. Что это?
2: Так, что у нас может быть одно?
3: Одна.
2: Нос,
3: одна. Женский род.
1: Она. Одна.
3: Она. Одна. У человека одна, у коровы две, а у курицы ни одной.
1: А у молоковоза четыре. Можно дальше еще. У собаки одна.
4: Кошки тоже одна.
3: А у молокопроизводства пять.
2: У собаки одна тоже.
1: Да.
3: А у молока три.
1: А у тебя ни одной.
2: О!
1: Молодец! Очень молодец. Ты получаешь книгу «Дагфрид» в поисках компании от издательства «Поляндри». Товарищи, на сегодня заниматель математикой все. Спасибо большое Антону Низовцеву, который у нас был в гостях. А мы на перемену.

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума обратился к российским военным фразой «Работайте, братья». Также президент, комментируя открытое письмо Зеленского, заявил, что тот создает обстановку, при которой невозможно проводить никаких личных встреч.
2: И это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
0: Во время дискуссии на пленарном заседании Путин также заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины. По словам президента, Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением цели России.
2: Нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Как это какая чушь? Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников, как героев Украины, с почестями, с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомнить. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты честь им отдают. Героизируют нацистов. Но вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
0: Путин также заявил, что боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой. Путин также отметил, что текущие темпы роста экономики России – это уровни последних лет в еврозоне.
3: Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъемы.
0: Напомню, сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента, которые были озвучены им на пленарном заседании ПМЭФ. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА на территории России, в том числе над Ленинградской областью и Московским регионом, сообщили в Минобороны. Беспилотники самолетного типа также были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и над Крымом. Кроме того, дроны сбили над Абхазией, Азовским и Черным морями. Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке. В ответ на агрессию Вашингтона, передает Рейтер со ссылкой на КСИР. Также КСИР заявил об атаке на 4 танкера, которые пытались без разрешения пересечь Ормузский пролив. В свою очередь, Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американские силы перехватили баллистические ракеты и дроны, выпущенные в сторону этой акватории и стран Персидского залива. Ранее в ночь на субботу Вашингтон заявил об ударах по иранским радиолокационным станциям в Гаруке на острове Кешм на фоне атаки беспилотников. Пляжи Анапы, которые ранее получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, безопасны и готовы к туристическому сезону. Об этом сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского форума.
1: очистки. Вот на сегодняшний день, когда использованы все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется, каждый объем контролируется. Сегодня пляжи Анапы, те, которые получили санитарные эпидемиологические заключения, они абсолютно безопасны и готовы. Получили те, кто уже полностью выполнил все мероприятия, которые следуют вот по той технологии, которая была определена и предписана для возобновления работы пляжных территорий Анапы. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно.
0: Минцифра ведет переговоры с Apple по восстановлению приложения платформы Max Web Store. Об этом только что сообщил журналистам глава Минцифры Максуд Шадаев. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня жаркая погода, без осадков. Лишь поздним вечером местами пройдут кратковременные дожди. Днем 26-28 градусов. В Москве без осадков и 24-26 тепла.

0: «Хочу все знать». Книжная полка.
1: Дорогие «Хочу все знать»цы, лето – это время, когда надо пополнять книжную полку, свою личную, и не только тем, что в списке «Литература на лето» присутствует, но и тем, что просто самостоятельно захотелось прочитать. Я, прежде чем всех вот представлю, я еще раз к товарищам взрослым обращусь. Если ваш товарищ, ребенок, читает книжку, и вам кажется, что эта книжка чушь какая-то, у тебя же есть список на лето, почитай что-нибудь полезное, придержите ваше ценное мнение при себе. Как только вы хоть один раз в жизни вот такое сделаете, вероятность того, что человек прекратит читать вообще, она резко увеличивается. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок все-таки читал книги, то, пожалуйста, не мешайте. У каждого должна быть та книга, которую он выбрал самостоятельно. Он ее читает, он ее любит, он ее перечитывает. А список на лето, это список на лето, все равно весь прочитать невозможно, ну, физически. А Денис Николаев, это я. Данил Викторович Лукин, это вы.
2: Я, да.
1: И у нас в гостях сегодня Адель Юсупова, руководитель направления маркетинговых коммуникаций издательской группы «Альпина», прямиком с Красной площади, где она два дня на фестивале «Красная площадь» поджаривается на солнышке.
3: Да, да, добрый,
1: Адель,
3: день.
1: Здравствуйте. По голосу слышно.
2: А там всегда горячо.
1: Вот
2: и Красная площадь.
3: Уже припеклись.
1: И мы сегодня будем как раз говорить про летние новинки издательства «Альпина. Дети». Вот они перед нами лежат уже.
3: Ну, кстати, абсолютно на 150% соглашусь с предыдущей фразой о том, что если запретить ребенку читать то, что он хочет, это абсолютно отобьет его желание к чтению какое-либо. Потому что как будто бы важно, чтобы ребенок читал в принципе, а не читал то, что ему в школе дали, потому что, конечно, интерес заглушать чем-то программным не очень хорошо. Поэтому вот я тут принесла, что можно нам, да, поизучать. Первая книга, о которой хочется рассказать, это «Чему я могу научиться» у Михаила Ломоносова. Замечательная
1: это
3: книжка.
1: «Как выбрать нужный рыбный обоз».
3: Да, книга прекрасная, написана Дмитрием Шамоновым, культурологом, преподавателем истории, кинокритиком. На самом деле у нас таких книжечек уже целая.
1: Большая серия, да, мы их частенько
3: это,
1: дарим.
3: Это серия, она совершенно прекрасная. И я думаю, летом, вы знаете, и дети, и взрослые, кстати говоря, тоже, мы все немножечко теряем мотивацию, да, у нас мы расслабляемся, на улице жара, не хочется ничего делать. И вот книга «Чему я могу научиться» у Михаила Ломоносова, такой хороший буст себя немножко.
1: Что, так, простите, мы не любим такие слова.
3: Ну хорошо, хорошая мотивация. Да?
1: Тоже как бы не очень наша, но ладно.
2: Поддержка
3: трудоспособности, вот так подойдет.
1: Ускорение.
3: Вот. Невероятный человек с абсолютно невероятным жизненным путем, при том, что для современного человека это все еще, да, что-то невероятное, как превратиться из крестьянского сына в почетного члена Петербургской академии наук, стать просто гениальным ученым, да, знающим более 30 языков, экспертом буквально, мне кажется, в каждой области науки, которая тогда была на тот момент известна. И, конечно же, немаловажным человеком в целом для истории и культуры нашей страны.
1: Да всего мира.
3: Всего мира, наверное, тоже.
1: Ну, Ломоносов, да.
3: Безусловно, все-таки у нас главный университет страны назван его именем. Вот, а поэтому, мне кажется, такое замечательное чтиво. На вечер буквально книжечка небольшая, довольно увлекательная, с прекрасными иллюстрациями.
1: Но зато сразу запомнишь, кто такой Ломоносов. Ну, книжка знакомства.
3: Да, да, и мне эта серия чем нравится, то, что как бы очень краткие данные о биографии в доступной форме, с красивыми иллюстрациями, и так, правда, довольно просто запоминается, кто, что, чем запомнился, и, конечно же, чему ты можешь у этого человека научиться.
1: Все, ставим на полку. Чему я могу научиться у Михаила Ломоносова?
3: Да, следующая книга у нас, наверное, крайне практически важная для летнего периода. Книжка называется «Зажигалка, компас, нож».
1: Угу. Звучит как камень, ножницы, бумага.
2: Да, я думаю, что авторы и руководствовались отчасти этим.
3: Да. Скажите, как у вас вообще с ОБЖ?
2: по-разному. Ну, конкретно вообще с пониманием более-менее хорошо.
1: Ну, я точно знаю, что не надо, когда ты собираешься в лес идти, наряжаться в форму цвета хаки, которая служит для того, чтобы замаскироваться. Лес – самое то место, чтобы нарядиться туда максимально ярко и красиво.
3: Да, абсолютно
2: точно. Но при этом не с голыми коленками.
1: Ну и да, там укутаться от клещей, взять с собой обязательно воду, телефон, запасную батарейку. Ну, желательно что-то, чем можно разжечь костер, запас небольшой еды, сухпаёк. Это если ты идешь в лес, вот тут, ну, прям в лес. А головной убор, дождевичок было бы неплохо взять, свисток.
3: Три главные вещи в заголовке книги вынесено.
1: Ну, это я не стал их говорить, зажигал компас. Ну, компас, ну, нож-то точно, да, но без ножа в лесу делать вообще ничего.
3: И вы знаете, самое интересное, что книга настолько полезна, что я ее открыла и поняла, что если бы я сейчас попала в лес случайным образом, еще и заблудилась, скорее всего, я бы там померла, если честно, потому что абсолютно я не знала о техниках безопасности, о том, что нужно делать, как разводить огонь, как определять штормовую опасность, например, да, и авторы, Сергей Турко, это главный редактор издательства «Альпина Паблишер», очень опытный походник, и Михаил Ярин, специалист по безопасности, они на самом деле учат довольно базовым и при этом очень полезным вещам, мне кажется, которые могут пригодиться элементарно, если ты заблудишься где-нибудь вот в городском лесопарке, да, не в каком-то глухом там
2: тоже
3: лесу,
2: можно
3: стайке.
2: Ради хотя бы сориентироваться.
3: Конечно, и я сначала, когда открыла книгу и увидела, что, значит, первое, о чем говорится, да, как с помощью, значит, смартфона выйти из леса, если ты потерялся, думаю, ну что за глупость, как бы смартфон, да, взял, как бы посмотрел в карты, и все в порядке, но я в какой-то момент поняла, что немногие из нас умеют пользоваться элементарно вот картами, скачанными, да, на телефон или компасом, который в наш смартфон встроен. И это тоже полезный навык.
1: Эпоха ограничения мобильного интернета это показала прекрасно, что люди даже в городе не способны пользоваться картами.
3: Да, да,
1: хотя у тебя
3: точно
1: настолько четкая навигация на улицах, что сориентироваться не так сложно.
2: А еще в связи с смартфонами, отключениями, да, блокировками, вдруг выяснилось, что очень многие люди не умеют пользоваться по старинке бумажными картами.
1: Это вообще утраченный навык.
2: Особенно вот этими атласами, которые тоже как книжки, когда у тебя страницу переворачиваешь, у тебя там другой район. Москва — город большой.
3: Абсолютно точно.
2: Казалось бы.
1: Там надо уметь правильно ориентироваться,
2: да,
1: по указателям.
2: Да, в секторах, да.
3: Ну, с главной проблемой, кстати, я столкнулся с таксистами, потому что выяснилось, что навык таксиста, который знает весь город,
1: утрачен
3: и каждый закоулочек,
1: угу,
3: он утрачен абсолютно. И тебе приходится показывать, куда ехать, на каком светофоре свернуть.
1: Ну, вообще, это, мне кажется, это тоже отдельно. Прям тренируйте, товарищи, потому что это полезно для мозга и города знать. Потому что я учился еще за рулем, когда не было... Только-только появлялись навигаторы, но они были очень странные. И я вот учился с атласом ездить. И я понимаю, что я
2: то
1: часть
2: есть
1: заранее
2: Москвы... посмотреть дорогу, да,
1: да,
2: туда,
1: либо,
2: как повернуть.
1: А потом в какой-то момент ты парковался, угу, и дальше, ну, ориентировался на местности, понимал, считал повороты, такой 2 направо, 3 налево, а вот уж хотя бы этот навык уже пространственное мышление учит. Когда ты попадешь в лес, то там, ну, не... чуть менее страшно будет, потому угу, что ты хотя бы понимаешь, ты карту откроешь, и ты сможешь сориентироваться.
3: Конечно.
1: По компасу. Вот ближайшая деревня в 3 километрах примерно туда, и вот ты почапаешь туда.
3: Ну и, кстати, в книге приведены реальные истории людей, которые терялись, выживали, потому что, например, нужно идти вниз по ручью, да, и ты обязательно выйдешь к большой реке, там, а далее к городу, и была приведена подобная история, как девочка в 71-м году в первый раз сбился самолет,
1: угу,
3: и 17-летняя девочка Юлиана выжила. Довольно известная, угу, история, фильмы сняты по ней, и вот она как раз-таки выжила благодаря тому, что вспомнила, как ее отец-зоолог рассказывал ей, что если ты вдруг потеряешься, первым делом ищи ручей и иди вниз по нему, потому что, скорее всего, он тебя выведет к реке, а у реки, скорее всего, есть какой-то населенный пункт. И, собственно, так, несмотря на все там свои травмы чудовищные, которые она получила, она выжила. Таких историй там приведено много, все они, конечно, полезные, все с практической пользой, потому что, конечно, ситуации могут быть абсолютно непредсказуемые, страшные. И

0: взрослые, а знания на уровне...
1: К урокам ОБЖ в школе довольно халатно многие относятся.
2: Это да. Правда. А как известно, в стрессовой ситуации человек падает до уровня своей обученности, да? А
1: не, это правда.
2: Не до уровня своих ожиданий.
0: Это точно, да.
1: Абсолютная правда.
0: Взгрустнулись. Где выход из студии?
1: Давайте немного, не знаю, развеселимся. Давайте. Еще раз вдохновимся великим русским академиком. Значит, следующая книга — это «Мир ботаника» Вавилова. Книга написана Антоном Цыпко. Это нейробиолог, специалист в области молекулярных механизмов, кандидат наук и член Института генетики РАН. Книжка совершенно прекрасная. Я тут недавно буквально встретила на нее такой чудесный отзыв. Человек пишет: «Я учитель, значит, биологии в школе, и прекрасно, что есть такая книга, в которой на примере одного ученого, одного академика можно ребенку объяснить и что такое генетика, и что такое селекция, и кто вообще такой Вавилов, что он такого великого сделал». Книга сопровождается прекрасными иллюстрациями. Конечно же, рассказано про биографию Николая Вавилова, да, что он сделал, как он мечтал накормить весь мир, как он собрал свой фонд огромный семян, там, я не буду врать, не помню, там, по-моему, 6 тысяч видов растений, и к ним еще, значит, какое-то количество у каждого семян, все это хранится до сих пор. Вот. Какие-то интересные факты из его биографии. Я, например, не знала, что Николай Вавилов безумно любил шоколад. Вы знали об этом?
0: Нет.
1: Он мог вообще в обычной жизни, он же тоже много путешествовал очень, да, у нас сегодня такая с вами, такие книжки немножко все про путешествия, так или иначе. Он очень много был в командировках, и когда, ну, вот в обычной жизни, дома, он много работал за книгами, в лаборатории, и мог не есть, не спать, как присуще, да, многим увлеченным своим делом людям. И вот единственное, что он мог есть, это был шоколад. Для меня это, конечно, был любопытный факт. И он почти никогда в жизни своей не был в отпуске. Один раз его сотрудники решили его, значит,
2: насильно
1: сбагрить, как говорится. Да, купили ему, значит, путевку в санаторий. Уже все надо было уезжать. В последний момент он, что называется, на сленге слился. Сказал: «Нет, ребята, я пойду дальше работать».
0: То, смотрите, у него карта путешествий, его экспедиций.
1: Да, на Форзаце есть карта его путешествий. Внутри самой книги есть замечательный атлас селекционера, то есть там карта мира, и, значит, по регионам расписано, где какие культуры произрастают, где какие растения, да, что питательного, где можно найти. Безумно, на самом деле, интересно, потому что мы, мне кажется, в современном мире привыкли, что у нас заходишь в магазин, арахис, кокос, картошка, традиционные, да, русские продукты и блюда.
0: Как это в книге по древней, в старой русской крестьянской кухне, так, возьмите один спелый манго.
1: Да-да-да.
2: Порежьте авокадо.
0: Да.
2: Смажьте мясо маслом.
0: Нет, когда выйдете во двор и сорвите, да, спелый авокадо с грядки.
1: Нет, ну вот даже картошка, да, мне кажется, для детей, ладно, взрослые, может, еще знают, да, что картошка вообще-то не на нашей, не в нашей природе, да.
0: Даже не в Европе.
1: И даже не в Европе, а вот для детей, для меня, как для ребенка, кстати, когда я впервые узнала этот факт, это был шок, потому что картошечка с грибами.
0: Это же наше.
1: Чисто наше блюдо.
0: А что ели до, вот это всегда возникает вопрос.
1: Да, да, всегда вопрос, а что вообще есть, если не картошку?
0: Репку, да, русская картошка. Да, репа и прочее.
2: Топинамбур, не знаю.
0: Нет,
1: топинамбур это тоже туда, куда картошка,
2: да,
1: мне
2: там
1: кажется,
2: же.
1: В ту же,
0: нет,
1: область.
0: У нас реп, морква, капуста, по-моему.
1: Да, да. Вы знаете, у нас даже сейчас есть
0: она везде,
1: шеф-повара, которые пытаются возродить вот исконно русскую кухню именно в плане географии, да, готовя из тех продуктов, которые у нас изначально только произрастали.
0: Ну, это интересно как эксперимент. Вот.
1: Ну да,
0: то
1: скорее,
0: понятное,
1: знаете,
0: дело, что мы такое... уже как мы без картофеля, ну это ж вообще...
1: Да, я думаю, и без авокадо тут многие уже тоже не выживут. Это уже сложно будет представить. Но вообще Николай Вавилов считал, что, значит, разнообразие — это очень хорошо. Это двигатель генетики. Так
0: я очень люблю, я все когда-нибудь, когда я перееду в древности уже своей за город, я все-таки хочу попробовать этот помидор с картофелем высадить, который на одном растении.
1: Это как так?
0: А есть такой сорт, оказывается. Вот ты его высаживаешь, у тебя сверху помидоры, а осенью ты выкапываешь клубни.
2: Ага.
0: Так они же одного семейства,

0: в теории у картофеля есть...
1: А выкапываешь
0: есть
1: что, простите?
0: Картошку.
1: Так, а помидоры?
0: А помидоры сверху.
1: А, то есть это из одного растения, как бы из одного семя, по сути, произрастает и картофель.
0: Потому что
1: и...
0: у вас у картофеля, если вы летом отправитесь к соседям изучать картофель, скажем так, ну, когда пойдете изучать картофель, не берите мешок и лопату, а то могут они начать изучать засолку человека выстрелом. Так вот, там, когда отцветает картофель, он очень красиво цветет, у него маленькие ягодки остаются, и они очень похожи на помидорку, на маленькую, их есть нельзя. Они используются для, ну, в том числе, вот как раз выведения следующих сортов.
1: Обалдеть. А я теперь хочу выйти из студии, посмотреть.
2: А как называется этот сорт, у которого и помидоры, и картофель в одном флаконе?
0: Помидофель?
1: Помидофель. А латинское название есть.
0: Помидофилюс обыкновенус. Я могу, конечно, знаете, я сейчас, у меня возникли сомнения, но я прям помню, даже фотографии есть, когда вот видно, что там сверху помидоры. Это, причем это фотографии, которые я видел до появления искусственного интеллекта.
1: Обалдеть.
0: Ну вот, попробуйте, вот Данил Викторович начал искать.
1: Я думаю, академик Вавилов бы очень удивился.
0: Ну, вообще же разное скрещивают. У вас, пожалуйста,
1: ну,
0: же там.
1: Ну да. Я видела черемуху, скрещенную с вишней. Совершенно прекрасная, очень вкусная ягода, кстати.
0: А у нее даже какое-то название
1: есть. Название, я не буду врать, не помню. Там, в общем, косточка, как у вишни, а по вкусу вот действительно как вишня черемуха. Да, это очень вкусно.
0: Нет, скрещенная — это история, когда это же много чего интересного придумали. Все цитрусовые, это же практически из трех.
2: Денис Ильич, я прошу прощения.
0: Да.
2: Помидофель, совершенно верно.
1: Это правда
2: есть? То есть это был не каламбур случайный, растение, плодами которого являются помидоры, а клубнями картофель.
0: Пожалуйста. Давайте к следующей книге.
1: Да, у нас последняя, я думаю, книга, которую мы успеем обсудить. Это «Атлас народов Сибири и Дальнего Востока» Марины Бабанской, путешественницы, историка и большой любительницы народов Сибири и Дальнего Востока. Она путешествует, собирает из разных деревень.
0: Тоже важная работа.
1: Безумно важная. Притом книжка, на самом деле, ну, как вы видите, увесистая, довольно большая, очень красочная и очень-очень подробная. И я уверена, на самом деле, это та самая история, когда детская книга очень пригодится взрослым, потому что у нас в стране вообще большая проблема с осведомленностью того, кто у нас живет, на каких языках разговаривает и так далее. Особенно вот все, что касается за Уральскими горами, там совсем уже начинается прям беда с пониманием этнографии, так сказать, именно вот у обывателей, да, и... В этом смысле книга совершенно чудесная. Во-первых,
0: красивая.
1: Географически, да, нам объясняют, кто, где ненцы, где Якутия, да, где Саха, почему татары, да, у нас еще бывают сибирские, у нас куда ни глянь, везде татары, вроде как уже сложно становится в этой области. Далее, значит, языки, да, какие группы языков, как они связаны между собой, кто на чем разговаривает. И, конечно же, помимо уклада жизни, да, традиционного, который, конечно же, там в прошлом веке частично был разрушен и сейчас восстанавливается. Еще рассказано немножечко о мифологии, о представлениях этих народностей, почему у них есть определенные там, да, бытовые ритуалы, там, как это связано с их представлениями о жизни.
0: Очень красивая книга. «Атлас народов Сибири и Дальнего Востока». Рекомендую. Во-первых, ну, будет интереснее потом путешествовать по стране, когда соберетесь.
1: Да, да.
0: Уже будете чуть-чуть знать. И давайте быстро еще по всем книгам пробежимся. «Мир ботаника Вавилова». Рекомендуем обязательно. «Компас».
1: «Зажигалка, компас-нож».
0: «Зажигалка, компас-нож». Это вообще обязательно. И книга «Чему я могу научиться» у Михаила Ломоносова. Спасибо большое. Да. У нас в гостях была Адель Юсупова, руководитель направления маркетинга и коммуникации издательской группы «Альпина». Кстати, можно вот успеть сегодня, получается, и завтра забежать на Красную площадь за книгами. Товарищи, перемена.
2: Сойдем сажать помидофель.

0: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
0: Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, отметил глава государства. По его словам, все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают свою силу. Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента, которые были озвучены на пленарном заседании ПМФ. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Россия обсуждает полную отмену виз с 4 странами, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости. Он отметил, что этот вопрос обсуждается с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того, с Индией и Вьетнамом идут обсуждения в отмене виз для организованных туристских групп. Чернышенко напомнил, что в прошлом году был отменен визовый режим с Китаем, Мьянмой и Оманом, а также Саудовской Аравией и Иорданией. Тем временем Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз россиянам. Новую инициативу планируют представить в следующем году. Поводом стало возмущение нескольких стран Европы тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов. Об этом сказал представитель ЕК по вопросам миграции Маркус Ламмерт. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил о недофинансировании мировой энергетики. Выступая на Петербургском экономическом форуме, назвал это прямым следствием погони за зеленой повесткой и игнорирования вопросов безопасности. По словам Сечина, за последние 10 лет инвестиции в ископаемое топливо рухнули более чем на 20%. Самая тяжелая ситуация в нефтяном секторе, где капитальные затраты упали на треть, почти на 35%. И это при том, что, как подчеркнул глава Роснефти, негативный тренд только усиливается. Только за прошлый год объем заявленных проектов сократился еще на 8%. Итог один – иллюзия быстрого энергоперехода уже привела к реальному дефициту средств в отрасли, и этот разрыв продолжает расти. Воздух в московском регионе на следующей неделе продолжит прогреваться. Температура достигнет 30 градусов, что будет соответствовать норме июля, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что во второй половине следующей недели к прогнозу добавятся дожди, но воздух все равно останется теплым. Ночью будет 11-16 градусов, днем 22-27. Облачная погода с прояснениями. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве температура воздуха составляет плюс 21 градус, атмосферное давление 752 миллиметра.

Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Полузащитник английского Манчестера Юнайтед Амир Ибрагимов нормально дебютировал за сборную России по футболу в товарищеском матче с командой Буркина-Фасо. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы его подопечных со счетом 3-0. Ибрагимов вышел на поле во втором тайме. Он стал третьим самым молодым дебютантом сборной России в истории. Футболист московского «Спартака» Эсекиэль Барка мечтает выступать в составе «Индепендиента», воспитанником которого аргентинец является. Об этом он заявил южноамериканским СМИ. Барка выступает в составе «Спартака» с лета 2024 года. Его соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года. Ранее в прессе сообщалось, что полузащитник ищет возможность вернуться на родину, чтобы быть ближе к семье. При этом сам футболист опровергал данную информацию. Петербургский «Зенит» в июле на своем поле проведет товарищеские матчи против узбекистанского «Нефчи» и сербской «Цервена Звезды». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. Поединок против команды из Узбекистана пройдет 8 июля, а с «Цервеной Звездой» и «Сине-бело-голубые» встретятся 12 июля. Защитник московского «Динамо» Хосе Касерас вышел в основном составе сборной Парагвая по футболу в товарищеском матче против команды Никарагуа и был заменен после первого тайма. Парагвайцы победили со счетом 4-0. Касерас вошел в состав своей сборной на чемпионат мира по футболу. На групповом этапе Парагвай будет противостоять американцам, австралийцам и туркам. 4 российских легкоатлета сумели в пятницу на московском мемориале Знаменских выполнить квалификационные нормативы на августовский чемпионат Европы в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС. Ими стали Екатерина Ивонина в беге на 3 километра с препятствиями, Анастасия Кобылянских в тройном прыжке, бегуны Дарья Осипова на 100-метровке с барьерами и Матвей Герасимов на дистанции 110 метров с барьерами. Всего по состоянию на 5 июня квалификационные нормативы выполнили 43 легкоатлета из России. При этом выполнение квалификационного норматива не является основанием для включения российских легкоатлетов в список участников чемпионата Европы. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: эксперименты.
1: Товарищи, дети, товарищи взрослые, продолжаем эфир, первый летний эфир передачи «Хочу все знать» в этом году. Свет, тепло, оптика, как сделать уличные солнечные часы, расскажет нам Павел Агарков, физик, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк», знатный солнечно-часодел.
2: Знатно-солнечный часодел?
1: Да.
2: Прекрасно.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Итак, мы сегодня начинаем лето, соответственно, раз у нас наука, хочу все знать, хочется и сразу что-то новое узнать, проделать множество экспериментов, которые позволяют нам сделать погоду именно вот в этот самый летний период. И начнем мы с простого, древнего метода опознавания времени, который можно сделать просто самому, просто дома, просто прекрасно, на дачном участке. Это будет интересно, и можно даже кому-нибудь показывать. И самое главное, использовать, потому что эта вещь будет до конца лета показывать вам время, когда будет прекрасная погода, когда будет солнышко. И, соответственно, это солнечные часы.
1: Знаменитый кирпич Гипериона. Если кирпич мокрый, значит, идет дождь. Если кирпича нет, значит, его кто-то украл.
2: Если кирпича не видно, значит, туман.
1: Нет, или ночь. А если кирпич раскачивается, то сильный ветер.
3: Это что-то из области британских анекдотов?
1: Нет, да, это был книжный магазин в центре Москвы, на Китай-городе. По-моему, там нет уже. И там прям висел кирпич на стене. И была вот та, прогноз.
3: Список
1: того, да, как с помощью кирпича определять погоду.
3: Красота. Поэтому мне это попадалось, да.
1: Да, но он реально, я его видел своими глазами.
2: Соответственно, давайте перейдем к изготовлению часов. Для начала надо будет найти место, где всегда солнечно. Потому что бывает там деревья, дома загораживают солнышко. Нам нужно найти место, где солнышко весь световой день. От самого восхода до самого заката. Ну, примерно.
3: Ну, вот сейчас вот люди на Красной площади представляют книги. Там всегда солнышко, если не пасмурно, и там очень горячо.
2: Там очень горячо. Соответственно, нужно найти место, где никто не ходит, и где все время солнце. И начать с самого простого – это найти палку. И воткнуть ее в землю. Это будет основой часов. То, что будет показывать нам время. Точнее, показывать время нам будет не палка, а тень от палки. А самое главное – это терпение. Далее придется разметить циферблат. И начать нужно будет с самого утра, с того момента, как вы просыпаетесь, где-нибудь в часиков в 9, на конец тени положить какую-нибудь отметку, например, камень, или если вы это делаете на площадке, на какой-нибудь забетонированной, например, нарисовать мелом.
1: Ну, откалибровать надо по реальным часам, получается.
2: Да, конечно. Надо начать с реальных часов. Далее, каждый час поставить себе будильничек, попросить там помощника или прямо на телефоне поставить будильник каждый час, и каждый час приходить и отмечать тень на вашем циферблате. И можно даже заметить, что самая короткая тень будет в полдень, когда солнце максимально высоко, тень от палочки будет самая короткая.
1: Можно, кстати, вот в этот момент и полностью откалиброваться, даже без настоящих часов.
2: Абсолютно верно.
1: То есть ты можешь, получается, ну, это несколько дней понадобится, но то есть ты постоянно отмечаешь тень. Особенно по ощущениям в середине дня, вот, как можно чаще, то есть буквально там каждые минуту-две, и в итоге ты найдешь настоящие 12 часов.
2: Да.
1: И от этого можно все остальное будет разметить.
2: Абсолютно верно. Обычно это просто делается следующим образом. Берется палочка, ставится на твердую поверхность, на которой можно рисовать. И, соответственно, тень обрисовывается каждые пару минут. Не обязательно прям каждые 5 минут, каждые 2 минуты. Но она выстраивается. И можно получить вот эту вот линию кривую, когда тень уменьшается и начинает увеличиваться. И она довольно точно выстраивается просто по нескольким точкам. И уже от этого отстраивает что-то 12 часов. И дальше просто для собственного часового пояса или для собственного широты-долготы нужно посмотреть, когда солнышко садится и где у вас будет окончание вашей тени, куда у вас повернется стрелка времени. И дальше уже разнести это геометрически на весь рисунок и разделить на равное количество частей. В целом будет довольно понятно и легко и быстро это сделать. Никаких проблем это не вызовет. Но это вот очень интересная само по себе вещь, что можно вот так определять время на улице без каких-либо механических взаимодействий, а просто погодная вещь. И это великолепно. И не только для этого мы можем использовать вообще солнышко. Потому что от солнышка мы можем провести огромное количество экспериментов. К примеру, что мы получаем от солнца больше всего?
3: Тепло, свет.
2: Тепло и свет. Соответственно, можно поиграться с теплом. К нам от солнца приходит огромное количество тепла. И это тепло мы можем как-то конденсировать, собирать и его использовать для разных интересных вещей. Для чего обычно используется тепло? Для того, чтобы самому было тепло, но летом с этим проблем нет.
1: Тут наоборот, куда бы деть это тепло.
2: Да, куда бы деть это тепло. А второе, для чего человечество в основном использует тепло, это для приготовления пищи. И можно взять и приготавливать пищу на солнышке.
3: Яичница на крыше автомобиля.
2: Яичница на крыше автомобиля – это прекрасно, но в наших широтах это не всегда можно сделать. Прям в самые жаркие моменты времени, конечно, можно попробовать, но для детских экспериментов это довольно опасно, потому что все-таки яйца являются некой биологической угрозой. Там может быть что-нибудь нехорошее остаться из микроорганизмов, да, поэтому лучше так не делать, тем более на грязной крыше автомобиля. Фу, не очень хорошо.
3: Нет, не в формате того, что это можно съесть, а в формате эксперимента.
2: В формате эксперимента, да. Я видел, как люди вот на крышу автомобиля выливают это самое яйца на капот, и просто яйцо сваливается куда-нибудь внутрь автомобиля, заливается, а потом показывают, как эту машину разбирают целиком, чтобы это яйцо оттуда вымыть.
3: Большой ремонт, да.
2: Потому что оно
3: утекло в радиатор.
2: Да, утекло куда-нибудь в печку, а потом это все вот этими сернистыми выделениями очень сильно пахнет, и приходится сильно пересобирать машину. Поэтому эксперимент веселый, замечательный, но на машине папы, мамы лучше этого не делать, потому что это может привести к действительно сложным последствиям. Но можно сделать довольно приятный, аккуратный эксперимент. Называется солнечная духовка. Берется коробка. Обычная коробка какого-нибудь размера, которого вы сами хотите. Можно взять не более там объема микроволновой печи. Ну, там, даже от обуви вполне подойдет. Дальше мы ее обязательно выкрашиваем в черный цвет. А зачем? А потому что черный цвет
1: греется лучше всего.
2: Хорошо нагревается, да. Белый цвет отражает большинство света, черный поглощает, из-за чего черная коробка будет нагреваться лучше. И дальше делаем небольшое отверстие в коробке, но так, чтобы это отверстие был клапан. То есть вырезаем квадратное отверстие только тремя линиями.
1: Угу.
2: Чтобы квадрат сам не отваливался, и мы его открываем. У нас получается такая печь с открытым верхом. И внутрь мы можем положить что угодно. Там, например, мы обычно делали бутерброды с шоколадом.
1: Шоколад плавится легко.
2: Абсолютно верно. Шоколад очень легко плавится в этой печи. Получается очень класс, такой хлебушек, пропитанный вот этим вот самым шоколадом. А можно вообще это потом еще и в морозилку убрать, чтобы получилась такая, да, приятная застывшая штука. Ну так вот, это пока самый простой вариант. Просто эта коробка кладется, закрывается и работает. Но можно усиливать эффект. Можно даже сделать бутерброды с сыром расплавленным. Тоже работает. Для этого нам нужно нашу печь улучшить. Как мы ее можем улучшить? Во-первых,
1: подвести газ.
2: Подвести газ.
3: Фольга.
2: Положить туда пару обогревателей. Не надо, это опасно. Так мы не делаем. Можно взять и сверху покрыть это все пленкой. Чтобы внутри образовался как будто бы парник и не выпускал лишнее тепло, что поднимет температуру внутри этой печи. Это первое. Второе, мы не зря сделали вот этот вот клапан сверху. Мы на него можем наклеить фольгу, светящейся стороной наружу, и запустить еще свет непосредственно внутрь коробки, прямо на наше выпекаемое изделие. Это второй момент. Третий момент. Можно взять и добавить еще отражателей, чтобы собрать больше света. А именно поставить еще несколько коробочек с фольгой наклеенной. Главное, аккуратно ее не мять, чтобы источник света был очень аккуратный и гладенький. И направить все это на коробку. Можно это сделать и с зеркалами. И поверьте, каждое зеркало будет добавлять довольно большой кусок теплоты, который попадает внутрь коробки. Прям до каких-то высоких показаний я не добирался, но градусов так 65 внутри коробки у меня получалось сделать. Всего лишь несколько кусочков фольги, направленных внутрь, получается в целом довольно Замечательно. Дальше. Когда мы так сделали, у нас получается внутри духовка, сыр легко плавится, шоколад легко плавится, можно еще какие-нибудь придумать блюда, там и зефирки расплавлять, и мармелад расплавлять. Кстати, вот недавно мне показывали, как можно сделать мармеладные, вот это вот, как фондю, только...
1: Только мармеладное.
2: Только мармеладное, да. Вот они расплавляли в плошечках и в него макали что-то. Не знаю, обычно там зефир, но это как-то очень сладко, по-моему,
3: зефир
2: получается.
3: Зефир в мармелад.
2: Зефир макать
1: вы
2: в мармелад.
1: Чувствуете, вот прям вот на ходу все слипается.
2: Да.
3: От зефира в мармеладе?
1: Ну, зефир в мармеладе. Еще метку сверху. Дрожжи можно посыпать.
3: И в сахар еще.
1: Ну, в сахар это обязательно, это без этого вообще никуда.
3: Пудры. Страшный сон диабетик.
1: Просто, товарищи, да, еще раз напоминаем о том, что сахар, конечно, не является прям абсолютным
3: злом,
1: но является его бесконтрольное потребление является злом. То есть нам нужны в жизни углеводы, но когда их слишком много, особенно таких вот высокорафинированных, это плохо может сказаться на здоровье. Поэтому для экспериментов можно всякое, но вот перебарщивать не стоит.
2: Это правда, это правда.
1: Тем более, когда слишком много сладкого, оно перестает быть вкусным. Вот прелесть в том, что ты иногда
3: редко. Все в балансе.
1: И так это сразу так вот эту конфету нашел в этом раз в месяц, съел.

0: «Маяк». 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
1: Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вас приветствует Андрей Леонов. Спектакль «Великий комбинатор». 9-10 июня. Буду ждать вас. Всего самого доброго.
2: Категория 16+. Хочу все знать.
3: Почему Александр Сергеевич Пушкин – наше все? Выясним в следующем часе в цикле «Тайны литературы».
2: Хочу все знать. Сегодня. Хочу все знать о жизни на Земле.
4: Гордость, пафос – это обратная сторона смущения. То есть она задействует практически те же мозговые структуры, что и смущение. И то, и другое – это сравнение нас с обществом, в котором мы находимся. И если мы отклоняемся от норм этого общества, то может возникнуть как раз смущение.
2: «Биология» – подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. В какой из летних месяцев не стоит горячиться? Подкаст «Астролето». В эту субботу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе смотрим. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
5: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
6: Да.
5: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
6: Да, не всем.
5: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
6: Да, именно так.
5: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
6: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: что еще можно поделать летом? Вот часы солнечные придумали, духовку придумали.
1: Можно поднять градус еще.
0: Давайте.
2: В духовке.
1: Не в духовке. В духовке уже будет так сильно поднимать градус опасно. А вот где-нибудь в небольших объемах пространства поднять температуру выше раз в 5. А если мы говорим в кельвинах, то всего лишь 2. Вполне можно. А именно, можно использовать оптические приборы, которые есть у каждого дома. Это увеличительные стекла или лупы. И с помощью увеличительного стекла, обязательно в присутствии родителей, потому что это уже эксперимент
2: близкий, пожароопасный,
1: да, к пожароопасности, можно взять и создать изображение солнышка на какой-то поверхности. То есть, если мы возьмем линзу и поместим ее на фокусное расстояние от какого-то предмета, то эта самая линза создаст очень яркий пучок света, а именно создаст прямо изображение солнышка на поверхности, и в этом изображении будет очень высокая температура. И, будучи в детстве, мы одно лето, у нас была единственная игрушка, это огромные вот такие вот увеличительные стекла диаметром сантиметров 15 с небольшим фокусным расстоянием. Это просто вот меня и двух моих братьев, это была единственная игрушка на все лето.
2: Выжигали везде
1: мы
2: и все.
1: Мы выжигали, мы прям на деревянных панельках, на всем деревянном мы выжигали все, что угодно. Там рисунки, пытались развести костер, и все, конечно, в присутствии взрослых, за нами всегда следил наш старший руководитель, моя тетя. И мы всегда, мы просто все лето все выжигали, пробовали, экспериментировали, пытались кипятить воду. В целом, иногда получается, но это прям нужно прям постараться. Для этого мы брали небольшие стеклянные емкости. Ну, там это была либо какая-то старая бутылка от какого-то лекарства черная, либо это прям непосредственно была химическая пробирка. Мы ее коптили. То есть раньше были плиты газовые. Вот у нас газовая плита прям сильно коптила. И, соответственно, в этой копоти смазываешь пробирку, она получается абсолютно черной.
0: Mm-hmm.
1: И вот если аккуратненько, с сильными умениями и долгим-долгим...
2: Настойчивостью,
1: да. Поставить 3 линзы, которые будут аккуратно каждая светить прям точно на эту самую пробирку, то
2: не
1: можно...
2: на саму воду, именно на пробирку.
1: Да, на пробирку черную, закопченную, то можно получить кипящую воду в этой самой пробирке. Вот, но это прям был прям очень долгий эксперимент. Мы его ставили чуть ли не 3 дня. Самое обидное, что в первый день у нас просто пошел дождь.
0: И все.
1: И все, и весь эксперимент закончился, и мы сидели грустные, не знали, что делать, потому что единственное, во что мы играли, это вот в эти линзы, а заволокло все облаками, пока мы не научились строить изображение с помощью этих самых линз. И мы просто пошли в комнату и начали строить изображение окна на стене, что, кстати, довольно тоже интересно. То есть вы приходите домой, в комнате остаетесь из светящего тока окно, подходите к дальней стенке, берете увеличивающую линзу и потихонечку отдаляете эту линзу от стены. И на расстоянии, примерно фокусного расстояния, у вас на стене образуется изображение окна.
2: Это немножко такой эффект фильмопроектора, да, диапроектора?
1: Ну, в целом, да.
2: Да?
1: Это... сейчас я вспомню именно построение того, как строится именно диапроектор.
2: Ну, там тоже линза, на которую светит лампа, и на стене получается изображение кадра.
1: Да, я это помню, я просто вспоминаю оптическую схему. В целом, так можно получить. Там единственное, должна быть чуть более сложная оптическая схема, но в целом, да. Так делать из телефона проектор мы делали. То есть, ставится телефон на некотором расстоянии линза, и точно так же выстраивается изображение на стене. Можно сделать поменьше изображение, можно сделать побольше. Ну, поэкспериментировать. Это вот прям действительно на практику задачка. Некоторое время попробовать, и даже может получиться проектор из телефона. Единственное, это не так эффектно выглядит, как кажется, потому что изображение получается очень неярким. И там в абсолютной темноте можно сделать там изображение там в 4-5 раз больше, чем у телефона, но оно будет и не очень ярким.
2: Ну, тусклое, да.
1: Ну, посмотреть что-нибудь в целом можно. Или там сделать какую-нибудь установку, чтобы это все стационарно смотрело, и посмотреть какой-нибудь фильм в целом довольно будет интересно. Ну, а прям очень глубоко в это погружаться, ну, не так интересно. Сейчас проще купить действительно проектор. Они недорого стоят.
0: Проще.
1: Проще. Так, это у нас было про нагревание с помощью света. И один из экспериментов, который прям стоит провести и подумать, а как оно вообще так работает, это взять несколько различных объектов и покрасить их в разные цвета. И посмотреть, а какой из цветов будет нагреваться больше или меньше.
0: Ой, это, мне кажется, это вообще отличный эксперимент.
1: Это он же... очень интересный эксперимент.
0: Так мы познакомимся с цветовой температурой, я так понимаю.
1: Не совсем.
0: Нет?
1: Для того, чтобы познакомиться с цветовой температурой, а я даже не знаю, что нужно сделать.
0: Термометр, так ты же сможешь померить. У тебя по... Наверное, мне кажется, а давайте, Павел, предлагаю сделать по этому поводу еще один выпуск вообще про вот цвета, цвет, про нагрев. Мы просто сейчас не успеем поговорить про это.
1: И про цветовую температуру будет очень интересно. Да,
0: и про, в том числе, можем сразу про лампочки поговорить.
1: Да, почему
0: про,
1: холодные лампы и горячие. Да. А горячие и холодные.
0: Хороший вариант. Это очень интересно. Очень интересно. Да. Спасибо большое. Как обычно, было очень интересно. Есть теперь что поделать. Я знаю, чем Данил Викторович сегодня займется. Будет искать
2: яичницу на машине.
0: Да. Павел Агарков был у нас в гостях, товарищ, на перемену.

0: В Москве полдень. Новости. Наталья Христова. Здравствуйте. Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подобные удары по Старобельску. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент рассказал, что российский бизнесмен был приглашен в Киев, где встретился с Зеленским, который попросил его о встрече с Путиным. Общение бизнесмена с главой киевского режима, по словам Путина, состоялось 21 мая. Уже 22 числа ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске. ЛНР. Путин, выступая на форуме, вновь подчеркнул, что России нужна не краткосрочная остановка конфликта.
1: Нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение, и вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений.
0: В ответ на вопрос модератора Путин подчеркнул, что сейчас он не видит смысла во встрече с Зеленским. В связи с этим президент обратился к российским военнослужащим с призывом «Работайте, братья».
1: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать... Товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
0: Выступая на форуме, Путин также сказал, что атака украинских беспилотников по угольной гавани в Санкт-Петербурге привела лишь к шуму и дыму, но ничего не решила.
1: Это новые средства ведения вооруженной борьбы. Ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно. Но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь. В этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле они чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является.
0: Путин отметил, что эти новые вооружения поставляют на Украину западные страны, в то время как Россия имеет свои компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы. В ходе дискуссии Путин также заявил, что боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Добавлю, что Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента, которые были озвучены им на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 376 украинских БПЛА на территории России, в том числе над Ленинградской областью и Московским регионом, сообщили утром в Минобороны. Беспилотники самолетного типа также были сбиты над Абхазией, Азовским и Черным морями. Глава Роснефти Игорь Сечин заявил о недофинансировании мировой энергетики. Выступая на Петербургском форуме, он назвал это следствием погони за зеленой повесткой и игнорирования вопросов безопасности. По словам Сечина, за последние 10 лет инвестиции в ископаемое топливо рухнули более чем на 20%. Самая тяжелая ситуация в нефтяном секторе. Там капитальные затраты упали на 35%, и негативный тренд только усиливается. Только за прошлый год объем заявленных проектов сократился еще на 8%. Иллюзия быстро энергоперехода уже привела к реальному дефициту средств в отрасли. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Поздним вечером местами пройдут кратковременные дожди. В северной столице сегодня жарко, 26-28 градусов. В Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха составит 24-26 градусов. Сейчас в Москве плюс 21-22 градуса, без осадков. Дует северный ветер, атмосферное давление 752 миллиметра.

0: хочу все знать. Тайны литературы.
1: Дорогие товарищи, хочу все знать. Сегодня, в честь 227-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, мы пригласили в студию Павла Суркова, писателя, публициста, автора образовательных программ, популяризатора гуманитарных наук, чтобы он ответил нам на единственный вопрос, который мучает нас все 227 лет. Почему Александр Сергеевич Пушкин наше все?
2: Потому, во-первых, здравствуйте. Александр Сергеевич Пушкин наше все, потому что, к счастью или к сожалению, это так и есть. Потому что мы разговариваем с вами на языке, придуманном Пушкиным. Вот хотите верьте, хотите нет, до Пушкина русский литературный язык был немножко иным. Если мы посмотрим на исследование, которое провел, Пушкин вообще такая фигура важная, у этой важной фигуры должны были быть предшественники. Пушкин же не взялся из ниоткуда,
1: не
2: да?
1: Из сферического вакуума.
2: Да,
1: появился.
2: Конечно. То есть были у него и предшественники.
1: Гаврил Романович Державин.
2: Я бы сказал, Михаил Васильевич Ломоносов, прежде всего, который взял и поговорил впервые о том, что существуют три штиля. Три штиля языка. Высокий, средний и низкий. Вот на высоком мы говорим, когда кого-нибудь восхваляем государя, императора или матушку-императрицу, это высокий штиль. Средний штиль, на нем говорит свет. На балу мы общаемся так. В свет пришли, да, в английский клоп. А низкий стиль – это вот просторечие. На нем говорят…
1: На улице.
2: Даже не на улице. На нем говорят в деревнях, да, прежде всего, да. Пушкин каким-то образом… И поэзия существует. Вот именно поэзия. Она существует на уровне высокого и среднего штиля, а в низком штиле – это фольклор. Это вот потешки, загадки, лубочные стишки. Вот это все. Пушкин сумел взять и все эти три штиля объединить в единый поэтический литературный язык. И, собственно говоря, поэтому он наше все. Потому что в нас, когда мы сейчас с вами разговариваем, мы разговариваем на языке Пушкина. Я, кстати, сегодня пришел к вам с Пушкиным, если что.
1: А я вижу.
2: Да, мы сегодня вместе
3: с... Он с нами в одной студии.
2: Он с нами в одной студии. Это правда. Это правда. Дело в том, что у меня есть друзья... Замечательные ребята, которые работают с искусственным интеллектом. И вот они решили сделать искусственную личность. Это, конечно, звучит довольно странно, но вот...
1: Пугает. Что,
2: не надо пугаться. Мы сейчас проверим, поверите ли вы в этого Пушкина.
1: Давайте.
2: Вот. Эта компания называется Trend Detector, холдинг Brand Analytics. Они сделали цифровую персону с культурным кодом. Угу. То есть на что они опирались? Они опирались на пять важных вещей. Первое. Это, собственно, пушкинское мировоззрение. То есть какие ценности тогда вообще были в обществе? Что такое вот те самые дворянские ценности, на которые опирается Пушкин? Вот не просто мы много говорим, да, о наших ценностях, да, о культурном коде, а какие ценности были тогда? Это первое. Второе – это, собственно, экспертиза. Да, это то, на что опирается общество в тот момент. Как оно было устроено политически, именно в момент жизни Пушкина. Не сейчас, а тогда. Какой был фольклор, то есть какие он мог знать сказки, какие он мог знать песни, какую он мог знать литературу на тот момент, что он мог читать. То есть маловероятно, что Пушкин мог прочитать Маяковского или Ахматову.
1: Ну, да. Это странно, если цифровая личность
2: говорят, что
1: Сергеевича будет
3: сознанием поэзии Бродского.
2: Соответственно, психосоциальный его профиль по воспоминаниям, то есть какой у него был темперамент, какое у него было поведение. Понятно, биография, ключевые вещи, и дальше в него можно вгрузить какой-то актуальный контекст. И он начинает общаться. И он начинает отвечать на вопросы. Надо сказать, ему дали, например, почитать некоторые стихи современных поэтов. И про много он просто не понял. Он не понял контекста. Он не понимает, про что это. Потому что у него нет знаний о 20-м и 21 веке. И он говорит, я не понимаю про это, но я могу оценить стиль, рифму, стихосложение. Это я могу сделать. А понять про что? Он пока не может, потому что он пока этого не знает. Он закончился на 1837 году. Он в февраль...
1: Он даже
2: 1837-го.
1: Никого из тех, на ком мы выросли, не знал.
2: Да, но для него, но ему постепенно дают эти знания.
3: То есть ему вгружают дальнейшую историю.
2: Да, и он, надо сказать, удивляется. То есть у него, как считают, что его совпадение с формулировок, которые он выдает в общении, примерно 60%. Это формулировки живого человека. Мы же с вами не всегда одинаково говорим. Uh-huh. Да, мы не повторяем одну и ту же фразу одинаково. Даже если вы зададите мне один и тот же вопрос, я все равно буду отвечать по-разному. У меня будут другие слова, у меня будет другой набор текста. Да? Ну, в общем, я сказал, а можно Пушкина проинтервьюировать? И мне сказали, давай. И вот, хотите послушать, что ответил
1: Пушкин? Ну, конечно, очень интересно.
2: И вот накануне 227-летия я спрашиваю Александра Сергеевича.
1: Цифровую копию на всякий пожарный.
2: Копию, да, конечно.
1: Это просто эксперимент.
2: Это эксперимент. А вот,
3: не спиритический сеанс.
2: Мне правда интересно.
3: Хотя вообще, по ощущениям, близко именно к тому, да, что это.
2: Мне правда интересно и от вас, и от наших слушателей. Похоже ли это на Пушкина? Я ему задал не очень много вопросов, но вопросы, которые меня волновали. Вопрос первый. Я ему сказал: Александр Сергеевич, с днем рождения, скажите, а что для вас значит этот день? Придаете ли вы ему какое-то особое значение? День рождения. Признаться, я всегда относился к нему с некоторым смешанным чувством, не то чтобы равнодушно, но без торжественности. Что значит этот день? Ну вот, еще один год прожит с картами, с долгами, с рукописями, с любовью. Повод для праздника, пожалуй, повод для тихого разговора с самим собой. Я, знаете ли, куда охотно думал о смерти, нежели о рождении. Рождение – это начало, которого ты не помнишь, а смерть – это конец, о котором ты думаешь постоянно. Что тут праздновать? Хотя если есть в этом дне одно, что мне нравится. Вы говорите, люди вспоминают, приходят, поздравляют, как вы сейчас. Это приятно, не стану лукавить. Тщеславие мой старый грех, и я с ним давно не воюю. Благодарю вас сердечно. Дальше я его спрашиваю, скажите.
1: Похоже, но есть несколько моментов, которые показались из современного... Как ни странно, современный контекст языка, тихий разговор сам с собой, это почему-то в моем мире это такое современное мироощущение.
2: Может быть.
3: Некой замкнутости.
1: Нет, я имею в виду сама формулировка. Мне кажется, она придумана в современном мире, который стал очень громким, который стал давящим на человека, и появилась необходимость тихо говорить самим собой. Человек, который в Болдино в заточении провел, написав гениальные вещи, у него нет потребности в тихом разговоре с самим собой, потому что он в нем жил. Но мне просто это единственное, что меня резануло во всем ответе.
2: Давайте продолжим дальше.
1: Дальше
2: я его спрашиваю. Если я скажу вам, что спустя 227 лет после вашего рождения вас помнят и более того отмечают ваш день рождения, что вы чувствуете при этом? Вот это число меня останавливает. Не то чтобы я не верил. Я здесь, в этом невообразимом будущем, и уже многому научился удивляться молча. Но все же. Одно дело верить, сидя в Михайловском со свечой и рукописью, и совсем другое – услышать подтверждение вот так, в разговоре. Что чувствую? Честно, некоторое смущение. Тщеславие мое, конечно, торжествует, куда ж без него, но рядом с тщеславием живет что-то поважнее, что-то похожее на благодарность, что ли, не гордость, нет, именно благодарность. 227 лет – это, похоже, уже не слава, это что-то другое. Слава шумит и проходит, а это тихо остается. Хотя, признаться, я немного боюсь спросить, если помнят, то как? Читают ли? Или только на портреты смотрят? Или речи говорят над могилой? Это, знаете ли, принципиальная разница.
1: Ну, да, наверное.
2: Похоже.
1: Нет, вот может быть, если бы... Тут эксперимент нечестный, конечно. Тут в идеале отдать читать это интервью, не говоря, что это нереальное интервью с Пушкиным. Но это невозможно.
2: Это невозможно.
1: Но я имею в виду в том плане, все равно, ну, я говорю, это сейчас, наверное, эффект наблюдателя, который знает, что он наблюдает. Чуть-чуть вот и яичность чувствуется в длине.
2: Возможно.
1: Есть такое ощущение, вот потому как я воспринимаю Александра Сергеевича, он бы где-то чуть покороче рубанул бы. То есть в юмор его... Вот
2: у меня тоже есть ощущение, что фраза должна быть короче, и он, кстати говоря...
1: И у него что-то такое Троневское появляется, вот это, да, как помнят?
2: На следующем вопросе я его решил про работу. Спросите два вопроса про творчество.
3: Кстати, мне почему-то показалось, что в этом достаточно действительно длинном ответе с длинными фразами есть что-то еще не столько пушкинское, сколько гоголевское. Про речи над могилой, про то, читают ли или смотрят на портрет. что это вот такая вот немножко ментальность гоголевская.
2: Мне кажется, Гоголь многое от Пушкина взял. Вот тут это вполне
3: согласен,
2: себе...
3: Согласен, конечно, да, безусловно.
1: Но у них общее. Да. Это... Нет, вот это вот, а как помнит?
2: А как?
1: Только портрет или смотрит? Нет, это...
3: И потом вот 227, какое число, да, вот... Что это? Вечность это?
2: Я думаю, уже. Что... Ну вот, вот я, дальше я его решил спросить про работу. Я спросил, скажите, по какому принципу вы бы отбирали сейчас произведение в «Современник»?
1: Ага.
2: Как бы вы журнал компоновали? Журнал — это не витрина, не склад. Это разговор. Живой, острый, иногда неудобный. Это первый принцип. Когда я затевал «Современник», хотел одного, чтобы в нем не было пустоты. Понимаете, у нас ведь как водится? Страниц много, а сказать нечего. Гладко, прилично, скучно, до зевоты. Вот этого я не терпел и не потерплю. Что касается правил отбора, они простые. Первое – точность. Слово должно стоять на своем месте. Если автор сам не знает, что хочет сказать, читатель тем более не узнает.
1: Угу.
2: Второе – самобытность. Подражание не грех в юности, но в зрелом сочинении оно непростительно. Третье – честность. Не смелость ради смелости, это дешевле всего. Именно честность, когда чувствуешь, что автор не красавчик,

0: занимал потому, что в нем весь узел русского существования. Пугачев, потому что в нем говорит сам народ. Страшно и внятно. Что дальше? Меня давно притягивает смутное время. Не то, что я уже тронул в Борисе. Там я взял один момент, один характер, одну вину, но смута шире. Это эпоха, когда Россия буквально рассыпалась и собралась снова. Вот это меня не отпускает. Есть и другое. Иоанн Грозный. Я к нему подходил и отступал. Слишком темная фигура. Слишком много в ней такого, что не укладывается ни в злодея, ни в государя. Это труднее Петра. Петр хотя бы строил. Иоанн и строил, и жег одновременно. Вот об этом я хотел бы написать. В какой форме, еще не знаю. Может, снова драма, может, проза. Посмотрим.
1: Я понимаю, почему сложно. Потому что мы же Пушкина знаем по тем временам, когда в жанр, как, такого жанра, как интервью, вообще не существовало.
0: Конечно, конечно.
1: Он же был придуман сильно позже. То есть, когда у нас первое интервью? Это 20 век.
0: 20 век. Ну, вот такой.
1: Да, именно жанр интервью.
0: Жанр интервью – это, ну, конец 19-го. Все-таки уже начали рассуждать, уже начали разговаривать. Но чистое интервью появляется в 20 веке. Конечно, оно появляется на самом деле благодаря радио во многом.
1: Да.
0: И потому что газетам, стали думать, и радио, да, это... и стали думать, а чистое интервью появляется, когда появляется медиа вот, угу. Современное. Вот это интересно, собраться, как мы сидим сейчас с вами вживую и разговариваем. В газете, понятно, ты можешь что-то исправить, что-то покорректировать в журнале, да? А живой разговор в прямом эфире, вот как у нас сейчас, тут ничего не подкорректируешь, это да, самое интересное.
1: Да. Да, поэтому все радио любят. Но я, как у меня был опыт работы, когда мы делали книгу с интервью с учеными для моего родного университета, то есть мы сделали 20 интервью вот в студии подкастов, я готовился, брал интервью, а потом мы это хотели превратить в текст, именно книги, от убрать интервью, оставить прямую речь.
0: Не получается.
1: Это титанически сложно. Я понял, что больше никогда в жизни я не буду пытаться... То есть в формате подкаста, который вот включить, посмотреть, послушать, отлично. Все как обычно, с тем на тем перескочили, как-то весело, живо, ты эти там полтора часа послушал, ну и вот переслушал ради интереса, все хорошо. Для книжки у нас отработало только три разных редактора, помимо меня. То есть мы перелопачивали, перелопачивали, правили и правили. Ну, то есть, чтобы это стало языком, который читать можно.
2: Ну, это бесконечная работа. Ну, практически.
1: Практически, да, и она очень сложная, потому что это разный язык.
0: И вот. Еще важно не убить живой язык человека.
1: Да, чтобы, да, то есть, чтобы там человек остался.
0: Да, его характер. И вот как раз у меня остались два вопроса к Пушкину. И вот посмотрим. И я его спросил, а что для... Конечно, я хотел спросить, что такое русский дух? Какой он? Вот вопрос. Не отделаешься коротким ответом. Длинным тоже не отделаешься. Потому что это из тех вещей, которые чувствуешь. А как только начинаешь объяснять, что-то главное ускользает. Но попробуем. Русский дух – это прежде всего способность терпеть. Не покорно, не по-рабски, а как-то иначе. С внутренним огнем, который не гаснет. Второе – это размах. Русский человек редко делает что-то в полсилы. Либо гуляет так, что небу жарко, либо кается так, что сердце разрывается, меры не знает. В этом одновременно и сила его, и беда. Третье, и мне это особенно дорого, милосердие к падшему. Не всегда, не у всех, но как черта народная, она есть. И я скажу вам вот что. Когда меня спрашивают о русском духе, я всегда думаю не об отвлеченных понятиях. Я думаю о няне моей, об Арине Родионовне. Вот в ней был этот дух весь целиком. Или думаю о дороге, о русской дороге, бесконечной, грязный, непредсказуемый, о том, как русский человек на этой дороге не унывает, едет и поет, или молчит, но как-то так молчит, что это тоже песня. Русский дух, он не в манифестах, он в этом молчании, в этой песне, в этом терпении с огнем внутри. Вот, пожалуй, и все, что я могу сказать. Остальное в стихах. Там точнее. И, наконец, последнее, что...
1: Подождите, две ремарки. Первая, Русь, куда ты мчишься, прям,
0: да,
1: реально
0: отдает. Да, да, отдает.
1: А второй, сразу вопрос, это он вас на дуэль в конце вызвал, нет?
0: Нет.
1: Жаль.
0: Не, а за что?
1: Не, ну просто это было вообще феноменально. Вы знаете, все отличные вопросы, но давайте, чтобы добавить остроты нашему интервью, дуэль.
0: Нет, дуэль, когда честь затронута, а честь его я не затрагиваю. И последнее, что я его спросил, что про библиотеку, что библиотека пушкинская славилась полнотой, разумностью подбора, и что бы хотелось ему сейчас перечитать. Библиотека моя. Да, я ею дорожил. Что перечитать? Вопрос застает меня врасплох, приятно врасплох.

0: первое, что приходит в голову, Монтень. Весь Монтень. Это такая книга, которую нельзя прочитать однажды и закрыть. Каждый раз открываешь и находишь что-то, чего прежде не замечал. Или замечал, но теперь понимаешь иначе. Потом Шекспир, но не всего подряд, «Мера за меру». Вот что я бы взял сейчас. Там «Пора власти и милосердия» сказано так, что никакой трактат не заменит. Из историков Тацит. Холодный, точный, безжалостный. Читаешь про Рим и видишь все, что угодно, любой век, любой двор. Но знаете что? Я бы, пожалуй, взял сейчас что-нибудь совсем простое. Какую-нибудь летопись. Нестора. Сесть у окна. Читать медленно. Слышите этот древний русский голос? Простодушный, кроткий, мудрый, без всякого умысла быть мудрым. Вот что мне сейчас хочется. Тишины и летописи.
1: Ну,
2: как... Это финал такой, да?
0: Да. Я, конечно, вот тут я немножечко засмущался бы, потому что мне кажется, что Пушкин не захотел бы Шекспира.
1: Нет.
0: Шекспира любил Грибоедов. И как раз Грибоедов привил русскому обществу любовь к Шекспиру. Шекспира стали читать с подачи Грибоедова.
1: Мне кажется, скорее, он Байрона бы он бы захотел.
0: Ну, Байрон для него, я думаю, я, конечно, думаю, что Пушкин бы читал Мицкевича. Я думаю, вот действительно поэтским он всегда был в диалоге, и кто его, кому он постоянно возвращается, и с кем он действительно чувствует себя на равных. Я думаю, что он бы к Мицкевичу обращался.
1: Угу.
0: Он бы с Мицкевичем соревновался.
1: Не, просто мне кажется, он бы, если перечитать, я, наверное, опять же, как вот, я, кстати, почти продолжение нашего недавнего разговора закончил основные Белевский, вот дочитываю «Тайн остров погибших uh-huh. кораблей». И это вот в том плане, что перечитать что-то детское. А Байрон, это у него все-таки времен Царско-сельского лицея, я же так понимаю,
0: да,
1: он с ним
0: да.
1: читал. Вот я имею в виду, в моем понимании, что если его там в возрасте под 40 бы мы это интервью с ним делали, его спросили, что бы он мог Байрона назвать именно потому, что это возвращение к себе в юности и такой диалог с самим собой.
0: Не совсем. Я бы Байрона в нашем случае, я бы сравнил вот не с Беляевым, а с Крапивиным.
1: Ну, почему? Потому что имел в виду,
0: Байрон
1: да.
0: для него современник.
1: Mm.
0: Байрон — это тот, кто живет сейчас, с кем
1: да,
0: можно
1: это
0: поговорить.
1: Точно, это же
0: вживую.
1: Для нас это тоже уже...
0: Да, и... что Байрон, что Шекспир. А да, то, что между ними 200 лет, ну как это, ладно.
1: 100 лет туда, 100 лет сюда.
0: 100 лет туда, 100 лет назад, это же...
1: Заповеди путешественников во времени, которые плохо учились. 100 лет туда, 100 лет обратно, какая разница.
0: Это же тысячелетие. Какой милый у нас тысячелетие на дворе. Поэтому Байрон для него современник. И он как раз говорит тогда ага. с Байроном как с современником.
1: Тогда они взрослеют оба вместе.
0: Угу. Угу. Ну, Байрон-то не доживает. И, значит, у Пушкина, я думаю, к нему были бы и вопросы. Именно как, да, как воспоминанию своей юности угу. по отношению к современнику. Это как нам, я говорю, как нам сейчас бы перечитать Крапивина.
1: Угу.
0: Вот. А Беляев — это все-таки немножечко история. И вот, ну, для нас, во всяком случае.
1: Да, я согласен. Но я имел в виду, что это такой вот возврат, как, ну, я не знаю, как... Ну да, согласен, это как я Стругацких перечитываю тоже. Они вроде даже еще и можно диалог вести, но все равно разрыв возрастной очень большой.
0: Да? Да? Не знаю, для меня как раз Стругацкие, это как раз для меня было всегда таким ощущением, даже в середине 80-х, что они есть и творят.
1: Товарищи, перемена.
3: О русском языке можно говорить бесконечно. Это на самом деле безбрежное море тайн и загадок, связанных с историей слов и выражений.
4: Владимир Пахомов, филолог.
5: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума обратился к российским военным фразой «Работайте, братья». Также президент, комментируя открытое письмо Зеленского, заявил, что тот создает обстановку, при которой невозможно проводить никаких личных встреч.
2: И это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
0: В ходе дискуссии на пленарном заседании Путин также заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины. В Кремле призвали не делать поспешных выводов из-за письма Зеленского Владимиру Путину. Что касается обмена заявлениями, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью медиакорпорации Китая на полях Петербургского форума. Обращение Зеленского появилось на его сайте вечером в четверг. В нем он выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории, например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом Зеленский утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США. В 29-м Петербургском международном экономическом форуме приняли участие почти 30 тысяч человек из 142 стран мира. Итоги подвел ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. По его словам, заключено более 1000 соглашений на общую сумму 6 триллионов 642 миллиарда рублей. По словам Кобякова, западные инвесторы проявляют осторожный оптимизм относительно возвращения в Россию. Сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. Глава Роснефти Игорь Сечин предупредил, мир вступил в полосу стратегических рисков. Выступая на АПМЭФ, он заявил, объем фиктивного капитала сегодня превысил мировой ВВП в 5 раз. Это больше 500 триллионов долларов. Сечин напомнил предупреждение экономиста Джона Мейнарда Кейнса об опасности превращения продуктивных инвестиций в спекулятивные пузыри. По словам главы Роснефти, долг большинства стран не обеспечен реальными активами. Даже физическое золото, хранящееся в США, покрывает лишь 5% американского долга. Как заключил Сечин, цитируя историка Тойнби, цивилизации не убивают, они совершают самоубийство. Воздух в московском регионе продолжит пригреваться на следующей неделе. Температура достигнет 30 градусов, что будет соответствовать норме июля. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила также, что во второй половине недели к прогнозу добавятся дожди, но воздух все равно останется теплым. Ночью будет 11-16 градусов, днем 22-27. Облачная погода с прояснениями. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 22 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков перешел в петербургский СКА в результате обмена между хоккейными клубами. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. В обратном направлении в «Металлург» отправляются вратарь Егор Заврагин и защитник Егор Зеленов. Делегаты Конгресса Международной федерации санного спорта рассмотрят вопрос о возможности участия саночников из России в турнирах под эгидой организации в сезоне 2026-2027. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Российские саночники могут получить более широкий доступ к международным стартам уже в следующем сезоне. Этот вопрос, по данным агентства ТАСС, вынесут на Конгресс Международной федерации санного спорта, который пройдет 8 и 9 июня в немецком Берхтесгадене. Формально речь не о возвращении сборной России под флагом, а о пересмотре прошлогодней резолюции, принятой на Конгрессе в Тампере. Тогда ФИЛ продлила отстранение российских спортсменов, тренеров и официальных лиц, ссылаясь на риски для безопасности соревнований. Решение было достаточно жестким. Против допуска россиян даже в нейтральном статусе проголосовало большинство делегатов. Но с тех пор ситуация изменилась. Осенью спортивный арбитражный суд частично поддержал российскую сторону и фактически указал, ФИЛ не может автоматически закрывать соревнования для тех спортсменов, кто соответствует критериям нейтрального статуса МОК. После этого российские саночники все-таки были допущены к олимпийскому отбору, но только в одиночных санях. На играх в Италии, напомню, выступали Дарья Олесик и Павел Репилов. Отдельная история юниоры. МОК в конце прошлого года рекомендовал международным федерациям не ограничивать доступ российских и белорусских спортсменов юношеского возраста к международным соревнованиям. Поэтому на конгрессе ФИЛ, вероятно, будут обсуждать сразу два уровня допуска. Взрослых, как индивидуальных нейтральных атлетов, и юниоров, возможно, на более мягких условиях. Прогнозы пока осторожные. Полноценное возвращение России в санный спорт пока выглядит маловероятным. Самый реалистичный сценарий – ограниченный допуск отдельных российских саночников в нейтральном статусе с жесткой проверкой по критериям МОК.
0: Ботафого начал переговоры с футбольным «Зенитом» с целью урегулировать ситуацию с задолженностью перед санкт-петербургским клубом за переход нападающего Артура зимой 2025 года, который составляет 6 миллионов 400 тысяч евро. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что «Ботафого» предлагает «Зениту» правого защитника Витинью, а также выплату в размере 2 миллионов евро в счет уплаты долга. Польская теннисистка Майя Хвалинская не сможет ничего противопоставить Мире Андреевой в финале открытого чемпионата Франции, если у россиянки все будет в порядке с физическим состоянием. Об этом заявил РИА Новости экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Финал Ролан-Гаррос состоится в субботу и начнется в 16:00 по московскому времени. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Хочу все знать. Тайны литературы.
1: Дорогие товарищи, хочу все знать, и продолжаем нашу беседу о том, почему Александр Сергеевич Пушкин наше все. В студии Денис Николаев, Данил Лукин и самый главный в этом часе Павел Сурков, писатель, публицист, автор образовательных программ, популяризатор гуманитарных наук, человек, который взял интервью у искусственного
2: Александра Сергеевича Пушкина.
1: Искусственного, не искусственного, а нет, какого да. модели?
3: У смоделированной личности Александра Сергеевича Пушкина. Давайте вот так мы скажем. Действительно, это интересно. И вот еще ведь, что еще интереснее. Интереснее то, что Пушкин продолжает нас всех волновать. И с Пушкиным мы продолжаем вести диалог. Пушкин один из тех авторов, один из тех людей, которые нас интересуют и в прямом смысле как творческая личность. То есть мы смотрим на него и пытаемся понять, как же он рефлексирует, что он думает, что он чувствует, как он это рефлексирует в стихах и вообще в литературе как таковой. И этому мы можем у него поучиться. Потому что Пушкин действительно умел делать вот что. Он умел правильно ставить вопросы, он умел правильно заходить в какую-то проблематику и искать ответ, и показывать этот ответ на примере, показывать этот ответ через текст. Я вообще вот когда разговаривал по поводу того, а как можно смоделировать личность Пушкина, я говорю, почитайте 10-й том. 10-й том – это пушкинская переписка. Она, вот к ней я в последнее время очень часто обращаюсь, потому что там как раз очень живой Пушкин. И там четко видно, с кем и как он общается. То есть есть, на самом деле, у него там три категории людей. Первый – это с кем у него близкие личные отношения, это друзья, это прям ближний дружественный круг. И там он может вообще говорить о чем угодно. Там у него мысль скачет. Он рассказывает, где он занял денег, при этом, когда он приедет в гости, при этом, почему ты ко мне не приезжаешь. И прости, что я должен тебе 10 рублей, отдам на следующей неделе, когда как раз к тебе заеду.
2: А такой ты немножко эпистолярный СДВГ.
3: Если можно так выразиться, да. И там он вообще никак не редактирует свою речь. То есть это именно вот
2: абсолютно живой
3: язык. Есть переписка с людьми, ее не назвать деловой, но она вот про какую-то очень четкую конкретику. Это те, с кем у него действительно отношения связанные там с журналом.
2: Да, рабочая
3: переписка. И она чрезвычайно четкая. И там это совсем другой Пушкин. Это человек, который четко раздает какие-то указания, четко объясняет, что он хочет, и четко ясно, что он хочет получить. И самое короткое, это когда касается каких-то, совсем уж деловых вопросов и вопросов субординационных. Когда он разговаривает с кем-то, кому он, по идее, должен быть не то, что подчинен, да, но с кем его разделяют какие-то иерархические лестницы. И там все вообще коротко, на уровне простой фразы «да», «нет». То есть это удивительная совершенно речь и удивительный способ выстраивания вот таких эпистолярных отношений. Вот спрашивали, как можно... Вот интервью, оно тогда еще через письма. Ты задаешь вопросы, да, и получаешь какие-то ответы.
1: Просто интервью через письма, как человек, который несколько лет назад все лелеял мечту, чтобы какой-нибудь всероссийское движение «давайте напишем друг другу письмо бумажное» затевать. Мне даже там кто-то присылал, Игорь, привет, вот он присылал из Минска.
3: Прям бумажное письмо.
1: Открытки. Вот.
3: Прекрасно.
1: И я там стараюсь из каждого города какую-нибудь открытку отправить. Просто вот это, мне кажется, классно. То есть такое же удовольствие, как виниловая пластинка, бумажная книга, это письмо, написанное от руки и отправленное. Так вот, когда ты в письмах переписываешься, у тебя есть время подумать. Потому что когда ты берешь интервью, даже если это не прямой эфир, а записной, но все равно накладывает отпечаток, что ты должен очень быстро сформулировать мысль. И поэтому зачастую люди... научные горьким опытом умеют шифровать это в витиеватой формулировке, чтобы вроде как бы ответить на вопрос, но как бы потом никто тебе не задаст уточняющих вопросов, которые будут не очень приятными, либо просто оттачивается навык остроумных ответов, но опять же ни о чем. То есть сколько таких прекрасных интервью мы можем найти на просторах интернета.
3: Это правда.
1: Когда ты смотришь, ой, ну потрясающе, ну так он держится в кадре, такие ответы, так остроумно, потом через месяц ты пытаешься вспомнить, а что-то ценное он сказал, то есть условно это интервью даже не разлетается на те самые пресловутые отрезочки, зовущиеся ныне рилсами и шорцами в запрещенных
3: оно
1: и так
3: далее. Оно не миметично, как сейчас.
1: Да.
3: Не миметично. На мемы не распадаются.
1: Да. А вот когда тебе пришло письмо, ты его... А первое за долгое время, и ты сидишь опять же где-нибудь в Болдино, ты его один раз прочитал быстро, бегло, просто получить удовольствие от того, что вот тебе друг написал. Прочитал, воодушевленный, походил, погулял, подумал первый раз, потом перечитал его еще раз, уже смакуя речь, которой твой друг пользуется, и потом ты сел писать ответ.
3: Сейчас самую страшную вещь скажу, они это вообще не так воспринимали.
1: Это я сейчас
3: не стороны. Они это воспринимали, как мы сегодня получаем сообщение в мессенджере. Письмо, письмо. Это способ быстро что-то сообщить. Бывает такое...
1: А для долгого беседы при встрече?
3: Для долгого при встрече беседы обстоятельные. Поэтому, если ты приезжаешь в гости, ты приезжаешь в гости не как сейчас.
1: На 2 часа.
3: Мы приехали на несколько часов, посидели на кухне, попили чай, съели торт и заодно поговорили. Нет, гости — это дня 3, когда ты проводишь сутки с человеком, с которым ты хочешь поговорить, и гуляешь, не знаю, с ним по полям, по лесам, по имению, и ты успеваешь действительно все обсудить. Ведь если мы посмотрим, та же самая пушкинская переписка очень часто состоит из коротких записок. Это записки, которые он, условно говоря, пишет домой или друзьям, чтобы быстро отдали, объяснили. В день дуэли Пушкин таких, накануне дуэли, Пушкин таких записок написал порядка 10, когда идет подготовка к дуэли. И Доршиаку он там пишет, и, собственно говоря, и Донзас он пишет. Это короткая записочка. Я нахожусь здесь. Ну-ка, Ванька, быстро отнеси барину. Да. Да, нет, они воспринимали эти письма, как мы сегодня воспринимаем заметочку или сообщение в мессенджере.
1: Но все равно, мне кажется, у тебя есть время, чуть, ну, какие-то длинные письма, которые обычно еще входят.
3: Это если
1: есть
3: длинные.
1: Время обдумать, ну, особенно если это какой-то начинается спор. Одно дело, письмо быстрое, давай увидимся, или там быстрая реакция на политические события, или еще что-то. Другое дело, допустим, спор, который в письмах завязывался.
3: Ну, как правило, такой спор разрешался потом лично. То есть мы об этом должны поговорить. Сейчас мы спорим, да, но мы должны это проговорить.
1: Вживую уже.
3: Да, а функцию, знаешь, вот этих различного рода сообщений, эмодзи, выполняли бумага, духи и так далее, да, то есть что-то приложенное к письму, да, вот барышня хочет выразить почтение и прикладывает цветочек туда в конверте, маленький. Засушенный, да, засушенный цветок из букета, или надушивает духами, ароматом бумаг.
1: О, это вообще прекрасно.
3: И это тоже, и это есть как раз почтение, как мы сегодня прикрепляем какой-нибудь смайлик к отправленному сообщению.
1: А раньше надо было выйти во двор и сорвать.
3: Да, сорвать цветочек
1: и
3: приложить его в конверт. Вот на самом деле-то в коммуникации мало что поменялось. Но и это тоже как раз вот живой язык.
1: А про беседы я вспомнил, как я зимой ездил как раз недалеко от пушкинских мест, в Псковскую губернию, в глушайшую деревню вот на берегу озера к своим друзьям. И на несколько дней, в районе Рождества мы, да, да, после Рождества я поехал. И вот это я поймал вот это состояние, когда у тебя, тебе не надо никуда спешить. И вот мы несколько дней очень медленно разговаривали. То есть обо всем. Потом мы пошли на другой конец деревни просто потому, что уже тебе делать нечего.
3: Надо куда-то пойти.
1: Да, ты идешь, и пока шли, что-то тоже обо всем беседовали. А вечером вот тоже забытое удовольствие. Просто сели и просто так играли в дурака. Это тоже в Москве забытые, в большом городе забытое ощущение, что ты не в настолку модную. Не это, а просто около печки, сидя, с кружкой чая, в карты и что-то о жизни.
3: Ну, это, и это тоже, да, причем тоже есть же разные карточные игры. Да. То есть карточные игры, за которыми ты, и Пушкин это, кстати, тоже очень хорошо понимал, которыми ты едешь в клуб, и там у тебя игра, там, фараона, который Пушкин очень любил играть,
1: ну, азартная это игра. Это азарт, да. Это уже
3: и такое. Это светская тоже беседа. Это вы не просто играете, вы еще и разговариваете, и там можно какие-то и деловые контакты поддержать. А вот простая игра типа дурака, да, это игра... как раз домашняя. Это вот как настолка, да. В которую поиграть с друзьями. И
1: порог вхождения низкий. Тебе да. не надо учить правила, и любой может прийти, и ты его просто моментально всасываешь вот в этот круг.
3: И да. есть быстрое понимание этой игры.
1: Как заметьте, вот это почему Александр Сергеевич Пушкин наше все? Потому что разговоры о нем и вот просто обсуждение даже его, это просто наша жизнь.
2: Превращаются в разговоры обо всем.
3: Возвращают нас к нам сегодняшним, потому что он задает некую матрицу русского поведения. Во-первых, это, я всегда про это говорю, четкое понимание чести, четкое понимание того, зачем ты, и не разменивает совершенно себя в этом плане на мелочи, но при этом он абсолютно открыт и многогранен, и мы видим Пушкина разного, мы видим Пушкина веселого, мы видим Пушкина философского, мы видим Пушкина саркастичного, и это как раз живой человек.
1: Давайте сделаем паузу.

0: Маяк. Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «Одиночество». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». В любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Рекомендовано для совместного прослушивания.
1: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Из дневника.
2: 12 октября 1928 года. Мой портрет, написанный художником П., чрезвычайно похож на меня. Притом похож вообще на ученого, писателя, может быть, на художника. Но моей индивидуальности в нем совершенно нет. Жена моя очень хорошо это чувствует, но не мастерица в оценке искусства, свое недовольство выражает просто: портрет не похож. Мы долго спорили. Я говорил: похож, она не похож. Я говорил: очень похож, она совсем не похож. Вдруг, как в нашем городе это часто бывает, погасло электричество, портрет исчез. И спор наш сам собой прекратился.
0: Михаил Пришвин. Маяк. Хочу все знать. Тайны литературы.
3: Чуть-чуть осталось. И, может быть, домой и перечитывать.
4: Перечитывать Пушкина.
3: Да.
4: Мне кажется, это самое душеспасительное, душеполезное, что есть. Вот многие говорят: ой, а как же, зачем перечитывать классиков? Ну, классики тоже бывают разные, классики и классики. А вот перечитывать Пушкина всегда интересно, потому что удивительно, но ты всегда можешь у него отыскать какие-то яркие, мощные образы, которые всегда, они вне времени. Они вне времени. Пушкин в этом отношении, он совершенно вневременной автор. И он точно попадает в нас сегодняшних. Даже когда он начинает вдруг, вот мы перечитываем Руслана и Людмилу. Вот я недавно, мне нужно было пересмотреть как раз «У лукоморья», да, ведь как заканчивается это длинное вступление, да, «У моря видел дуб зеленый, под ним сидел, и кот ученый своей мне сказки говорил», да, то есть вот классическая история погружения автора в сказку, да, классическая история погружения автора в фантастический мир. Вот та история про попаданца, которая попадает, на котором построена вся фэнтези-литература. Mm-hmm. Ты оказался в этом фантастическом мире внутри мира сказки.
5: Мне еще очень нравится, Юрий Николаевич Стоянов в интервью своем как-то сказал, что Пушкин чрезвычайно кинематографичен.
4: Монтажен.
5: Да,
4: монтажен. Да. Это тоже очень важно. Монтажен не везде. Монтажен Евгений Онегин. Вот Евгений Онегин удивительно монтажен.
3: Да вообще как его... Ну, он прям идеально сделал.
4: Именно. И поэтому мне прям удивительно, почему до сих пор никто адекватно его не экранизировал.
5: Не снял именно,
4: да,
5: по,
4: да,
5: роману.
4: Да, сделайте вы...
3: Просто потому что надо не пытаться новое изобразить, а внимательно прочитать,
5: вот,
3: что есть. Да.
4: Вот, да.
5: Но не только Евгений Онегин. Я читал там другие сказки, тот же Руслан, он тоже очень монтажный. И этот самый... Сказка о царе Салтане тоже.
4: Тоже, да. Да. И в этом смысле, ну, вот сказка о царе Салтане, я считаю, гениальный совершенно мультфильм. И он совершенно потрясающий.
5: И да. Еще важный момент. В связи с его монтажностью. Сейчас кино-кино, А 100 лет назад я как музыкант огромное количество опер.
4: Опер.
5: Большинство русских опер так или иначе.
4: Театральные постановки вообще. Пушкин очень драматургичен. Вот я сейчас занят тем, что делаю инсценировки по повестям Белкина. У меня есть такая мечта сделать несколько спектаклей по повестям Белкина и их сориентировать по календарю по-русскому. Вот будет у нас зима, и это метель. Будет осень, это гробовщик. И будет лето, это выстрел. Ну, то есть сделать вот такую, привязать их к сезонности некоторым образом и играть в такой усадебной атмосфере.
5: Времена года.
4: Да, сделать вот так. И я смотрю, боже, до этого я делал инсценировку по Дубровскому, и Дубровский идеально лег, как именно как пьеса. И она раскладывается, инсценируется, и получается очень интересно. Вот с Белкиным такая же история. И это так любопытно, когда ты вдруг погружаешься в этот пушкинский текст и понимаешь, что ты из него можешь делать полноценное, новое какое-то вот многоуровневое произведение. Очень, очень здорово. И оказываться по неволе соавтором. Сейчас очень так пафосно звучит. Пафосно и высокопарно
3: младшим
4: звучит.
3: Младшим соавтором, вот это подсказка такая.
4: Да, да, да, да, да, младшим соавтором.
3: Талантливым паразитом, как сказать, паразитирующим на творчестве
4: Великого. Эпигоном, да, талантливым эпигоном гения. Это всегда приятно и не стыдно совершенно. И, но при этом очень, при этом невероятно ответственно. А с другой стороны, ты понимаешь, что текст настолько хороший, что испортить его совершенно невозможно. Вообще, вообще невозможно. И как бы ты ни пытался, он в этом тоже величие Пушкина.
3: Ну, подождите, вы прямо сейчас вызов бросаете некоторым творческим людям современным.
5: Испортить. Ну, есть у меня аналогия такая тоже музыкальная. Это музыка Баха. То есть в музыке есть Бах, даже у Бродского, да, в каждом из нас Бог, в каждой музыке
4: каждый
5: Бах.
4: В каждом из нас Бог, да.
5: Да. И там вот, казалось бы, Бах писал там для скрипки, для органа, для клавесина. Да ничего подобного, Бах ноты писал. Их можно играть хоть на губной гармошке, они все равно от этого не перестают быть Бахом.
4: То же самое, да, да. Пушкин пишет текст. Да. Да, и из этого складывается, и из этого, повторю, то, с чего мы начали, из этого складывается наш язык, наш современный литературный язык, на котором мы говорим. Пушкин этот язык придумал, и теперь мы вынуждены волей неволей говорить на пушкинском языке.
3: Самое интересное, мне кажется, что даже вот новые слова, которые мы втягиваем в язык, они все равно в логику потом пушкинского языка.
4: А именно так. А какие, которые придумываются, вот вся, весь эта попытка выстроить новояз, она же не приживается. Ну, не приживается.
3: Она все равно, все ломается под старые устои.
4: Да, все равно все обрывалк дальше, да, и ты не можешь это, произнести нормально.
3: Нет, ну какие-то, говорю, которые всасываются в язык, они все равно потом ритмику приобретают. Ну, то есть, потому что, опять же, он и научился внутрь того, как это, при синтезе вот этого своего языка, он в том числе иностранные языки-то легко
4: туда. Потому что он понял энергийность языка, он понял заложенную в слове силу. И эта сила должна быть очень четко артикулирована. Слово должно стоять на своем месте. Когда еще очень интересно перечитывать пушкинские варианты, как он переставляет слова. И даже когда он не может найти рифму, да, он может похулиганить с автором. Понимаете, о чем я? Читатель ждет уж рифмы розы, на, вот возьми ее скорее. Ему нужно описать эти морозы, но он не хочет в этот момент мучиться по поводу того, найти какую еще благозвучную рифму. И он пускается в игры с читателем. Прекрасная выдумка, замечательно. Да. Ломается четвертая стена. Кто до него так делал? Никто.
3: Не, мне кажется, вообще с ним появилась. Ну, парадокс в том, что ее не было, он ее создал и тут же сломал.
4: Да, и это...
3: И это стало прародителем русского театра в том числе.
4: В том числе, и вообще...
5: И русского стендапа в дальнейшем.
4: Вот это, я боюсь бы, Пушкин, современный русский стендап, Пушкина бы утомил, мне кажется.
5: Возможно, да.
4: Не то, что не оценил, мне кажется, он бы его утомил некоторым образом, ну, слишком...
5: Его много, да, наверное?
4: Его много, и он примитивен, скажем так, и поэтому...
3: Витиеватости не хватает.
4: Дело не в витиеватости, глубины не хватает.
3: Ну, это я имею.
4: Может быть, витиеватым, но не глубоким. А в Пушкине есть глубина.
3: Как говорил мой любимый юморист, на творчестве которого я учился, Андрей Кнышев, чем глубже книга, тем больше в ней воды. И он так это потрясающе было напечатано, это были волны, волной напечатано, и оно так вот там 8 строк, чем глубже книга, тем больше в ней воды. И это не относится к Александру Сергеевичу Пушкину, здесь наоборот. Спасибо большое, Павел Сурков был у нас сегодня в гостях. До новых встреч. Данил Лукин, Денис Николаев. В субботу и воскресенье, товарищи,
6: не забудьте включить «Маяк» детям.

0: Москве 13 часов. Новости. Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, подобные удары по Старобельску. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, комментируя открытое письмо Зеленского. Российский лидер вновь подчеркнул, что России нужна не краткосрочная остановка конфликта. Путин также прокомментировал внимание Зеленского к его возрасту. По словам главы государства, есть руководители постарше, да и в целом главным является не возраст, а дееспособность. Также Путин обратил внимание на необходимость проведения президентских выборов на Украине.
1: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное это не возраст, главное дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо, это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. Всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
0: Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит, говорил Владимир Путин во время дискуссии на пленарной сессии. Президент считает, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой. Путин также отметил, что текущие темпы роста экономики России – это уровни последних лет в еврозоне.
1: Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъем.
0: Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента, озвученных им на пленарном заседании ПМЭФ. Об этом сообщил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин. В Кремле призвали не делать поспешных выводов из-за письма Зеленского Владимиру Путину. Что касается обмена заявлениями, реакции Трампа на это письмо можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ. Обращение Зеленского появилось на его сайте вечером в четверг. В нем он выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в конце предложил начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории, например, Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. При этом Зеленский утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и США. К сводке Минобороны, российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Харьковской области. По данным ведомства, российские войска поразили объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средства ПВО за сутки сбили 911 БПЛА и 4 снаряда «Хаймерс» ВСУ. Глава Роснефти Игорь Сечин, представляя на Петербургском международном экономическом форуме доклад «Начало конца или конец начала», заявил, вопреки ожиданиям, применение искусственного интеллекта в 90% случаев не привело к росту производительности труда. Этот феномен, известный как парадокс Солоу, описан еще 40 лет назад. Компьютеры видны повсюду, кроме статистики эффективности. Сечин подчеркнул, 70% компаний активно используют ИИ, но за 3 года это не отразилось на производительности. При этом доля софта в капитальных затратах достигает 45%. Но главное – риски. Люди могут потерять значение перед лицом армии машин. Идет отработка систем управления людьми на поле боя, где искусственный интеллект делает человека расходным материалом. По-июльски теплая погода ожидается в эти выходные в Москве, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В Москве и по области ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер восточный 1,6 метра в секунду. И воздух прогреется до плюс 25, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет меняться мало, составит 752 миллиметра ртутного столба. В воскресенье в столичном регионе также ожидается лучшая в мире летняя погода. В Москве будет миллионный миллион. Солнечно, сухо, тепло, ночью 10-13, а после полудня от плюс 24 до 27 градусов.
0: По прогнозу синоптиков, только во вторник локальные грозовые дожди могут слегка освежить столичный воздух. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 20-22 градуса. В Москве воскресенье без осадков и 25-27 жары.

0: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых. Вот интересно. Довольно много о России говорил отец современного германского государства, Отто фон Бисмарк. Я никогда не слышал, чтобы он что-нибудь говорил про Пушкина. А ведь наверняка слышал и, возможно, даже читал в переводах. Дорогие друзья, у нас продолжается, и вполне естественно, день рождения, день русского языка, продолжается разговор о Пушкине. Только что вот мои друзья и коллеги вышли из студии. Ну, там был Пушкин, так сказать, для детей. А у нас школьная программа для взрослых. Поговорим, попытаемся поговорить о том, как вообще, как Пушкин повлиял и влияет на нашу культуру и культуру за рубежом. Вот так, какие произведения. Вместе с нашим уважаемым гостем, профессором Российского государственного гуманитарного университета, доктором филологических наук Юрием Викторовичем Таманским. Юрий Викторович, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Хотите, я расскажу про миф, с которым я долго боролся, а потом перестал. Рукой махнул. Миф связан с Пушкиным. Причем миф устойчивый. Я пытался найти, откуда это, кто его впервые запустил. Миф живет, причем, ну, разумеется, 99% населения России, даже те, кто читают Пушкина, таких не так много, на самом деле, вот, после школы. Ну, ладно. Уважаемые люди, все журналисты знают, что Арина Родионовна была его няней. Дорогие друзья, это миф. Она была няней Льва. Вот. Пушкин не писал никогда, что она была его няней. Он писал о том, что она подружка юности. А когда юный Пушкин был, у него няни уже не могло быть. Алёшка был маленький. Так вот, я с этим мифом перестал бороться. Хотят думать, что няня Пушкина была Арина Родионовна. Пускай думают, правильно?
2: Ну, Арина Родионовна, она просто няня.
1: Просто няня и все, да.
2: Няня с большой всех, буквы. Няня, да, всех нас. Но другое дело, что далеко не всякий назовет ведь фамилию Арины Родионовны.
1: Вот, а Рика, я не помню,
2: да, вот это уникальный случай, согласитесь, помню, да? Да? Мы знаем имя отчества, да. Причем, когда нам говорят обычно это наоборот, имя отчества, да, мы сразу понимаем, о ком речь. Потому, да, что, да, других, да, Арин Родионовн мы, наверное, да, не знаем все-таки, да? Более того, даже если нам говорят «няня», мы, наверное, в первую очередь по ассоциации вспомним Арину Родионову.
1: Да, вот, да, так оно и есть. Да, да.
2: А фамилию вот не знает никто.
1: Я не, ну я знал, ну, да, не то, что... Читаешь, забываешь, читаешь, забываешь, читаешь, забываешь.
2: Очень интересно с этой фамилией такая история связана.
1: Расскажите.
2: Дело в том, что Арина Родионовна похоронена в Петербурге.
1: Вот это я знаю.
2: Вот, на Смоленском кладбище. Да. И когда-то ведь это именно она, Смоленское кладбище, спасла от сноса.
1: Опа-на.
2: Такая вот...
1: То есть то, что она там лежала.
2: То, что она там лежала. И лежит, наверное, до,
1: ну,
2: сих,
1: ну,
2: пор.
1: Ну, конечно, да, разумеется.
2: Да,
1: конечно.
2: Да. И именно потому, что она там лежит до сих пор, вот она этим спасла Смоленское кладбище от сноса, когда в середине 30-х годов в Ленинграде собрались его сравнять с землей, когда стали переносить прах. Кстати, тогда именно Блока перенесли на Волково кладбище, на литераторские мостки. И получилось так, что, в общем, ну почему было к сносу? Потому что там Ксения Петербургская во многом, да, и, в общем, земля хорошая, ну, в понятно, центре Васильевского, да, острова, много всяких плюсов у этой земли было. Но получилось так, что как раз 37-й год, а год столетия смерти Пушкина, ну, а не конечно, только то, ну, что, да, мы, да, все, да, знаем. Да, да, да, да. Готовят полное собрание сочинений академическое, Пушкин уже наше все, Пушкин борец, революционер и тирана-борец, и октябрь,
1: конечно,
2: наступил.
1: Разумеется.
2: Это строки, да, тоже Пушкина, все, да, уже, да, об этом знают. И, в общем-то, тут-то пушкинисты и говорят, что,
1: да,
2: вообще
1: что,
2: на Смоленском кладбище похоронена Арина Родионовна.
1: Да.
2: Он говорит, ой, давайте мы перенесем прах, мы ее сейчас похороним там, где хотите, хоть на Дворцовой, да, площади, да, хоть, да, на Исаакиевской. Там. Они говорят, не получится. Место захоронения утрачено.
1: Утрачено.
2: Что, да, будет, если вы снесете Смоленское кладбище, вы автоматически снесете могилу няни. Няни всех нас и всей Руси, и всей русской литературы.
1: Красиво.
2: Ну, легенда, конечно.
1: Не, ну почему бы нет?
2: Но кладбище не было снесено.
1: Вы, кстати, это абсолютно не экзамен. А вы знаете, какая была вообще, когда впервые имя Арина появилось в нашем языке? Опять же, это большое заблуждение, что Арина – это древнее русское имя. Дорогие друзья, если вдруг вы по православному обряду захотите крестить свою дочь как Арина, любой батюшка вам скажет: нету в святках такого имени. Мою дочь крестили как Ариадна. Ближайшая.
2: Обычно Ирина. Ирина обычно.
1: Дорогие друзья, Арина Родионовна, она изначально Ирина. У нее просто, я прошу прощения, хозяин был англоман. Вот, Сергей Львович. Вот. И в шутку они Ирину назвали Айрин, а потом Аринушка. Вот и все. Это первая Арина нашей культуры. Вот. Так получилось.
2: А фамилия у нее была Яковлева.
1: Яковлева?
2: Яковлева. Все просто.
1: Так, у меня, значит, я теперь запомню, сразу буду представлять нашего великого авиаконструктора Яковлева. Запомню тогда. Потому что читал я наверняка это миллион раз, но фамилия настолько обычная, что вылетала. Так, ну, про миф мы еще потом, может быть, немножко поговорим, который с Пушкиным связан. Я прошу прощения за немножко сниженную лексику. Давайте вот по чесноку насчет влияния Пушкина в мире.
2: Да, пожалуй, что не сильно. Так, мягко говоря. Но это, наверное, и неудивительно, потому что это поэзия. Поэты традиционно – это продукт внутреннего пользования.
1: Я не помню, кажется, великий переводчик, в том числе переводчик, Маршак, сказал, что поэзию переводить невозможно. Это всегда исключение.
2: Конечно, потому что переводчик оказывается в противоречии между буквой и духом. И, например, во французской традиции не переводят стихи стихами, делают что-то вроде подстрочника.
1: Так подождите, а вот я прошу прощения, Набоков, он же Пушкина переводил, он с ритмикой, но без рифмы. Потому что он прекрасно, это двуязычный Набоков прекрасно понимал, что это невозможно. Дух передать невозможно.
2: Конечно, особенно если учесть, что в ряде языков, например, нет дактилической рифмы. Падает ударение на определенный слог, и поставить на третий от конца невозможно. Никак, ни в польском, ни во французском. Да, и в большинстве других языков тоже сложно.
1: О, кстати, еще один миф вспомнил. Тут наши радиослушатели пишут, мои коллеги говорили про, как вспоминали великого поэта Адама Мицкевича. Один из наших радиослушателей пишет, что его лучший друг был Пушкин. Он не мог быть его лучшим другом, они общались очень недолго в Москве. Они были друзьями, но общались они недолго. Вот это миф такой.
2: И очень серьезно расходились в вопросах актуальной политики того времени.
1: Мягко говоря.
2: Что неудивительно.
1: Конечно.
2: Конечно. Они скорее просто стали национальными поэтами для своих традиций. И то, что они были современниками, то, что они были знакомы, это, конечно, провоцирует к тому, чтобы поставить их, ну, вот как-то рядом и сказать, что вот они близкие друзья. Как я помню, в мои школьные годы бытовал миф, что Есенин и Маяковский были лучшие друзья. Ну, потому что, как бы, для нас, школьников, потом, других поэтов не было.
1: Да, а потом оказался в руках школьников «Алмазный мой венец», где Катаев описывает, как Есенин просит Катаева познакомить его с Маяковским, потому что вот они вдвоем все свернут. Какая сила? Не были они друзьями. Не могли быть. Ладно, с Мицкевичем, хотя, конечно, потрясающая фигура, очень интересный человек. Я неоднократно был на его родине, еще буду неоднократно. Я так вот задумался перед нашим эфиром, Юрий Викторович, вот влияние на культуру, но в отличие от стихов, сюжет-то Онегина знают многие, ну, в мире. И здесь, наверное, все-таки влияние есть какое-то.
2: Да, думаю, что есть, но, на мой взгляд, здесь еще очень сильно повлияла опера Чайковского.
1: Ну, конечно.
2: Потому что Чайковский – это, пожалуй, единственный наш композитор XIX века, которого не просто знают за рубежом, а которого
1: любят, уважают,
2: и ставят там в первую пятерку композиторов, и оперы его идут по всему миру, идут, естественно, как положено, на языке оригинала. Вот отсюда Онегина могут знать, конечно. И то, что они к экранизациям обращаются, можно вспомнить английскую экранизацию.
1: Обалденная, очень хорошая.
2: Хотя вроде бы просто взяли сюжет. И даже специалисты по Пушкину, они сказали, что да, это было здорово.
1: Да, слушайте, просто взяли сюжет. Вы знаете, вот смотришь фильмы Гая Ричи, ну что там, ну сюжетик так себе, да почему-то миллионы собирает, в смысле миллиард, ну сотни миллионов долларов. Умеют они собаки снимать. Еще, кстати, в общем, знатоки опер чуть-чуть знают стихи Пушкина, Полибретта.
2: Да, вот это возможно. Вот. Это возможно. Но учитывая, насколько в опере мало внимания уделяется значению звучащего слова, там это музыкальный инструмент, конечно, не более. Вот поэтому они, конечно, скорее судят потому, что они знают о кратком содержании этой оперы и могут, наверное, как-то обращаться к каким-то переводам при желании. Но это, по большому счету, такие любители российской словесности.
1: Да, да, да, да, да.
2: Те,

0: чем он. Вот. Это
1: для многих свойственно в эпоху, конечно, романтизма, да. Для Пушкина в том числе.
0: Да.
1: Очень интересовались Востоком ориенталистские вот эти тенденции, так называемые, конечно.
0: Не, ну, я понимаю, конечно, то есть Параспель не украл, воспользовался цыганами, да. Дорогие друзья, сказка о золотом петушке – это не оригинальный сюжет, как раз к вопросу об ориентализме. Да. Вот, это было нормально абсолютно в то время.
1: Сюжет был заимствован из североамериканской литературы, да. Из Вашингтона Ирвинга,
0: да.
1: Из его книги «Альгамбра», но он-то этот сюжет откуда-то почерпнул с Востока, в Гранаде, в испанской, в мавританском замке, где он создавал эту книгу. Так что вот такие бродячие сюжеты, забавно, по-хорошему, да. Бродячие. Да. Да, да, да.
0: Слушайте, а вот говорить о влиянии Пушкина на мировую культуру долго не получится. А вот если убрать весь пафос, а вот он продолжает на нас влиять. Я говорю про людей читающих. Знаете, есть такая хохма. В прошлом году Пушкин и Достоевский были самыми продаваемыми в бумаге книгами в России. Ну, понятное дело, почему школы заказывают. Потому как, дорогие друзья, у нас фильмы-то не покупают, а пиратят. А Пушкин и Достоевский, они все в сети есть, покупать не обязательно. Но все-таки именно читающие люди, пишущие люди, на них влияет Пушкин сейчас?
1: Конечно. Мне кажется, что влияет уже хотя бы потому, что это некие такие, ну, вот общие ориентиры. Угу. Ну, примерно, как няня Арина Родионова.
0: Ну, да.
1: Также Пушкин поэт. И понятное дело, что какие-то тексты, да, они могут всплывать какие-то определенные моменты, как вот там последние, наверное, четверть века Борис Годунов. Угу. Без Бориса Годунова вряд ли мы можем осмысливать что-то происходящее в стране и в мире. Это такой текст, который периодически актуализируется, а в сущности никогда не теряет актуальности, ну, потому что это о природе власти и решенное драматургическими способами. А иногда обращаются к чему-то такому, может быть, даже менее ожидаемому, когда, например, всплеск интерес к маленьким трагедиям после фильма «Швейцера»,
0: да.
1: В конце 70-х
0: годов. Вы знаете, но только давайте мы сейчас про этот фильм вспоминать не будем. Знаете почему? Мне тут полгода назад 60 лет исполнилось. Я стараюсь вот эти вещи, которые вот предание седины глубокой, не вспоминать. Я этот фильм обожаю. Я его последний раз пересматривал полгода назад. Вот, фильм потрясающий. Не, ну там еще актерский состав, конечно. И мне сразу Андреасян вспомнился. Ну, Андреасян обратился к Евгению Онегину, на мой взгляд, я могу ошибаться, я в кинематографе не разбираюсь, это чистая конъюнктура, чистейшей воды абсолютно. Опять же, деньги, финансирование. Вот. А вот сейчас его можно экранизировать? Бориса Годунова мы не берем. Это произведение, которое стоит особняком. Годунова постоянно ставят в театре, причем ставят мастодонты. Последнего Годунова, который я видел, это такой реверанс в сторону великого Фоменко. Это в театре Фоменко, вот Борис Годунов. Комедия-трагедия. Вот. А сейчас можно снимать, именно снимать?
1: Делают,
0: пытаются. В России.
1: Да, да. Например, «Сказку царя Салтани» недавно выпустили, но отзывы тоже получились не сильно лестные.
0: Ну, я вот, вы знаете, всегда боюсь отзывы читать, потому как все начинают сравнивать с золотым периодом российской культуры. Для многих, особенно моего возраста, вот как только они, значит, отрываются от кислородной подушки, они начинают сравнивать, допустим, там, «Сказка о царе Салтане», ну, какой-нибудь древний какой-нибудь. Вот. Руслан, если сейчас снять Руслана и Людмила, будут вспоминать фильм 70-х годов, понимаете? Хотя с точки зрения современности, вот Руслана и Людмила смотреть сейчас было бы скучно.
1: Да, да, да, это так. Практически все, что вот как-то хранится где-то в памяти нашей, зачастую, когда мы начинаем пересматривать, и мы видим, о нет, это уже, конечно, далеко не то. И вот Руслан и Людмила как раз действительно так. Тот старый фильм, я пытался как-то его пересмотреть, меня хватило очень ненадолго. Хотя я помню, что в детстве в кинотеатре, совсем еще маленьким, я просто в восторге был.
0: Я на премьеру ходил в октябрь, представляете, то есть, ну, это родители меня повели, это было супер, ну, как, ну, «Черномор летает».
1: Да, да, же... да, да, да, да, вообще эти спецэффекты старых русских сказок, да, да. Мне кажется, сейчас экранизировать...

0: Пушкина надо, но только если режиссер чувствует себя хорошим интерпретатором исходного материала, как было со Швейцаром в «Маленьких трагедиях».
1: Да. Потому что абсолютно современный фильм был.
0: Да. И что интересно, ну вот люди того времени, люди, которые то время там не просто застали, а были уже во вполне сложившемся возрасте, они прочитывали ведь этот фильм как указание на современность.
1: Конечно.
0: Что вот конец 70-х годов, просветов ровным счетом никаких нет и никаких не будет. Именно так читали фильм Швейцера, вот, особенно последнюю трагедию «Первое время чумы». Конечно. Которые редко берутся, кстати, даже ставить в театре.
1: Я сейчас буду натужно шутить. В 99-м году я оказался в Санкт-Петербурге. Разумеется, и в Москве это уже было, это в командировку поехал, как раз начало июня, пушкинские дни. И если Москва была завешена всевозможнейшими цитатами из Александра Сергеевича, в Санкт-Петербурге только одна была. Но везде. «Люблю тебя, Петра Творенье». Вот. А в Москве было много цитат. «Не был моей любимой». «Все утопить». Вот этого не было. Знаете, был очень... Ну, опять, такие вот воспоминания, там, розовые сопли. Но все-таки мне было очень приятно и интересно. В 1987 году... студенческий театр МГУ, то есть до спектакля это не дошло. Это только дошло до генеральных репетиций, до сценического, не сценического показа. Сделали «Маленькие трагедии». Сюжет в чем? Конец света. Осталась последняя радиостанция. Я тогда еще не знал, что на радио буду работать. Осталась последняя радиостанция. Сотрудники этой радиостанции собираются и рассказывают, что происходит. А текст пушкинский. В главной роли Алексей Кортнев. Как сейчас помню. Я с ним так познакомился. Вот актуально. В 87-м году это было актуально, «Маленькие трагедии». Сейчас это тоже актуально. И через 100 лет будет актуально.
0: Ну, вчера был на Красной площади на книжной ярмарке. Там на большой эстраде сначала «Метель» читали в сопровождении оркестра. Потом в сопровождении ансамбля танцев «Медного всадника».
1: Ух ты!
0: Прям подряд.
1: Здорово
0: полностью.
1: Получилось. Хорошо получилось?
0: Да, да, вполне неплохо. Стоит, народ стоял, смотрел, было интересно. И так это с определенным настроением, с определенным чувством каким-то совпало. И помимо этого еще шла какая-то слайд-проекция. Такое вот было 5D использовано живьем, что называется.
1: Ну, классно, чушь.
0: Видимо, в связи с пушкинскими днями и книжная ярмарка все-таки. Вот как-то это...
1: День русского языка, привязали. Опять же.
0: Да.
1: Кстати, а вот для меня не очевидно. Для вас очевидно, что вот День русского языка – это день рождения Пушкина?
0: Ну да, наверное, да, потому что тот язык, который стал присущ литературе в 19 веке, да, он был придуман все-таки Пушкиным.
1: Огромное вам спасибо за это. Знаете, второй миф, который, опять же, я сегодня читал его трансляцию вот, в несколько средствах массовой информации. Пушкин – отец современного русского языка. Дорогие друзья, мы не говорим на языке Пушкина. Это современный русский язык первой половины 19 века. Даже чуть больше, наверное. Да? Наверное, так.
0: И странно бы было, если бы мы говорили на языке художественной литературы.
1: Да,
0: потому
1: да,
0: что это
1: же
0: другой тип языка.
1: Да.
0: Это не разговорный язык, не то, что называется нормированным литературным. Это, конечно, индивидуальный авторский язык. И говорить на языке там Платонова, Бабеля, Булгакова, это как-то уже не очень.
1: Или, не дай бог, Достоевского, про которого Бунин говорил, люди так не пишут и не говорят вообще. Друзья, мы прервемся и... о великом Александре Сергеевиче Пушкине продолжим разговор после новостей спорта.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит, об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
0: Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, отметил глава государства. По его словам, все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу. Россия обсуждает полную отмену виз с 4 странами, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что этот вопрос обсуждается с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того, с Индией и Вьетнамом идут обсуждения об отмене виз для организованных туристских групп. Чернышенко добавил, что в прошлом году был отменен визовый режим с Китаем, Мьянмой и Оманом, а также Саудовской Аравией и Иорданией. Тем временем, как сообщил представитель Еврокомиссии по вопросам миграции Маркус Ламмерт, ЕКА пообещал ужесточить выдачу виз россиянам. Новую инициативу планируют представить в следующем году. Поводом стало возмущение некоторых стран Европы тем, что Франция, Италия и Испания по-прежнему принимают российских туристов. Глава Роснефти Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме объяснил, что позволило Китаю превратиться в мировую энергетическую державу. Это сбалансированное развитие и преимущество плановой экономики, которая подготовила страну к армузскому кризису. Сечин подчеркнул, Китай создал дешевую транспортную инфраструктуру, что позволило потребителям безболезненно перейти на электромобили и электротакси. Цена на электроэнергию для промышленности в Китае ниже, чем в Германии, на 72%. Только Россия находится на подобном уровне. При этом Пекин продолжает строить угольные и атомные станции, а также лидирует в накоплении энергии. Китай создает так называемый стратегический тыл на случай торговой блокады, укрепляя энергобезопасность. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 22-23 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России сохраняет лидерство в новом рейтинге национальных команд Международной федерации хоккея. Второе место занимает команда Швейцарии, которая поднялась на две строчки в рейтинге, обойдя сборные Канады и США. Канадцы третьи, американцы четвертые. Российский футбольный союз ожидает, что товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго в Калининграде соберет аншлаг. Об этом заявил РИА Новости директор департамента мероприятий и коммуникации организации Кирилл Терешин. Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго пройдет в Калининграде 9 июня. Накануне россияне в Волгограде взяли верх над командой Буркина-Фасо со счетом 3-0. Полузащитник московского футбольного «Спартака» Эсекиэль Барка в пятницу днем посетил тренировочную базу «Индепендиента» и заявил о желании играть за свой прежний клуб. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Эсекиэль Барка снова заставил говорить о своем будущем в «Спартаке». Аргентинский полузащитник в пятницу посетил тренировочную базу родного «Индепендиенте» и осмотрел поле, которое теперь будет носить его имя. В интервью местной прессе он сказал фразу, которая в Москве точно не осталась незамеченной. «Я хочу играть за «Индепендиенте», это самое важное». Формально у Барка еще год контракта со «Спартаком», он перешел из «Риверплейт» летом 2024 и подписал соглашение до 2027 года. Но история с его будущим тянется уже не первый месяц. Еще весной сообщалось, что клуб хочет продлить одного из лидеров, однако переговоры застопорились. По разным данным, обсуждалось заметное повышение зарплаты, но стороны так и не пришли к соглашению. Позже появились и более экзотические версии. Барка якобы готов продлить контракт, если «Спартак» отпустит его на год в аренду в «Индепендиенте». На этом фоне поездка в Аргентину и публичные слова о желании вернуться выглядят не просто ностальгией. Барка действительно воспитанник «Индепендиенте», он прошел там молодежную команду, выиграл чемпионат и говорит, что до сих пор следит за матчами клуба. Но одновременно это и сигнал для переговоров. У игрока есть эмоциональный подпитка. Есть интерес из Аргентины и Бразилии, а значит, у «Спартака» появляется давление либо улучшать условия, либо рисковать потерять ключевого футболиста. При этом Барка остается для красно-белых крайне важным. В прошлом сезоне у него 8 голов и 9 передач в 37 матчах. Поэтому сейчас его слова о «Индепендиенте» больше похожи не на прощание, а на часть большой игры вокруг нового контракта.
1: Россияне Никит Скляров и Доминика Александрова выиграли золото юношеского первенства Европы по синхронному плаванию в произвольной программе смешанных дуэтов в Люксембурге. Ранее российские синхронистки заняли весь пьедестал в дисциплине фигуры. Победу одержала Станислава Козлова, второе место заняла Анастасия Дукова, третье – Анастасия Мокшина. Бронзовый призер чемпионата мира 2019 в прыжках в высоту Илья Иванюк из-за недостаточной готовности принял решение пропустить турнир «День прыжков», который пройдет 7 июня в Москве. Об этом спортсмен сообщил ТАСС. По информации источника, пропустит эти соревнования и Наталья Спиридонова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Воспитываем мажоров по всему миру.
4: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
5: Товарищ Федор, ты по милости, по-лаборатски, а?
4: Кристина Асмус.
6: Какой век на дворе?
7: 17-й от Рождества Христова.
4: Александр Самойленко.
8: Ты будешь первый русский жена у моего сына.
4: Мария Миронова.
9: 3, 2, 1.
4: И Милош Бикович.
10: Мы отправляемся в поход.
4: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.
11: Школьная программа для взрослых.
12: Дорогие друзья, продолжаем разговор. Знаете, когда я говорю вот сейчас, сегодня о нашем «все», у меня ни тени иронии, это, конечно, не наше «все», но это великий человек. Продолжаем разговор об Александре Сергеевиче Пушкине. 227 лет. Вот. Исполнилось ему сегодня вместе с профессором Российского государственного гуманитарного университета, доктором филологических наук Юрием Викторовичем Даманским. Хотите эпиграф к нашей следующей части? А все могло бы пройти задорней, стихи другие, и хотя бы не ездил ты б до речки черной. 1 и 9 и октябрь. Это неизвестный поэт нашего времени, Игорь Ружейников, написал лет 5 назад, как раз 19 октября. Это я так просто повыпендривался. Я к чему? Насчет жизни задорней. Давным-давно, лет 20 назад, председатель, есть общество, я не помню, как оно называется, потомков Натальи Николаевны Гончаровой, разумеется. Нам, они не любят вспоминать, что она Ланская большую часть жизни. Вот. Ну, больше. Вот. То есть гораздо больше, чем Пушкина. Вот. Меня пообещали вызвать на дуэль председателя этого общества, потомок Гончаровой Ланской. За что? У меня была программа про Пушкина. Вот. А я что-то франдерствовал и слишком много себе позволил рассказывать о личной жизни Александра Сергеевича. А вот скажите, вот, а можно ли узнать поэта без, ну, без рассказов о личной жизни? Или не, вот стоит, не стоит? Ну как? Вот как?
0: Это такой отдельный большой вопрос, насколько вообще должна интересовать биография, если мы обращаемся к текстам, особенно если к текстам лирическим. И при этом через лирические тексты мы можем прочитывать что-то относительно мироощущения автора, какие-то элементы его судьбы находить, какие-то встречи жизненные. Ну вот буквально сейчас я шел сюда на маяк и увидел на автобусной остановке плакат, где был изображен Пушкин. Причем это не связано с сегодняшним днем, не связано с пушкинскими днями.
12: Это связано с пушкинской картой, я знаю. Это вся Москва в пушкинской карте.
0: Не, что-то другое. Там был изображен Пушкин, и было написано, что он защитник слова. Я видел такую же про Льва Яшина, я только забыл, защитник чего он, защитник чести, что ли. Ну, в общем, там про защитников. И вот Пушкин защитник слова, и там было начало знаменитого экзегемонумента, памятника. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Написан памятник был, получается, в конце лета 36-го года, то есть совсем недолго Пушкину оставалось. Да. Но если мы возьмем другие стихотворения Пушкина, связанные с темой, как говорят, поэта и поэзии, то мы увидим там, в общем-то, существенные отличия от памятника. Здесь «я памятник себе воздвиг нерукотворный», то есть это «я». Ну и вот, а чуть раньше, например, если взять «пророка», то ну, у нас да, получается, другой, что да. Поэт – это вообще ничто, да. Пока к нему не снизойдет нечто свыше. И шестикрылый Серафим явился, а до этого что я делал? В пустыне я влачился. Или «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон». Вот пока не требует, он никто. Но как только потребует, значит высшие силы. Ну вот получается, это что, Пушкин такой очень разный, что он говорит, что это он сам все сделал, или в то же время, что это свыше?
12: Или, не дай бог, Пушкин, как умный и творческий человек, меня развивался и менялся. Не дай
0: или
12: бог.
0: Это, да. Или это, что он переживал какие-то трансформации.
12: Да.
0: Вот есть хорошо Лермонтов, никаких трансформаций, все хорошо, ну мало пожил, что называется. Как про
12: ой,
0: него
12: слушайте,
0: сказать.
12: А я обалдел, я когда узнал лет 5 назад, что прямым командиром Лермонтова был Донзас.
0: Да.
12: Это
0: да,
12: я когда тоже. Узнал, что ничего себе! Тоже какой-то стишок по этому поводу написал.
0: Тогда вообще было мало людей, и ну, все да, люди да, были да. друг с другом связаны, да, все, по да. крайней мере, кого мы как-то худо-бедно помним. Но сама вот эта вот ситуация, конечно, Пушкин развивался, конечно, менялся. И то, что он делал в лирике, совсем не означает, что он в это вкладывал какое-то свое вот серьезное жизненное кредо. Для него, наверное, принципиальнее было другое. Если бы он хотел изложить жизненное кредо, он бы его просто изложил.
12: Знаете, я сейчас скажу страшную вещь, вот... Не, ну не страшно, я, может, выпендриваюсь. Надо не забывать, что Пушкин, кроме того, что был гений, он был профессионал.
0: И это тоже.
12: Он писал, ну как, это должно было нравиться ему и аудитории. И это нормально.
0: И это первый профессиональный литератор
12: конечно,
0: в нашей стране.
12: Конечно.
0: До этого не было.
12: Конечно.
0: И после этого далеко не все были, кого мы знаем, профессиональными литераторами. Да. Пушкин же, это был его основной доход, скажем так. И не основной, а почти единственный.
12: Дорогие друзья, вот Тургенев, он был вроде как профессиональный литератор. Если бы он не писал, он бы жил такой же хорошей жизнью. Он был безумно богатый человек из-за мамы.
0: Тем более, что он был хороший охотник.
12: Опять же, да. Никогда бы не остался без мяса.
0: Да, вот. Так его и когда-то и представили по линии Виардо. Плохой поэт, да. Но хороший охотник.
12: Опять Мицкевич вспомнился. Вы знаете, вот с Тургеневым он общался теснее и более откровенно, чем с Пушкиным Мицкевич. Но, правда, в Париже. Там вообще все по-другому было.
0: В Париже все по-другому. Это действительно так.
12: Так все-таки. Нет. Как говорил Довлатов, весь интерес нездоровый, здоровый бывает только к ветчине. Вот. Но ведь у всех, кто, даже у тех, кто кричит, не лезьте в душу поэта, не уберите его личную жизнь, ну, всем хочется знать, каким был Пушкин. Также Есенин, Маяковский и так далее, и так далее, и так далее. Я не говорю о том, что все хотят ковыряться в грязном белье, которого у любого человека много. Но, тем не менее, вот именно каким был человек, ведь все хотят знать.
0: Но все равно мы же сейчас имеем дело не столько уже с реальностью, сколько с мифом о Пушкине. С мифом Есенине, с мифом Маяковском.
12: Конечно,
0: куда от этого деваться?
12: Конечно, с мифом.
0: Если даже мы посмотрим на свою собственную жизнь, оглянувшись назад, то мы же будем по-разному оценивать те или иные поступки в разное время и в зависимости от разных вещей. А уж что говорить про каких-то гениев, на жизнь которых начинают потом обращать внимание и при жизни обращают внимание. Но вот как раз если говорить о том, что принято назвать биографическим мифом Пушкина, то вот Пушкин здесь, наверное, самый безупречный.
12: Да.
0: Потому что веселый, жизнерадостный, который, как бы даже если случаются ссоры и дуэли, то это что-то такое легкое и свободное, и спокойное, не считая, наверное, последней. Если случаются романы, то мимолетные и легкие, никто не остается с разбитым сердцем, и никто не страдает. И в творчестве это хорошо заметно. Да. Даже когда Пушкин страшный, как, например, в «Маленьких трагедиях», все равно это такой страх высшего проявления эстетики, как мне кажется. Вот не как в фильме ужасов, когда мы боимся и получаем наслаждение, а когда мы получаем наслаждение от того, что не боимся.
12: Гильермо де Торо.
0: Можно так представить, да, можно сравнивать еще с кем-то из современной культуры именно вот в плане такого восприятия. Но мы, наверное, невольно, когда видим даже какие-то такие вот тексты Пушкина, которые как-то вот завораживают, например, «Бесы». Вот эти мчатся тучи, вьются тучи. Когда читаешь, невольно вот как бы от этого вроде бы обычного четырехстопного хорея с привычной перекрестной рифмой, а все равно мурашки идут по коже. Вот почему? А ведь ничего не происходит.
12: Шаманизм,
0: ничего страшного.
12: Шаманизм
0: какой-то. Это вот такой эффект какого-то действительно камлания, что ли, когда потом начинаем сопоставлять там «Бесы» Достоевского, вот это вот там, и вдруг у нас оказывается целая какая-то такая система. И мы понимаем, насколько это гениально, наверное. Но ведь еще-то заслуга Пушкина, вот когда говорят, а в чем заслуга Пушкина? По большому счету, не то, что он пришел на пустое место в литературу. Это, конечно, не так. У нас был замечательный 18 век, древнерусская литература. Но к тому моменту, когда Пушкин входил в литературу, это все уже потихонечку отходило в древность. Это по-прежнему восхищало, как многих восхищает и теперь, потому что есть люди, которые вот прониклись литературой 18 века и понимают, что это вот что-то великое, замечательное. Но это уже все-таки как бы для большинства находится в архиве. А Пушкин он все-таки еще живой, несмотря на то, что прошло, как мы понимаем, уже почти 200 лет с момента его гибели. Но дело в том, что Пушкин, он еще оказался универсальным гением. Ведь не было ни одного такого жанра литературы, в котором он бы не отметился. Вернее, таких жанров было два. Не считая этих двух, Пушкин продвинул русскую литературу на вот какой-то такой серьезный высший эстетический уровень, вошел в эстетическую премьер-лигу, можно так сказать, во всех литературных жанрах. И дальше уже стало легко. Всем, кто шел после Пушкина, было легко, потому что уже были заданы некие эталоны, а дальше либо человек копирует этот эталон, либо создает что-то, что может быть лучше этого эталона. Идет дальше, движется дальше, как и положено, наверное, в классике. Но два жанра все-таки Пушкин упустил. И, кажется, сделал это сознательно.
12: Какие?
0: Не догадаетесь?
12: Нет, я боюсь. Я, знаете, выпендриваться-то я гораздо, а сейчас вот лучше не буду. Какие?
0: Комедия и басня.
12: Ну да, нету. Да,
0: у Пушкина нету комедии и нет басни. Почему? А потому что он чувствовал, что там уже эталоны
12: уже
0: созданы.
12: Есть, да.
0: Грибоедов уже создал комедию «Горе от ума». Не надо эту нишу заполнять.
12: Ну,
0: про басню понятно. Иван Андреевич Крылов
12: тут
0: никуда не деться.
12: Да.
0: И делать то, что уже сделано, Пушкин не собирался. Но парадокс в том, что...
12: Профессионал был, потому что...
0: Да, вот. Да, абсолютный профессионал, конечно, конечно. Он понимал, где нужно сделать, а где нет.
12: Хотя комедийно у него гораздо больше, чем, говорю, у меня есть два любимых словосочетания. Вот. Одно я постоянно цитирую. Это потом я помню, уже раз... приносит гитару и запищит она, бог мой, приди в чертог. Потом приносит гитару и запищит на бог мой, приди в чертог ко мне золотую. Он так это писал. Или другое. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному. Не мог Джон Леннон того времени русской литературы писать это таким вот пафосом. Любовь к отеческим гробам, любовь к родному пепелищу. То есть смеха-то у него более чем хватает. Но вот жанр комедия... Спасибо за то, что сказали. Я никогда об этом не задумывался. Потому что жанр комедия...
0: Именно как драматургический жанр.
12: Драматургический, как драматургический,
0: да,
12: конечно.
0: Да, да, да.
12: Прервемся ненадолго совсем.
6: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
13: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на маяке.
6: Маяк.
14: Школьная программа для взрослых.
12: Юрий Викторович, вопрос, который не имеет отношения к литературе, а мы его достаточно увековечили? Или что-то... Смотрите, у нас есть аэропорт. Другое дело, что никто его пушкинским не называет. У нас есть пушкинская карта. У нас есть мем «Пушкин – наше все». Это мем, причем не оскорбительный абсолютно. Вот. Пушкин везде. Величайший русский поэт. Самый популярный русский поэт. Оставим за скобками, что мы в это вкладываем. Может, что-то еще. Опять же, экранизации. Отечественные, зарубежные. Может, еще что-то надо? Нет?
0: Нет, наверное, ничего не надо.
12: Уже не надо. Да?
0: Потому что можно такой перебор сделать серьезный и сделать
12: сейчас
0: что-то
12: его,
0: пугающее.
12: Я так думаю, сейчас-то его нет, этого перебора. Это нормально. Сейчас.
0: Мне кажется, да. Но вот, честно говоря, когда учились в школе, Пушкин был таким вот, типа, что... О, ну если Пушкин, ну что там Пушкин, что может быть хорошего?
12: Ну,
0: это... Вообще все, что предлагает школа, это плохо.
12: Ну, подождите,
0: так было.
12: Нет, это и сейчас, когда тебе 13-14 да, лет, да, все, да, что да. тебе предлагают старшие, это плохо, это нормально,
0: конечно,
12: абсолютно.
0: Конечно.
12: Это чувство протеста. А вот когда тебе уже 20-25, уже ты начинаешь задумываться. Это, в этом ничего плохого нет. Последний мем про Пушкина сегодня его все постят в соцсетях, что... Как же там? В общем, читал, он был темнокожий, стрелял. Ну, то есть рэпер.
0: Да, ну и фильм есть такой, который сделан в стилистике, в рэп-стилистике, фильм «Пророк». И мне кажется, что он, ну вот как бы для современной ситуации достаточно неплохой получился, потому что он взял вот этот вот определенный бит-ритм, так можно сказать, и показал Пушкина через вот этот вот бит-ритм. Это получилось очень изящно, красиво. Да. И так фильм такой получился завораживающий, притягивающий. Так что, конечно, нельзя к нему подходить как к байопику, как биографическому фильму.
12: Ну, конечно, не надо.
0: Таковых тоже, что называется, хватает. Есть похуже, есть получше. Но главное, что кинематограф обращается к личности Пушкина.
12: Слушайте, знаете, чего у нас нет? Вот это точно. И вот возможно, я не знаю, это нужно. Я бы, допустим, с удовольствием посмотрел бы байопик Гончаровой. Нет ничего про Гончарова вообще. Все мы знаем, что Гончарова, Сашка, Машка, Гришка, Наташка. Все мы знаем про Дантеса. Вот. Единицы знают про Ланского, про счастливую жизнь после смерти. Вот. А вообще-то мы ничего про нее не знаем. И кто она, и что, и сестра ее, и Дантес сестра. Вот. Это же безумно интересно. Или про Вяземского мы тоже ничего не знаем. А, в общем-то, сопоставимое... В то время сопоставимая фигура.
0: Да, безусловно. И вообще, вот когда говорят поэты Пушкинского круга, там ведь и постарше, и помладше, и рядом было очень много замечательных личностей.
12: Слушайте, это вот мы потому. Вот мы про Кюхельбекера знаем только, что он Кюхля, и то, что Нагибин писал. Ну, мы, я имею в виду, вот обычные люди. Вот.
0: Тынянов.
12: Ой, какой Нагибин. Спасибо, что поправили. Конечно, Тынянов. Спасибо большое. Вот. Нагибин другой писал про Пушкина. Вот. Опять же, Лунин. Ну, знаем, что декабрист. Вот. Куча людей, друзей Пушкина, причем близких друзей Пушкина. Вот. Там, что называется, в десны целовались. Про Горчакова мы много знаем. Но не как про лицеиста. То есть вот куча таких вещей, которые...
0: Да, все, что касается окружения Пушкина, есть много специальной литературы, где исследованы, биографии исследованы.
12: Конечно.
0: А вот как раз интересно, действительно, если бы к их осмыслению обратилось искусство. Тот же кинематограф романы. Да, ну вот что Тынянов написал роман про Кюхельбекера, на этом, пожалуй, художественное осмысление его и закончилось по большому счету. Да. Поэтому, конечно, мне кажется, современные авторы могут и должны обращаться к фигурам того времени и, может быть, даже преподносить их в какой-то такой современной эстетике, может, фэнтезийной немножко, может быть, альтернативной где-то.
12: То есть есть Пушкин, вот, а есть спин-оффы.
0: Да. Это были бы очень хорошие спин-оффы.
12: Да.
0: Но, опять же, главное, чтобы тот, кто берется за это, ощущал себя хорошим интерпретатором.
12: Конечно.
0: Чтобы у него получилась именно интерпретация, а не какое-то вот такое изложение либо общеизвестного, либо неизвестного, либо придуманного. Чтобы не создавать из мифа очередной миф. Чтобы это не был миф о мифе, потому что здесь скорее нужно создавать какое-то художественное пространство.
12: Я обращаюсь к будущему режиссеру или сценаристу подобного спин-оффа или фильма именно о Пушкине. Я в свое время провел серьезную работу, где-то дня 2-3. Я копался в воспоминаниях современников Пушкина, людей, которые с ним общались, может быть, даже шапочно. Я знаю, какой был любимый напиток спиртной Пушкина. Вот. Это не жонка, конечно, потому что жонку пили, ну, то есть это же нищие лицеисты. Вот. Не знаете, какой любимый? Не догад... Понимаете, шампанское там вдову Клико он стал пить тогда, когда у него деньги появились, уже в конце жизни практически.
0: Неужели водка?
12: Причем какая? Арака. Рисовая водка. Во-первых, убойная, во-первых. А во-вторых, дешевая. Вот. И сразу, понимаете, вот скажешь, вот Пушкин любил рисовую водку почти всю свою жизнь. И сразу как-то красиво миф разрушается.
0: Ну, создается другой и тоже по-своему красивый.
12: Ну да. Как там, влей в уху стакан шабли. Я, кстати, вообще не рыбак, и не охотник, и не рыбак, я противник всего этого. Рыбаки вливают на берегу реки в свежую уху рюмочку, ну там, не рюмку, конечно, рюмки они с собой носят, водки вливают. Вот, и я как-то раз беседовал с одним рыбаком, и он возмущался. Вот эти со строком Пушкина, какое шабли в уху, что водку надо лить, ну... Пушкин соригинальничал. Спасибо вам большое за этот разговор. И, пожалуйста, приходите к нам почаще. Спасибо.
0: Спасибо.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума обратился к российским военным фразой «Работайте, братья». Также президент, комментируя открытое письмо Зеленского, заявил, что тот создает обстановку, при которой невозможно проводить никаких личных встреч.
2: И это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
0: В ходе дискуссии на пленарном заседании президент также заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины.
2: Нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Как это какая чушь? А вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников, как героев Украины, с почестями, с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима, еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомнить. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Ну, миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты и честь им отдают. Героизируют нацистов. Но вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
0: Президент также заявил, что боевые действия когда-то закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит. Сегодня состоится закрытие Петербургского международного экономического форума. В этом году было заключено более 1000 соглашений на общую сумму свыше 6 600 000 000 000 рублей, сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ПМФ Антон Кобяков. Он отметил, что в мероприятии приняли участие представители из 142 стран мира, но общее число участников превысило 24 500 человек. Кобяков также отметил, что в следующем году форум предварительно пройдет в традиционные даты. Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Российские войска поразили пункты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Средства ПВО за сутки сбили более 900 БПЛА и 4 снаряда «Хаймерс» противника. Глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что ведутся переговоры в связи с удалением мессенджера Макс из App Store. Так он ответил на вопрос, какие принимаются меры для восстановления работы Макса. Ранее Шадаев пообещал решить ситуацию с удалением мессенджера из App Store. На этой неделе американская компания удалила мессенджер из своего магазина приложений без объяснения причины. Глава Роснефти Игорь Сечин на ПМЭФа заявил, что водород может занять значимую нишу в энергобалансе. Однако его технологии пока уступают традиционным. Сечин привел данные МЭА. Стоимость зеленого водорода превышает $200 за баррель нефтяного эквивалента. Что касается термоядерной энергии, стабильной реакции не получено, хотя инвестиции в 2025 году выросли на 40% до $10 миллиардов. А проекты хранения энергии в космосе, по словам Сечина, из области фантастики. Радиация, перепады температуры и высокая стоимость вывода грузов делают их нереализуемыми. Пляжи Анапы, которые ранее получили санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора, безопасны и готовы к туристическому сезону. Об этом сообщила РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Питерского форума.
1: просто. Вот на сегодняшний день, когда использованы все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется, каждый объем контролируется. Сегодня пляжи Анапы, те, которые получили санитарные эпидемиологические заключения, они абсолютно безопасны и готовы. Получили те, кто уже полностью выполнил все мероприятия, которые следуют вот по той технологии, которая была определена и предписана для возобновления работы пляжных территорий Анапы. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центров области, завтра ночью и утром кратковременный дождь, днем 20-22 градуса. В Москве завтра без осадков, максимальная температура воздуха составит 25-27 градусов.

0: «Маяк». Школьная программа для взрослых.
1: Ой, дорогие друзья, давайте-ка похвастаемся своими знаниями. Я своими хвастаться не буду. Да и хвастаться особенно нечем. Простите за невольное кокетство. Если вы хотите похвастаться своими знаниями, но не моими же, вы будете хвастаться. Если вы хотите поделиться своими знаниями, что приветствуется. Если вдруг у вас есть желание восполнить пробелы в своих знаниях, а они у нас появляются сразу. Знаете, вот прочитал книжку, экзамен сдал, через месяц ничего не помнишь. Милости просим в нашу викторину «Кот ученый». Для того, чтобы принять в ней участие, нет ничего легче, проще. Просто пришлите слово «игра» на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Кстати, про этот номер. Вообще туда можно писать все, что угодно. Но понимаете, в чем дело? Вижу-то это только я, это не соцсеть. Понимаете? Но пишите, я вам всегда рад, честное слово.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Это интересно, когда песню «N'oublie jamais», «Никогда не забывай», Джо Кокер записывал, думал ли он о том, что пройдет там 173 года, а его песни будут слушаться так же свежо и современно. Хотя, с другой стороны, песня-то про что, дорогие друзья? Это не про любовь. Там сынок спрашивает у папы: слушай, пап, что ты музыку старую слушаешь? Он говорит: ну я вот тогда вот все, и поэтому вот не забывай никогда, сынок, то, что было, когда ты был молодым. Мама, а что ты танцуешь под эти старые-то песенки все? И мама ему то же самое говорит. То есть Джо Кокер здесь выступает как такой здоровый консерватор. Вот. Вообще был очень консервативный человек. Он прославился, на самом деле, вообще-то каверами изначально. Да и, в общем, большинство его песен – это кавер-версии известных вещей. Вот. И он прославился в то время, когда весь рок-н-ролльный мир был под воздействием излишеств всяких нехороших. Вот. А он был консерватор, он был законченный алкоголик лет с 20, поэтому прожил так недолго. А вот всякие вот другие излишества рок-н-ролльные, это мимо у него прошло, потому что консерватор был. Так, у нас Дмитрий, наверное, да? Дмитрий, здравствуйте, рад слышать.
2: Здравствуйте, Игорь, здравствуйте.
1: Я не знаю, выразить соболезнование неуспехом «Эволюта». Алло, Дмитрий.
2: Алло, да, Игорь, я здесь, здесь.
1: Я говорю, к величайшему сожалению, я тут прочитал статистику, и «Эволют» перестал продаваться в России практически. То есть не продается вообще, машина очень классная. Дорогие друзья, просто «Эволют» делают в Липецке, откуда наш постоянный радиослушатель Дмитрий. Дмитрий, вопрос по географии, готовы?
2: Да, да, да.
1: Апалачи – это что такое и где?
2: Это горная цепь Северной Америки.
1: Ну, на 5 с минусом ответили, но в Северной Америке, не то что где, вот, ну, хотя бы какие страны Северной Америки? В Северной Америке не только США находятся.
2: Ну, это я согласен. А, так, получается, это самый юг...
1: Не-не-не-не-не. Ну, самый юг чего? Это вообще это восток.
2: Ну, какие страны? Там, по-моему, только на территории США получается.
1: Не, там большая часть, вы знаете, длинная цепь.
2: А, в Канаду, наверное?
1: Конечно, конечно, конечно. В Канаду заходит. Это восток, северо-восток. Вопрос гораздо сложнее. Кто, кем были, не то что кем были, родители Ивана Грозного? Папа, мама.
2: Ну, соответственно, Василий, который там вот по третий сейчас.
1: Все правильно, все правильно. Последний из Василиев.
2: Да, да. Вот. И, соответственно, Елена Глинская.
1: Отлично, великолепно, прекрасно. Слушайте, сегодня день русского языка. Сегодня день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Вот.
2: Да, спасибо, кстати, Маяку за то, что такие передачи делают. Очень интересно.
1: Спасибо большое вам. Спасибо за ваше внимание, потому что, знаете, если нет радиослушателей, мы вообще никому не нужны. Это можно делать у себя на кухне. Так что ваши слова дорогого стоят. Вот. Действительно, Пушкин очень серьезно повлиял на становление не современного, а языка, литературного языка, нормативного русского языка первой половины XIX века и даже, собственно говоря, вообще почти весь XIX век до 70-х годов – это Пушкин. Вот. Но это не современный русский язык. Я к чему это все говорю? Недавно исполнилось 85 лет человеку. Недавно – это дней 10 назад, по-моему. Я точно не помню. Может, неделю. 85 лет человек, который серьезнейшим образом повлиял на современную мировую, прежде всего англоязычную поэзию, ну, поскольку англоязычная самая влиятельная поэзия мира. Вот. Также у этого вот, повлиял настолько, что получил за это, собственно говоря, за свои поэтические образы, получил Нобелевскую премию. Человек, который был удостоен, ну, не Пулитцеровской премии, а так называемого упоминания Пулитцеровской премии, ну, это, скажем так, Пулитцеровская премия второго ранга. А также человек, у которого 157 миллионов Грэмми. Человек, который оказал самое большое влияние, и это признают все, не только Ружейников, самое большое влияние на мировую на поп-культуру, а, соответственно, на всю мировую культуру в 60-х, 70-х, 80-х годах. Продолжает оказывать. Ну, сейчас меньше уже, конечно. Что за человек? Вопрос по мировой художественной культуре. Алло. Дмитрий. А вот Марина нам скажет запросто, что это за человек. Марин, здравствуйте. Пока мы Дмитрия вызваниваем или там. Марин, здравствуйте. Вы вопрос не слышали?
3: Марина. Слышала вопрос, ответа не имею.
1: Имеете. Сейчас, подождите. Сейчас я так от вас не отстану. Могу подсказки давать или продолжить дальше вещать?
3: Ну, можно подсказочку попробовать.
1: Бабушка из Одессы.
3: Бабушка из Одессы. Бабушка. Ну, это ага. Он сам певец или он с литературой связан?
1: Нет, он получил Нобелевскую премию по литературе, но он сам певец, поэт, собиратель фольклора. Ну, конечно, а кто еще?
3: А я про него сразу подумала. Я просто сомневалась, что надо певца называть.
1: Ну, в общем-то, это единственный певец, который получил Нобелевскую премию по литературе. Да, да, да. За что он получил специальное упоминание Пулитцеровской премии, знаете, я прочитал формулировку, но специальное упоминание — это так себе, это не Пулитцеровская премия. Вот. Да, это великий Роберт Алан Циммерман. Когда он первый раз приезжал в Советский Союз, я был в другой стране, я защищал одних немцев от других, а вот когда он второй раз приехал, я не помню, что я не поехал в Санкт-Петербург, вообще безобразие какое-то. Вопрос по литературе. Очень простой. Я сейчас буду зачитывать. Это самое начало произведения. Очень известно. Причем сразу говорю, произведение не переводное, это произведение русской литературы. А вы догадаетесь, что это? Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного, неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым рукам Дональда и утвердить на краю откинутого борта. На самом деле борта. В данном случае. Не помните? Начало какого произведения?
3: Что-нибудь из Стругацких?
1: Но...
3: Да?
1: Но...
3: Ну,
1: подождите, если Дональд, если Ван...
3: Ну, Дональд, да.
1: Если Ван... Вот, Дональд, по-моему, с собой потом покончит, если не ошибаюсь.
3: Да, ну, тогда я что-то не помню.
1: А там, знаете, это кончается первая часть, как, по-моему, Дональд с собой покончил. Или вторая часть, я уже забыл. Ну, самые крутые произведения... Братьев Стругацких.
3: Но «Улитка на склоне», «Жук-муравей».
1: Нет, ну «Жук-муравей» ну никак никуда. Смотрите, люди, начинается с того, что люди вывозят мусорные баки. Это эпизод просто. Град обречен, град обреченный.
3: Да мне кажется, я читала.
1: Как так, друг Марин?
3: Знаете, я много читал, но эту вещь нет.
1: Знаете, я не имею права советовать, честное слово. Это во-первых. А во-вторых, прочитать все, даже все, не то что все, все хорошее за всю жизнь не получится. Знаете, но эта вещь, ну, во-первых, она легко читается. А во-вторых, она безумно смешная. В-третьих, там сюжет потрясающий. Мы прервемся ненадолго. А, нет, не будем прерваться, у нас есть еще время. Еще целая минута. Поэтому очень простой вопрос по спорту. Значит, если перевести с языка, с ихнего, этот спорт называется «Бой восьми конечностей».

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим причастие. Однозначным лидером среди причастий, в которых неправильно ставят ударение, вот уже много лет держится слово... Какое, вы сейчас сами догадаетесь, ведь высказываний с этим причастием

0: части накопилось много.
1: Конечно, это, как правило, в честь живших или недавно умерших личностей. Были, кстати, и прижизненные наименования.
2: Их вели на это кладбище. И вот они должны были общаться с духами умерших младенцев. А это самые страшные духи считались.
3: Там без малого 100 человек, включая убитых, раненых и умерших от болезней.
0: Умерший – это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог – умерший. Объяснить это очень трудно, ведь в русском языке разноместное ударение. И исходный глагол «умереть» – ярчайший пример того, как ударение скачет по слову и оказывается в совершенно разных местах. «Умер» – ударяем приставку. «Умерла» – окончание. «Умирал» – суффикс. А в причастии «умерший» ударным должен быть корень слова. Это надо просто запомнить – «умерший». Ну и мы переходим к следующему причастию от гостя программы «Место действия Россия».
4: Получается, что 57% принявших участие в переписи населения заявили, что они религиозные люди.
0: Принявших, принявшие – это неверно. Правильный вариант – принявший. Здесь можно ориентироваться на начальную форму глагола. Принять – принявший. Это ни в коем случае не правило, это просто шпаргалка для запоминания. И мы переходим к следующему примеру вместе с Максимом Шмырёвым, гостем программы «Как знать».
5: Если раньше самое страшное было в настольном теннисе, и то, что любому непрофессионалу и смотрящему телевизор было понятно, ух, какое там дикое вращение.
0: Смотрящий – неверно. Правильный вариант – смотрящий. Ударение падает на второй слог. В исходном глаголе ударение тоже плавает. Смотрит, но смотрел. Опять же, надо запомнить, что в причастии оно стоит за корнем «смотрящий». И у нас еще один пример, и он уже не связан с ударением. Слушаем гостя программы «Физики и лирики».
6: Не, я думаю, что мы будем все-таки на поверхности генерящую часть держать, а обменивать, собственно, мы будем забирать тепло.
0: Генерящий. Такого слова в словарях нет. От глагола «генерировать» причастие образуется другое – генерирующий. А вот глагола «генерить» вообще нет. Ну, в словарях нет. Хотя, как сленговое, его употребляют довольно часто. Однако, если мы стремимся соблюдать литературные нормы, то будем только генерировать и употреблять причастие «генерирующий». На этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
7: Спасибо. Училка против маяка.
8: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.

0: всему на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Глава государства подчеркнул, что миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград. В своем выступлении Владимир Путин также назвал возможным зафиксировать на текущем уровне порог оборотов 20 миллионов рублей для бизнеса по упрощенной системе уплаты налогов. Президент предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС.
2: С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов, еще через год 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет. Да. И зафиксировать его сегодня, как сегодня, на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки. А также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.
0: Путин также заявил, что переезд крупных компаний из Москвы самой столице не повредит. Президент напомнил о договоренностях с госкомпаниями о переезде из Москвы в регионы. По его словам, эти усилия нужно наращивать.
2: Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места. Сергей Семенович, столице это не повредит. В качестве позитивного примера таких переездов можно привести компанию «Росгидро» и банк ПСБ. Принято соответствующее решение в объединенной двигатель-строительной корпорации. В финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства. Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать.
0: Выступая на пленарной сессии форума, Путин также заявил, что давление на Россию сохраняется, но у нее появились новые партнерские отношения. По словам президента, Россия открыта для тех, кто заинтересован в работе с ней. Учебный год в России прошел штатно, рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также добавил, что по поручению президента основной период государственной итоговой аттестации начался 1 июня. Расписание экзаменов было синхронизировано с окончанием учебного года, что было удобно как для учителей, так и для учеников. Кроме того, в этом году на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, а в сдаче ОГЭ приняли участие около 1 600 000 учеников. Воздух в московском регионе продолжит прогреваться. На следующей неделе температура достигнет 30 градусов, что будет соответствовать норме июля, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Во второй половине недели к прогнозу добавятся дожди, но воздух все равно останется теплым. Ночью будет 11-16 градусов, днем 22-27. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 23 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России сохраняет лидерство в новом рейтинге национальных команд Международной Федерации Хоккея. Второе место занимают швейцарцы, канадцы на третьей строчке, американцы четвертые. Нападающий Александр Волков из Ярославского «Локомотива», который находится в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение нижегородского «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Если в течение 7 дней «Локомотив» не повторит это предложение, Волков станет игроком «Торпедо». Мира Андреева и Майя Хвалинская сыграют в финале турнира «Большого шлема» Ролан-Гарос. Матч начнется в субботу в 16 часов. О предстоящем теннисном поединке в материале Дмитрия Сухинина.
1: Мира Андреева в одном матче от первого титула «Большого шлема». В финале Ролан-Гарос 19-летняя россиянка сыграет с главной сенсацией турнира польской квалифайершей Майей Хвалинской. Для Андреевой это уже исторический прорыв. Она стала самой молодой финалисткой шлема со времен Коко Гауф на Ролан-Гарос 2022 года. А путь Миры по сетке получился все убедительнее. После трех сетов во втором круге она дальше только прибавляла и в четвертьфинале, и полуфинале отдала Саране Кырсти и Марте Костюк всего 7 геймов. После победы над Костюк Андреева сказала, что такого чувства еще не испытывала. Рада и реваншу за финал Мадрида, и первому финалу шлема. А свою концентрацию описала образно. Я видела маленькие волоски на мяче. Именно это сейчас и отмечают специалисты. Мира стала взрослее, спокойнее и лучше держит план на матч. Сама Андреева признает, с опытом она научилась иначе подходить к соперницам и фокусироваться на том, как именно нужно играть. Финал будет непростым. Хвалинска левша, играет не в силовой теннис. Много слайсов, укороченных, смен ритма. Она сама говорит, что вынуждена развивать другие виды оружия, потому что не может просто перебивать соперниц мощью. Но у Андреевой есть то, чем можно это разрушить. Тяжелый мяч задней линии, скорость, прием, давление в длинных розыгрышах и умение не паниковать. Если Мира не даст польке разорвать темп, первый шлем будет совсем рядом.
3: Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии, который прошел в Улан-Баторе. Он набрал 7 очков из 9 возможных. Аналогичное количество баллов заработал другой россиянин Сава Витохин, который расположился на 4-й строчке в турнирной таблице. Оба завоевали путевки на Кубок мира. 10-е место занял 11-летний российский шахматист Роман Шакджиев. Российская синхронистка Анна Данилова стала победительницей юниорского первенства Европы в произвольной соло-программе. Первенство Европы в Люксембурге завершится 7 июня. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых, продолжается наша викторина «Кот ученый». И вот третий вопрос остался Марине. Марина, вы же с нами, да? Марин, слушайте, вопрос сложный, сразу говорю. И я всегда признаюсь, есть вопросы, ну, то есть ответ, на который я знаю, я их просто выписываю, там, проверяю себя. А есть какой-нибудь факт идиотский, который я случайно нашел в интернете, думаю, отдай-ка я задам вопрос, потому что слушатели могут знать то, о чем даже я и не предполагал. Вот я еще несколько дней назад не знал, что такое, это вопрос по биологии, что за животное, ну, точнее, это, так скажем, порода животного под названием фалабелла. Кто такая фалабелла?
1: Это пони, небольшое пони. Ну, вот короче, это лошадь.
0: Вот. Вот, я же говорю, что наши радиослушатели, я не утрирую, они знают гораздо больше, чем я. Я никогда не знал про лошадь. Ну, вы единственное, что ошиблись, это не пони. Пони – это порода лошадей. Это лошадь выведенная.
2: Угу. Очень маленькая, маленькая, такая самая очень
1: маленькая. Ну, маленькая, да, да. Совсем. Ну, поэтому я и пони назвала. Маленькая, не, самая ну, маленькая лошадь.
0: Понимаете, вот пони, у пони все-таки пропорции нарушены. Все-таки у них, у пони, ноги короткие, вот, круп очень толстый. А фалабелла – это обычная лошадь.
1: Собачка просто... такая средняя.
0: Да, ну, средняя с размерами со среднюю собачку, да. Я когда увидел, просто потрясающе. И причем, в отличие от многих пони, и в отличие... Там есть еще порода лошадей низкорослых, но они тоже с очень короткими ногами. Вообще, самая маленькая лошадь была, я не помню, там что-то 55 сантиметров она высотой. Но она прожила недолгую жизнь, у нее очень короткие ноги. Ноги были, она бегать не могла. А эти нормальные лошади, вообще нормальные. Просто очень маленькие, очень милые создания. Спасибо вам большое, Борис. Мне очень приятно, что вы это знали. Михаил с нами. Здравствуйте, Михаил.
3: День добрый, Игорь, день добрый.
0: Михаил, вам огромное спасибо. Вы были единственный из наших радиослушателей, кто поправил меня насчет спина-античастицы. Потому что я сказал, дорогие друзья, я сказал очевидную глупость, что меняется спин у античастицы, спин остается таким же, как и у частицы. И только Михаил меня поправил. Где были все остальные? Как говорил...
3: Не обратили просто на это внимание.
0: Да заболтался я. Вот.
3: Авторитетом задавили вы, вот и все.
0: Ну, авторитетом? Да какой у меня авторитет? Да что вы, какой у меня авторитет?
3: Да.
0: Вот. Так, слушайте, вопрос... ну...
3: Смелее.
0: Смелее, хорошо, хорошо. Я постараюсь. Вопрос по географии, Михаил. Назовите субъект Российской Федерации, куда входит земля Франца Иосифа. Ну, как вы помните, это архипелаг такой.
3: Это Мурманская или Архангельская область.
0: Но подождите, я же не сказал, назовите или-или. Надо назвать одну.
3: Архангельская, наверное.
0: Правильно, отлично, великолепно, прекрасно, Михаил. Вопрос по русскому языку. Очень смешной и прикольный, правда, честное слово. Значит, это слово, это архаизм. В данном значении оно уже не используется. Используется в другом значении. 300 лет назад что называлось овощами?
3: Ну, и овощами?
0: Да.
3: Это на овощами, как и сейчас, овощами.
0: Но не только. Овощи, да, овощи назывались овощами, но не только овощи назывались овощами.
3: Да, что-то прямо так и называется вот это.
0: Вы знаете, очень просто на самом деле. Я почему сказал вопрос прикольный? Если сейчас... овощами мы называем овощи. Ну, мы, правда, еще некоторые ягоды называем.
3: То имеется в виду, да.
0: Раньше овощами назывались и овощи, и фрукты, вообще любые плоды.
3: Ну, плоды, наверное.
0: Любые, плоды, любые. Плоды. То есть яблоки это тоже были овощи, понимаете? Арбузы это тоже были овощи, а не ягоды. Вот. Вот так вот. И это было у нас два вопроса. И последний, третий вопрос. Вопрос сложный довольно. Назовите, пожалуйста, хотя вообще-то не очень сложный, первых трех кавалеров Ордена Победа.
3: Ну, первых трех, это, я думаю, один из этого будет Жуков.
0: Правильно, отлично.
3: Второй будет Рокоссовский, наверное.
0: Нет. Знаете, так, дам подсказку. Тоже польская фамилия, но не Рокоссовский.
3: Ну, сейчас там, кто там... Неужели круче Рокоссовского?
0: Ну, что значит круче-круче? Тут ну, же не там, так. Если тут, потому что... Понимаете, тут...
3: Так, там, кто там у нас? Рокоссовский, этик. Сейчас я вот...
0: Вы не помните, кто в 44-м году, а именно в 44-м году состоялось первое награждение этого самого, этим самым почетным орденом? Дорогие друзья, не путайте.
3: Это был Жуков.
0: Жуков первый был.
3: Первый, да.
0: Вот были вручены три ордена. Второй орден получил начальник генштаба. Не помните, кто был?
3: Нет, честно говоря, если сейчас, вот я помню, что
0: Василевский.
3: Конечно,
0: Жуков командовал первым украинским.
3: Да.
0: Причем никогда не говорили Украина, в смысле украинским, да. Говорили украинским фронтом. А кто был третьим?
3: Ну, я думаю, Конев.
0: Сталин.
3: Сталин. Ну, или Конев, или Сталин. Сталин, да.
0: Не, ну, все-таки нет. Сталин. Да. Верховного...
3: Да, думал он. В конце ему дадут. Но...
0: Нет, вот первые это. Три ордена – это Жуков, Василевский и Сталин. Михаил, спасибо вам большое.
3: Игорь,
0: пожалуйста. Да, конечно.
3: Но я думаю, вам знакома такая личность, как Эрик Вайхенмайер.
0: Да.
3: Да.
0: Ну и чё?
3: Да?
0: И чё?
3: Не, ну... Как выдающаяся личность.
0: Слушайте, Михаил, я прошу прощения. Если мы с вами сейчас начнем обмениваться фамилиями личностей, которые более выдающиеся, чем мы с вами, у нас с вами разговор затянется лет на 150, наверное. Потому что за все время жизни человечества выдающихся личностей, более выдающихся из общей толпы, чем Ружейников, их в миллионы раз больше, понимаете? И некоторых из них мы с вами знаем. Михаил, спасибо, а у нас Петр. Петр, здравствуйте.
4: Добрый день, Игорь.
0: Ой, Петр, я знаю, что вы астрономию любите.
4: Присутствует.
0: Ну, присутствует. Что такое магнитар?
4: Сильно магнитным полем, как небесное, нет.
0: Это небесное тело с сильным, с очень сильным, сильнейшим магнитным полем. Но в отличие от многих небесных тел, вот, допустим, что такое пульсар, есть гипотеза, что такое пульсар, да? Но, строго говоря, мы не знаем, что такое пульсар, мы знаем, как пульсар себя проявляет. Есть гипотеза, что это звезда. А вот что такое магнитар? Про магнитар мы знаем все.
4: Предположение, что... в смысле, что он суть своя?
0: Ну, что это за тело, да? Все очень просто.
4: Да... Насколько я помню, это, по-моему, это остатки звезд, когда тяжелые.
0: Нет, вы неправильно помните.
4: Вот, неправильно.
0: Неправильно помните. Это не остатки, это звезда, причем нейтронная. Это нейтронная звезда. И у нее гигантское ядро. Гигантское ядро. И из-за этого гигантское магнитное поле. Плюс из-за того, что она нейтронная. Ну, слушайте, главное-то вы сказали, что это объект с очень сильным магнитным полем. А звезда это не звезда, мы с вами выяснили. Вопрос по спорту идиотский абсолютно, который не добавит нам с вами ничего и не прибавит. Правильный ответ, точнее. Как вы думаете, каков вес камня в таком смешном виде спорта, как кёрлинг? Ну, примерно, конечно. Ну, примерно. Так-то мы с вами его вот точно...
4: Если это гранит, допустим, да?
0: Это не допустим, это только гранит. Причем это гранит, который добывается только на одном острове в Шотландии. Ну, это так, это ладно.
4: Да, это я слышу, да. А вот сейчас я объем. Объем там по более ступни. Высота сантиметров тоже 20. Ступня там, ну, они так, ступня сантиметров 25. Он не меньше диаметром. И высотой примерно там так, ну, там в пропорциях. Ух ты, там чуть килограмм 20.
0: Отлично, прекрасно. Там 44 фунта. А 44 фунта...
4: На 0,4.
0: Это без 4 грамм 20 килограмм. Понимаете, не обязательно знать. Надо просто иметь голову и посчитать. Помнить, что из гранита, а не из дерева. А дальше примерно прикинуть. И вам это удается великолепно, Петр. Я поражен в очередной раз. Что так? И вопрос по русскому языку, Петр.
4: Угу.
0: Он простой, но вместе с этим сложный. Что такое? Это вопрос, это современный русский язык. Что такое конформизм? Что такое конформизм? Да. Вот так уже.
4: Так, если это, ну, если, ну, давайте попробуем логично. Не знаю, то есть не знаю, попробуем как...
0: Давайте попробуем.
4: Пауза, да, или нет? Так, кон, это совместное, да, если, если это
0: да,
4: форма.
0: Да,
4: ну,
0: да.
4: То есть это как это конференция, конформизм, совместная форма, совместная, то есть это... Союз какой-то, объединение, что ли, там, что-нибудь преследующее.
0: Вы меня пугаете. Вы же наверняка это слово слышали неоднократно.
4: Я слышал.
0: Конформизм – это такое, знаете, пассивное принятие господствующего мнения. Понимаете? И все.
5: Месяцев не стоит горячиться. Подкаст «Астролето». В эту субботу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
6: Как знать?
5: Какой IQ у искусственного интеллекта?
6: Как знать?
5: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать? С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. Понедельника по четверг с 2 часов дня на «Маяке».
7: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
5: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых. Куда я так полетел-то? Куда торопиться-то? Борис у нас. Борис, здравствуйте, рад слышать.
2: Добрый день, Игорь. Взаимно.
1: Борис, ну вы выяснили, что такое пульсар?
2: Пульсар?
1: А надо было. Помните, мы с вами неделю назад про пульсар говорили?
2: Да, я помню, конечно.
1: Не выяснили?
2: Но это же... Втягивающее в черную дыру что-то, в общем, такое.
1: Не выяснили. В следующий раз выяснить. Я 5 минут назад говорил. Нет, не вы. Ничего, про пульсар не буду спрашивать. Вы знаете, очень простой вопрос по литературе. Очень, вот проще не бывает. Кто написал такое произведение? Это повесть, это небольшое произведение. «Дядюшкин сон».
2: Ну, кто? Федор Михайлович.
1: Это хорошо, когда вот человеку так говорит, как кто? Федор Михайлович, понимаете? Иногда так спрашиваешь, кто «Дядюшкин сон» написал? Какой «Дядюшкин сон»? Что такое? Приятно разговаривать с образованным человеком. Это действительно приятно. Так, а теперь... Так... Вопрос по физике. Ну, причем это действительно школьная программа, такая школьная программа для детей. Для пророщенных, но все-таки для детей, а не для взрослых. Что, попробуйте вспомнить, что такое давление насыщенных паров?
2: Давление насыщенных паров?
1: Вот, допустим, давление насыщенного ружейникова – это давление, которое оказывает на диван ружейников после обеда. Но это другое. А вот что такое давление насыщенных паров? Это физический термин.
2: Это что такое, значит? По-моему, это пары.
1: Стоп. Во-первых, это давление. Меня спросили, что такое давление? Это давление, которое что?
2: Которое при кипении возникает, по-моему. Крышка кастрюли начинает болтаться. Видимо, на нее действует давление.
1: Это следствие, совершенно справедливо. Но вот скажите, пожалуйста, вот у вас кастрюля, да?
2: Да.
1: 100-литровая, да? 100-литровая, да? Значит, вы налили туда 20 грамм воды и включили газ. У вас крышка будет дергаться?
2: Да нет, конечно.
1: Почему?
2: Потому что маленький объем жидкости.
1: Ну, и что?
2: Не сможет.
1: Почему?
2: Подняться. Ну.
1: Почему? А вот если, допустим, вы налили почти всклинь, почти, да? Оставили там миллиметр. Крышка, когда закипит, запрыгает. Правильно. А почему? Там запрыгает, а здесь не запрыгает. Понимаете, вроде казалось бы, ну что, все равно же молекулы испарившиеся улетают. Они должны, по идее, долететь до крышки и крышку поднять. Но этого не происходит. Вы в правильном направлении идете, Борис. Абсолютно правильно. Это вот, когда крышка на почти полной кастрюле начинает прыгать во время кипения воды, это следствие давления насыщенных паров.
2: Ну, это что-то вроде, по-моему, связано с равновесием жидкости и паров.
1: Связано, конечно. Что-то... Насыщенный пар, он где в данном случае образуется? Он образуется только...
2: На поверхности.
1: Ну, не на, а у поверхности. На поверхности там жидкость. А вот те молекулы, которые ввиду получения энергии от нагревания оторвались, у поверхности они... как раз и образуют давление насыщенных паров. А выше уже пар не насыщен. Там места много. Ну, в общем, вы были правы. То есть, если бы я вам сказал, знаете, не наливайте так много воды, а то давление насыщенных паров будет высоким, вы бы не налили, вы бы понимали, почему это нельзя делать.
2: Ну да, ну как вот у паровозов ведь тоже там котел, когда перегревается, может взорваться.
1: Нет, там по-другому все. Там как раз, там насыщенный пар практически не образуется. Ну как, он образовался, в тот момент котел взорвался. Вот, все.
2: Ну, да.
1: Перегретый причем пар. Это страшная вещь. Вот. А если хорошо закрыть, допустим, скороварку, там давление насыщенных паров будет чудовищным. Но опять же, пока не рванет. Но поэтому на скороварках есть клапан специальный. А вот есть такой специальный афганский котел чугунный, который закручивается болтами. И вот что там происходит внутри, когда мясо готовится на огне, я даже не представляю. А болты там такие громадные, там 22-е или 23-е. Вопрос по мировой художественной культуре. Вопрос с подвохом. Кто написал картину «Утро в сосновом лесу»?
2: Ну, там же двое было.
1: Уже хорошо. Давайте теперь вот...
2: Значит, сам лес написал Шишкин.
1: Правильно.
2: А Медведей... Забыл фамилию этого
1: автора. И ладно, знаете, мы сами его не помним. Я честно вам скажу, Борис, я подсматривал, кто написал, потому что я фамилию Савицкий, в данном контексте.
2: А, Савицкий, да, Савицкий.
1: Константин точно. Савицкий. А теперь вопрос на засыпку. Сколько там медведей? Быстро только отвечайте. Медведи? Сколько медведей? Быстро, быстро.
2: Четверо.
1: Отлично. 90% людей говорит, что 3 мишки. А их там 4. Борис, вы молодец, как всегда, впрочем. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Вы все молодцы. Спасибо за то, что слушаете радиостанцию «Маяк» и с нами играете в нашу бирюльку. Знаете, кроме радиостанции «Маяк», я не скажу, что есть бесконечное количество интеллектуальных развлечений, но они есть, поверьте. Первый дозвонившийся по нашему телефону 8-495-728-7171 прямо сейчас получит 2 билета. Потому что одному ходить на концерт академической музыки, да на любые концерты скучно. С 11 по 13 июня в Московском концертном зале «Зарядье», а это, наверное, лучший в России зал, приспособленный именно для академической музыки, пройдет уникальный цикл выступлений, который посвящен 135-летию со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева, одного из величайших композиторов, можно было сказать, 20 века, а я бы сказал так, всех времен. 2 билета на концерт 13 июня. Звоните по нашему телефону, и эти 2 билета ваши.

0: В Москве 15 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращении сообщил, что Зеленский просил о встрече. Владимир Путин отметил, что этот разговор состоялся за день до кровавого теракта киевского режима в Старобельске, когда беспилотники ВСУ ударили по колледжу. Глава государства подчеркнул, что встреча с Зеленским возможна после достижения договоренностей. Сейчас в ней нет смысла. Путин также поблагодарил и обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации, работать, братья.
2: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
3: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма?
2: Пока не вижу смысла.
0: В ходе дискуссии на пленарном заседании Владимир Путин также заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины. По словам президента, Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением цели России. Президент также отметил, что Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине. По словам президента, все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Глава государства подчеркнул, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград.
4: Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся, как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста, можно придраться к чему угодно, но в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба.
0: Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарном заседании также назвал возможным зафиксировать на текущем уровне порог оборота в 20 миллионов рублей для бизнеса по упрощенной системе уплаты налогов. Глава государства предложил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС. Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 911 беспилотников ВСУ, говорится в ежедневной сводке Минобороны России. ПВО также перехватило и уничтожило 13 управляемых авиационных бомб и 4 снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства американского производства. Группировка войск «Восток» за сутки продвинулась в глубину украинской обороны, несла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровская, Днепропетровской области, Самойловка, а также Зеленая, Неженка, Червонный Яр и Омельник Запорожской области. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 1250 военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Радиационный фон на Запорожской атомной электростанции после ночного отключения электроснабжения не превышает установленных норм. Об этом сообщается в канале станции ВМАКС. Специалисты восстановили работоспособность линии электропередачи «Ферросплавный-1», которая обеспечивает собственные нужды станции. После восстановления внешнего электроснабжения питание систем станции переведено на штатную схему, говорится в сообщении ЗАЭС. Российские синхронисты завоевали 2 золотые медали на юношеском чемпионате Европы, который проходит в Люксембурге. Чемпионат Европы завершится 7 июня. Позднее в субботу произвольные программы представят группы. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревновании. Еще одна спортивная новость со срочной пометкой. Россиянка Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского открытого чемпионата Франции по теннису. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, утром возможен дождь, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью 11-13, днем в столице максимум 27 градусов.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Знаете, в Канаде живет не очень много народу, вот поэтому великих музыкантов там раз-два и обчелся, и, собственно говоря, самые великие-то, в общем, наверное, из французской части Канады, а вот Брайан Адамс как раз из самой, что ни на есть, английской. Его как-то раз спросили, скажите, пожалуйста, он фотохудожник, очень востребованный, а сколько вы заработали на своих фотографиях для календаря, легендарного календаря Пирелли, это года 2-3 назад он делал для них. Он говорит, вы знаете, больше, чем на трех своих последних альбомах. Ну, отшутился. Дорогие друзья, кстати, об английском. Об английском мы сейчас и поговорим. Что такое ярлыки в английском языке вместе с нашей уважаемой гостью? Виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель английского языка. Что я так быстро говорю сегодня? Куда меня несет? Эксперт единого государственного экзамена, финалист конкурса «Учитель года» города Москвы за 2019 год Полина Андреевна Картавцева. Полина Андреевна, здравствуйте.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Вы знаете, очень рада быть с вами вместе. Вы меня в тупик поставили. Я обычно к эфирам готовлюсь. Есть у меня такая вот особенность. Я не знаю, о чем пойдет речь, потому что слово «ярлык», оно многозначно. И в какую сторону мне готовиться, я не знал. Так что вам слово, уважаемая Полина Андреевна.
2: О, мы поговорим про самые имбовые выражения. Специально хотела вернуть это слово.
1: Да, хорошо.
2: Но на самом деле, да. Вы знаете, я не так давно узнала, куда правильно ставить ударение именно в русском варианте слова «имба».
1: Имбовый.
2: Конечно, оно... Да. Ну, имбовый – это уже наше, собственно говоря, творчество. А так, имба, имбаланс, да, дисбаланс. Но на самом деле в значении, конечно, самый классный, самый движовый, крутой. Вот, это у нас с вами новое слово, вышедшее в русский язык от английского. И мы поговорим про ярлыки, которые прилипают к разным людям. И я предлагаю начать с мамы детей, потому что недавно был как раз праздник День защиты детей.
1: Ну, давайте.
2: Вот. Я думаю, что мы все привыкли уже к такому ярлыку, как «бежевая мама», «бежбам». Это мамы, которые предпочитают минималистическое пространство, а также бежевые оттенки в одежде ребенка, в игрушках. В общем, я думаю, что вы видите, это такие мамы, которые как бы боятся цвета. Ну, к этому мы все привыкли.
1: Боятся света и не отражаются в зеркале. Это, как правило, тещи.
2: Ну, возможно, кто-то из них в будущем как раз готовится уже заранее. Но есть термины, которые, например, в русском языке я еще не встречала. Такие как crunchy mom, то есть, да, хрустящий, crunch, crunch, munch, munch, это хрустун.
1: Да, да.
2: Это такие мамы, которые предпочитают натуральные вещи. То есть не только как, да, вот бежевые оттенки, не обязательно бежевые оттенки, а здесь у нас речь идет больше про органическую еду,
1: ну да,
2: натуральные ткани.
1: Морковкой хрустят, понятно, сырой.
2: Да, да, да. Ну и подгузники они используют не одноразовые, а также из ткани, например. Ну, что-то такое самодельное, crunchy.
1: Понятно.
2: Есть им противовес. Это silky, silky mom. То есть шелковая мама. Вот. Казалось бы, тоже, да, должно быть что-то такое.
1: Ну, по идее, хочется... шелк это натуральное, да, но надо тут.
2: Да, да, да, да.
1: Но мы об этом забыли уже.
2: Да, но здесь, знаете, наверное, в плане того, что мама такая послушная, которая придерживается современного подхода. Она за вакцинацию, она за одноразовые подгузники. Вот, собственно говоря, такое все-все у нее по полочкам, все по графику, все нормы и так далее.
1: Понятно.
2: Это ссылки мам. И есть термин, который состоит из этих двух. То есть взяли, соединили crunchy mom и ссылки мам и получили scrunchy.
1: Как интересно. А что это? А как это объяснить? Что это за мамы?
2: А здесь это мама, которая придерживается золотой такой середины. А-а-а. Она и за это, и за то. То есть она выбирает между вот этими двумя вариантами между crunchy и silky. Здесь, например, она выберет вакцинацию, а здесь она органическую еду выберет. Ну, что-то такое, вот.
1: Заслуживает уважения такой подход, что мыслить надо, все-таки выбрать из того, что тебе предлагают, а не конформистски принимать общепринятые какие-то вещи.
2: Да, это тяжело.
1: Тяжело, конечно. Я помню, знаете, история была с одной ослицей. Тут с одной стороны куча ботвы, с другой. Так она, Буриданова ослица, ничего выбрать не смогла, так и закончила от голода дни свои. Выбор — это всегда сложно.
2: Да, знаменитый Буриданов осёл. Ну, кстати, по поводу еды.
1: Ага.
2: Есть мамы, которые демонизируют вредную еду. И даже есть такая фразочка, что нет, вот возьми тебе... Вот мы говорим, да, если хочешь есть, иди съешь яблоко. Или выпей воды. Если, ну, вот это наши... Славы к мам сейчас, да?
1: Вы знаете, я вас хочу разочаровать. Не хочешь... Яблоко, значит, не хочешь есть. Это калька древней-древней английской поговорки. Понимаете, так получилось, что вот считается, что у нас яблоки, они росли всегда, везде. Понимаете, в Архангельской губернии и даже в Псковской яблоки съедобные росли очень плохо. И при Иване Грозном мы яблоки завозили. Когда эта пословица «не хочешь яблоко, не хочешь есть» пришла в Россию, но она не наша. Хотя сейчас мы это считаем, хочешь есть, возьми яблоко, не хочешь яблоко, значит, не хочешь есть, что это наше совсем русское. Но это обрусевшее.
2: У меня будет еще одно слово, которое на самом деле выглядит как английское, но сейчас сначала я расскажу вам про эту миндальную маму.
1: Давайте.
2: Almond или almond, да, два варианта у нас, британское произношение, американское. Это мама, миндальная мама, которая как раз-таки говорит своим детям: если ты хочешь есть, вот тебе две миндалинки, возьми. И значит, ты не хочешь есть, ты не хочешь этот бургер. Вот. А слово, которое тоже так шифруется, вы знаете, сейчас тоже очень широко распространено у нас, но оно на самом деле с 2018 года в русском языке.
1: Ну-ка.
2: И это слово «скуф».
1: Скуф, конечно. Ну. А какое?
2: Да, но это русское слово.
1: Как? Серьезно?
2: Да, представляете, это исконно русское слово.
1: Точно.
2: И оно пришло в английский из русского, именно в этом значении.
1: Я причем даже знаю каналы распространения. Знаете, через что пришло? Вот, причем это слово...
2: Да, я знаю про этот такой скандал.
1: Нет, в смысле... Скандал, но пришло через ТикТок. Вот. Причем самое забавное, там это было очень интересно. Понимаете, последние годы, как вы знаете, с ТикТоком в Америке не очень хорошо, да? Ну, как-то так, знаете историю, да? Так вот, слово из Европы, ну, русский язык, Европа, и подхватила Канада англоговорящая. Вот, и англоговорящая Канада через другие сети распространила это на Америку. И таким образом вот это слово оказалось в Америке, а мы забыли про его настоящие русские корни.
2: Ну, вот, теперь вспомним, так сказать.
1: Да,
2: это сокращение от фамилии, поэтому оно так звучит.
1: Да.
2: Вот. Да, то есть это такой мужской в основном типаж. Человека за 30, неудачника, с низкой зарплатой, без карьерных перспектив. Все, что он хочет, все, что его интересует, это диван, телевизор, рыбалка, может быть.
1: Я бы добавил танчики. Но дело в том, что я знаю успешных людей, которые в танчики играют. Но это, правда, не 30-летние. Это, знаете, уже за 50. Они уже состоялись и могут себе позволить.
2: Ну, да. Что бы еще вам? Ну, наверное, давайте тогда еще про мужчину вам скажу. Есть выражение такое, как «a soy boy».
1: «A soy boy»? Никогда. Угу. Расскажите, никогда не слышал.
2: «Соевый мальчик».
1: Ну, я «соевый догадался», мальчик. А что это? Даже не догадываюсь, что это значит.
2: Ну, вот это слишком чувствительный мужчина, слишком такой неагрессивный, мямля. Вот это особый бой. Ни рыба, ни мясо.
1: Ну, понятно.
2: Вот.
1: А, ни рыба, ни мясо, да. Да. Дело все в том, что... Не то, что дело все в том, что это слова-паразиты. Соя, сухой соевый продукт, сублимированный, принимает любой вкус. Хотите, сделайте вкус рыбы, хотите мясо, хотите шоколада, хотите чего угодно. Вот. Наверное, вот из-за этого все, поскольку сою так-то едят сублимированную, ну, то есть продают и готовят именно сублимированную сою, которой можно придать любой вкус.
2: Ну вот, собственно говоря, тогда становится понятным, почему он именно соевый, да, а не какой-то другой, там, конфетный, кисельный
1: ну, да, да, да,
2: или
1: да.
2: какой-то еще.

0: похож на остальных. Он такой одиночка, бунтарь, у него бунтарские наклонности. В общем, ну, при этом он не стремится быть лидером. Вот, это сигма. То есть не альфа.
1: Ну да, да, конечно.
0: Вот. Еще интересное слово, мне очень нравится, это yapper. Yapper.
1: От слова яппи, что ли?
0: Это болтун.
1: Yapper – это болтун?
0: Угу. То есть мы можем сказать he's such a yapper. Он такой болтун.
1: Ага.
0: Я бы, конечно, сказала еще.
1: Ну, я понял, да.
0: Да. Yapper.
1: То есть не человек, который много болтает, а человек, который заведомо своей болтовнёй вводит в заблуждение. Я так продезинфицировал, да? Вот так вот. Потому что так...
0: Можно так, можно чуть помягче.
1: Ну, вот, конечно. Нет, потому что я-то вот, допустим, I'm professional yapper, как казалось, понимаете? Но я никого не собираюсь вводить в заблуждение. Я болтаю по делу. Даже сейчас. И за деньги.
0: Еще, например, есть фуди, но здесь мне кажется, что каждый может догадаться про значение
1: от слова
0: этого
1: food?
0: Человека.
1: От слова фуд?
0: Да, конечно, конечно.
1: Но я не понимаю, что это такое.
0: Но это тот, кто любит как раз покушать,
1: вот
0: поесть.
1: Именно поесть, да? Здорово.
0: Да. Любитель гастрономии и новых вкусов, то есть такой ценитель, фуди.
1: Так вот я поэтому это самое сделал упор. Не просто поесть, а любитель гастрономии, любитель новых вкусов.
0: Да.
1: Кстати, нас сейчас с вами поправлять будут. Оказывается, правильно говорить гастрономия. Оказывается. Я всегда говорил гастрономии, потому что профессионалы всегда говорят гастрономии. Вот. Ну, я не профессионал, я просто с ним много общался. Ну... На нашей с вами вот. Совести. Фури.
0: Здорово, видите, как, знаете, это очень полезно, когда ты что-то новое...
1: Я вспомнил же, это обитатели пабликов в соцсетях, которые посвящены еде, их так и называют, фурис. Вот, это было безумно популярно несколько лет назад, наверное, то есть, видать, это распространилось просто. Но вот изначально это были паблики такие, но они довольно узко специализированы, потом, разумеется, аудитория у этих пабликов росла, и слово вышло в народ.
0: Да, то есть это... Даже не совсем такие люди, которые тыки, тыки – это разборчивый человек, привередливый. Вот. Но, знаете, сразу мне почему-то хочется вспомнить случай про пасту мамайт, вот этот мармит.
1: Да, мармит, да.
0: Да, типичный традиционный английский вкус, который называется acquired taste. Acquired taste, it's an acquired taste. То есть приобретенный. Как с возрастом, да, вот как мы, например, начинаем любить и разбираться в оливках, маслинах, сыре с плесенью с возрастом, так и здесь.
1: Как говорил граф Монте-Кристо, неужели вам с детства нравился вкус черного чая или английского портера? То есть настоящий вкус должен быть приобретенным, выстраданным, красиво. Acquired, да, здорово.
0: Если говорить в принципе про готовку, про традиции, то можно вспомнить про tradwife. То есть здесь в принципе сокращение идет traditional wife. То есть это женщина, которая романтизирует традиционный семейный уклад, домашнее хозяйство. У нее там утром уже готов завтрак, все собрано, все прибрано. В общем, хотела бы я быть такой, но я думаю, мой муж тоже бы хотел.
1: Ой, вы знаете, я вот, собственно говоря, я не раз был мужем. Собственно, был я и сейчас муж. Знаете, не все хотят того, вот поверьте, не все мужчины хотят того, чтобы вот с утра до вечера у плиты, чтобы с утра было приготовлено на всех. Так что не расстраивайтесь, если вы не такая, честное слово.
0: Да, я

0: постараюсь, спасибо. Мне очень бы и хотелось, если честно. Я больше workaholic, чем трудовик.
1: Понятно.
0: Вот, да. Ну, если еще говорить про девушек, в принципе, давайте скажу еще delulu girl. Delulu. Delulu. От слова delusional. Delusional. То есть какие-то нереалистические ожидания, вот мы живем в своем выдуманном мире. No delulu, no salulu, говорят. No delulu, no salulu. Salulu — это solution, то есть решение.
1: Понятно, нет,
0: вот. Нет, как сказать, ожиданий, нет решения.
1: Слушайте, это английский-английский или американизм? Или и там, и там
0: вы
1: уже?
0: Знаете, я встретила это именно в американском сериале, поэтому я склоняюсь к тому, что это все-таки американский, потому что вот в британских вариантах я не слышала. Но это я не слышала, то есть это мой опыт. Вот. Поэтому здесь я не возьмусь.
1: Ну да, нет, но все-таки 100%. Американский и английский, то есть вы-то знаете раз в 100 лучше, чем я, то есть они очень сильно не совпадают, американские и английские идиомы. Я читал воспоминания переводчика Рузвельта на переговорах «Большой тройки», и он говорил, вы понимаете, разумеется, сэр Уинстон Черчилль великолепно говорит по-английски, но его речь настолько пересыпана английскими идиомами, что Рузвельт просто этого не понимал, и поэтому он слушал меня. Вот, и, не, это все продолжается, то есть какие-то идиомы переходят чаще из американского сейчас в английский, чем наоборот, вот, но тем не менее не совпадают разные языки. Вы знаете, я бы, честно говоря, вот сегодня я услышал только два слова, которые я знаю. Вот. Все остальные я запомнил, даже что-то записал, поэтому приходите, пожалуйста, к нам почаще, рассказывайте и учите нас.
2: Оказывается, что в мире самое дорогое, что может быть, это человеческая проявленность.
3: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: груз ему на суточный ром. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
0: Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, отметил глава государства. По его словам, все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу. В Армении за день до парламентских выборов задержано 6 кандидатов в депутаты от партии предпринимателя Самвела Карапетяна, сообщила пресс-служба СПК Республики. Они проходят по уголовному производству, касающемуся материального стимулирования множества лиц и отмывания денег в особо крупных размерах. Парламентские выборы пройдут в Армении в воскресенье. В них примут участие 18 партий Альянса, включая гражданский договор Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года. Минцифра России рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Этот вопрос в ближайшей повестке, заявил глава ведомства Макс Утшадаев. Он отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра облачно, возможны кратковременные осадки.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России сохраняет лидерство в новом рейтинге национальных команд Международной федерации хоккея. Второе место занимает команда Швейцарии, канадцы на третьей строчке, а американцы четвертые. Мира Андреева и Майя Хвалинска сыграют в финале турнира «Большого шлема» Ролан-Гарос. Матч вот-вот начнется, и о предстоящем поединке расскажет обозреватель «Коммерсанта» Евгений Федяков.
2: Ну, после того, что вчера случилось во втором полуфинале Ролан-Гароса, а когда Майя Хвалинска обыграла Диану Шнайдер, причем обыграла в двух партиях, конечно, давать прогнозы на финал нелегко. Но давайте будем последовательны и будем считать, что все-таки то, что происходит сейчас с Хвалинской, это такое теннисное чудо, которое должно когда закончиться. Все-таки класс Андреевой — это фактор, который должен помочь россиянке победить. Тем более, все-таки уровень ее игры по сравнению с уровнем игры Дианы Шнайдер гораздо выше. Но за счет чего может Хвалинская Андрееву победить, в общем-то, понятно. Это, опять-таки, психология, потому что если вот такая вязкая тягучая игра соперницы Мире будет действовать на нервы, то будет опять, наверное, непросто. Но все-таки давайте, повторю, будем оптимистами и считать, что Андреева в этом финале явный фаворит.
1: Российская теннисистка Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-1 в пользу Октябревой. Сунь Синьчжань получила второй номер посева. Спортсмены провели на корте 1 час 5 минут. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Она располагается на 309-м месте рейтинга WTA. И ранее директор клуба спортсменки «Спарта» Мирослав Малый заявил, что 17-летняя Октябрева летом получит гражданство Чехии. Полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук заявил РИА Новости, что ему не понравился настрой команды во втором тайме товарищеского матча против сборной Буркина-Фасо. Сборная России в пятницу в Волгограде обыграла команду со счетом 3-0. После первого тайма россияне вели 2-0, а соперник с 43-й минуты играл в десятером после удаления полузащитника Мохаммеда Эдгара Ого. Российская синхронистка Анна Данилова стала победительницей юниорского первенства Европы в произвольной соло-программе в Люксембурге. Первенство Европы завершится 7 июня. Прыгун в высоту Илья Иванюк из-за недостаточной готовности принял решение пропустить турнир «День прыжков», который пройдет 7 июня в Москве на Воробьевых горах. Об этом заявил сам спортсмен. По информации ТАСС, пропустит эти соревнования и Наталья Спиридонова. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, прикладная география, я так называю путешествие. Путешествие вместе с нашим другом, другом маяка и человеком дружбы, с которым я горжусь, вместе с путешественником, неутомимейшим кандидатом географических наук, вместе с членом Российского географического общества, руководителем команды «Путешественник по России» под названием «Градусы открытий» Сергеем Пищуловым. Сергей, очень рад слышать. Привет.
4: Игорь, дорогие радиослушатели, взаимно. Всем доброго дня.
3: У нас тема заявлена как «Экотропы Тверской, Калужской и Владимирской областей». Но прежде чем начать слушать твой рассказ, все-таки пару слов для тех, кто, может быть, до сих пор не знает, что такое, причем не обязательно четкая формулировка, как ты это понимаешь, что такое экотропа.
4: Да. Собственно, я почему хотел сегодня рассказать про экотропы и про три региона Российской Федерации, да, упомянул, потому что я сегодня как раз буду на примере этих трех регионов рассказывать. В целом хотелось бы, наверное, поднять такую тему, как что такое экотропа, как выглядит вообще туризм, связанный с экотропами, и насколько это может быть интересно, увлекательно и познавательно. И при этом, кстати, весьма выгодно финансово. Про это я тоже чуть позже немножко расскажу. И для начала про экотропу. Ну, прежде чем даже мы уйдем в формулировку, давайте поговорим про такое понятие, как особо охраняемые природные территории. Это такие территории, есть определенная классификация под ООПТ, сокращенная, да, подходят и заповедники, и национальные парки, и заказники, там есть несколько таких форм, и экотропа – это такая, такой специально оборудованный прогулочный маршрут по территории особо охраняемой. То есть это возможность любому человеку, а не обязательно сотруднику этих особо охраняемых природных территорий, либо экологу, географу, посетить эти территории и посмотреть на то, как выглядит, если можно так сказать, в первозданном виде тот или иной ландшафт. При этом, не опасаясь, что ты, с одной стороны, можешь сам нанести какой-то вред окружающим ландшафтам, так и в обратную сторону, тоже обязательно сегодня этой темы коснемся. В общем, экотропа — это сейчас, такая тропа.
3: Я сейчас, секунду, насчет обратной ситуации. Я уверен, ты не раз был в Красноярском, в Красноярских столбах. Вот, это тоже особо охраняемая природная территория. Но к вопросу об опасности. Ты когда только туда входишь, там большой плакат «Осторожно, медведи».
4: Да, и, кстати, там есть и другой еще тоже плакат про клещей.
3: Да, да, да. Это опаснее, чем самый... медведи, это чаще встречается, да.
4: Да, да, про медведей, кстати, я сегодня тоже расскажу с такой немножко в юмористической тональности. Экотропы, на самом деле, с каждым годом их в нашей стране становится все больше и больше, что не может не радовать. Потому что экотропы позволяют, с одной стороны, действительно меньше нести какой-то вред окружающей территории, да, потому что когда у тебя деревянный настил, и ты понимаешь, что ты находишься на особо охраняемой природной территории, тебе даже в голову не придет мысль о том, чтобы выкинуть какой-то мусор. В принципе, такое делать нельзя, но в таких условиях, ну, даже, я говорю, никаких мыслей в эту сторону быть не может.
3: Конечно.
4: Почему экотропы становятся все более и более популярны в последние годы? Потому что все больше и больше людей хочет знакомиться в том числе и с природой нашей страны. И хочется, вот у тебя есть выходные, да, или вообще один день. Ну, казалось бы, ты живешь в каком-нибудь крупном городе или среднем городе, ты хочешь какую-то такую каноническую природу посмотреть, чтоб там и река, и лес широколиственный, и лес хвойный, и, может быть, там, чтобы болото еще было. Ну вот куда поехать, чтобы, с одной стороны, маршрут был не очень большой, с другой стороны, чтобы ты шел особо без навигации, просто вот... тебя ввели метки, тебя ввели информационные стенды. Ну и с другой стороны, чтобы это было интересно и познавательно. И экотропы, они как раз закрывают все эти боли. Потому что любая экотропа, она расположена в том или ином ландшафте, особом, необычном, не похожем на другие ландшафты. И я на нескольких сейчас примерах как раз постараюсь это доказать. Экотропа, если что, это вообще такой юридический целый документ имеется. Если зайти на сайт заповедников или национальных парков, еще отвечая на один вопрос, а где эти экотропы искать, сначала определитесь с тем, какие национальные парки или заповедники или заказники находятся либо недалеко от вас, либо в тех местах, куда вы хотите сами отправиться. Заходите к ним на сайт, чаще всего в раздел «Туризм», Ну и дальше у вас будет отдельный такой список, это экологические тропы и маршруты. Тыкаете туда и проваливаетесь во все экотропы, которые есть в этом особо охраняемой природной территории. На каждой этой страничке, когда вы туда падаете, вы видите, во-первых, действительно большущий юридический документ, обычно в PDF-формате, хронометраж, там, длительность, когда зарегистрировано, какие есть участки, и вот это вот все на много-много-много страниц. Но не обязательно это все читать. Обычно на сайтах заповедников и национальных парков отлично это все структурируется, и самое основное и важное выносится вовне. Ну, это из основных вещей. Давайте перейдем к конкретике. Вот буквально позапрошлые выходные я с моим коллегой по команде и близким другом Никитой Жоровым отправились в Центральный лесной заповедник. Это не самый популярный заповедник в Центральной России, не пользуется какой-то огромной популярностью у туристов пока. Он находится в Нелидовском районе Тверской области, это порядка 350 километров по трассе М9. Вы, если выезжаете со стороны Москвы, должны проехать Волоколамск, дальше Зубцов, Ржев, Нелидово, и затем оказываетесь в этом самом центральном лесном заповеднике. Там есть несколько экотроп. Каждая экотропа, как я уже говорил, есть информация о ней. Это протяженность, продолжительность, сезон. Это тоже немаловажно.
3: Это важно, конечно.
4: Да, некоторые экотропы по ним без высоких болотников, сапогов не пройдешь весной, потому что половодье. Ну и еще сложность. Мы отправились на экотропу болота Старосельский мох. Протяженность 7 километров. Но это если идти таким коротким маршрутом. Мы, конечно, решили попробовать самые длительные маршруты и 12 километров шли, не спеша, порядка 8 часов. Что за это время мы увидели? Во-первых, мы изначально позвонили в администрацию заповедника. Это можно сделать в будний день. Сказали о том, что мы приедем, нас зарегистрировали. Когда мы приехали, мы купили билеты. Билет на человека 200 рублей стоит, как я вначале говорил, весьма выгодно в финансовом плане. Всего 200 рублей.
3: Щадящий очень, да, конечно.
4: Да, в настоящей такой природной сказке. Нам сказали, там, езжайте вот сейчас несколько километров по грунтовой дороге, будет беседка, у беседки оставляете автомобиль, и дальше двигайтесь. Обязательно возьмите с собой, но это нам еще по телефону сказали, на всякий случай сапоги. Мы послушали, взяли сапоги, взяли с собой еды на два перекуса, воды с собой взяли, потому что, естественно, на экотропе...
3: Там нету, конечно.
4: Нет, да. И нас не пугало название болота Старосельский мох, наоборот, нам очень хотелось посмотреть на эти ландшафты, они всегда очень интересные. Мы надели сапоги и отправились по стрелочке, там навигация, все прекрасно видно, куда идти, не заблудитесь. Сначала шли по смешанному лесу, затем немного по хвойному, ну, буквально километр, и мы оказываемся на болоте. Как только пошло болото, пошел деревянный настил. То есть до этого мы шли по такой хорошей лесной тропинке. Было, кстати, немало комаров и мошки, поэтому, особенно в летний период, всегда обязательно берите с собой что-то от этих кровопийц.
3: Не, обязательно репеллент и руки закрывать.
4: Да, но когда мы оказались на болоте, как я уже сказал, мы шли по настилу, это было очень удобно и комфортно. Кругом верховое болото. Верховое болото не потому, что оно где-то наверху, а потому что есть два вида болот, низинные и верховые. Верховые болота – это те болота, которые питаются за счет падения атмосферных осадков, за счет дождика в первую очередь. И это открытые пространства в первую очередь, и поэтому там ветерок Угу. И всех комаров
3: сдувает
4: из Машкаро. Сдувает.
3: Классно.
4: И я, да, и я даже там расстегнулся, вообще ходил в одной футболке, и никто меня не кусал. На болоте. Ты идешь, опять же, ты понимаешь, ко всем интересным каким-то локациям есть отдельные ответвления, эти деревянные настилы уходят то влево, то вправо. Где-то посередине этого болота еще одно такое длинное ответвление метров на 300, и вдали стоит такой домик двухэтажный, и к нему приставлена лестница, можно забраться наверх, и там смотровая площадка, что мы и сделали с Никитой.
3: Дорогие друзья, домик, который стоит, он без капитального фундамента, запрещено.
4: Да.
3: Это важно. Да. Да.
4: Все так. И на самом деле этот домик, он используется в первую очередь сотрудниками заповедника, потому что проводится много самых разных работ.
3: Конечно.
4: И за животными нужно смотреть и много чего подсчитывать. Кроме того, помимо такой локации, есть еще несколько, можно это сказать, таких стоянок. Это тоже все на настиле, на деревянном. Представьте себе такой квадрат площадью 3 на 3 метра с скамеечками вдоль двух бортов, и ты можешь там сесть и спокойно перекусить. Что мы, опять же, с Никитой и сделали, потому что мы с собой взяли еще термос с чаем, попили чайку травяного, поели бутербродов с энергетическими батончиками. Ну и в целом на болоте очень комфортно вот так вот сидеть, отдыхать, смотреть. И нам посчастливилось увидеть и услышать, например, болотного луня. Это такая
3: Хорошо, что не собаку Баскервилей. Сейчас мы прервемся ненадолго совсем и продолжим.
0: Маяк. Жизнь прекрасна.
5: Между тем начинает парить. В воздухе нависла гнетущая тяжесть. По небу перекатываются громовые раскаты, не принося облегчения ни земле, ни людям. Но вот опять на горизонте прокатился гром, пахнуло влажным ветром, и началось. Жгуты дождя упали на мостовую. Земля почти внятно для слуха вздохнула, вода бурлит, журчит, плещет, звонко стучит в окна, барабанит тысячу пальцев по желобам, бежит в канавах, звенит в лужах, и тебе хочется кричать от радости. Высунуть голову в окно, чтобы охладить ее влагой небесной. Хочется свистеть, орать, встать босыми ногами в стремящиеся по улицам желтые ручьи. Благодатный дождь, прохладная ласка воды. Обдай мою душу, омой мое сердце, сверкающая студеная роса. Я был злым от жары, злым и ленивым, был ленивым и тяжелым, тупым, грубым, эгоистичным, высох от зноя и внутренне задыхался от неподвижности и отвращения. Звените серебристые поцелуи, которыми жаждущая земля отвечает на удары капель. Шумите летучие водяные вихри, смывая все. Ни одно из чудес солнца не сравнится с чудом благодатного дождя. Беги по канавам в землю, мутная водица. Напои и смягчи жаждущую материю, которой мы в плену. Все вздохнули с облегчением. Трава, я, земля, мы все. Так нам хорошо.
0: Карл Чапок. Год садовода.

0: Программа для взрослых.
1: Сергей, мы остановились на том, что вам удалось встретить болотного хищника, болотного луня такого.
2: Да, да, это такая птица. Мы впервые ее увидели, услышали, как раз когда подходили к этому двухэтажному домику, и эта птица сидела наверху. Потом она улетела, ну и мы поднялись, и потом еще несколько особей видели. Плюс довелось увидеть кроншнепа. Вот тоже такая очень интересная птица. Я впервые в жизни ее видел. Информационные стенды, кстати, это еще такая одна неотъемлемая часть любой экотропы. Пока вы идете, у вас периодически возникают такие весьма полезные и информативные стенды, на которых рассказываются либо про птиц, которые есть на этой территории, либо про растения, либо про животных, либо про что-то еще. И когда вы проходите экотропу, вы не только видите своими глазами всю эту красоту и биоразнообразие, но и обогащаетесь какими-то полезными знаниями с этих информационных стендов. Во многих местах, кстати, добавлено еще много всяких таких интерактивных штуковин, что очень полезно, что очень нравится всегда детям.
1: Классно.
2: Вот. Возвращаясь к теме вот этого болота, мы конкретно, как я уже сказал, 8 часов шел весь маршрут, и из этих 8 часов где-то 4 часа мы провели на болоте. Это было очень
1: классно,
2: здорово, интересно.
1: Классно.
2: И причем, почему болота мне всегда нравятся в Центральной России на них смотреть? Ну, потому что те же леса, те же реки, озера, ну, это же такое более стандартное, что ты можешь увидеть прямо в соседнем лесу.
1: Ну, то есть это в общем необычное для большинства людей экосистем, поскольку, как правило, мы на болотах не живем и бываем там редко.
2: Да. Да. И еще потому что вокруг болот выстроено большое количество стереотипов, что это какое-то такое, в общем, ужасное место.
1: Гиблое место, да.
2: Гиблое, да. А по поводу медведей,
1: да,
2: мне,
1: да,
2: мне,
1: да,
2: понравилось, когда я первый раз, да, когда я первый раз позвонил в заповедник, собственно, в Центральное лесное, и спросил про этот маршрут, какие там особенности есть. И я говорю, а как там с медведями? Что мне сотрудница ответила? Вы знаете, с медведями у нас все хорошо.
1: Отлично. Да.
2: Их у нас в достатке. И я говорю, понятно, а как они к туристам относятся? Она говорит, вы знаете, не очень относятся, не очень любят, у них много другой провизии есть за все время существования нашего заповедника. Ни одного трагического случая не было. Я говорю, ну, отлично.
1: Последний трагический случай, который произошел, кстати, это был в Калужской области, это было давно, это было в прошлом году.
2: Да. Про Тверскую область рассказал. Еще из тех мест, в которых относительно недавно мне довелось побывать и очень понравились, которые я бы всем рекомендовал. Причем, что первый вот этот маршрут под Нелидово, что еще два, про которые сейчас расскажу, это достаточно простые маршруты, и без какой-то особой подготовки любой человек по нему может пройти. Второй маршрут – это тоже про болото, путешествие в мир болот Мещер.
1: Ну, это известные болота,
2: да. Да, национальный парк Мещера. Это Владимирская область, самый ближайший, более-менее такой крупный населенный пункт к началу этого маршрута. Это знаменитый город Гусь-Хрустальный. Кстати, если вы там далеко живете от этого города, вы можете приехать, в нем переночевать и сходить в этот самый маршрут. Можно зайти на сайт национального парка Мещера и там найти информацию о нем. Маршрут в среднем около 6-7 километров в одну сторону, если идти. Там есть еще вариант кольцевой. Мы хотели вообще свой маршрут сделать, пройти там дальше до деревни, но дело все происходило в начале мая, и речка ближайшая, ее сильно разлило, и мы уткнулись в этот разлив.
1: Водную преграду, в общем, да, понятно.
2: Да, да, водную преграду. При этом вот там сапоги нам тоже пригодились, потому что было два ручья, которые немножко вышли из своих берегов, и нам пришлось немножечко по воде такой, сантиметров 20, наверное.
1: Ну, серьезно, пройти. Да.
2: И, кстати, очень помогают, я бы рекомендовал, несмотря на то, что это равнинные все территории, брать с собой трекинговые палки. Они, во-первых, разгружают вам колени и ноги, и заставляют работать и другие группы мышц, с одной стороны, с другой, и помогают и водные преграды переходить, ну и в целом это такая полезная штука.
1: Трекинговые палки – это вообще для пеших прогулок, это великолепная вещь, что по сложным рельефам, что по абсолютной прямой, причем в любом возрасте. Это колени разгружает, самое главное.
2: Да, да. И третий маршрут, про который хотелось бы рассказать, это маршрут, который называется «Березичи Старая речка», относится к национальному парку «Река Угра». Находится за
1: А я вот загадал, смотрю, Калужская область есть, думаю, интересно, про Угру будет или нет? Я угадал!
2: Вот, да, да, да. Но только на самом деле рядом с этим маршрутом нет реки Угры, там есть река Жиздра. И я вот сегодня, когда к эфиру готовился, решил зайти посмотреть, там все ли тропы, со всеми ли тропами все в порядке. И тут я смотрю, на сайте национального парка временно недоступно. И это, кстати, хороший, на самом деле, повод к тому, чтобы даже если вы слышали, знаете про какую-то экотропу, кто-то вам рассказывал из друзей и знакомых, все равно перед тем, как отправляться, зайдите на сайт заповедника, а еще лучше перезвоните, уточните, работает ли экотропа, есть ли какие-то особенности. Потому что сейчас у нас лето, сезон возгораний, и те или иные экотропы могут временно закрываться. Конкретно с чем связана ситуация с Березичи Старой речкой, не знаю.
1: Ну, так или иначе, Сергей, это вот действительно то, о чем мы 15 лет назад и мечтать не могли. Сейчас ты заходишь на сайт, все смотришь, если тебе не хватает информации, созваниваешься, и уж точно ты не развернешься с полдороги. Спасибо тебе большое за твои рассказы и, извини, наколки. Воспользуемся обязательно, а ты приходи к нам почаще. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами и с нами останется. Мне кажется, да я уверен, с нами интересно. Пока.

0: Москве 16 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в так называемом открытом письме. Глава государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского. В ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращению сообщил, что Зеленский просил о встрече. Глава государства подчеркнул, что встреча с Зеленским возможно после достижения договоренностей. Сейчас в ней нет смысла. Президент также заявил, что новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это.
2: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
0: Макроэкономические показатели в России, по словам президента, остаются стабильные. По его словам, несмотря на все сложности, фундаментальная основа российской экономики стабильна и имеет хорошую перспективу развития.
2: Несмотря на все сложности, их много всегда и везде, все-таки фундаментальные основы развития российской экономики стабильны и имеют хорошую перспективу развития. Каждый бизнес, каждая компания внимательно смотрит за всеми повторяющими раз рисками и сегодняшнего дня, и на ближайшую, на более отдаленную перспективу. Желающие есть работать после оценки всех этих рисков. Но я не сомневаюсь, что все-таки мы их будем минимизировать.
0: Петербургский международный экономический форум в текущем году показал растущий интерес западных инвесторов к работе России. «Никакой изоляции нет», – заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМФ Антон Кобяков. По его словам, особое место в нашей деловой программе форума занимали бизнес-диалоги. К такой форме взаимодействия в рамках ПМФ у представителей, например, западного бизнеса интерес только растет, – сказал он. 2 диалога прошло в формате России-США в рамках ПМФ-2026. Американские деловые круги после паузы в 10 лет снова ищут взаимопонимание, отметил Кобяков. Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. ВСУ потеряли в зоне спецоперации немецкий танк «Леопард» производства ФРГ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» нанесли также поражение живой силе техники в ДНР и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Уничтожено 6 боевых бронированных машин, 10 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, в том числе самоходная артиллерийская установка «Паладин» производства США. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, говорится в сообщении ведомства. Силы противовоздушной обороны Кувейта перехватили в субботу 7 ракет. Обломки упали на жилые кварталы. Обошлось без жертв, сообщил официальный представитель Министерства обороны. Ранее в субботу армия Кувейта сообщала, что системы ПВО ввели перехват выпущенных в сторону государства ракет и дронов. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на заявление Корпуса стражи исламской революции передавало, что Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке в ответ на удары США по островам Сирик и Кеш. Пострадавших от подтопления в поселке Мамед-Кала Дербентского района Дагестана планируется заселить в 60 строящихся домовладений до 1 сентября текущего года, сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов, сообщает Вести. По его словам, властями региона завершено обследование жилых домов, попавших в зону чрезвычайной ситуации. Пострадавшим осуществляются единовременные выплаты, а также выплаты по частичной и полной потере имущества. Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Потопленными в республике оказались более 9 тысяч жилых домов. Жертвами наводнения тогда стали 6 человек. Российская теннисистка Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финале юниорского открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Она располагается на 309-м месте рейтинга женской теннисной ассоциации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центрофоба, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, ночью и утром кратковременная дождь и до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность преимущественно без осадков. В предстоящую ночь в городе 11-13, днем в российской столице воздух может прогреться до 25-27 градусов. Сейчас в Москве плюс 25.

0: дорогие друзья, в этот день, в день нашей русской речи, в день рождения Александра Сергеевича, я особенно рад приветствовать в нашем эфире, в нашей студии Ирину Георгиевну Минералову, доктора филологических наук, профессора Московского педагогического государственного университета. Ирина Георгиевна, вы знаете, как мы вас любим.
1: Но это же взаимно.
0: Да, и это очень важно, потому что ваш русский язык, я его обожаю, я уверен, что с большинством, вместе с большинством наших слушателей, ну, во всяком случае, с теми, для кого язык – это не просто способ передачи информации, а речь, которая мелодична, которая имеет очень много оттенков, и я вас слушаю всегда, вы знаете, вот как вот животные, они вот слушают вот какие-то слова, радостные звуки, да, вот собачка сидит или котик. Я также, когда вы говорите, я замираю и слушаю именно саму мелодию вашего голоса и смысла одновременно, и я нахожусь в блаженстве.
1: Рада новой встрече. Я скажу, ну, не все так слушают. Мне один слушатель сказал: Ирина Георгиевна, вы знаете, на каком-то подкасте какая-то тетенька или девочка или девушка, не суть важно, она все время к вам цепляет. Вы допускаете, она считает много речевых ошибок. Я говорю, это тетенька-девочка живет в параллельном со мной мире. У меня нет времени даже слушать ее, не только что пасоваться. Но я скажу, за меня заступается Пушкин. Потому что он говорит, без грамматической ошибки я русской речи не люблю. Грамматическая ошибка может оказаться художественным приемом. Об этом, между прочим, писали еще коллеги самого Александра Сергеевича Пушкина, но сейчас не об этом. Я думала, мы же празднуем, так давайте праздновать, содвинем стаканы, подымем их разом. Да здравствует музы, да здравствует разум. И дальше, да, ты солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари, так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Вы знаете, вот и несколько раз прочитать, дорогие слушатели, и сразу день удался, и пушкинский праздник состоялся. Но знаете, когда я давным-давно, еще будучи студенткой педучилища Угличского, оказалась на мойке 12 и была потрясена всем, что я там услышала и увидела, и мне казалось, что экскурсовод, такая классная была дама, и она, знаете, так рассказывала, что мне казалось, она, наверное, внучка Пушкина. Вот это просто все вот это очень важно, когда с тобой говорит экскурсовод, не просто по заученному бу-бу-бу, а вот это было ее личное переживание. И я тогда достала блокнотик и не могла не записать: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». Это мальчик писал своему старшему другу Чаадаеву. Скажите, как много сегодня молодых людей могли бы ровно так написать? Мы начинаем говорить: ой, он был по образованию и по оценкам вообще-то предпоследний в списке выпускников-лицеистов. Ну, вы-то первые, но и... Задаю я вопрос, не продолжая эту мысль. Я скажу, что Пушкин, мы говорили о Пушкине довольно, можно вернуться к этим разговорам снова, но я бы хотела напомнить, вот он размышляет о самозванстве. Конечно, в 25-м году, еще молодой человек, он пишет Бориса Годунова, и для меня принципиально важная мысль, которая, вот как то, что я уже процитировала, для меня важна. «Ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто. Едина разве совесть? Так здравая, она восторжествует над злобою, над темной клеветою, но если в ней единое пятно, единое случайно завелось, тогда беда. Как язвой моровой душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некогда, некуда, ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Вы знаете, некоторые фрагменты пушкинских стихотворений или поэм, или драматических произведений я бы советовала перечитывать, потому что они нам говорят не о пушкинских разных мыслях, а они говорят о том, о чем мы с вами сегодня и сейчас должны думать. Чтобы это, знаете, как молитвы какие-то мы повторяем изо дня в день, мне кажется, пушкинская мысль о совести, о служении, как будто бы возвышенные слова. Но это дело повседневное. Это не потому, что мы встанем на табуретку, прочитаем, спрыгнем и пойдем дальше всякие гадости делать. Это просто должно быть составом нашей жизни, а не декларация. Вы знаете, много художников, шедших за Пушкиным и после Пушкина писавших, они, каждый создал образ своего Пушкина. Да? Вот Марина Цветаева говорит «мой Пушкин». И пишет и о Евгении Онегине, и о памятнике Пушкину. И, боже мой, как много всего. Но вот это дружеское. Всякий молодой человек и всякая девушка должна читать не только письмо Татьяны или письмо Онегина к Татьяне. И, кстати, уж если речь идет о интерпретациях жизни Пушкина и его произведений, я отношусь к этому скептически. Вы скажете, а, ну понятно, ну уж девушка с возрастом, что ж она может? Нет, дело не в том. Дело, конечно, и в том, наверное, но все-таки Пушкин – это слово. И если мы просто начинаем трёп вокруг жизни Пушкина, но, извините, даже если мы там распеваем, ритмически читаем, но это не даёт нам представления о пушкинском духовном составе. Вы знаете, вот я бы ответила на все эти сочинения коммерческого состава, ответила бы так. Пушкин говорит, обыватель хочет увидеть поэта на судне. Ну, не в смысле на корабле, да, а на горшке, на нужнике, на унитазе. Да, синонимический ряд достаточный. Но Пушкин говорит, чтобы сказать, вот на судне он такой, как я, и отвечает, а вот и на судне не такой, как ты. Вот это понять, что да, вот он такой же, вот он по этим коридорам ходил, и значит, я почти ровня ему. Мы ему не ровня. Он, знаете, Божий промысел в нашей культуре. Но давайте относиться так, как мы и относимся к тому, что промыслом Божьим нам дано. И вот Цветаева, написавшая «Мой Пушкин», пишет, она целый цикл создала стихотворный, Пушкину посвященный. Поднимаясь по белой дороге, пыльный, звенящий, крутой, не устают мои легкие ноги, высится над высотой. Слева крутая спина Аюдага, синее бездна, крест. Я вспоминаю курчавого мага этих лирических мест. Вижу его на дороге и в гроте, смуглую руку у лба. Точно стеклянная на повороте продребезжала арба. Запах из детства какого-то дыма или каких-то племен. Очарование прежнего Крыма, пушкинских милых времен. Пушкин, ты знал бы по первому взору, кто у тебя на пути, и просиял бы, и под руку в гору не предложил мне идти. И знаете, вот это сердце свое и свое отражение в зеркале, как я люблю кончено. Я бы уж не говорила, я посмотрела бы вниз. Вы бы молчали, так грустно, так мило, тонкий, обняв кипарис. Мы помолчали бы оба, не так ли? Глядя, как где-то у ног, в милой какой-нибудь маленькой сакле, первый блеснул огонек. И, потому что от худшей печали, шаг... И не больше к игре мы рассмеялись бы и побежали за руку вниз по горе. Это Цветаева. Но я скажу вам, Ахматова, например, да? Вот это удивительно, что я привожу стихи женские и девические, но именно Анна Ахматова не только там о царской сельской статуе, ей весело грустить такой нарядно обнаженный. Собственно, ревнует к стихотворению, которое посвящено царской сельской статуе. Да, урну с водой уронив, утес ее дева разбила, дева печально сидит, праздный держа черепок чуда, не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой. Дева над вечной струей вечно печально сидит. И, знаете, вот хорошо мы взяли поэтов, но как народ это воспринимает? Я как раз хотела напомнить, что к юбилею, тоже годовщине смерти в 36-37 году, Борис Викторович Шергин читал лекции о Пушкине в своих родных местах, в Архангелогородском пространстве и Пинежском пространстве. А там кладезь же русской речи и сказительниц. И потом он записал и чуть-чуть, знаете, обработал эти воспоминания о Пушкине, этих самых сказительниц. Так вот, Пинежский Пушкин. Почитайте Архангелогородского и Пинежского. У другого человека ум никуда не ходит, на спокой стоит. У Пушкина как стрела, как птица умот. Что люди помыслят, он то делом сотворит. В его стихах как ветер столь либо быстрый. Вот так птица поет, забудет, ел ли, пил ли. Пушкин нов чин завел в стихах, сердцем весел. Не хотел над старыми остатками. Сам повел, никого не спросился. Шел выше всех, думу сдумал крепче всех. В еговых словах...

0: место у Пушкина чистый хлеб. Я давя упряг слушала Пушкина то. Он тяжелы мысли уводит, на скуку не молвит ничего. Поймите, на скуку не молвит ничего. Для чего надо читать Пушкин? Духоподъемный Пушкин, жизнестроительный Пушкин. Или вот эти, пожалуйста, ударила Пушкину пуля под сердце. Прошла меж крыл, пал на белый снеги, честным лицом о серу землю, пал, да и не встал. Который стоял выше всех, тот склонился ниже всех. Кровь-то рекой протекла кругом града, не могли 7 дён из реки воду пить. Он выкушал смертную чашу, зачал с белым светом прощаться. Прости, красное солнце, прости, мать сыра земля, и все на тебе живущее. Я в мире сем положен был, как знамя на стреляне. Летели на меня стрелы от всех сторон. Мне в миру было место не по чину, я неволей пил горькую смертную чашу. Жене сказал, я устал, да крат спокою-то. В день покою моего не плачь. Тут Давыдов псалмы, тут заунывное пение. Пушкин глаза смежил, а город разбудился. Пушкин умолк, а в городе громко стало. Вот знаете, сколько я не читала тех, кто писал о Пушкине, много, по-разному, но когда я читаю Шергина, я думаю, что народ из своего собственного представления о жизни, о речи, о своем родном языке не случайно. Ведь фольклористы говорят, что Север – это хранительница, кладезь русской речи, но хранительница и всех традиций. И Пушкин нам снова напоминает, да? Да, не от мира сего, но пришел, чтобы помочь нам сохранить нашу русскую драгоценную речь. Поэтому, пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы.
1: Ирина Георгиевна, мне кажется, по этому поводу, и вспоминая то, что вы только что произносили, да, цитировали, я скажу, что нам и сегодня, и в любой день надобно в еговых словах-то искупаться как следует.
0: Совершенно справедливо.
1: В еговых, да, прекрасное выражение. Ирина Георгиевна, я всегда с огромным удовольствием слушаю вашу речь. Мне кажется, что, вот, вы понимаете, какая история? Когда человек некрасивый, красиво говорит, вот красиво это когда альфонсы, да, там втирают что-то, а вот мелодически, поэтически, образно, модулируя, невозможно не влюбиться в него.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 16:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного форума. По его словам, ветер может подуть и в Европу. Говоря об использовании беспилотников на фронте, глава государства сообщил, что на поле боя паритет на некоторых участках преимущества у России. Президент подчеркнул, что беспилотная авиация – это новые реалии. России надо укреплять свою систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить свою территорию. Владимир Путин также назвал гуманитарным преступлением применение ВСУ беспилотников по гражданскому населению. Атаки украинских БПЛА наносят экономический ущерб, но инвесторы оценивают всю совокупность рисков, ориентируются на долгую перспективу, заявил президент Путин на пленарном заседании ПМФ.
1: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут, более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую. И главным образом прежде всего ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать. Мы вот говорили о том, что происходит в российской экономике. Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи. Но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите, так сказать, российской экономики. Макроэкономических показателей мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим.
0: Заявление президента Владимира Путина о санкциях на ПМФ говорит о провале Евросоюза, написал американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес. По его словам, непрекращающиеся волны санкций лишь обрушили европейские экономики, в то время как Россия переориентировалась на Китай и страны глобального юга. Накануне, выступая на ПМФ, президент Путин заявил, что санкции больше вредят тем, кто их вводит. По его оценке, ущерб еврозоне можно оценивать в 1,5–2,5 триллиона евро. Чиновники ООН не публично признают, что Россия в значительной степени права насчет преступлений киевского режима против детей, рассказал РИА Новостям замглавы МИД России Александр Алимов. Он отметил, что даже спецпредставитель генсек ООН по детям и вооруженным конфликтам Ванесса Фризье на заседании Совбеза публично рассказала об увиденном при поездке в Россию. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит диалог с ООН по теме преступлений киевского режима против детей. Есть надежда, что совесть мы все-таки им разбудим, сказал замглавы МИД Александр Алимов. Патрулирование спасателями акватории Москвы, реки и внутренних водоемов столицы усилено в связи с наступлением жаркой погоды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В Москве работают 26 поисково-спасательных станций, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми: 14 на Москве-реке, 2 на Химкинском водохранилище и 10 на внутренних водоемах. Под постоянным контролем спасателей Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, Химкинское водохранилище, а также городские пруды. По информации комплекса, ежедневно безопасность отдыхающих на воде обеспечивает более 80 сотрудников спасательной службы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью 11-13, днем в Москве от 25 до 27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В Париже на кортах Ролан Гаррос в эти минуты проходит финал женского одиночного разряда, в котором Мира Андреева встречается с представительницей Польши Майей Хвалинской. Идет первый сет, первый гейм на подаче соперницы остался за Мирой, и сейчас она начинает свою подачу. Тем временем российская теннисистка Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского Ролан-Гарроса. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-1 в пользу посеянной под 12-м номером Октябревой. Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». При этом ранее директор клуба спортсменки Мирослав Малый заявил, что 17-летняя Алиса летом получит гражданство Чехии. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. Александрова и Скляров завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов. Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе. Итальянский пилот «Мерседеса» Кимми Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако, который проходит на городской трассе в Монте-Карло. Вторым стал монегаск Шарль Леклер из «Феррари», третьим его партнер по команде – британец Льюис Хэмилтон. Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барка в пятницу днем посетил тренировочную базу «Индепендьенте» и заявил о желании сыграть за свой прежний клуб. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Главная комедия страны.
2: Разводитесь? А как же мы?
3: Мы исправим папу и маму.
0: Исправительный лагерь для родителей.
4: Мы перевоспитываем мажоров.
3: Папа у нас точно мажор.
5: А мама?
3: А мама у нас форс-мажор.
0: Перевоспитание с погружением. Приключения All Inclusive.
6: Вас сейчас казнят. Опускай!
7: Мы не готовы!
0: «Холоп 3» в кино с 11 июня. Категория 12+.
8: «Маяк». Избранная. Летняя коллекция. «Как знать» на «Маяке».
9: Ваше любимое шоу «Как знать». Денис Евгеньевич Николаев из самого лучшего шоу «Хочу все знать».
10: Сегодня вместо Вахтанга Тумгевича. Из самого любимого шоу «Как знать».
9: Да, и Павел Картаев. Мы не представляем, что такое аффиксоиды. Давайте звонить эксперту. На связи кандидат филологических наук, доцент Любовь Петровна Гогина. Любовь Петровна, здравствуйте.
11: Здравствуйте, коллеги. Я уже здесь и готова поддержать этот интереснейший разговор.
9: Аффиксоид.
11: Вы сказали, неизвестный. Раз вы задаете этот вопрос, значит, вам худо-бедно известно. Вы что-то уже посмотрели по этому поводу.
9: Суффиксы знаем.
10: Но... Да. Я еще аффиксиков знаю.
11: Аффиксы, да, аффиксы человечки. Знаем, префиксы, постфиксы и так далее. Это мы слышали где-то в школе, даже не будучи специалистами, но вы здесь абсолютно правы в том, что аффиксоиды, нельзя сказать, что они сейчас определены окончательно, потому что впервые в научную литературу они внедрились только... Ну, где-то уже в конце 20 века, конец 80-х, начало 90-х, возможно, уже в сборном словаре Лопатина 1999 года что-то об этом было. Но изучаться начали относительно недавно. Мы же знаем, что для науки 100 лет – это не срок, да? А если мы говорим о каких-то там 30 годах, то, разумеется, вопрос об аффиксоидах пока открытый. И думается, что он будет открытый долго, слава богу. Ибо язык наш живой и развивающийся, и ученые еще подумают, как характеризовать вот такие корни, полноценные корни, которые прикрепляются к другим словам то спереди, то сзади, и играют роль, по сути, либо приставок, либо суффиксов. Можете, например, возразить, ну как же, эти же корни имеют определенное лексическое значение. Значит, это не приставка и не суффикс. Не очень сильный аргумент, ученые считают по этому поводу, потому что Наши обычные приставки и суффиксы, они же тоже имеют лексические значения, да? Если мы скажем суффикс «тель», то в словах с каким значением бывает такой суффикс?
9: Профессия какая-нибудь, строитель. Учитель,
11: ну, писатель. Да, учитель, строитель, писатель, да, то есть человек
10: радиоводитель.
11: Определенного рода деятельности. Точно. Это вы уже аффиксоид сказали. Человек определенного рода деятельности, соответственно, у суффиксов тоже есть лексическое значение, поэтому, ну, вроде не аргумент выделять корни в какую-то отдельную морфемику, да? Но, тем не менее, к тому... В случае, а, собственно, давайте скажем, что такое аффиксоид, мы про что вообще говорим.
9: Да.
11: Это способность вполне полноценных корней приклеиваться к другим корням, то спереди, то сзади. Ну, например, я пока думала над тем, о чем будем говорить, вдруг взглядом случайно натыкаюсь на слово, на которое я раньше не обратила внимания. Самозанятый. Очень модное сейчас слово. Вот, пожалуйста, само. Это самое, что ни на есть, аффиксоид. Самопроизводство, самозанятый, самообучение, самообразование и так далее. Вот этот корень «само» от полноценного корня «сам». Сам делаю какие-то вещи. В данном случае он выполняет роль приставки. И мы говорим, что это аффиксоид. Изучается в научной литературе с точки зрения семантики. Ну, то есть, что это обозначает и какие дополнительные смыслы несет. С точки зрения структуры, как выделять? Два корня приставкой выделять, выделять ли соединительный гласный. И есть такая наука, как деривотология. Наука не только об образовании слов, но и об изменении их значения в течение жизни в языке. Вот эти все науки занимаются вот этими аффиксоидами. Ну, а так можно привести пример. Например, достаточно много слов с корнем «люб». Книголюб, однолюб, правдолюб, цветолюб. А уж огромное количество аффиксоидов, которые занимают позицию суффиксов, вот, цветовод, животновод, собаковод, бегемотовод, счетовод. И это можно бесконечно. Почему, собственно, возникли аффиксоиды в русском языке? Это явление, мне кажется, вот советского времени все-таки, хотя и, ну, изучаться стало в конце, а произошло явление значительно раньше, лет за 50 до того, как начало изучаться в конце 20 века. Было такое стремление, ну, оно даже вот представляется как признак лингвистики советского времени. Все сокращать. Это КПСС, ЦК и прочее.
10: Это, может, да? Наверное, самый любящий сокращение язык в мире. Мне кажется.
11: Да, скорее всего, советская лексика, вот она такая была. А на самом деле тенденция совершенно ясная. В любом языке есть тенденция экономии языковых средств. А в наше время, когда так много информации, очень хочется сэкономить, все сказать коротко, ясно. И что-то сейчас вот вспомнилось, у Тима Собакина есть такой писатель, есть довольно забавная книга, где он говорит, как он стал бегемотоводом. Типа, что когда я был маленький, это я цитирую не наизусть, естественно, мне попался справочник молодого бегемотоведа. И я стал бегемотолюбом и изобрел науку бегемотология. Ну, в общем, простор для шуток тоже есть. В общем-то, вот такая тенденция экономии языковых средств. Мы сами очень часто на ходу изобретаем эти слова, в которых есть аффиксоиды, и, может, даже и не подозреваем за собой такой изобретательности. Я, кстати, напомню школьные правила, парочку школьных правил, которые наверняка все помнят наизусть. Уж чего-чего может человек, закончивший школу, не помнить из орфографии. Но вот это вот «автомото-велофото» пиши через черточку, помнят все. Правда? Это и есть вопрос аффиксоидов. И довольно неприятная орфограмма. Это правописание «пол» и «полу». «Полу» – пол ведра, пол месяца, пол апельсина, пол Европа, пол лимона. То слитно, то раздельно, то через черточку. И у всего есть основание. Это тоже, собственно, «пол» – это тоже полноценный корень. который превратился в аффиксоид и даже почти в приставку. И наверняка
10: вызывает сейчас путаницу.
11: Да, сейчас не каждый слушающий точно может ответить, даже не каждый филолог может ответить, а как пол выделять, как корень или как уже приставку. Для этого нужно исследовать, а часто ли пол употреблять, ну, пол не в смысле пол в доме и пол гендерный, а как половиночка, часто ли употребляется отдельно? Скорее всего, вообще уже не употребляется, и мы имеем основания выделять пол от слова половинка.
9: Там же важно еще, да, как-то приставку. Нам дефис ставить, пол лимона,
10: пол-литра.
11: Да, я и сказала, ну, да. Пол-литра самое классное, потому что там ставится дефис, многие забывают, когда делают какие-то предложения в письменной форме в смс-ках. Вот, поэтому, да, и сразу как-то не хочется поддержать компанию, если тирешечка не поставлена. И вот, собственно, это вот вопрос, который требует исследования, и он, конечно, исследуется, но еще никаких окончательных решений по этому поводу нет. И еще, кстати, сказать, вот сейчас к нам приходят иностранные лексемы, мы их употребляем отдельно, но они очень быстро ассимилируются, и к этим лексемам хочется прибавить наш суффикс, наше окончание, просклонять, прибавить приставку.
10: Вот мы обожаем.
9: Кринжатина.
11: Да, да, да, типа там он рофлит постоянно, он такой рафляный вместо рофл, да? Вот так
10: а
11: вот.
10: А пруснета, пожалуйста, вот тоже я очень люблю.
11: Да, да, да.
10: Самое потрясающее, когда про письмо у меня попросили, ты, говорит, пересенд мне его.
11: Я тебя заимейлю там, да, и да, все да. Прочее. Вот эти вот все есть, да, но это мы сейчас говорим про ассимиляцию, а не про аффиксоиды. К нам пришли корни, которые в русском языке, ну, употребляются отдельно, но мы их с огромным удовольствием присоединяем к нашим русским словам. Это типа медиа, евро, арт, веб, там, майкер, блиц, стоп, мастоп, эко, эко-сознание, эко, даже не экология, наука об эко, система эко-зачатия. Вот, собственно, очень даже много с этим эко-слов, да? А слово-то не наше. Очень часто присоединяется корень лже, там, лженаука, псевдонаука, например.
10: Лже-кринж.
11: Ну да, можем сказать свою психологию, например. Я считаю, что это лженаука.
8: Как знать?

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе смотрим. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
2: Товарищ в пути.
1: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: «Как знать» на маяке.
1: Шоу «Как знать» о фиксоиды. Кандидат филологических наук, доцент Любовь Петровна Гогина.
2: Вот такая вот у нас жизнь этих афиксоидов. Она развивается, за ней очень интересно наблюдать, очень интересно находить эти примеры и задумываться, а как это писать. Ну вот, например, так как мои студенты постоянно пишут про журналистику, дипломные, курсовые и прочие работы, то пока еще наш Word подчеркивает красным, то есть ругается на употребление корня медиа. Слитно, раздельно, требует раздельного писания, считает, что медиа – это отдельное слово, но мы очень активно присоединяем к нашим русским корням эти медиа. Медиаформат, медиапространство, медиасфера –
1: А сколько слов должен образовать корень, чтобы считаться уже аффиксоидом? Блогосфера, вот благосфера и больше ничего, мне кажется, блога, там блогер.
2: Вы знаете, достаточно одного слова.
1: А все, благосфера – это все аффиксоид у нас появился, да?
2: Да, конечно, речь идет о чистоте употребления. А это сейчас частоте употребления, это часто употребляется, если слово одно начинает жить. То есть у каждого слова своя жизнь, как у человека. Кто-то становится популярным, живет долго, кто-то умирает, увы, к сожалению, в раннем возрасте, так же живет и слово. И какова будет судьба вновь образованного слова, мы не знаем. Мы можем только наблюдать. Ученые-филологи не диктуют. То есть, слышал такую версию, есть какой-то специальный институт, еще в сталинские времена организованный. Там сидят филологи, они придумывают сленг студентам, например, или там профессионализм филологам или журналистам, и внедряют потом ненавязчиво в социум. У филолога другая задача. Он должен изучать язык своего народа, а творцом языка все-таки является народ. И суффиксоиды представляют тоже, собственно говоря, люди. Мы их просто изучаем и смотрим тенденции.
1: А если два корня пишутся через дефис, Любовь Петровна, плащ-палатка, это просто два корня или это уже аффиксоиды?
2: А, плащ-палатка – это не аффиксоиды, это соединение полноценных слов. Тут нет образования сложного слова. Вот такая же история, как с плащ-палаткой, тенденциозно идет в наречиях НАО. Вагон-ресторан, плащ-палатка, диван-кровать – это
3: Картаев-Махарадзе.
2: Два слова, которые... Картаев-Махарадзе, да, точно.
1: Или, не аффиксоиды.
3: Вот когда как.
2: Вы не аффиксоиды, вы полноценные отдельные два человека, объединившись в одном прекрасном деле.
1: А
2: у вас не
1: толкай.
2: Все общее. У вас не все общее, а только творчество.
1: Зита и Гита.
2: Зита и Гита, да, в том числе старый советский фильм. Вот эти слова, они остаются отдельными, и посему они пишутся через черточку. Суффиксоиды чаще, если они начинают таковыми быть, выполняют роль приставки или суффикса, а в плащ-палатке там два полноценных слова, они начинают писаться слитно. Мы же им редко пишем через черточку суффиксы.
1: Мать и мачеха, тут два суффикса, этих два тире, два дефиса. Во.
2: Мать и мачеха – это, в принципе, отдельное слово, как точь-в-точь, да? Это мать... с одной стороны этого листа, с другой мачеха. Совершенно какую-то вольность запустили филологи, объединив вот этим и совершенно уникальный отдельный случай, не совсем подходящий к аффиксоидности. Аффиксоидность, когда употребляется часто, имеет определенное лексическое значение, как тот же суффикс «сель», и позволяет образовывать новые слова при помощи этого. Ну вот блог, блогер, благосфера, блогопространство, блоговидео, блогоподкаст. Очень даже много можно образовать слов с этим корнем, раз вы сегодня про него сказали. Огромное количество с корнем вет, как я уже сказала. Это прям-таки совершенно полноценный суффикс. Кстати, есть такая идея у филологов, версия. Как проверить, вот вы сейчас говорите, плащ-палатка аффиксоид или нет? Я что-то там начинаю выдумывать, нет, оно не так пишется, ну, что-то на ходу соображаю. На самом деле есть формула. Если можно заменить другим синонимичным словом, и слово будет абсолютным синонимом, значит, это аффиксоид. Ну, например, есть слово «пушкиновед» или «литературовед», а можно заменить словом «пушкинист», а можно заменить словом «литератор». Это вот такая версия, вот типа «пушкиновед», «литературовед» – это слова с аффиксоидами. Но другие ученые, Шанский, например, считают, что это неосновательно, что между «пушкиновед» и «пушкинист» есть лексическая и семантическая разница, и я с Шанским здесь согласна. То есть это плохой способ определения того, является это слово аффиксоидом или просто полноценным корнем, случайно попавшим под раздачу, вот под это словообразование.
1: А есть способ лучше определить?
2: Нет.
1: Вот.
2: Нету способа лучше. Опять-таки вернусь на первую, как говорят в определенных старинных книгах. Каждое слово живет своей жизнью. Народ творит слова. Ученые садятся в своих лабораториях и исследуют,
1: удивляются.
2: А что это такое, а как это сотворено. Этому удивлялся еще Гоголь.
1: А какой-нибудь самый древний у нас аффиксоид найден?
2: Медведь – это животное, которое заведует медом в лесу. Дикий мед в лесу находится под его чутким руководством.
1: В чешском языке «ведать» до сих пор. Невим.
2: А еще, кстати говоря, очень мне нравится, прекрасно аффиксоид всегда, когда хочу удивить учащихся, его привожу в пример. Вот понедельник. День недели, все слово является корнем. Но на самом-то деле, если мы посмотрим...
1: После недели, после воскресенья. Удивили, да, Любовь Петровна. Да. Любовь Петровна Гогина, кандидат филологических наук, доцент. Как всегда, время летит незаметно.
0: Как знать?

0: В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного форума заявил, что письмо Зеленского в хамском тоне можно считать созданием условий, исключающих личную встречу. Тем более после ужасного преступления Киева в Старобельске, подчеркнул президент. Владимир Путин выступил с прямым обращением к российским военнослужащим.
2: И это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
0: Украина пытается разрабатывать беспилотники, но у них мало что получается, отметил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМФ. По словам главы государства, новое вооружение поступает на Украину от западных стран, в то время как Россия имеет свои компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы. Также президент прокомментировал и атаку украинских дронов по угольной гавани в Санкт-Петербурге.
2: Новые средства ведения вооруженной борьбы, ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно, но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
0: Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного форума. Более 1000 соглашений на общую сумму свыше 6,5 триллионов рублей заключили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ПМФ Антон Кобяков. По его словам, в мероприятии приняли участие представители из 142 стран мира. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный интерес для возвращения в Россию. Освобождение населенного пункта Шевченко позволяет вооруженным силам продвинуться к Казачьей Лопани, где находится крупный логистический центр ВСУ, сообщили в Минобороны России. В результате решительных действий подразделения группировки войск «Север» в субботу установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области. Российская группировка войск «Запад» также нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР. Противник потерял более 180 военнослужащих. Противнику также было нанесено поражение в районах населенных пунктов Червоный Оскол и Березовка в Харьковской области, Щурово и Лозовое в Донецкой Народной Республике. Русский язык играет объединительную роль в упрочении мира и добрососедства на евразийском пространстве, а также формировании в Евразии новой архитектуры безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
3: Русский язык бесконечно образный и выразительный. Основа культурного и духовно-исторического кода нашей страны, страны цивилизации. Особо хотел бы отметить объединительную роль русского языка в деле упрочения мира и добрососедства на евразийском пространстве, формирование в Евразии новой архитектуры безопасности и взаимовыгодного сотрудничества. Среди наших безусловных приоритетов защита и поддержка тех, для кого русский язык является родным.
0: Россия продолжит решительно противодействовать любым проявлениям языковой дискриминации и русофобии, где бы они ни имели места, заявил также Сергей Лавров. Оранжевый уровень погодной опасности объявили на территории Москвы из-за ожидаемой жары. Температура воздуха в Москве приблизится к 30-градусной отметке в начале следующей недели, рассказал РИА Новостям руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что температурная аномалия уже превышает норму на 1 градус, а в дальнейшем будет превышать на 4-5 градусов. Сильные скачки атмосферного давления на следующей неделе не ожидаются. Прогнозируются небольшие колебания, сообщил ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Что касается погоды на юге Европейской России, то она постепенно стабилизируется, местами прогнозируются сильные дожди с грозами. На остальной европейской территории России погода прогнозируется преимущественно спокойная, в Коме, правда, возможны ночные заморозки, отметила Марина Макарова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, ночью утром возможен небольшой дождь, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, ночью 11-13, днем в столице столбики термометров могут подняться до 25-27 градусов.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Физики и лирики. 100 минут. Лауреат премии за верность науке. 100 минут о...
1: 100 минут о Пушкине. Так? Или о гении
2: так.
1: Пушкина. Или
2: так.
1: О Пушкине, который герой и своего времени, и, оказывается, и нашего времени. И всего
2: герой
1: времени.
2: Всех времен.
1: И народов.
2: Я, кстати, сейчас вспомнил одну вещь. Я думаю,
1: давай.
2: Что же такое? Ну, как бы много разговоров сейчас идет о Пушкине. Я вспомнил, что когда я был школьником, мы отмечали 200 лет, и мы плавали со школьным театром по маршруту Москва-Углич-Москва и показывали какой-то спектакль, который мы поставили тоже по воспоминаниям Пушкина. Я понял, что это же сколько лет Пушкин с нами, что вот.
1: Да, вот сейчас мы уточним у нашего героя, почему Пушкин стал просто фигурой номер один, я так понимаю, да, в культуре.
2: Да, у нас...
1: нашей страны. Ну, я думаю, это с Советского Союза началось. Давайте как раз уточним.
2: А вот, кстати, выясним, когда. У нас в гостях Юрий Викторович Даманский, профессор кафедры теоретической и исторической поэтики РГГУ, доктор филологических наук. Юрий Викторович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Так когда началось?
3: Нет, мне кажется, что началось все-таки гораздо раньше. Вообще, культура, она так устроена, что вот эти вот процессы легитимизации, что называется, того или иного писателя, там, не обязательно писателя, кого угодно, деятеля культуры, они, процессы сами по себе, какие-то очень непредсказуемые. При жизни Пушкина, ну, вряд ли кто-то мог представить, что Пушкин станет тем, кем он станет впоследствии для всей культуры. Наверное, кто-то мог там какие-то пророчества по этому поводу, но вряд ли это смотрел. Ну, вот что-нибудь наподобие, да, но вряд ли вот это смотрелось как что-то серьезное. А потом как-то вот вдруг, а может не вдруг, как-то потихоньку, а может и не очень потихоньку, но потихонечку он начинает вот проникать все это, прежде всего, в школьную программу. Школьная программа – это, наверное, главное место, где происходит канонизация классика. И не в Советском Союзе Пушкин, конечно, был канонизирован, Пушкин был канонизирован еще раньше. Ну, достаточно вспомнить историю про то, что памятник Пушкину в Москве поставили все-таки не в 20 веке, а несколько раньше, в 19 веке.
2: Наш самый любимый, у которого всегда
1: памятник.
2: Встречаемся.
1: Памятник?
3: Да,
1: а
3: конечно.
1: Сейчас я посмотрю, когда Пушкина.
3: Это 1880 год, если мне не изменяет память. На открытии памятника выступал Достоевский, скульптор был Опекушин. То есть такие значительные люди того времени. И так или иначе, все писатели, которые жили тогда, они так или иначе с почтением отнеслись к этому
1: памятнику. Да, Пушкин мог и дожить, в принципе, до вот этого построения памятника, если бы не вот эти все «если». Он в 37-м году погиб, правильно?
3: Да,
1: и
3: да, да.
1: По большому счету, ему при жизни могли памятник поставить.
3: Да,
1: по
3: ему
1: времени.
3: Было 80. Ну, другое дело, что, конечно, при жизни, может быть, его так бы и не оценили на памятник. Но, тем не менее, вот сам факт
1: так
3: постановки
1: вот,
3: памятника
1: а
3: говорит
1: здесь
3: за себя.
1: Самое интересное, что это все какая-то совокупность разных обстоятельств, исторических и культурных, правильно, и поколенческих. Потому что, ну, вот как, вот, ну, вся его судьба, может быть, его чуть-чуть истории, как раз мы о нем вспомним вновь, как это все складывалось и насколько ему при жизни было непросто, но весело.
3: Ну, это да, конечно. Это действительно очень
1: думаю.
3: Веселый гений. Очень такой играющий гений. Гений, как кажется, очень легкий. Вот когда говорят о Пушкине-человеке в проекцию на его литературное творчество, кажется, что это все очень легко и свободно. Что вот он как-то так вот легко жил, так вот он как-то вот впорхнул в литературу, ну, потом случилось то, что случилось, а потом вот это вот произошла канонизация. Ну, почему? Конечно, здесь очень большую роль сыграл язык. То, что Пушкин – это создатель русского литературного языка.
2: Ну, как вот, современного русского.
3: Современного русского литературного языка, потому что для современников язык Пушкина был очень таким индивидуальным поэтическим языком. Казалось, что...
2: Ну, Державина пытаешься читать?
3: Да, это вот то, что было до Пушкина. Даже не только Державина, возьмите что-нибудь даже попроще, ну, Фонвизин,
2: он очень, при всей там интересности сюжетной, так скажем, того же «Недоросли», но читать это очень так ты прям... Это при том, что его по факту сейчас перевели немножко, ну, я
3: адаптировали.
2: Имею в виду. Адаптировали.
3: Адаптировали, да, для современного читателя, конечно. Ну, вот литература прошлого, она зачастую нуждается в адаптации. адаптации, не всякий прочтет там слово «Полку Игореве» в оригинале.
2: Не всякий. Я ради интереса сейчас читаю просто книгу конца 19 века в репринт. То есть именно на, со всеми особенностями. Ну, привыкаешь, это еще можно читать, но умиляют некоторые вещи, ну, в окончаниях, в постановке, но уже там наш язык, на самом деле, на удивление. Хотя 100 лет, больше 100 лет прошло. Я про современный русский язык хотел узнать, ну, вот просто, чтобы понимали все. Пушкин создал на тот момент современный русский литературный язык, но так как мы на этой литературе дальше все растем и учимся, то и наш разговорный язык, и, в принципе, современный вид русского языка создал Пушкин. То есть можно же такую линию провести?
3: Чуть-чуть уточню. В общем, да, совершенно правильно, но если вот чуть-чуть уточнить, то картина получается такая. Пушкин создает свой очень индивидуальный, очень такой элитарный язык, который современникам был, конечно, понятен, но для современников это был язык такой даже немножко, может быть, сложноватый. Ну, примерно, как мы бы сейчас читали какого-нибудь там писателя-постмодерниста конца 20 века. Нам бы приходилось немножко вот пробиваться через этот язык.
2: То есть вот так он воспринимался тогда?
1: Вот, с современниками, да? Вот да, «Горе от ума», он же тоже 1800 какой-то, 24-й там какие-то годы написания.
3: Да, середина 20-х годов, тоже списки идут от 24 по 28-й, да-да-да. И точно так же это действительно был уникальный поэтический язык Пушкина, или уникальный поэтический язык Грибоедова, или там уникальный поэтический язык Крылова. Но потом вдруг складывается так, вот эти вот какие-то такие непредсказуемые стихийные вещи происходят с национальным языком, когда вдруг вот этот вот индивидуальный поэтический язык становится языком целой нации. И не поэтическим языком, а языком, на котором эта нация говорит и думает.
2: Ну, мне надо спасибо сказать. Мне нравится тот язык, на котором мы говорим.
3: Вот. И действительно, мы теперь в этом языке освоились, нам в нем хорошо. Нам вполне хорошо читать Пушкина. Заметьте, даже некоторых авторов после Пушкина читать сложнее, чем Пушкина.
2: Да.
3: Ну, потому что они индивидуальные тоже. Они создают свой художественный язык. Например, Гоголь. Современному школьнику читать Гоголя
2: тяжело.
3: Это уже каторга.
2: Да, я честно скажу, я взялся тоже пробую на себе всегда примерить, что школьники. Вечера на хуторе близ Диканьки начал читать, но это прям тяжело.
3: Да,
2: то есть
3: да,
2: это работа, оказывается. Я помню, как в детстве это залетало вот, ну, достаточно легко и просто, а сейчас уже тяжело.
1: Ну, может быть, «Мёртвые души» сразу начинать, и все понятно.
2: А «Мёртвые души» прям... я 3 раза читал, уже наизусть знаю, по-моему.
1: Ну, да, но оно же легче читается, оно может, легче учеников читается. Облегчить тем ситуацию. Зачем им «Диканька»?
2: Ну, тем более сейчас
1: вот...
2: «Мёртвые души» легко с подписчиками и ботами...
1: обсудить.
2: Да, нет, в соцсетях. Ты покупаешь аккаунты «Мёртвые» для того, чтобы увеличить свою базу подписчиков. «Мёртвые души», часть вторая.
1: Юрий Викторович, а скажите, пожалуйста, ну вот то есть эти люди, современники, они тоже на таком же языке говорили? Они же действительно изъяснялись красиво, владели еще несколькими языками, это, видимо, латынь, французский.
3: Да, но это безусловно, конечно, большинство, ну мы же понимаем, что русская культура 19 века – это культура, прежде всего, дворянская. Понимаем, что дворянское воспитание предполагало иностранные языки. Зачастую тот же французский знали лучше, чем русский. Видимо, у Пушкина тоже что-то подобное было. Он ведь демонстрировал невероятные успехи во французском языке. Отсюда его лицейское прозвище, одно из прозвищ «Француз». И действительно, он прекрасно владел французским языком. А напомним, что его Татьяна по-русски плохо знала и изъяснялась с трудом на языке своем родном. Она даже письмо, как мы помним, написала на французском, если верить автору Евгения Онегина. Ну, а автор что сделал? Он перевел на язык родных осин и очень даже стеснялся этого перевода. Дескать, вроде бы письмо Татьяны было гораздо более художественным, чем то, что мы получили в Евгении Онегине. Но сам Пушкин, конечно, он владел и русским языком, и вот похоже, что во многом та... разговорная ситуация, которая была в то время и которая противостояла во многом письменному языку, литературе, она стала во многом языком произведений Пушкина. Буквально разговорный язык, вот не самый там низкий какой-то язык, а такой вот усредненный разговорный язык стал языком Пушкина письменным.
2: Ну, то есть он, так сказать, отразил в произведениях, ну, срез произвел. можно так еще сказать.
3: Да можно, да, действительно. И вот когда мы задумываемся о гениальности Пушкина, мы действительно понимаем, что он во всех, буквально во всех литературных жанрах, он русскую литературу продвинул на такой вот нормальный мировой уровень, что называется. Не было жанра, в котором бы Пушкин бы не отметился, не создал бы шедевр. Ну, два жанра, правда, было, но это
2: вот
3: было...
2: Какие?
3: А кто догадается?
2: Так, ну давайте, подождите, жанр. Ну, героический роман у него
1: трагедии.
2: Был. Трагедия у него была.
3: Трагедия Борис Годунов можно посчитать трагедией, да, либо исторической хроникой, но не забудьте про маленькие трагедии, конечно.
2: Там вообще...
3: Которые и есть трагедии, хоть трагедия. И маленькие. Да.
1: А, то, что он не писал?
3: То, что не писал. Не писал. Да, да, да. Какие два жанра, каких двух жанров не было у Пушкина?
2: Ну, комедии не было. Вот именно прям, чтобы комедия.
1: А как же «Апопеи работники балдея»?
3: Но это сказка. Это все-таки не ролевое, не драматургическое произведение. Не было комедии, и второго какого не было жанра?
2: Ну, ужасы у него были.
3: Ужасы были, конечно.
2: Даже «Дон Жуан».
3: «Пиковая дама».
2: «Пиковая дама», ужасы. Чистой воды причем.
3: Сдаетесь?
1: А что еще там бывает? Да, сдаемся.
3: Басня.
2: Он Иван Крылову все оставил.
1: Ну,
3: а комедию
1: все...
3: он оставил Грибоедову. Он не писал в тех жанрах, которые без него хорошо написали. Крылов и Грибоедов.
1: Молодец,
3: а там, где не было какого-то...
2: Это же тоже гениальность. Вот не лезть туда, куда не надо.
3: Да-да-да. Он прекрасно чувствовал. А зачем, если есть «Горе от ума», и зачем, если есть «Ворона и лисица»?
2: Которые гениальные.
3: Вот.
2: Угу. Хотя, ну, конечно, раз... это было бы интересно. Вот.
1: Да?
2: Ну, но просто знаю. Как хулиганство.
1: Вот смотрите, мы рассматриваем Пушкина как героя своего времени, особенно свое. Да? То есть вот мы сейчас примерно ощутили, как, насколько были образованы люди, как страшно далеки они были от народа. Да? Это была совсем узкая прослойка. Как они жили, мы тоже, энциклопедия русской жизни. Вы подтверждаете Евгения Онегина?
3: Ой, ну это очень трудно
1: расписываться
3: сказать.
1: Расписываться будете, Юрий Викторович? Будете голосовать
3: за... Я бы, наверное, все-таки не согласился. Почему? Ну, потому что перед нами художественное произведение. И по художественному произведению судить о физической реальности – это, ну, большая ошибка.
1: Согласна. И это не,

0: расстроилась.
1: Но вопрос, кто проконтролирует, как писатель видит реальность. Может, у него уже шизофрения, он так видит.
0: Конечно. Так дело в том, что надо же понимать, что писатель, он прежде всего создает художественный текст, он создает свой мир. Этот мир создается по тем законам, которые писатель установил для себя или которые литература для него установила. И судить о реальности по художественным произведениям, ну это, я не знаю, честно говоря, с чем сравнить, но это очень такой ложный путь.
2: А кто же это сказал тогда, энциклопедия русской жизни?
1: Ну, кто-то, когда придумали тему для сочинений для школьников.
0: Да, это Белинский.
1: Белинский,
0: да. Белинский. Ой. Ведь дело в том, что авторитет Белинского как литературного критика, он был для 19 века во многом непререкаем. Потому что по суждениям Белинского судили о писателях. Вот что он буквально скажет, так тому и быть.
1: Да, то есть, да, это получается...
2: Но у нас сейчас же
1: журнал
2: Vogue
1: для моды в 20 веке. Что там написали, то и модно.
0: Вот. То есть, журнал модный, он не следует за модой, а моду формирует.
1: И Белинский создавал.
0: Вот похоже, что Белинский шел по тому же пути.
1: Но я еще так понимаю, что Белинский мог быть прав с той точки зрения, что энциклопедия русской жизни, но применительно к 10% населения Российской империи на тот момент. Это вот тем, кто... Ну вот, дворянский класс, там не больше 10% по оценке. На тот момент было население. А как судить о 90% остальных разночинцев, крестьян, крепостных и прочих
0: Ну, в романе-то они ведь тоже присутствуют.
1: Ну, там...
0: там крестьянин торжествует, девушки ягоды собирают.
1: Ой, ну это
0: да,
1: логично. Там,
0: ну, что-то
1: это,
0: есть. Ну,
1: это чуть-чуть,
0: да,
1: такая.
0: Конечно,
1: но это
0: конечно.
1: То, что, собственно, такие, как Белинский, видели из окна своего тарантаса.
2: Да, ну, подожди, ну, Некрасов там вот это, гляжу, поднимается медленно в гору. Там вообще прям просто словарь ударений русской жизни. Ну, как бы там
1: гляжу,
2: не было,
1: спускается медленно с горы, да. Вот так вот я весь день провел лежа на пригорке.
2: Да.
1: Это уже больше про Толстого. Давайте, да, к Пушкину. Маргарита Михайловна, ты что-то хотела спросить?
2: Ну да, для своего времени он был вообще зеркалом. Давайте штампами сочинений как раз вспомним, что мы помним из нашего времени и что случилось сейчас. Сейчас, наверное, менее, да, так как-то официально все это называют? Или...
0: Да... Нет, конечно, остались какие-то старые педагогические кадры, которые продолжают проводить вот эту вот линию Пушкина «Солнце», «Пушкин наше все», «Пушкин пророк», «Пушкин провозвестник». Но, с другой стороны, вот когда сейчас смотришь на современных студентов, которые уже прошли определенную школьную подготовку, и у них есть определенные представления о Пушкине, они все-таки о нем судят более здраво, чем вот в таком идеологическом, что ли, ключе. Их больше интересуют, наверное, какие-то художественные вещи, которые присутствуют у Пушкина. Вот поразмышлять там с поставлениями какими-то, еще что-то.
2: А вот скажите, вот студенты, о которых вы говорите, это литературоведы, либо это люди, если это просто фанаты Пушкина, здесь можно на поэта
1: Пушкин.
2: Смотреть с точки зрения его жизни?
1: Пушкин.
2: Да, вот как он себя вел, вот для этого он может быть кумир любого поколения. Как он, какой он был дерзкий, вот это все.
1: Ой.
2: Женщины, наряды, стихи, эти, шампанское, анекдоты с матом. То есть это просто настоящий рэпер современный.
0: Ну, и это
2: гангстер-рэпер.
0: Тоже. И это
2: да,
0: тоже.
2: Да.
0: Ведь дело в том, что вот чем еще привлекает фигура Пушкина и как... человека, то, что мы о нем знаем, и как создателя произведения, а то, что он очень многообразный, очень многоплановый. Каждый для себя что-то найдет. Кто-то, кому-то вот больше понравится вот этот вот Пушкин-бабник, Пушкин, который там, может быть,
2: я
0: курил
2: не говорила,
0: бесконечно,
2: кстати.
0: Да?
1: Но мы слышали,
2: сейчас посыпятся гневные.
0: Вот. А кому-то, может быть, наоборот, понравится вот человек такого уединенного сознания, который сидит там где-нибудь в Михайловском, смотрит в окно, смотрит вот на эту разливающуюся сороть, слушает сказки няни. Он ведь действительно сказки няни уже таким взрослым слушал, уже будучи поэтом. Он, по сути, выступал здесь как фольклорист.
1: Поэтому и получилось так. Мне кажется, если ты с детства попробуешь воскресить, так не получится из памяти.
0: Конечно. Это не только и не столько детские впечатления. Это уже такой вот рефлексирующий взрослый человек. То есть он, с одной стороны, вроде бы вот такой вот гуляка праздный, а с другой стороны, трудяга, и трудяга, ну, такой очень целенаправленный. Даже, может быть, в литературном плане и карьерист.
1: Но мы отсюда можем какой вывод главный сделать?
0: То, что он многообразный.
1: Это да, и надо учиться у Пушкина совмещать. Можно погулять, но надо и поработать.

0: еще лучше делать все это вместе и не сильно ставить границу между развлечением и трудом.
1: А, кстати, это тоже интересная мысль, потому что, мне кажется, это вообще большая проблема современности, что мы прям все, сегодня работа там закончена, допустим, или я перестал думать о своих творческих планах, я отдыхаю. Нет, мне кажется, одно в другое должно перетекать плавно.
2: Это у поэтов ты имеешь в виду?
1: У всех, Маргарита Михайловна. Но ты же ты же счастливый человек, ты же все равно про радио ты как бы не выключаешься полностью, даже когда эфир закончен. Ну, я же знаю, мы там что-то переписываем.
2: Но я других людей не слушаю, извините.
1: А это не важно, я не говорю слушать других людей. Как это, ты наслушалась, ты в эфире наслушалась.
2: Вернемся к Пушкину.
1: Да, нет, не вернемся, мы как раз плавно и красиво перетекаем в новости.
3: Физики и лирики. Пространство – это всегда отражение внутреннего состояния человека. Ирина Макарова, дизайнер, интерьерный психолог.
4: Так говорит «Маяк».

Суточно.ру. 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По словам президента, все страны, как Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Глава государства также подчеркнул, что миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград.
2: Санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро. А также к западной финансовой, платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста. Можно придраться к чему угодно, но в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба.
0: Владимир Путин также заявил, что переезд крупных компаний из Москвы в регион России столицы не повредит. Президент напомнил о договоренностях с госкомпаниями о переезде из Москвы в регионы. Эти усилия нужно наращивать. Приезд делегации США на ПМФ – это положительное явление, и его можно приветствовать, потому что это международный экономический форум, но не надо преувеличивать его значение, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Петербургский международный экономический форум показал, что инвесторы Запада проявляют осторожный оптимизм по вопросу возвращения в Россию. Об этом по итогам ПМФ-2026 заявил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета форума Антон Котяков. По его словам, официальная делегация США впервые за 10 лет приняла участие в работе форума. Россия при этом никогда не отказывалась от диалога. Это определило выбор темы Петербургского международного экономического форума в этом году, отметил Кобяков. Более 1000 соглашений на общую сумму свыше 6,5 триллионов рублей заключили на Петербургском международном экономическом форуме. Группа депутатов Европарламента обратилась к его председателю Роберте Метлосе рассмотреть вопрос о лишении Зеленского Европейского ордена за заслуги. Это высшая гражданская награда в ЕС в связи с его шагами по прославлению бандеровцев. Об этом сообщила евродепутат от польского ультраправого объединения Конфедерация Анна Брылка. 26 мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север сил специальных операций» ВСУ имени героя УПА, экстремистов. Экстремистская организация запрещена в России. Это решение вызвало возмущение в Польше. Угрозы властей Армении, направленные на ограничение избирательного права своих граждан, недопустимы. Об этом заявил ТАСС заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, любое ограничение избирательных прав своих граждан – это недопустимо. Это, кстати, и не соответствует тем европейским ценностям и стандартам, к которым сама Армения стремится. Поэтому также угрожающее предупреждение, конечно, ничего хорошего не добавляет ни авторитета. Авторитета не демократии, сказал он. Температура в июле в Москве будет около климатической нормы, сообщила РИА Новостям ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, температура ночью ожидается от 11 до 16 градусов, а днем от 21 до 26 градусов. Она также отметила, что в отдельные дни в июле возможно похолодание до 17-22 градусов днем. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность. Возможен небольшой дождь утром, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью 11-13, днем в столице 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Брядина. Здравствуйте. На грунтовых кортах Парижа в эти минуты проходит финал в женском одиночном разряде турнира «Большого шлема» Ролан-Гаррос. Мира Андреева встречается с представительницей Польши Майей Хвалински. Первый сет остался за Андреевой со счетом 6-3. Во втором она ведет уже со счетом 5-0 и подача Хвалинской. Еще одна представительница России Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-1 в пользу посеянной под 12-м номером Октябревой. Спортсменки провели на корте 1 час 5 минут. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Правда, есть и печальные новости. Как рассказал директор клуба спортсменки, 17-летняя Октябрева летом получит гражданство Чехии и, скорее всего, будет выступать за эту страну. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. Александрова и Склярова завоевали золото в произвольной программе смешанных дуэтов, а Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако. Вторым стал монегаск Шарль Леклер из «Феррари», третьим его партнер по команде – британец Льюис Хэмилтон. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Как знать на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе не представляют, почему нишевый стал модным словом. А поговорим сегодня про языковые тенденции. У нас на связи лингвист, член орфографической комиссии Российской академии наук, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель Высшей школы экономики Мария Равинская. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вообще, если говорить про языковую моду, вообще как языковая мода, лингвистика объясняет появление слов-трендов в речи?
2: Слова, конечно, появляются не просто так, они появляются потому, что это кому-то нужно. И чем шире круг людей, которым вдруг что-то нужно, тем быстрее, легче, веселее слово входит в жизнь. Тут никуда не денешься. Если слово используется в какой-нибудь, ну, у группы лиц, да, какой-то социальная страта, как говорят, да, какое-то сообщество, то оно может остаться в этом сообществе как же организм. А если вдруг получается, что разные люди его хотят, то оно становится модным.
3: А потому что разные люди в разных нишах сидят, да, и у каждого человека своя ниша. Поэтому слово «ниша», ну, кстати, слово «ниша», наверное, не зашло, да, вот «нишевый» сейчас, ну, у каждого человека на языке.
2: Сейчас будет небольшой, как говорит мой товарищ литературный критик, в боквилл. Не сиквел, приквел, это в боквилл. Расстрою вас. Слово зафиксировано на академическом орфографическом ресурсе «Академос», и правильное ударение «нишевой».
3: Нишевой, вот тебе на.
2: Вот так вот. Я сама говорю «нишевый», но мы должны сказать.
1: Хорошо.
3: А слово «нишевый» вообще отсутствует, да?
2: Ну, это орфоэпическая ошибка.
1: Угу. Хорошо, нишевой. Как же у нас нишевой, который нишевый вообще появился в русском языке? Звучит как-то слово не очень по-русски, честно говоря.
2: Ну, почему? Это нормальная такая история словообразовательная от слова нишевый. Если нам нужно прилагательное, оно образуется по правилам русского языка довольно легко. В Национальном корпусе русского языка оно фиксируется с начала 2000-х, 2001 года. То есть мы с ним живем 25 лет уже с этим словом. И правда, оно было сначала очень узким, да, парфюмерия у нас была нишевая, как мы теперь знаем, бизнес, там какие-то экономики и прочее, прочее, прочее. И вдруг сейчас действительно у него такой удивительный взлет, удивительное распространение, неожиданное, которые очень интересно проанализировать, и специалисты про это думают, и вроде бы такая непротиворечивая гипотеза, что действительно нам вдруг захотелось уникальности, то есть вот индивидуальность, уникальность оказалась чуть более востребована, чем раньше, видимо, там 5 лет назад, 10 лет назад. Но у этого слова есть еще один интересный, одно интересное свойство, на мой взгляд. Оно безоценочное. То есть это не хорошо и не плохо. Угу. Это просто так.
3: Да? Потому как деревянный, что... это не хорошо и не плохо. Да?
2: Ну вот да, мы можем деревянный про кого-то сказать, что это хорошо, потому что бывают такие свойства деревянности, которые нам приятны. Мебель, например, из чистого дерева, это здорово. А если деревянная походка или еще что-то деревянное, то, может, нам это и не нравится. Не гибкость какая-нибудь. То же самое с нишевым. Непривычно так произносить. Бывают действительно продукты, про которые мы имеем в виду, говоря, что они такие уникальные, да, но за уникальным уже закреплен этот позитивный смысл. Да, то есть мы их выделяем, потому что они не просто выделяются, а потому что это хорошо. Есть у нас выражения типа «не такие, как все». Тут... уже бывают варианты, что это не очень хорошо быть не таким, как все. А нишевый такой спокойный, нишевой, спокойное, нейтральное.
1: Для узкого круга.
2: Ну да, ну вот он такой, это просто такое свойство. А как вы оцениваете это свойство? Это уже зависит от ситуации. И любопытно, что мы теперь это слово стали применять к людям. И наши толерантные, вежливые, политкорректные дети... так называют людей, про которые мы в нашем советском детстве говорили, странный, угу, или еще хуже как-нибудь.
3: Особенностями,
2: или еще как-нибудь еще похлеще. Угу. Они говорят, ну, такой мальчик.
3: Нишевый.
2: Они говорят нишевый.
3: А почему лингвисты вот придумали такую неудобную форму? Всем же вот язык идет нишевый.
2: Честно скажу, я об этом сегодня узнала, угу, когда готовилась к нашей программе, дополнительно еще смотрела всякие источники. Я задам этот вопрос авторам Академоса. Угу. Действительно, в литературе встречается первое употребление этого прилагательного, ну вот в корпусе, который нам дают примеры, они с ударением на окончание нишевой.
3: Угу.
2: Но сейчас, если смотреть весь корпус употреблений, то таких единицы.
3: Скоростной, постовой, какие
2: запасной,
3: еще?
2: Запасной. У нас много таких прилагательных.
1: А вообще, вот заговорили про Советский Союз. Интересно, как вообще изменялось значение слова со временем? Ведь, насколько я сейчас это себе представляю, слово «нишевой» или «нишевый», оно все-таки имеет, ну, другое значение, чем изначально как бы предполагалось.
2: Конечно, мы и говорим о новом значении. Это значение еще в словарях, ну, в этом смысле не зафиксировано. То есть мы говорим про новое, потому что слово вдруг обрастает новыми смыслами, но мы с этим имеем дело практически каждый день. И слово «нишевой» мягко переживает этот переход, да, появление новой семантики, а некоторые слова прям преодолевают довольно большую агрессию общественную. Ну, типа слова «озвучить», которое вы наверняка используете в значении «произнести».
3: Uh-huh.
2: Да? Озвучить мысль, идею. А очень многие пуристы протестуют против нового значения этого слова. Говорят, что озвучить можно только мультфильм и мультфильм.
3: Да, Лев Николаевич Толстой протестовал называть музыку красивой. Красивой может быть картина, а музыка не может быть красивой.
2: Да, и так далее, и так далее. То есть у нас, как только у нас появляется идея какая-то, даже маленькая, да, мы смотрим, какое слово нам может подойти для того, чтобы эту идею описать. И если мы берем старое слово, уже существующее, с его значениями, и даем ему новое значение, то очень интересно изучать, потому что это показывает, как значения, вот эти вот смыслы, в нашей голове упакованы, как они взаимосвязаны, как мы это себе представляем, или, как мы говорим, метафоризируем.
3: У нас не только Лев Толстой появился, я чувствую, Антон Павлович Чехов появился. Вишневый сад, да, нет, не вишневый, а вишневый, а может, все-таки вишневой сад у нас, а?
2: Все варианты возможны, но правильный только один, как всегда. Как обычно, не всегда.
1: Ну, и, насколько я помню, про изначально он был вишневый, потом уже стал вишневый.
2: Ну, сейчас уже вишневый у нас только одна норма.
3: Значит, вишневой выяснится у нас через час.
2: Чуть попозже.
1: Вообще, вот эти метаморфозы, это очень интересно. Ведь, наверное, ведь изучается, когда слово, особенно которое уже имело какое-то свое стойкое значение, оно начинает приобретать новые смыслы. Это ведь наверняка говорит нам и о времени, в котором мы живем, и о каких-то, ну, тенденциях в характере, взаимоотношениях, социуме и так далее. То есть ведь не просто так это появляется.
2: В языке, да, ничего никогда не появляется просто так. Все отражение, все знаки. Поэтому их так интересно трактовать, изучать, исследовать. Вот ничего случайного нет.
1: Вот нишевой, вот о чем он нам говорит сегодня?
2: Нишевой нам говорит о том, что нам важен этот смысл. Нам надо выделить индивидуальность, не всеобщую распространенность чего-то. Да? Вот какие-то особые свойства чего-либо. Ну, начали мы с каких-то неодушевленных вещей, даже абстрактных, потом предметных, конкретных, вот как я и сказала, уже мы продолжаем так описывать людей, потому что вдруг появилась важная идея. У нас иногда для этого появляются новые слова, если нам не хватает старых. А тут мы обошлись старым, это очень удобно, функционально и экономично.
3: Угу. А слово-то вообще старое? Протопоп или, как, или кто там, Нестор, например, использовал слово «ниша»? Это русское вообще слово? Или это...
2: Про нишу не скажу, не знаю, не посмотрела, русское ли оно, могут быть сюрпризы. Но как прилагательное, оно, так сказать, потенциально существовало всегда. Это же то, что называется регулярное словообразование. У нас нет проблемы образовать такое слово. Ниша. Как только оно нам, ну, что-то нишевое, да.
3: Место. Нишевое. Сказали бы место, да, место для этой книги, ниша.
2: Ниша, скорее всего, заимствованная. Угу. Ну, оно звучит как заимствованное.
3: Ниша — это же вообще архитектура, мне кажется, да, изначально. Да?
1: Возможно, кстати.
3: Ну да.
2: Ну да, такое место углубления.
3: Да.
0: Как знать?

0: Маяк.
1: Всем привет, дорогие люди. Премьера «Великий комбинатор». 9-10 июня. Режиссер Владимир Панков. Я, Антон Шагин, играю Остапа Бендера. Всем быть.
0: Категория 16+.

0: из летних месяцев не стоит горячиться. Подкаст «Астролето». В эту субботу в 6 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры Чиполлино из Бергамо. В следующем часе нас ждет занимательная физика. В 11 утра выясним, зачем кошке шершавый язык. И в полдень в цикле «Классическая музыка» поговорим про Виктора Сергеевича Попова и выясним, как создавалась уникальная вокальная хоровая система. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Маяк. Избранное.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. Почему нишевый стал модным словом? У нас на связи лингвист, член орфографической комиссии Российской академии наук, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель высшей школы экономики Мария Равинская. А вот интересно, появляется новое значение слова, в данном случае нишевый-нишевой. Но ведь часто новые слова какие-то вообще молодежь у нас придумывает для того, чтобы какие-то новые смыслы дает, для того, чтобы отделить от родителей себя, да, свой язык образовать. И вот с нишевым какая история? Одинаково ли это слово трактуют люди, скажем, 40+, и зумеры, там, люди 20 лет? Или все-таки люди, которые выросли в условном Советском Союзе, да, они могут не всегда понимать, да, что имеет в виду молодежь?
2: Ну, всегда есть люди, которые не понимают, что имеет в виду молодежь, но как раз для того слова, про которое мы говорим, ситуация очень понятная. Оно не было жаргонным никогда. Оно понятно образованное, оно имеет понятное значение. То есть оно в ситуации, когда мы, вот социальная группа, например, возрастная, хотим отделиться от других людей, используем какое-то слово непонятное никому, оно в такой жизнью не жило никогда. Но при этом интересно, что условно люди старшего поколения его используют в одних сочетаниях, а условные люди младшего поколения в среднем в других, потому что тоже понятно почему, потому что старшим важно про бизнес, про экономику, про какие-то серьезные взрослые скучные вещи. А дети думают про себя, про друзей, про других людей, про какие-то маленькие штучки им приятные, какие-нибудь там, не знаю, статуэтки, которые они собирают, комиксы бывают, которые все знают, а бывают нишевые, видимо. Ну, про свою жизнь, да. То есть они используют одно и то же слово и старый млад, но в своем разговоре, да, в своих текстах, которые понятны им, интересны.
3: Да, молодежь, я думаю, что от слова ниша, нишевое и глагол может образовать, да?
2: Нишевать?
3: Нишевать, да. Почему нет? Вот
2: придумать ему значение.
3: Современные зумеры.
2: Делать нишевым.
3: Современные зумеры, например, повзрослеют, постареют и будут своим внукам рассказывать. Нишевал было я.
2: Или был нишевым.
3: Да, или там нишевал как-то вот. Но имеется в виду, что я был каким-то не таким, как все, например, да?
2: Ну, это деятельность, а то состояние.
3: Все были люди как люди, а я нишевал.
2: Это деятельность скорее.
3: Ходил с длинными волосами, с патлами.
2: Не думал.
1: Это, мне кажется, уже возрастное слово.
3: Пошел было старик в лес, да? Это же предпрошедшее время, которое утратил русский язык, и остался он только в былинах, например, в сказках.
2: Я думаю, что нишевать может быть такой глагол со значением делать нишевым, намеренно, да, то есть целенаправленно. И это тоже уже про некоторый контроль.
3: А я на завтрак себе всегда кашу нишевал, да. Все ели там, я не с сахаром, а я с солью. Делал кашу нишевой.
2: Нишевал продукты какие-то, нишевал, да, может быть.
1: Занялся нишеванием нового проекта.
2: Кстати.
3: Нишевал крестиком.
2: Никогда.
3: Да, начались каламбуры.
1: Да, это уже немножко другое. А вообще, ведь слова, они как бы такие вот модные и меняющие значения, они появляются, и в какой-то момент они уходят. Есть какие-то исследования, есть ли какой-то срок жизни у подобных слов? Ну, мы все же помним, у нас и трендовый, и актуальный,
3: трендовой,
1: и форматный.
3: Трендовой, скорее всего.
1: Трендовой, может быть, да.
2: Трендовый.
1: И так далее. И тот же самый там, озвучьте, пожалуйста, да, о чем вы сказали. Вот как слова приходят, в какой-то момент от них усталость, что ли, приходит, и они нас покидают навсегда.
2: Как, все в этом мире? Что-то появляется, делается вдруг супер-мега-модным, как, не знаю, как лабубу. Вот у нас прям был всплеск, лабубы были везде. Где сейчас лабубу? Никто про них не вспоминает.
3: С хаги-ваги они вместе.
2: Со
3: там.
2: Словом вместе, кстати.
3: Спиннер крутят.
2: Да. А какие-то слова, если они начинают обозначать важные или постоянные, вот вошедшие в нашу жизнь сущности, это могут быть предметные сущности, айфон как появился, так и все, он теперь есть. Или какие-то идеи, которые вдруг у нас возникли, мы про это хотим говорить, то эти слова остаются. Есть в Санкт-Петербурге Институт лингвистических исследований Российской академии наук, там есть отдел по изучению новых слов. Можно на сайте про них почитать, посмотреть, что они делают. Они каждый год издают словарь новых слов, которые за год появились. Потом у них есть десятилетники. Они в течение 10 лет смотрят, какие слова остались из этих вот словарей ежегодных, какие ушли. То есть можно наблюдать тенденции. Отдельно там был выпущен, например, прекрасный словарь ковидной эпохи. Один год обогатил нас так новыми словами, включая сам коронавирус и ковид, что пришлось делать отдельный словарь тематический.
3: Нишевой год был.
2: Точно. Связанное только с этим. Конечно, это все изучается, это очень интересно, это нам рассказывает, что нового в нашей жизни. Мы можем не понимать, не контролировать, не рефлексировать на какую-то тему. Слово появилось, это знак. Это значит, что мы вот про это начали думать. Хорошая, кстати, очень иллюстрация такому. Это появление целого блока слов в какой-то момент, но это было уже довольно, ну, относительно давно, слов заимствованных, например, обозначающих насилие. Вдруг у нас появился там буллинг, виктимблейминг, газлайтинг и так далее. Но явления-то существовали всегда, и наверняка Пушкин тоже кого-то в лице буллил.
3: Газлайтинг, арбузил.
2: Кюхлю, да, знаменитый это.
1: Вероятно, пришла надобность для того, чтобы эти слова, ну, как бы больше, чтобы оттенков серого у нас
2: было. Конечно, мы начали об этом говорить. Мы сначала начали об этом думать, потом мы поняли, что нам нужно про это говорить, а у нас нет слов. У нас есть одно слово «насилие», которое вот это огромное. То же самое с новыми значениями, нишевыми и не нишевыми.
1: Спасибо вам громадное за эту беседу. Лингвист, член орфографической комиссии Российской академии наук, доцент кафедры русского языка МАРХИ, предполагает Высшей школы экономики Мария Равинская была с нами. Мы говорили, почему нишевый или нишевой стал модным словом. Спасибо, Мария. Всего доброго.
3: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Спасибо вам.
0: Как знать?

0: Москве 18 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Луганская Народная Республика с 1 апреля полностью находится под контролем России, а в Донецкой Народной Республике Украине подконтрольно только менее 15% территории. Заявил об этом Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного форума, комментируя письмо Зеленского.
1: В том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса, а вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А от Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся.
0: Атаки БПЛА со стороны вооруженных сил Украины на объекты инфраструктуры в России наносят определенный экономический ущерб, но серьезный бизнес ориентируется на долгосрочную перспективу, также заявил Владимир Путин.
1: Эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут, более того, они наносят нам определенный ущерб, но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую. И главным образом, прежде всего, ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать. Мы вот и говорили о том, что происходит в российской экономике. Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи. Но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите, так сказать, российской экономики. Макроэкономических показателей мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, ни в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим.
0: Президент также подчеркнул, что Россия будет укреплять собственную безопасность, уделяя особое внимание усилению системы ПВО. Российский лидер заявил, что ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС. Он отметил, что ветер может подуть и в Европу. Понимание России и США по украинскому урегулированию крайне близки. Единственным преткновением на пути разрешения конфликта является позиция Киева, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По его словам, США четко обозначили, что Украине нужно уйти из Донбасса. Поэтому на самом деле президент Трамп и его команда поддерживают мирный процесс. Они действительно озвучивают Зеленскому, что должно произойти. И сейчас единственное преткновение – это позиция Зеленского и попытка европейцев и британцев сорвать переговорный процесс, отметил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла польку Майю Хвалинскую в финале открытого чемпионата Франции Ролан-Гаррос, который проходит на грунтовых кортах в Париже. Мира Андреева, благодаря победе на открытом чемпионате Франции, стала первой российской теннисисткой за 12 лет, которая победила на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров «Большого шлема» в 21 веке. Моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова, Уимблдон и британка Эмма Радукану US Open. Андреева в понедельник займет первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации после победы на открытом чемпионате Франции. Военное министерство США всерьез обеспокоено усилением разведывательной деятельности Израиля в стране. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. По их информации, разведывательное управление Пентагона опубликовало новую оценку контрразведывательных угроз, где уровень угрозы со стороны Израиля был повышен до критического. Решение было принято в связи с опасениями в Пентагоне, что Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками, якобы с целью получения информация о решениях администрации Трампа по поводу Ближнего Востока. В свою очередь, представитель Белого дома в комментарии NBC сказал, что информация о шпионаже Израиля является ложной. Магнитная буря завершилась в субботу на Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Пик магнитной бури был достигнут в пятницу вечером. Событие продолжалось около 10 часов. Исходя из регистрируемых в данный момент параметров плазмы в окружающем Землю пространстве, геомагнитное событие завершено, говорится в телеграм-канале лаборатории. При этом там отметили, что на данный момент сохраняются небольшие остаточные возмущения, поддерживаемые в основном повышенной скоростью солнечного ветра. Ученые добавили, что остальные параметры – температура, плотность и величина магнитного поля – вернулись в норму, и на выходных магнитных бурь не ожидается. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность. Ночью, утром, возможен небольшой дождь и днем до 22 градусов. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Предстоящую ночь в городе 11-13. Днем столбики термометров в столице могут подняться до 25-27 градусов. Сейчас в Москве плюс 24.

0: know, my life's on track.
1: Астролето. В эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
2: Здравствуйте. В эфире специальный проект «Радио Маяк» и платформы «Смотрим». Сегодняшний выпуск мы назвали «Астролето 2026» и хотим поговорить, собственно, об астрологическом прогнозе, о том, что ждет всех нас в ближайшие месяцы летние. В гостях у меня Григор Бадалян, аналитический психолог, исследователь планетарных циклов истории, политики, экономики и культуре. Григор, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: А мы с вами уже беседовали, говорили о весенних месяцах, и вот сегодня собрались для того, чтобы продвинуть этот самый прогноз уже в лето. Вот если общими словами, каким это лето представляется?
3: Говоря очень коротко, лето будет весьма динамичным.
2: Динамичным.
3: То есть не то, что мы обычно от лета ожидаем, наоборот, будет много событий.
2: Ну да, лето это обычно расслабление, отдых, а здесь не будет такого.
3: Много событий, много вещей, которые будут завершаться, начинаться, то есть точно такое время, когда стоит максимально собраться и заняться какими-то важными вещами.
2: Это повод расстроиться или наоборот вдохновиться? Ну, потому что вот многие действительно ощущают лето как период затишья, а вы говорите, что надо собираться и действовать.
3: Ну, по крайней мере, если делить лето по месяцам, то максимально такой вот период для затишья, для какого-то вот успокоения – это август. Но то, что мы видим в июне, в июле, скорее, это вот про динамизм, про какие-то очень важные шаги, про то, что раньше мы себе, допустим, не позволяли делать. То есть территория, когда побеждает самый смелый, да, самый амбициозный человек и самая неверная, наверное, позиция такой, да, вот ситуации небесной. Это как-то вот простаивать, что-то ждать, так пассивничать, чего-то бояться. То есть,
2: А как человек, который привык вот так вот взаимодействовать с миром через простой, через то, что он как-то старается избегать активного участия в жизни, вот как им, услышав вас, все-таки начать действовать? Потому что одно дело, что момент пришел, да, вот тот самый кайрос, когда, значит, время действовать, да, и все этому благоприятствует. А с другой стороны, есть же личные особенности человека. Он не привык, или у него там какие-то психологические сложности. Вот что бы вы могли, посоветовать?
3: Человек все-таки там не очень активен там, по жизни, да, то есть здесь есть два сценария, скорее всего, вот эта вот энергия изменений врывается без его спроса в его жизнь.
2: Uh-huh.
3: И здесь можно два, опять-таки, постсценария рассмотреть. В случае одном человек об этом в курсе, позволяет чему-то случиться и не сопротивляется, и оно как бы происходит с меньшей кровью, да, с меньшими какими-то издержками. Либо он негодует, не знаю, там плачет, рыдает, за что мне такое, то есть еще больше усиливает, да, как бы такую вот некую фатальность вот этих вот событий. То есть даже в позиции пассивной можно по-разному относиться, да, вот к этой вот небесной, спускающейся с небес, там, особенной энергии. Вот, то есть самое главное не бороться, самое главное не пытаться нечто такое вот неминуемое остановить таких ситуаций.
2: Вы сейчас говорите, мне пришел образ, лет 15 назад, тоже летом, мы сплавлялись по Катуне, и у нас на одном из порогов перевернулся рафт. И это было очень страшно, с одной стороны, потому что порог, мы в центре всего вот этого бурления, но у нас опытные инструкторы, которые говорят, нам надо пройти порог, поэтому мы просто держимся за эту надувную посудину, да, и ждем, пока вот это бурление закончится. Похоже на вашу метафору про бурный июнь-июль и август, где можно будет расслабиться, уже переворачивать плот и что-то с этим делать, со своей жизнью.
3: Все
2: подходит?
3: Верно. Очень подходит.
2: Очень подходит. Прекрасно. А перед тем, как перейти непосредственно к конкретным знакам зодиака, хочу такой вопрос вам задать. Он родился у меня, пока я ехал сюда. Как вам кажется, для кого этот выпуск передачи? Из какой точки мы его записываем и из какой точки его надо смотреть или будут смотреть и кто?
3: Мне кажется, мы записываем его для людей, которые понимают, что не все в этой жизни от них зависит, что есть много событий, да, которые случаются помимо их воли, либо в пользу, либо там наоборот, да, как бы несущие какую-то угрозу, либо какие-то вот издержки. То есть люди, которые пытаются просчитать знамения времен и увидеть, как лучше с этой энергией, которая будет там, да, проливаться, скажем так, на нашу грешную землю, как им лучше с ней взаимодействовать. То есть это, если говорить с таким вот такой цитатой из Евангелия, начало мудрости – страх Божий. Это про людей, которые мудрые.
2: Которые знают, что этот страх не только они есть,
3: да,
2: в этой жизни.
3: Вот это про таких людей, которые понимают свою границу своей свободы и возможности в этой жизни.
2: Как бы вы хотели, пойти по списку, начиная с Овна, или выделить сначала кого-то, а потом говорить, ну, для кого эти события будут максимально переворачивающие, будоражащие или вот тянущие куда-то?
3: Я бы сказал, наверное, в целом про месяц, да, который у нас сейчас вот течет. Уже, если говорить про лунный месяц, он назначился 17 мая, было новолуние. Такое довольно яркое, которое запомнилось всем масштабным налетом беспилотников на там, наши регионы, беспрецедентно, да, мощным. И, по сути, вот до 15 июня этот цикл длится, и в себе вот он такой вот момент некого разрывания привычности, да, вот чего-то такого экстремального он в себе несет. И мы это можем видеть там в своей обычной жизни, да, в каких-то своих эмоциях. То есть как будто вот некое неспокойство в воздухе присутствует, и либо мы сами какие-то принимаем очень важные там решения, какие-то вещи заканчиваем, там что-то новое, яркое, там амбициозно начинаем, либо вот нечто такое, вот такого плана случается, опять-таки, да, более пассивно с нами, в нашей жизни. Вот, то есть месяц, я бы сказал, где месяц благоприятствует тем, кто более рисковый, более решительный, который не боится будущего, который делает какие-то прыжки в будущее, даже не зная, куда он приземлится. То есть,
2: а мы говорим именно про лунные месяцы, не про июнь и июль календарные, а вот середины мая по середины июня и середины июня до середины июля, правильно?
3: Да, я бы сказал, что все-таки мы говорим, конечно, большей частью про июнь, но все-таки в июне, после первой половины июня, она будет на себя нести вот эту энергию, которую мы получили еще в середине мая. Другое, все-таки благоприятное событие, про которое хочется сказать, возникнет на небе, и она будет благоприятной, да, ситуация для определенного количества знаков, связаны с отношениями, с деньгами, с какими-то покупками очень там, да, приятными. То есть все, что касается удовольствий. Да, вот где-то с 6 по 18 июня будет весьма благоприятная, да, да, такая пора с пиком 10 июня, когда вот все, что касается радости, услад, отношений, денег, покупок, да, там каких-то вот шагов в личной жизни. Вот это все очень так вот, как бы вот набухает, можно сказать так. При этом, обладая таким неким судьбоносным, что ли, вот характером, то есть какие-то могут быть сделаны большие шаги, сделаны какие-то большие покупки, да, которые нам нужно будет покупать с кредит. Вот, по крайней мере, вот тема удовольствия, удовлетворения себя, вот она будет очень благоприятной в этом периоде.
2: Опять же, связывая то, что вы говорили ранее, это не значит, что мне в этот день на карточку упадет куча денег. Это значит, что если я хотел купить автомобиль или квартиру, то это надо делать вот в этот период лучше.
3: Да. Да? И, по крайней мере, то, что мы будем в этот момент там выбирать, неважно, своего партнера, какую-нибудь там одежду или автомобиль, или компьютер, неважно, квартиру, нам это будет по жизни, да, дальше, скажем так, да, будет нравиться.
2: Мне понравилось слово «услада», вы сказали.
3: «Услада», да, вот это про удовольствие, да, то есть то, что вот смотришь, даже не можешь объяснить, почему, да, вот, ну, нравится, вот какой-то есть, вот какой-то мотив жить, да, от того, что вот в этот момент происходит.
2: Это для всех знаков?
3: Это, в принципе, этот будет период влиять на всех, но есть те, которые будут от этого больше всех, скажем так, приобретать, да, возможность. Это вторая половина знака рака, прежде всего. Это более поздние там даты Тельца, Рыб, Скорпиона и Девы. Те знаки, которые будут максимально от этого, скажем так, да, получить некое благоприятствование. Вот. Но тем не менее, даже вот для всех остальных это все-таки момент, когда вот какие-то выборы в жизни, связанные с любовью, да, с удовольствием, с чем-то, что вот должно делать мою жизнь более приятной, более качественной, это вот очень благоприятный момент.
2: При этом вот эта вот бурность, она никуда, будет в фоне, она будет параллельно на фоне, будет, да?
3: Да, то есть она будет на фоне, при этом будет, при всех этих хороших выборах, да, которые мы совершим, все равно будет ощущение, что это счастье дорого стоит, то есть оно каких-то требует компромиссов, но все равно будет ощущение, что вот я готов там, ради такого счастья вот, на теряны пойти издержки. Вот там квартира, там схожу с ума, там хочу купить. Да, нужно будет там какой-нибудь брать нельготную ипотеку, но вот прямо вот она и никакая другая. Вот такие моменты. Вот, то есть здесь элемент какой-то вот судьбоносности, страсти, вот что-то такого вот очень напряженного, да, эмоционального, любовного даже, можно сказать, да, он будет накален максимально.
2: Это один кластер. Будут ли еще за этот период подобные яркие события в ту или иную сторону?
3: Ну, с позитива, наверное, это самое главное. Негатив пока не просматривается, слава богу, да, кроме того, что там сказали в самом начале. Разве что вот к концу лунного месяца, который выпадает на середину месяца июня, 15-го, да, там числа будет новолуние, это, конечно же, ситуация некого такого сворачивания цикла, сворачивания энергии, то есть, в принципе, у нас у всех особо сил для чего-то нового, яркого и так далее, в общем, не будет. Ну вот, то есть, какие-то вещи нужно запускать скорее, нужно завершать любые там, да, какие-то проекты, там, какие-то отношения, деяния, да, whatever, нужно завершать до 15 июня, да, чтобы оно вот хорошо бы закончилось, и нечто новое начинается, допустим, 16-го и там, допустим, до 27-го. Вот, то есть такая вот более свежая растущая энергия, она будет в середине июня начинаться. А плохая новость уже к концу июня в том, что 27-го числа начинается пресловутый ретроградный Меркурий.
2: Знаменитый,
3: всем известный, то есть, как мы понимаем, это сразу все, что касается коммуникации, договоров, рациональности, общения, понимания. Все это вот со скрипом, все очень, в общем, кровь из носу. Все тупят, извиняюсь за такое слово. То есть этот момент, когда очень много будет каких-то дел на ошибок, много сожалений. Это будет касаться логистики, финансов, юридической сферы, там, любых коммуникаций, управления любыми процессами. Там, вы видите, как там ваши телефоны почему-то, не знаю, там ломаются, батарейки не заряжаются, какие-то там партнеры какие-то вещи, в общем, неправильно понимают. Короче, это некая постоянная ошибка в коммуникациях, расчетах, в сообщениях.
2: А с самим собой то же самое будет происходить?
3: С самим собой здесь, ну, я бы сказал, что это как раз-таки очень хороший период, когда можно вернуться к себе, какие-то вещи свои пересмотреть, потому что это, да, вот, это планета, которая идет по пятнам, да, в прошлое. То есть идеально то, что нужно делать в такие периоды, это какие-то вот старые завалы разбирать. То, что вот на что, допустим, не хватает времени обычно, каким-то своим старым долгам, незаданным работам, каким-то отношениям, да, каким-то вот старым, не знаю, проектам, которые почему-то не реализовались, к ним вернуться, как бы пересмотреть, стряхнуть пыль, да, и как бы пересдать, да, или перезапустить, это было бы идеально. То есть весь вот какой-то вот свой старый скарб готовьте вот на период 27-го.
2: Переучет.
3: Да, переучет, да, вот некую такую вот пересборку, аудит, перезапуск. Это вот, собственно, 27 июня по 25 июля будет у нас почти целый месяц, да, вот ретроградный Меркурий.
2: И вот тоже все на фоне очень бурных событий.
3: Да, это у нас уже, если мы переходим уже в июль месяц, угу, так сказать. Конец июня, да, такая дата, когда вот эти вот энергии действия обрывающего, перескакивающего, да, вот революционного, даже можно сказать, экстремального, да, эти энергии будут максимально сочетаться. Собственно, 30 июня у нас полнолуние. Это момент, когда вот как бы нужно втопить просто вот на газ, нужно там, не знаю, перепрыгивать, нужно летать. Либо же такого уровня событий, да, какие-то вот очень экстремальные, яркие так, вспышки будут происходить вокруг нас. К сожалению, это период, когда, вот, если так смотреть на какие-то мировые события, это период каких-то экстремальных событий, это вот могут быть разные там пожары, могут быть какие-то вот нападения, покушения. То есть нечто, что мы не ожидаем, что нас как бы захватывает врасплох. Это, к сожалению, имеет также и слагаемые на поле боя, то есть какие-то там обстрелы, бомбардировки. Короче, это довольно такая экстремальная энергия. Она

0: осторожными во всем, что касается вот техносферы, которые вот горячие, воспламеняющиеся, искрящие и так далее.
1: При этом вы говорили, что вот можно пассивно плыть, или тебя там будут тащить эти события вперед, а можно с этим как-то обходиться и самому возглавлять этот поток. Вот с этой взрывоопасной, пожароопасной ситуацией, как себя стоит вести, чтобы не снаружи происходило, а вот как внутри обрабатывалось?
0: С одной стороны, конечно, береженого Бог бережет, то есть нужно со всеми этими техническими вещами, там, автомобильными, логистическими, да, какие-то вот техносферы быть очень осторожными, не давать, да, каких-то поводов. В отношениях такие же могут быть вспышки, да, какие-то элементы какой-то ярости, да, какие-то там разрывания, скандалов, то есть тоже не давать повод на своей стороне других, да, другим воспламеняться. Если говорить про природу, планеты, которые на нас будут влиять, они связаны со стихией огня. Огонь тушится водой. Вообще нужно больше пить воды. То есть в эмоциональном плане вот больше уходить на глубину, больше пытаться вот выдыхать.
1: Плавать, может
0: плавать, быть. Плавать, абсолютно верно, да, там принимать душ. То есть чем больше у нас будет факторов эту воду тушащих, это будет на индивидуальном уровне, конечно, все за знаком плюс. Вот. Ну и если говорить про, наоборот, тех, кто хотел такого момента, хотел каких-то вот ярких действий, таких ярчайших, амбициозных, да, вот каких-то слишком смелых, это для таких людей момент истины.
1: Что оно может заработать благодаря вот этой вот взрывной,
0: да,
1: энергии.
0: Да, да, да. Это вот момент, когда вот спусковой крючок, вот завтра будет поздно, сегодня рано, вот сейчас. Да, вот этот момент, ощущение, что вот кайрос пришел, да, вот момент действия пришел, он, собственно, наступает для определенного там количества знаков. Я бы сказал, что это касается с некими опасками все равно ранних близнецов. Это конец мая, да, получается. Со знаком плюс это ранние львы, ранние весы, ранние водолеи, ранние овны. Собственно, у всех этих людей будет прям такой момент, когда можно вот втопить, все получится, все, что там раньше казалось каким-то невозможным, слишком там амбициозным, слишком желанным, то есть не в этой жизни, чудесным. Вот сейчас это время, когда вот конец июня, начало июля, время, когда такие чудесные изменения, вот нужно их максимально эскалировать, если говорить так. Под ударом, тем не менее, тоже вот если говорить про, кто больше от вот этого воздействия может потерпеть, да, целиком, довольно большое количество знаков, то есть это все знаки, так называемые мутабельные знаки, это ранние близнецы, ранние
1: что
0: девы.
1: Что мутабельные?
0: Извиняющиеся знаки, которые находятся перед кардинальными точками. То есть, допустим, там вот у нас есть солнцестояние, да, там летнее, вот до него у нас близнецы. Солнцестояние там зимнее, до него у нас...
1: Понял.
0: Стрелец. Это четыре знака, которые находятся перед кардинальными точками, и вот они знаки перехода, скажем так, их точно называются, их называют. И вот во всех этих знаках будет, в первой части этих знаков будет довольно такая экстремальная, в общем, повестка, ситуация. Это вот ранние близнецы, девы, стрельцы и рыбы. Также эта конфигурация задевает более такой узкий спектр людей, которые родились в 16-20 градусах следующих знаков. Это раки, весы, козероги и овны. То есть это примерно там люди, родившиеся, например, там с 8 по там 12 июля, 8 по 12, соответственно, октября, 8 по 12 января и 8 по 12 овна.
1: И вот им надо максимально там, вот, быть,
0: да,
1: осторожным.
0: Вот в этих датах, да, там как раз-таки энергия того, что их может задеть, нечто такое вот незваное, экстремальное, оно тоже как присутствует. Вот. Ну, то есть, если говорить в целом, то вот этот первый период, ну, самый конец июня, начало июля, первая половина до числа там 15-го, там примерно, который будет проходить под знаком этого ретроградного Меркурия, то есть все будут тупить, если говорить так очень, да, конкретно.
1: Все будут тупить, а некоторым будет больно,
0: все,
1: да?
0: Все будут тупить, многим будет, да, больно, а у многих будут, наоборот, какие-то,
1: а кому-то будет
0: окна
1: переть,
0: возможности, да, будут, какого-то будут переть. Но в целом ситуация такая, довольно, вот, собственно, динамичная, напряженная, если сказать, с элементами экстремальности на индивидуальном уровне, на каком-то, вот, не знаю, общечеловеческом, в экономике, то есть где угодно, да, какие-то вот в политике в том числе. Вот, и этот июль, первая половина его, собственно, будет вот такой

0: весьма яркой, искрящей такой вот территории. И это все там постепенно будет двигаться к ситуации разрешения.
1: Уточню, также вот в конце июля разрешение, или вы уже...
0: Да.
1: Да. Хорошо. Нам сейчас надо прерваться на новости. Говорим сегодня о летнем гороскопе. Вернемся.
2: Астролето. В эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: круглосуточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 18:30.
1: Новости.
0: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Боевые действия когда-нибудь закончатся, а санкции против России больше вредят тем, кто их вводит, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
2: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
0: Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, отметил глава государства. По его словам, все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу. Участие в Петербургском международном экономическом форуме приняли участие более 24,5 тысяч человек из 142 стран. Они заключили более 1000 соглашений на общую сумму свыше 6 триллионов 640 миллиардов рублей, сообщил Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета МЭФ. По его словам, инвесторы из западных стран осторожно проявляют оптимизм в вопросе возвращения на российский рынок. Россия ожидает от генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша и профильных структур организации четкого публичного осуждения атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Об этом говорится в сообщении МИД России по итогам встречи замглавы министерства Александра Алимова с директором информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым. Россия рассчитывает, что переданная в ООН информация по атаке в Старобельске будет учтена секретариатом ООН в рамках процесса верификации обстоятельств инцидента, заявили в МИД. Глава РФПЕ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил глобальные фармацевтические компании в противодействии российским разработкам, приведя в пример российскую вакцину от COVID-19 «Спутник». По его словам, мы увидели мощнейшее противодействие продвижению нашей вакцины на внешние рынки. При этом мы никогда это не упоминали, но мы получили четкую информацию, где каким-то странам говорили, цитата, «Вы изобразите, что с вакциной «Спутник» что-то не так, а мы вам поставим бесплатно свою вакцину», — сказал Дмитриев. По словам главы РФП, мир большой фармы — это супергрязный бизнес, поэтому вопрос патентования важен, подчеркнул Дмитриев. Вся Россия болела и переживала за теннисистку Миру Андрееву, которая победила сегодня на турнире «Большого шлема» Ролан-Гаррос. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова. Между тем, россиянин Андрей Василевский из клуба «Tampa Bay Lightning» второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Визина Трофи», сообщается на сайте организации. Василевский по итогам голосования набрал 114 очков. Второе место занял также россиянин Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс, 51 очко. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность, днем до 22 градусов, возможен небольшой дождь утром. В Москве переменная облачность без существенных осадков, предстоящую ночью 11-13, днем в столице 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Мира Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинску в финале Ролан-Гароса. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2 в пользу Андреевой. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты. Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Спортсменке 19 лет. Она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров «Большого шлема» в 21 веке. Моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова и британка Эмма Радукану. Еще одна представительница России Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского Ролан-Гароса. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-1. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Однако ранее директор клуба спортсменки «Спарта» Мирослав Малый заявил, что 17-летняя Октябрева летом получит гражданство Чехии. Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани. Рылову 29 лет, помимо двух золотых медалей, на его счету олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Скляров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который проходит в Люксембурге. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
3: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
4: Приключения All Inclusive.
5: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
6: Мы не готовы!
7: А это не считается издевательством над родителями?
4: Нет. Главная комедия страны. «Холоп 3».
8: Что за цирк-то?
4: В кино. С 11 июня. Категория 12+.
9: «Астролето» в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
10: Мы возвращаемся. Сегодня совместный проект «Радио Маяк» и платформы «Смотрим». Говорим об астрологическом прогнозе на ближайшие летние месяцы. У меня в гостях Григор Бадалян. Продолжаем говорить конкретно. Давайте эту часть посвятим. Вот мы говорили о таких пластах событий, на которые разные знаки по-разному будут реагировать. А давайте поговорим отдельно про знаки зодиака, потому что я знаю, что люди прям вот в гороскопах ищут себя обычно. Им общая картина не так интересна, как конкретно вот что мне делать или что меня ждет. Понятное дело, что это такой профанский, магический взгляд, но не уважить его будет неуважительно.
8: Ну, в принципе, да, все-таки про знак целиком говорить сложновато, потому что это не будет работать. Есть у знака ранние градусы, есть поздние.
10: Да, и вы об этом часто говорите. Да, там, значит, ранние раки, поздние раки.
8: Да, то есть, допустим, там, если говорить про тот же самый июль, и берем овна того же самого, да, вот для овнов мартовских ситуация со знаком плюс, да, конкретно вот прям чудесная вперед. Для овнов там некоторых поздних, 8-12 апреля, да, то есть ситуация будет, та же самая ситуация будет скорее иметь некий такой враждебный, какой-то внешний, да, вторгающийся, соответственно, какой-то вот градус или модус. И, соответственно, действие, которое мы хотели бы там, да, рекомендовать таким людям, оно будет иным. Да? То есть для кого-то нужно быть смелым, не бояться вперед, а кому-то, наоборот, нужно быть осторожным, пить много воды, не нарываться на какие-то конфликты и пытаться, в общем, если что-то случается не очень приятное, к этому относиться как, ну, к чему-то неизбежному и принимать за данность, с этим не воевать.
10: Мне кажется, в принципе, это совет вообще для всех подходящий, неплохой. Пить воду, не нарываться на неприятности, думать о себе и как-то принимать этот мир.
8: Да, но, видите, кто-то на волне, кто-то под волной.
10: Ага.
8: Главное, те, кто не находятся на волне, чтобы как бы их эта вот волна, которая их несет, все-таки не разбила бы их об скалы.
10: Ага. То есть помните, чем мы здесь занимаемся? У нас серфинг или мы тонем?
8: Да. И нужно понимать, чья это волна, моя или нет. Вот если говорить про вот ранних овнов, это их волна. Они должны какие-то вот, они могут очень мощно продвинуться вперед. Они должны на нее встать, у них получится. Вперед, молодцы, в общем, делайте какие-то чудесные вещи. Там более поздние, да, там конкретно вот этих вот диапазоне там, с 8 по 12 примерно там, да, апреля, то это скорее вот будьте осторожны. Возможно, это не ваша волна, там, даже если вам так кажется. Вот, то есть какие-то меры предосторожности, разумности, они были бы очень уместны. Вот, то есть, если говорить про умов, ситуация такая. Говоря про дельцов, я думаю, что тут, наверное, акцент большой касается поздних, поздних дельцов. Собственно, мы говорили про то, что в июне у них очень благоприятная, может быть, та ситуация, связанная с покупками, с отношениями, любовью, да, там, не знаю, квартирами, то есть все, что касается вот
10: с услады.
8: Ублажения себя, да, услады, вот, чтобы как бы, было бы хоть хотя бы ради чего в этой жизни жить, да, то есть какой-то мотив, что был бы, это прям отличное время. Близнецы самый такой, наверное, центральный знак, потому что все события, которые мы обсуждаем в принципе в этом месяце, они касаются именно знака близнецов. Здесь такое двоякое сообщение, что как бы не страшно, с одной стороны, с другой стороны, как же круто. То есть, особенно если мы говорим про ранних близнецов, то есть это время, когда какие-то вещи, которые раньше были невозможны, не случаются, какие-то вещи заканчиваются, которые длились там, может, 20 лет, не знаю. То есть нужно быть максимально открытыми, готовыми к тому, что вот будет нечто прекращаться, быть готовыми к тому, что, возможно, будут ситуации агрессии в отношении их, которую можно переплавить, скажем так, на какое-то очень амбициозное, очень смелое действие. Да, то есть, если как бы суждено молнии быть в жизни, пусть этой молнией будете вы сами.
10: Угу.
8: Иначе как бы молния придет, и как бы вас вот тепленькими подсушит слегка. Вот. Про более поздних близнецов в этом смысле, в общем, бояться нечего, собственно, и в плане каких-то вот таких больших жизненных изменений в плане агрессии, это пока не их, да, территория. Это скорее уже про вторую половину июля, да, можно в их отношении говорить. Ну, для раков я повторил, да, что у нас раньше, что у нас ситуация, когда вот все благоприятно случается, но касается более поздних раков. Более ранние, к сожалению, сейчас вот конец июня, начало июля, они сейчас находятся под давлением главного такого события астрологического нынешнего нашего года, то есть Сатурн и Нептун, две планеты, которые соединились в начале Овна, они в том числе очень сильно поддавливают, создают кучу проблем, не знаю, безработицу, отсутствие денег, там, какие-то проблемы со здоровьем.
10: Куча проблем себе или другим?
8: Себе, которые могут транслироваться на других. Да, либо проблемы с другими, которые сам человек, да, очень сильно переживает. Если говорить про львов, это, наверное, самый, особенно ранние львы, самый такой вот счастливый знак
10: этим летом.
8: Этим летом. Прямо вот какой-то вот рок изобилия, куча возможностей, востребованность, некое сияние, восхождение. То есть, особенно если говорить про людей, родившихся в конце июля, это просто вот звездный час. Там открываются вдруг гигантские возможности. За это требуется очень большая плата, но как бы деваться некуда, поэтому приходится соглашаться. Да? То есть, это как вот в известном фильме, предложение, от которого невозможно отказаться. То есть оно хорошее. То есть просто человеку приходит судьба и поднимает его на какой-то другой уровень. Ему может в чем-то казаться слишком страшным, но по факту он понимает, что это вот какой-то новый этап, и это абсолютно другой, как говорят, да, пилоты, другой эшелон полета. Это вот прям какой-то скачок. Если говорить про дев, то у ранних дев, опять-таки, мы, да, говорили, что довольно мощная негативное воздействие такое расшатывающее, да, вот идет со стороны вот этих вот разрывающих, скажем так, да, планет. Это люди, которые родились в конце августа. Более поздние девы, там ситуация, в общем, получше. Ранние весы находятся под тем же давлением, под которым находятся ранние раки. То есть это время испытаний, время самоограничение, время какого-то завершения, то есть там очень много вещей требуется с собой делать, смириться, отпустить, признать поражение, да, допустим, в чем-то, да, и как бы перейти на какой-то другой этап жизни. То есть это время, когда то, что давалось раньше легко, может так легко не даваться. Ну и в центральной части весов тоже у нас время, мы сказали, да, что именно, собственно, про лето, время, когда какие-то могут возникать экстремальные там события, это люди, родившиеся с 8 по 12 октября. В части скорпионов там есть благоприятные влияния, мы об этом, да, тоже говорили, особенно в июне месяце. То есть, как бы, каких-то негативных вещей тоже не хочется говорить, их там нет. Да. Ранние стрельцы, как я повторял раньше, да, вместе с ранними близнецами, ранними девами, ранними рыбами находятся под вот этим вот экстремальным воздействием. То есть здесь, да, тоже нужно быть смелым, одновременно осторожным и как бы быть готовым к каким-то большим прыжкам, да, что ли, в жизни. Про козерогов мы уже сказали, да, что те, кто родился в конце декабря, сейчас не самая легкая в жизни пора. Тем не менее, возможности тоже есть, да, то есть как на все это посмотреть. Хотя бы возможности что-то отжившее вовремя отпустить, закончить, да, к чему-то новому перейти, там какие-то вещи признаешь, которые не получились, ну и просто вот так оно и было. Что касается ранних водолеев, это возможность выдержать колоссальнейшее давление, которое они испытывают, но при этом совершить какой-то рывок, да, какую-то в другую икумену. То есть это время, которое благоприятствует самым смелым, самым дерзким, я бы сказал тогда, самым, можно сказать, даже наглым людям. Это люди, которые родились в конце января. Ну, собственно, более поздние водолеи никакого такого негативного влияния не испытывают, ну, как и позитивного тоже. Вот. Ну и, собственно, последний наш знак. Повторюсь, да, что люди, родившиеся в конце февраля, в принципе, в этом году испытывают вот эту необходимость резко поменять свою какую-то дорожку, совершить большие изменения в своей жизни. Ну и если говорить про конкретно лето, вот конец июня, начало первой половины июля, могут произойти события, которые заставят их это сделать. То есть это какие-то вот внешние воздействия, которые могут восприниматься довольно враждебно, тем не менее, в общем, их как бы не остановить. И главное, если они имеют слишком какой-то разрушающий, да, такой вот модус, не потворствовать тому, чтобы издержки всего этого были больше.
10: Нам сейчас надо прерваться на короткую рекламу, и мы вернемся.
9: Астролето. В эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк.
1: 11, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
2: Дорогие друзья, 9 и 10 июня в театре «Ленком» Марка Захарова состоится долгожданная премьера. Спектакль «Великий комбинатор» по роману Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Непременно посетите это культурное мероприятие. Иван Агапов, актер театра «Ленком» Марка Захарова, исполнитель роли Паниковского. До встречи в нашем театре.
3: Категория 16+.
4: Как настроить свой мозг на приобретение сверхспособностей?
5: Любой отдел мозга развивай, и будут тебе сверхспособности. Тренируешь двигательные сферы и становишься там каратистом или фокусником. А тренируешь зоны, связанные с мышлением, можешь стать математиком или писателем, или философом.
4: Все о мозге. Подкаст.
6: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
4: Воспитание души. Пушкин принадлежит к поколению, которое жаждет подвигов и боится не смерти, а безвестности.
7: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: платформе смотрим.
1: Мы возвращаемся. Григор, июль. Как будет это все развиваться и к чему это нас приведет?
2: Это очень месяц, наверное, драматичный, я бы сказал так. То есть, если мы видим там, с конца июня и первой половины июля таким неким экстремальным, да, наращиванием страстей, то есть эскалацией в разных процессах, разных там личных отношениях, там проектах, неважно, да, то есть все будет как бы очень сильно переходить в моду с такого пика, да, пика энергии, пика действия, да, стремящегося как бы переиначить ту или иную игру, ту или иную, да, ситуацию, статус-кво, то начиная с 20-х чисел июля мы видим, как резко сменяется модус, да, энергии, возникает другой абсолютно вот такой поток, связанный с миролюбием, связанный с неким разрешением конфликтов. То есть то, что будет эскалировано в первой половине июня, оно к концу июля найдет свое разрешение. К тому же периоду, наконец, Меркурий выйдет из состояния ретроградности, вот наши головы начнут лучше работать. Вот, то есть тот, в котором мы будем находиться в первой половине июля, он как-то вот все станет на свои места. Где-то вот 20, там, примерно 4-5 июля мы захотим любой эскалации там, да, вот этих вот конфликтных вещей, да, там, дать какое-то вот разрешение, мы захотим пойти на какие-то компромиссы и поймем, что развитие поступательное лучше, чем какие-то вот такие действия, пытающиеся, стремящиеся полностью переиграть, да, там, тот или иной статус-кво. Вот, то есть я бы добавил таким образом некого позитива, что то, что мы будем видеть в начале июля, оно будет разрешаться и, видимо, в лучшую сторону.
1: И можно будет, наконец, на дачу отдохнуть,
2: да? В конце июля, да. Вот начало августа, я бы сказал, что время, когда вот точно можно будет уже поехать. Ну и учитывая, что Меркурий будет ретрограден, насколько возможно важные дела запустить до вот 27 июня, когда запускается, да, цикл этого, этой градности. То есть все, что будет сделано потом, оно будет вызывать сожаление, нужно будет переделывать, там, обнулять, сделать с нуля. Короче говоря, вот как можно больше планируйте до, потому что то, что вы будете тактически не решать в процессе, это будет не всегда правильно, с многими ошибками. То есть постарайтесь самые важные решения принять заранее. И одновременно, учитывая, что ретроградный Меркурий, отложите вот на период 27 июня по 25 июля те работы, которые долго почему-то вот вашего внимания не получали. То есть то, что хочется доделать, хочется вернуться, там, встряхнуть. То есть составьте какой-то план действий, чем вы будете заниматься в этот период.
1: То есть если огрублять, в июне будет сложно, бурно и плодотворно, и все работы.
2: Ярко и будет искрить.
1: В июле все будет валиться из рук, и никто понимать друг друга не будет. Да. Да, в августе спокойно отдыхаем и пожинаем то, что мы за лето сделали.
2: Конец июля уже даже, начало августа, это вот некое разрешение того, что произойдет в таком более динамичном, экстремальном каком-то ключе в начале июля, первой половине июля.
1: А мы вот с вами в прошлой беседе говорили о больших циклах и о том, что меняется. Вот мы сейчас в точке перехода находимся. И вот если с этой перспективы смотреть на это лето, мы где находимся в большом цикле изменения?
2: Это пик в пике.
1: Это пик в пике.
2: То есть у нас, в принципе,
1: того самого большого
2: год,
1: перехода.
2: А это пиковый период, локальный экстремум. При том, что глобально тоже у нас экстремум. То есть это самая, я бы сказал, самая ключевая точка вообще 26-го года.
1: 26-го года и шире, если мы берем этот цикл.
2: Ну, ближайших там, как сказать, лет, может, 10-15. Решительный, очень, очень важный. То есть период, который очень важен для России, это 26-29, можно сказать так. Это вот момент некой такой пересборки страны, переосмысления себя. Ну и 26-й год, в этом смысле, как бы некий старт этой работы.
1: И если мы в июне вот хорошо потрудимся, то это может повлиять.
2: Безусловно.
1: А то, что было до этого, не знаю, десятилетия для каждого человека, вот оно пересобирается и обнуляется.
2: Я бы сказал, что программы, которые, если так говорить в масштабах страны, да, не все из нас родились так давно, но если говорить про страновую какую-то вот историю, то, что было запущено в 89-90-91 годах, то есть некий там проект «Свободной России», да, вот всего этого там демократической, либеральной, вот это все устройство, оно вот завершает свою вот духовную, скажем так, да, ценностную какую-то программу в 26-м году. 36-летний там, да, примерно цикл завершается, и нужно себя пересобрать, перепридумать, ну и поставить какие-то новые цели, которые создадут новый консенсус, да, между народом, между его историей, да, там, между элитами, между тем, что называл Маркс надстройкой, то есть экономика,
1: при этом и так далее. Не пересобраться не выйдет.
2: Ну, я думаю, что нет, потому что на уровне эмоциональном, конечно, нужна новая энергия роста. Угу. То есть мы, допустим, то, что мы видим, да, вот по статистике касательно антидепрессантов и так далее, какой-то всплеск мы видим, да, потребление всего этого марсианами, то есть как будто, если говоря таким психологическим языком, энергия либидо ушла на дно, поэтому возникает этот фон депрессии, такого вот непонимания, куда я там дальше живу, что я дальше буду делать. Ну, для этого есть много макрофакторов. Вот. Но понятно, чтобы перезапустить, как бы, да, вот это желание жить, желание твориться, рождать, танцы отдавать новое. И, by the way, то, что касается, там, допустим, той же самой демографии, нужно этот образ будущего для себя новый, да, определиться и в нем убедить широкие, да, слои нашего
1: народа. А вот если на персональном уровне, совсем коротенечко, на что обращать внимание, куда смотреть для того, чтобы самому пересобраться?
2: Избавиться от старых иллюзий, то есть посмотреть правде в глаза, увидеть, что, чем мы жили там, да, какими мечтами мы жили, грезами, что из этого воплотимо, что нет, что было там, скажем, как бы навеяно какими-то внешними влияниями, и что просто не суждено, да, чему-то случиться. И даже, ну, принимая некий такой, возможно, депрессивный фон, про который, да, вот мы видим в статистике, ставить новые цели, перерождаться для того, чтобы эти цели реализовать. То есть это момент такого сурового взгляда в глаза истине.
1: Спасибо вам большое за эту беседу. Я уверен, ее увидят и услышат те, кому это надо, да, и это может кому-то помочь. А раз так, значит, это уже все не зря. У меня в гостях был Григор Бадалян, аналитический психолог, исследователь планетарных циклов истории, политики, экономики и культуре. Говорили мы о лете 2026. Григор, спасибо.
2: Спасибо.
1: До свидания.
0: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: в Москве 19 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, что сейчас на поле боя паритет по дронам, но на некоторых участках у России наблюдается преимущество. При этом Киев практически полностью зависит от западных поставок. Путин также добавил, что появление новых угроз, включая украинские БПЛА, требует от российских военных постоянного повышения эффективности противовоздушной обороны.
2: Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации, такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляла бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили.
0: Отдельно глава государства затронул и гуманитарный аспект использования беспилотной авиации, назвав удары по мирному населению недопустимой практикой, требующей жесткой реакции на международном уровне. Президент на форуме также заявил, что Россия идет на охлаждение экономики сознательно для укрепления ее здоровья и макроэкономических показателей. Доля доходов от продажи нефти и газа в российском ВВП за последние годы снизилась вдвое, уточнил Владимир Путин. По его словам, промышленное производство России выросло почти на 2%, а ВВП на 1,3%.
2: Динамика промышленного производства, валового внутреннего продукта, потребительской активности в России находится в плюсе. В апреле промышленное производство в России выросло, несмотря на все проблемы. Наверное, тоже будут об этом сегодня вопросы какие-то. Но, во всяком случае, в апреле промышленное производство в нашей стране выросло на 1,9%, в том числе обрабатывающая промышленность на 3,1%. Розничный товарооборот прибавил 6,5%. ВВП в апреле текущего года вырос на 1,3%. За январь-апрель текущего года подрос еще на 0,2%. И что в этой связи хотелось бы сказать? Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъемы.
0: Госдума на ближайшем заседании Совета обсудит план законодательного обеспечения исполнения поручений президента, озвученных им на пленарном заседании МЭФ. ВСУ для удержания Шевченко в Харьковской области бросили наиболее подготовленные подразделения, но были уничтожены. Об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Шевченко за последние сутки. Освобождение этого села не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и позволяет нашим подразделениям продвинуться к поселку городского типа Казачья Лопань, где находится один из крупных логистических центров ВСУ. США подвергают регион Ближнего Востока серьезным угрозам, нарушая режим прекращения огня с Ираном, заявил МИД Исламской Республики. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что США нанесли удар по иранским радиолокационным станциям в Гаруке и на острове Кеш на фоне атак беспилотников. Иран в ответ атаковал американские базы в регионе. Иранский МИД также призвал страны региона воздержаться от предоставления США своих территорий и возможностей для осуществления агрессии против Ирана. Параллельно между Ираном и США продолжается переговорный процесс. В последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Отечественная медицина активно цифровизируется по всей стране. Технологии уже помогают врачам в том числе и оперативно находить нужные данные в истории болезни пациента, суммировать их, подсвечивать риски для врача. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Министр уточнил, что в этом году для этого направления выделят дополнительное финансирование. По словам Мурашко, такие технологии помогают врачу сфокусироваться на работе с пациентом, а не с записями в компьютере. Температура воды в Москве-реке составляет в настоящее время около 18 градусов тепла, сообщили ТАСС в гидрометцентре, сославшись на последние мониторинговые данные. Таким образом, температурный показатель водоема сравнялся с температурой морской воды в районе Ялты и Анапы. Синоптики не исключают дальнейшего прогрева воды с учетом того, что в начале следующей недели столбики термометров в столичном регионе могут подниматься до плюс 30 градусов. В понедельник и вторник, 8-9 июня, по этой причине на территории Москвы даже объявлен предпоследний оранжевый погодный уровень, который предупреждает об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность. Утром и ночью возможен небольшой дождь, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Предстоящую ночь в городе 11-13, днем в столице столбики термометров могут подняться до 25-27 градусов.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. Сегодня с нами у нас в гостях, можно сказать, после некоторого перерыва, Александра Краус, которая является основателем и президентом благотворительного фонда «Свет в руках». Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Всем напомню, потому что давно тебя не было в этой студии, сколько лет существует «Свет в руках», почему «Свет» и почему «В руках», и самое главное, в чьих руках?
2: «Свет в руках» существует 9 лет. Почему «Свет»? Ну, потому что он создан после моей личной истории утраты ребенка в родах, и я столкнулась с тем, что на месте, где должен быть ребенок, образуется пустота. И мой личный опыт показал, что возможно эту пустоту и боль превратить в свет. И когда спустя 9 месяцев после того, как я решила, что я хочу сделать что-то хорошее для людей, которые попадают в подобную историю, искала, какое название фонду дать благотворительному, было найдено «Свет в руках», оно получило максимальный отклик, и я тестировала его.
1: То есть, получается, свет в твоих руках?
2: Нет, это свет в руках каждого, кто столкнулся с ситуацией сложной со своим ребенком, и боль можно превратить в свет, как любовь.
1: Прости, если тебе не хочется возвращаться в то время, да, ну, я удивился, знаешь почему? Потому что ты спокойно говоришь о том периоде, как-то, видимо, ты пережила это все. А трудно было, в принципе, выйти с этой истории к людям?
2: Да, очень трудно. Я когда решила, что делаю благотворительный фонд и регистрирую юрлицо, нужно было это как-то объяснять. И поэтому в своих социальных сетях я рассказала свою историю, впервые придав широкой аудитории то, что в нашей семье было не принято выносить из дома.
1: Как ты решилась на это? Что сподвигло?
2: Ну, я понимала, что для того, чтобы запустить проект так, чтобы он получил максимальный отклик и смог оказать максимальную помощь, мне нужно о нем начать рассказывать. А как я могу рассказывать, начать о том, что я просто придумала и захотела зарегистрировать благотворительный фонд? Я так не думала и не хотела, и я не знала ничего про фонды. Просто я, когда своего ребенка потеряла, увидела, что у меня получается себя вытащить, а я параллельно вместе с этим видела тысячи женщин, у которых не получается, я поняла, что я хочу выстроить некую систему, которая будет помогать им выбраться из этой боли.
1: Скажи, пожалуйста, вот я не женщина, все равно тяжело. Многие рассказывали, в моей жизни всякое разное бывало, но все равно пережить это не удалось, да, потому что мужчины, мне кажется, не могут до конца это почувствовать. Что чувствует женщина, которая теряет ребенка?
2: Я бы не говорила так однозначно про мужчин. Истории тоже бывают разные. Тут у мужчин скорее даже культурно некий запрет на чувствование. Поэтому папы тоже переживают очень по-разному. Вот, но у женщин в чем особенность? Это в том, что все тело настроено на материнство и происходят гормональные изменения на уровне всего организма с самого первого дня, как она забеременела. И поэтому, когда потом в какой-то момент, если вдруг беременность останавливается, либо роды прошли нормально, но потом ребенка нет, и даже в груди полны молока, руки хотят держать ребенка, и это такие дополнительные биологические, психологические моменты, которые усложняют проживание и принятие.
1: Ну вот ты, когда это все произошло, скажи, как, раз уж мы про мужчин заговорили, как твой супруг отнесся к этому? Как он переживал?
2: Ну, это лучше спросить его.
1: Мне не говорил,
2: кажется,
1: не говорил,
2: кажется,
1: не показывал.
2: Мы же честно говорим.
1: Конечно.
2: Вот. Мне кажется, что он не пошел в это. То есть он изо всех сил поддерживал меня. И потом, когда фонд открывал группы поддержки, ну и до сих пор он их проводит, но уже онлайн. Но в первое время мы делали это очно, и я видела истории пап, которые приходят на группы поддержки, чтобы поддержать свою женщину, свою жену, маму своего ребенка ушедшего. И они поддерживают ее, а только в процессе понимают, что им самим нужна поддержка. И мне кажется, что это очень важный момент сказать о том, чтобы мужчины обращали внимание на свои чувства и шли за ними, потому что это все ведет к тому, чтобы быть здоровыми и в том числе сохранить здоровые отношения со своей любимой женщиной.
1: Когда что-то такое происходит, ну, это же разные ситуации бывают, там, выкидыши, ну, все, ну, не сейчас, да, вот не в физиологию, а вот просто в психологию.
2: Да.
1: Когда что-то такое происходит, я по себе это знаю, вот нас никто никогда не учил, как реагировать, никого, ни супругу, ни меня, ни вообще ни родственников, мы не знали. И я тебе честно скажу, раз уж ты тогда задала такую, действительно такую интонацию честную, что мы до сих пор не говорим ни о чем. И мы не знаем, как это говорить. А надо ли говорить?
2: А как вы чувствуете? Так и надо. Если это, если кто-то из вас чувствует...
1: Но это не проговоренная боль, это все равно боль.
2: Тогда, конечно, стоит об этом поговорить.
1: А много таких людей, как мы? Вот мы не говорим, и вот много таких. Или наоборот, люди сейчас как-то открываются, понимают, что нужно выговориться. Ну, например, чтобы не разорвать отношения, чтобы не уйти, чтобы семья не разлетелась в две разные стороны.
2: Я сколько встречала самых счастливых пар в разных ситуациях в своей жизни, и я не могла удержать себя от соблазна спросить, а в чем секрет их такого вот теплого. Оно чувствуется, когда есть близость настоящая.
1: Ну,
2: когда
1: да,
2: есть...
1: такое понимание с большой буквы «П».
2: Да, да, да. И уважение, и понимание, и нежность. И я всегда слышу один ответ. Мы очень много разговариваем.
1: Скажи, а... В той ситуации, вот ты, там, супруг, а ближайшие родственники, они важны?
2: Все важны.
1: Мамы, бабушки какие-то, я не знаю, может быть, даже не родственники, соседи. Я почему? Я пытаюсь построить... Ну, потому что, честно тебе, у нас такое, у меня такое ощущение бывает, это же часто случается, просто люди молчат
2: да.
1: об этом.
2: Это так.
1: И как будто бы ты чувствуешь себя немножко калекой.
2: Да.
1: Да, что что-то это ты такой, вот или да, или ты такая. И вот эти все люди, которые рядом с тобой, они тоже как будто бы так немножко глаза куда-то уводят, стараются тебя не. Ой, а вдруг давайте не будем трогать. Давайте лучше мы ничего не. Так, или кто-то, если вдруг тему начинает, и все такие, да ты че, дурак, у него ж там ты-ты-ты-ты-ты. Вот я хочу понять, насколько это распространенная ситуация. Может быть, люди просто не знают, как себя правильно вести?
2: Скорее всего, в большинстве случаев так и есть.
1: А как правильно?
2: Правильно. Правильно не делать вид, что ничего не произошло. И просто прямо спросить, сказать о том, что я знаю, что у тебя произошло. Мне очень жаль. А чем я могу тебе помочь? Как? Какая поддержка сейчас тебе нужна, чтобы ну, самым оптимальным образом пройти этот маршрут? Очень непростой маршрут. Вот, но замалчивать. Даже у нас есть история, когда даже коллеги, руководители отделов с работы обращались в фонд и спрашивали, а можем ли мы подсказать, как вести себя с коллегой, у которой произошла такая история. Это очень здорово. А на сайте фонда мы, собственно, одно из первых действий, которые сделали, это мы у одной иностранной организации официально запросили уже готовые материалы по тому, как поддерживать мам, пап, бабушек, дедушек, коллег по работе.
1: Круто. Это сейчас есть на сайте
2: есть на
1: «Свет
2: сайте,
1: в руках», да?
2: Сайте,
1: а где там, там раздел какой? Там,
2: там
1: очень просто много разделов, хороший сайт
2: много,
1: на самом деле.
2: Очень много разделов, вот в разделе для родителей, скорее всего, или «Получить помощь». Я тоже сейчас уже точно не скажу, в каком именно разделе.
1: Ну, ищущий найдет, естественно. Чтобы уже докрутить эту историю, уже такую, знаешь, семейно-психологическую, скажи, пожалуйста, я много читал и статистику знаю, когда рождается, например, ребенок с инвалидностью, то папа очень часто уходит из семьи. А вот при этой ситуации тоже папа уходит? Есть какая-то статистика?
2: Да, по статистике зарубежной, российской, нет пока. В первые 9 месяцев в 6 раз чаще, то есть пары, которые потеряли ребенка, в первые 9 месяцев в 6 раз чаще расстаются, чем те, кто...
1: Вот скажи, это же ненормально, да? Но это же вот ты любишь меня, я люблю тебя. Вот мы там ждем ребенка, да, все настроено на это. Ну да, не получилось ребенком, но ты осталась, вот она ты, и я остался, вот он я. Почему это происходит?
2: Почему происходит? Ну, мне кажется, что мы возвращаемся к тому, что пару минут назад уже с тобой поговорили, что стоит разговаривать. Мы с моим мужем не смогли сохранить отношения.
1: Вы расстались?
2: Мы расстались.
1: Ладно, пошли дальше. К позитиву, что называется. Такая история, она вызвала у тебя желание что-то делать. И ты вышла в мир, рассказала свою историю, рассказала про свою боль, рассказала про все, и появился свет в руках. В чем, зачем он появился? Чтобы что?
2: Он изначально задумывался, чтобы, если поможет хотя бы одной женщине, не перестать жить, не перестать быть живой, а понять и увидеть, что жизнь-то еще впереди, она продолжается, что часто есть еще дети или будут дети, часто есть супруг или любимые люди, семья, и они тоже стоят внимания, и можно сделать нечто, какое-то действие, чтобы снова научиться быть счастливой. И вот для этого было это все создано, а потом, когда стали, это превратилось в историю тысяч женщин, и вместе с этим стало очевидно, что есть возможность, и она просто, я уже стала это видеть, это невозможно развидеть, что некоторые ситуации можно предупредить и предотвратить, и можно помочь системе работать таким образом, чтобы ситуации потери ребенка или инвалидизации не происходили.
1: Видимо, в твоем случае как раз-таки была такая ситуация с ребенком, которого можно было спасти, если я правильно понимаю.
2: И я считаю, что можно было спасти.
1: Вот мы представим вот эту ситуацию, твою, но только сегодня, да? Допустим, беременность, не знаю, там плановое УЗИ, как обычно это делается. И вдруг врачи говорят, что у ребенка серьезная патология. Вот что происходит с родителями в этот момент и что им нужно знать? Как дальше, как вообще сейчас принято действовать, и как вы учите в этой ситуации всех действовать, и врача, и маму с папой?
2: Ну, первое, что происходит, это шок. Как действовать? Что чувствует женщина? В первую очередь, она чувствует, что она что-то сделала не так, и начинает вспоминать, где она пила не те витамины, или не вовремя пришла к врачу. Что стоит делать? Точно стоит успокоиться. Точно стоит проверить диагноз и пойти к еще одному врачу, а может быть еще и к третьему, для того, чтобы убедиться, что диагноз действительно такой. И следующее, стоит проверить рекомендации этих врачей, сверить, они действительно совпадают или есть какие-то альтернативные варианты. Потому что та проблема, с которой мы работаем сейчас, это доступ к фетальной и постнатальной хирургии, которые сейчас, это по сути возможности современной медицины, которые доступны сегодня, и наша страна очень здорово делает такие виды вмешательств и лечения для малышей еще не рожденных и уже рожденных. Вот, но не у всех в стране есть доступ с точки зрения расстояния.
1: Да и не все, видимо, понимают, что это такое существует. Не все знают, я насколько я понимаю. Да. И наша задача как раз рассказать о том, что в стране есть такая возможность. А скажи, сейчас мы перейдем к этим словам, ты там объяснишь, что ты имеешь в виду. А вот люди, вот эти мама, папа или просто мама, они чаще всего какие вопросы задают после такого УЗИ? Они к вам обращаются, зная, что вы уже разбираетесь, или нет?
2: Мы хотим, чтобы они всегда имели возможность обратиться в фонд в любой ситуации. Для этого они должны знать о том, что такой фонд есть. И для этого я прихожу на такой эфир, чтобы рассказать о том, что есть фонд «Свет в руках», и всегда можно обратиться. И мы соединим с еще одним врачом, поможем получить еще одно мнение.
1: То есть, так называемое второе мнение, да?
2: Второе мнение, да. Угу. Важный момент как раз, чтобы женщины, мужчины, семьи знали, что нужно обратиться за еще одним мнением в любой ситуации. Что бы врач ни сказал, и насколько бы точно он не был уверен в том, что он сказал, всегда стоит обратиться за вторым мнением.
1: 8 800 511 0480. Вот этот телефон, да. Можно звонить, да. Из любой точки вообще мира. Запишите, пожалуйста, вдруг понадобится, если нет, он продублирует. Если не сможете сейчас записать, просто зайдите в «Свет в руках», там вообще все координаты, там можно письмо написать. Но проще всего, конечно, позвонить 8 800 511 0480. А скажи, пожалуйста, какие ошибки чаще всего вот как раз-таки совершают люди в этой ситуации? Вот эти потенциальные родители, так скажем.
2: Самая большая ошибка – это пойти прервать беременность, не проверив еще раз.
1: То есть им сказали, у вас ребенок будет с инвалидностью, какие-то там, да, есть диагноз какой-то, и они не позвонили по этому телефону 8 800 511 0480, никуда не обратились и пошли и прервали беременность.
2: Да, у нас есть случаи, когда даже два разных врача в разные периоды беременности мамочке говорили, что нужно прерывать, но она не сдалась, она нашла фонд, и в итоге она приехала в Москву, сделали операцию ребенку сразу после рождения, и сейчас малышка растет уже второй год. Все хорошо.
1: Слушай, но ведь бывает такое, что мамы, сказали, что что-то не то, но мама говорит, а я буду рожать. Это нормально? Скажи по-простому, это правильно?
2: Конечно.
1: Почему?
2: Что я буду рожать?
1: Да.
2: Даже если ребенок.
1: Даже
2: больной?
1: Если, да, что-то там, какой-то диагноз.
2: Это ее ответственность, это ее решение, это ее жизнь. А ты как думаешь, вот как бы ты действовал?
1: Я же становлюсь на сторону своей аудитории. Вот кто нас сейчас слушает. Вот мамы, папы, которые еле-еле вывозят эту жизнь. И они понимают, что там рождается, вот родится еще один ребенок, и у него будут проблемы. Да. У меня сейчас, как у отца, проблемы. Да. А у меня их будет в 3 раза больше, потому что у меня будет еще особенный ребенок. Ну, да. Я не знаю, как.
2: Ну, я тоже не знаю.
1: Ну вот.
2: Каждый сам решал.
1: То есть нет правильного ответа.
2: Правильных ответов нет. Которые вы... Это знаешь, как когда ставят какой-то диагноз, и мама начинает себя винить. А вот я не сходила к врачу, а вот я летала на самолете. Ну, на самом деле, нет смысла в этом совсем, потому что если бы она была другая, она бы другие решения принимала. Поэтому нет, нужно принимать решение, исходя из того будущего, которое, собственно, оно, скорее всего, получится. И готов ли ты идти в это будущее? Или ты хотел бы другое будущее? И принимаешь решение, ответственность.
1: Я просто представляю, насколько тяжело сейчас людям, и как вот какая-то обычная семья, и там вот девушка, на которую все там, да, сейчас же, ну, что ты там, когда родишь, а сейчас стали рожать, вот у меня, например, студенты, не знаю, там, как у тебя, вот у меня сейчас студенты, 4-й курс, только один мальчик стал папой. Один мальчик в конце 4-го курса стал папой, нет детей. Я помню, когда я оканчивал институт, у нас весь этаж был, специальность для семейных, там уже дети на экзамен приходили, ну, в смысле, уже с родителями. Ничего этого сейчас нет, и когда кто-то, допустим, ждет ребенка, особенное внимание. И вот когда к такой девушке особенное внимание, и что-то пошло не так, естественно, давление со всех сторон на нее обрушивается. Вот я поэтому и думаю, как здесь, психологически, какие-то консультации, есть ли у фонда, у вашего возможность с такой девушкой поработать, рассказать?
2: У фонда большая команда психологов и одна из сильнейших экспертиз как раз в поддержке людей в ситуации перинатального выбора, репродуктивного выбора, работы с бесплодием, работы, когда патология, диагноз какой-либо предстоит или уже поставлен. Вот во всех ситуациях родительство, начиная от желания иметь ребенка до того, что ребенок родился и у меня депрессия после родов, вот со всеми этими ситуациями можно обратиться в фонд. У нас большая команда психологов.
1: Это точно тоже по телефону или можно как-то записаться?
2: По телефону все так
1: же. Все то же самое, да? 8 800 511 04 80. Вы просто запишите на всякий случай.

0: поработать с психологом специальным, обученным, и поискать, а что в моей голове, ведь у нас наш организм, наше тело управляется из головы. И вот тут вот стоит поработать. Недооцененная эта профессия, а почему бы и не попробовать, и не увидеть, а вдруг поможет. А по нашим данным, до 30% случаев, когда физических причин для невозможности зачать ребенка нету, оно получается.
1: То есть работа с психологом, но это все, я так понимаю, бесплатно происходит?
0: В некоторых случаях бесплатно, в некоторых платно.
1: А как вы это определяете?
0: Ну, например, вот уставная деятельность фонда есть, это вот все ситуации потерь. Вот это все оно на уставные деньги, которые обычно и регулярно поступают пожертвования. На остальные темы мы стараемся получать гранты. Например, фонд президентских грантов нас поддерживает. Когда-то гранты мэра Москвы поддерживают, когда-то фонд Потанина поддерживает. Вот. И тогда, по сути, грантодатель финансирует оказание помощи в определенной теме. Вот как, например, сейчас, да, фетофетальный синдром. Да, вот.
1: Ладно, я чувствую, что ты все уже парка.
0: Уже поехала.
1: Ты пришла с целью, поэтому давай к этой цели перейдем. Саша хотела рассказать о фетальной хирургии. Я не очень знаю, что это такое. Я думаю, что наши слушатели тоже не знакомы. Простыми словами, что это?
0: Да. Фетальная хирургия – это внутриутробное лечение ребенка до того, как он родился.
1: Угу. То есть, допустим, я пришел, ну не я, я пришел с супругой на УЗИ, там показали, что, ну там, да, надо пройти, что-то у вас там не так пошло, да? То есть я иду за вторым мнением, мы идем за вторым мнением, получаем мнение, подтверждается, и дальше есть у нас выбор, траектория, нам могут помочь еще ребенку, который не рожден.
0: Да,
1: то есть вот
0: утробе
1: матери, правильно говорю?
0: Да,
1: вот, а дальше мы будем раскрывать все эти истории и секреты через несколько минут.
2: Адреса милосердия с Александром Ветровым.

0: исследование условностей. Оно противостоит городской теме. Пространство полной свободы.
1: Ольга Хлопонина, культуролог.
2: Так говорит «Маяк».

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 19:30.
3: Новости.
2: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления. Подобные удары по Старобельску, заявил Владимир Путин на пленарной сессии МЭФ. Президент вновь подчеркнул, что России нужна не краткосрочная остановка конфликта.
4: Нам нужны договоренности. Не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение, и вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая... Украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений.
2: Луганская Народная Республика с 1 апреля полностью находится под контролем России, а в Донецкой Народной Республике Украине подконтрольна только менее 15% территории, заявил Владимир Путин, комментируя письмо Зеленского. На этой неделе на сайте Зеленского появилось открытое письмо к российскому президенту. В нем предлагается начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории. Как ответил на выступлении на форуме в Петербурге Владимир Путин, встреча возможна только после достижения договоренностей. Переброшенная в направлении Казачьей Лопани в Харьковской области отдельная группа десантно-штурмовых подразделений ВСУ не смогли сдержать наступление российских военных и были практически полностью уничтожены, сообщили в силовых структурах. Казачья Лопань является крупным логистическим хабом ВСУ и одной из важных транспортных артерий для снабжения на данном участке фронта. Освобождение этого населенного пункта не только затруднит переброску резервов и боеприпасов для украинских боевиков, но и создаст плацдарм для продвижения российских военных вглубь Харьковской области. Подразделения группировки войск «Север» в субботу установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, подписанный 25 лет назад, формирует основу для всеобъемлющих и многопрофильных отношений двух стран. Оба государства остаются приверженными духу этого договора, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью медиакорпорации Китая на полях МЭФ. По его словам, мы придаем договору огромное значение и остаемся приверженными букве и духу этого договора. При этом мы знаем, что и с китайской стороны есть взаимность в этом плане. Подчеркнул Песков. Президент Румынии Никош Ордан признал, что взорвавшийся накануне в гражданском порту города Констанца безэкипажный катер был украинским. Об этом он заявил по итогам рабочего совещания, на котором был проанализирован этот инцидент, а также обсуждены меры по укреплению безопасности на румынском побережье Черного моря. По его словам, это был украинский дрон, входивший в группу из 4 украинских дронов, которые несли взрывчатку и над которыми был потерян контроль, сказал Дан. Отвечая на вопросы журналистов, президент не смог дать ответа на вопрос о том, как морскому дрону удалось проникнуть в порт. Он остался незамеченным, потому что речь идет о новой технологии, которая была создана во время конфликта на Украине и в настоящее время лишь осваивается в Румынии, сказал президент. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Предстоящую ночью 11-13, днем в столице 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинску в финале открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2 в пользу Андреевой, которая завоевала свой первый титул турнира «Большого шлема». И итоги финала подведет обозреватель «Коммерсанта» Евгений Федяков.
2: Сегодняшний финал, который всех нас порадовал результатом, наверное, получился именно таким, каким и должен был получиться. Начало было очень нервное, волновались обе соперницы, но Мира Андреева сумела в нужный момент поймать вот тот кураж, ту уверенность, которая отличает все-таки теннисисток классных, теннисисток звездных от просто теннисисток хороших, которой, безусловно, является Хвалинская. Вот. И уже вот начиная с середины первой партии, преимущество Андреева было подавляющим. Там был момент, когда она выиграла 9 геймов подряд. В конце играла Мира 2 гейма на стороне, где ей немножко мешало солнце. Хвалинская взяла 2 гейма, но концовка опять-таки оказалась за Андреевой. Великолепная историческая победа Парижа российского женского тенниса впервые за 12 лет. Напомню, что предыдущего успеха здесь добивалась Мария Шарапова. Так что все мы очень рады, все мы ждем от Миры продолжения банкета. Она стала лидером по очкам, набранным в этом году, то есть реально претендует теперь на титул первой ракетки мира.
1: Россиянин Андрей Василевский из клуба Tampa Bay Lightning второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Визина Трофи. Об этом сообщается на сайте организации. Второе место занял россиянин Илья Сорокин, представляющий Нью-Йорк Айлендерс. Третье – американец Джереми Свейман, представляющий Бостон Брюинс. На этом о спорте все. До встречи.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Друзья, мы снова в студии. Здесь у нас сегодня основатель, президент благотворительного фонда «Свет в руках» Александр Краус. Мы сегодня говорим о том... У нас новое слово мы ввели несколько минут назад в наш оборот, называется «фетальная хирургия». И Саша нам еще раз расскажет, что это, очень коротко, чтобы им все мы понимали.
2: Фетальная хирургия – это внутриутробные операции. Это операции ребенку, пока он находится в животике у мамы.
1: Но это же не первый год уже, да, существует. Вообще, на самом деле, я лично первый раз о такой возможности, слово «фетальное» не знал, но я услышал о такой возможности, ну, наверное, лет 7 назад.
2: Ну, на самом деле, с 60-х годов прошлого века ведется, да, работа, чтобы эти операции стали успешными. И с 90-х годов прошлого века, 20-го, они стали успешными.
1: А в России?
2: А в России они проводятся, ну, около 15 лет. И тоже есть хорошие результаты и хороший успех.
1: Правильно ли я понимаю, что вот это вмешательство, то есть оно получается, ты вмешиваешься... Как это правильно сказать? Я пытаюсь слова подобрать правильно. То есть, когда мама приходит, да, и дальше операция на ребенке все-таки, ну, то есть, инвазивно все это, да? Правильно,
2: да,
1: я понимаю?
2: Да,
1: то есть, ты проникаешь,
2: да.
1: И там делается операция, еще ребенок не родился.
2: Да.
1: Скажи, пожалуйста, сколько центров существует в России, куда обращаются с такими проблемами?
2: Ну, на самом деле, реально работающих 3 места в Москве, в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге.
1: Угу. Ну, то есть не так много получается.
2: Совсем немного.
1: А очереди, как это все вообще контролируется? И за счет государства это делается или надо деньги собирать? Ну, там, через фонды, как это делается?
2: Государство дает квоты на каждую операцию. То есть женщина там, в условном Владивостоке, когда у нее врачи диагностировали такую патологию, которая, возможно, оперируется, врач помогает ей связаться с федеральным центром, делается телемедицинская консультация, то есть удаленная консультация. Предварительно женщине подтверждают, что да, готовы ее принять. Государство дает квоты, то есть оплачивает такие операции.
1: Угу.
2: Но проблемы, с которой сталкивается женщина, их несколько. Первое – это то, что есть зазор лишь несколько недель, чтобы слетать в Москву и обратно. Второе – ей нужно преодолеть 9000 километров расстояния, будучи там, с 16 по 24 неделю беременности, сделать операцию, потом лететь назад. И деньги на то, чтобы это все сделать.
1: Ну, сделать нет, ты же
2: не
1: говоришь,
2: само, не саму операцию, а дорога,
1: вот это все, дорога, еда, вода,
2: да,
1: вот это,
2: да,
1: все,
2: да,
1: тоже,
2: вот это все.
1: Это никто не дает на это деньги, естественно.
2: Никто,
1: ну,
2: не
1: то есть
2: дает.
1: Поэтому фонд есть.
2: Поэтому фонд
1: у фонда
2: есть.
1: Же есть такой проект, который, как называется?
2: Домик для малыша.
1: Вот, домик для малыша, это прям физическое место, где вы принимаете в Москве мам из разных регионов страны.
2: Физические квартиры, куда мы селим мам, да, и мы хотим этот проект сейчас масштабируем.
1: А как вы это масштабируете?
2: Мы хотим сделать возможным, чтобы мы заселяли всех женщин, которым нужна операция в Москве, в федеральном центре, чтобы всем было куда, где поселиться, где ночевать. И это не было причиной, почему они не доезжают на операцию.
1: А часто такое бывает, что не доезжают именно из-за этого?
2: Врачи подтверждают, что да. Мы сами понимаем и видим, что да. Но посчитать невозможно.
1: Почему?
2: Ну вот поэтому, потому что разные системы учета в разных регионах, никто этой информации не предоставляет.
1: Ну слушай, ну вот правильно ли я понимаю, что если любая семья к вам обратится, должна женщина быстро приехать, да, прилететь, то вы всех обеспечиваете квартирами?
2: Ну да, плюс у нас есть гостиница, которая тоже бесплатно готова заселять. А тех женщин, которых сейчас хирурги берут на операции, их в среднем 1200 в год, и мы планируем гостиницу делать именно на... Это по сути не гостиница, это инфраструктура доступа к операциям такого вида, такого рода для тех, кто живет в регионах. Вот, поэтому 100 мест в месяц мы хотим обеспечить. Вот, и мы посмотрим тогда динамику, насколько больше начнет приезжать женщин на эти операции.
1: Ага, вот так вы и поймете, да?
2: Понимаешь,
1: а правильно ли я понимаю, что вот свет, если люди не знают про свет в руках, то они могут отказаться, чтобы приехать в Москву, потому что не знают, где
2: это
1: просто
2: и
1: нет денег просто,
2: да,
1: на это.
2: Да, это так и есть.
1: Ну вот, поэтому давайте тогда еще свет в руках. Смотрите, все сейчас, кто слышит, запишите себе телефон 8 800 511 0480. Ну или на сайт можно зайти, свет в руках, он очень быстро ищется. Прям первый выдается в любом поисковике. То есть вы сейчас по 100 человек за 12 месяцев, 1200 как раз, обеспечиваете всех?
2: Ну, вот нет, это мы хотим
1: обеспечивать.
2: Мы стремимся, пока не можем.
1: Понятно. Если с этим решили, допустим, с перелетами, с деньгами. А, ну и деньги вы какие-то выделяете на еду, да? То есть, да, это да. Как, где вы их берете, эти деньги?
2: Мы собираем в гранты. Например, сейчас фонд президентских грантов дал грант на как раз на фетальные операции, на поддержку женщин с фетальными операциями, кто приезжает в Москву, чтобы мы могли им оплачивать все дополнительные медобследования, расходы, на которые бытовые они несут. Для того, чтобы сюда приехать.
1: Саша, а скажи, пожалуйста, вот в принципе, сколько, есть ли понимание, сколько в России женщин требуют, ну так, требуется им такая операция, фетальная хирургия, и кто ее получает в процентном соотношении? Сколько это, 20, 30, 50%?
2: Ну вот официальной статистики нет, но неофициально сейчас ежегодно около 300 операций фетальных, именно внутриутробных, проводится.
1: Угу. Вот. Это мало, скажи, я просто не понимаю.
2: Скажем так, тут есть еще один слой проблемный с диагностикой. Mm. Да, поэтому если своевременно диагностировать патологию, и врач правильно ее направит, эту женщину в Москву, и у женщины будут деньги, чтобы она прилетела и решилась сюда приехать, то там до 1000 с лишним женщин только по одной патологии.
1: Ну, скажи, пожалуйста, вот чтобы эту проблему закрыть, вообще решить, что надо предпринять сейчас? Чтобы все женщины, ну, которые, чтобы правильно, а, ставили диагноз, б, могли иметь деньги на то, чтобы прилететь, ну, в смысле, да, хоть через фонд, хоть как-то да. Еще иначе. Вот что надо решить сейчас?
2: Ну, первое, это информационная просветительская работа, чтобы условно зайти на сайт фонда. Мы сейчас там делаем отдельный раздел, чтобы, когда определяют патологию, которые можно лечить таким способом, чтобы там было максимум информации о том, что это лечится. Угу. Это первое. А второе, ну, опять же, обратиться в фонд, и мы поищем возможности, чтобы помочь такой женщине с тем, чтобы она могла сюда добраться и было где жить.
1: И сюда, может быть, Екатеринбург или в Петербург,
2: или,
1: да? То есть
2: или,
1: три города
2: или,
1: у нас
2: да.
1: сейчас.
2: Или.
1: Скажи, пожалуйста, вот почему нельзя дождаться, вот, ну, простой вопрос, наверное, зададут сейчас нам, почему нельзя дождаться, когда ребенок родится, уже тогда оперировать? Зачем такие сложности?
2: Есть операции, как раз когда маме надо приехать в федеральный центр, ждать родов тут, чтобы она родила тут, и ребеночка сразу забрали на операцию. Это называется постнатальные операции после рождения. Uh-huh. И да, к сожалению, пока хирурги в регионах не имеют таких компетенций, чтобы делать определенные виды операций. Да, в некоторых случаях, например, при спинобифе, да, если внутриутробно помочь, то шансы на более качественную жизнь у ребенка после рождения будут сильно выше, чем если ему сделать операцию после рождения. А есть фетофетальный трансфузионный синдром, это когда два однояйцевых близнеца, у них нарушается кровоток. Такое бывает до 20% случаев монохориальных вот, однояйцевых близнецов. И один малыш начинает испытывать переизбыток крови, другой недостаток. И в этом случае до 90% оба малыша погибнут, если своевременно не диагностировать и не прооперировать в середине беременности. А если сделать операцию, то тогда 90% выживет один малыш, 70% выживут оба малыша. Причем они не просто выживут, это будут полноценные здоровые жизни.
1: Ну, то есть медицински это обосновано. То есть не просто, а давайте это сделаем просто так, потому что нам
2: это
1: хочется.
2: Это абсолютно обосновано.
1: А вот скажи, вы же с врачами взаимодействуете, да, с медицинским сообществом. Скажи, пожалуйста, а реакция врачей? Ведь есть уже привычная траектория, такой трек, на котором они находятся. И тут вы приходите и говорите, ну что вы их отправляете на аборт? Зачем? Давайте, вот у нас есть вот это сейчас в России возможность. Как они реагируют?
2: У нас другая отправная точка. Мы никогда с врачами не спорили. Изначально, да, когда я создала фонд, мы пришли в медицинскую государственную систему к врачам с тем, что мы готовы вам помочь. И начали мы с того, что мы создали такой продукт, как тренинг по коммуникации с пациентом в сложной ситуации. Потому что так, оказалось для меня самой было новым, что врачей не учат в институте, как говорить с пациентом, когда что-то пошло не так. И врач часто и сам бывает не готов к тому, что не все роды заканчиваются не всегда же хорошей новостью, скажем так, да, и до 30% врачей-неонатологов уходят из профессии просто потому, что не был готов к тому, что это не всегда про жизнь и не всегда про легкое светлое начало этой жизни. Вот, и, ну, и, собственно, с этим посылом, и этот проект, он появился тоже не случайно по фетальной хирургии, да, и развитию, это именно благодаря тому, что мы плотно общаемся с врачами, и врачи рассказали о том, что на Дальнем Востоке нету.
1: А вот что на Дальнем Востоке, давай мы узнаем через несколько минут, хорошо?
2: Да.
0: Адреса милосердия с Александром Ветровым.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Чиполлино из Бергамо». В следующем часе нас ждет занимательная физика. В 11 утра выясним, зачем кошке шершавый язык. И в полдень в цикле «Классическая музыка» поговорим про Виктора Сергеевича Попова и выясним, как создавалась уникальная вокальная хоровая система. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.

0: дарит триумф. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
1: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Больше всего детей увлекают самые нелепые и неожиданные вопросы. Именно потому, что последующая работа, то есть развитие темы, есть не более как освоение и продолжение уже сделанного открытия. Хотя бывают, конечно, и случаи, когда тема, совпав с личным опытом ребенка, будучи созвучной обстановке, в которой он растет, его окружению, побуждает ребенка вторгаться в нее самостоятельно, подойти к реальности, уже заполненной знакомым содержанием, с непривычной стороны.
1: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: адреса милосердия с Александром Ветровым.
1: Мы снова в студии. У нас сегодня в гостях основатель, президент благотворительного фонда «Свет в руках» Александра Крауса. Если спросят Сашу одним предложением, чем занимается фонд, как ты говоришь об этом?
2: Я хочу сделать так, чтобы было много детей. У тех родителей, которые очень хотят и готовы стать родителями.
1: Я посмотрел отзывы, как пишут и что пишут люди о вашей работе. Очень благодарна фонду и всем сотрудникам. Участвовала в разных мероприятиях, которые поддерживали и поддерживают. Вы делаете великое дело. Низкий поклон. Спасибо прекрасным психологам. Это следующий отзыв, которые помогают пережить потерю ребенка. Здоровье, процветание вашей организации. Очень благодарна фонду «Свет в руках» за помощь, поддержку. Дочка родилась с очень низкой массой тела, врожденный порок сердца и так далее, и так далее. А также очень благодарна прекрасному человеку и профессионалу своего дела Надежде Марченко, координатору проекта «Домик для малыша», за психологическую поддержку и не только. Но тут много отзывов, я не буду все, они все очень... Вот тебе есть лично, например, произошла некоторая переоценка, появились моменты, о которых нужно задуматься. Очень хороший специалист, очень мягко направляла в нужное русло. Мне очень сложно о чем-то говорить вслух в целом, но с Александрой все получилось. Мне очень приятно было читать эти, когда я готовился к эфиру, и высокая оценка. Я правильно ли понимаю, что действительно такой фонд, как ваш, он единственный?
2: Угу.
1: Вы уникальны.
2: Мы ведем уникальную работу.
1: Ой, давайте сразу тогда телефон уникального фонда 8 800 511 0480. Мы в предыдущей части закончили на Дальнем Востоке. Что это коротко? Почему ты вдруг упомянула Дальний Восток? Причем здесь вы?
2: Да. Когда я общалась с врачами федерального центра, ну, команда, мы в разных аспектах работаем с врачами, вот стало понятно, что на Дальнем Востоке нету ни одного места, где доступны внутриутробные операции.
1: Вот, а вот дальнем... фетальные, вот то, что мы выучили уже слово,
2: да,
1: чтобы все, я хочу, выучили,
2: да.
1: Чтобы они к врачу шли, говорят, знаете, мы слышали на маяке о фетальных операциях, мне уже будет хорошо.
2: Да, да. Фетальные операции. И Дальний Восток при этом занимает 40% территории всей нашей страны. Плюс большая разница часовая. И плюс расстояние, которое нужно преодолеть глубоко беременной женщине для того, чтобы прилететь на операцию. И вот все это вкупе, оно создало такой... Мне очень хотелось что-то сделать, чтобы это стало иначе. И очень хочется, чтобы у каждой семьи был доступ к современной медицине, независимо от того региона, где она живет. Ну, так появился проект, а сейчас уже мы собрали средства совместно с Т-банком при его поддержке, и в этом году мы уже сейчас, я заказываю оборудование, и мы планируем с врачами-экспертами в Москве обучение врачей из Владивостока, потом эксперты поедут туда и будут там учить остальных врачей уже более шире, в том числе диагностики. Вот, и в январе 27-го мы запустим там фетальную хирургию.
1: Как ты себя чувствуешь, вот говоря это? Ты гордишься собой?
2: Я горжусь собой. Я счастлива. Я в этом счастлива. Я когда этот проект стал... Я несколько лет ходила и искала финансирование на то, чтобы этот проект стал реальностью. И когда мы с Т-банком, Т-банк вдруг откликнулся и говорят, присылайте описание проекта, я делаю описание этого проекта, я просто рыдаю. Так что то я исследую, как психолога его настроила. Дурацко, наверное, это вырезать из эфира.
1: Не-не-не, наоборот, нет? Ты чего? Это
2: да?
1: Самое...
2: В общем, я со своим и психологом обсуждаю, как так получается, что я пишу проект, а чувствую так, как будто я настоящую любовь взаимную встретила. То есть у меня реально текут слезы счастья. И я описываю проект, у меня текут слезы счастья. Он говорит, это ты на своем пути, ты делаешь то, что является твоей оптимальной маршрутом.
1: Вот очень хорошо, что ты это рассказала. Говорят, ну, что вот бизнес такой не всегда слышит, да, ну, фонды. А некоторые бизнесы, наоборот, хотят куда-то, да, но не понимают, куда можно, кому можно помочь, кому нужна помощь. Очень коротко скажи, насколько было просто убедить их, что это важная проблема и что нужно ее решить?
2: Это удивительно, их не нужно было убеждать. Ну, то есть они просто услышали, когда вот именно про этот проект, я несколько проектов им предлагала, вот, но когда про этот, им откликнулось, и они пошли согласовывать со своими учредителями, с руководством, и довольно быстро прошел процесс согласования, Но я уже на том этапе понимала, что, скорее всего, проекту быть.
1: Это очень круто. И сейчас обращаемся, пользуясь случаем, ко всем бизнесам. Есть же еще много планов у нас, да?
2: У нас большие планы.
1: Большие планы. Спасение жизни каждого ребенка важно. Спасение вот такой жизни одной, представляете, это будет в том числе на вашем счету. Если что, можно обратиться и к Саше, директору фонда и основателю «Свет в руках», и позвонить по телефону, сказать: да, мы бизнес, мы готовы. 8-800-511-0480. А скажи, а простой слушатель, я вот, например, да все мы, вам нужна от нас какая-то поддержка, помощь, ну, кроме информационной?
2: Нам очень нужна ваша поддержка и ваша помощь, потому что каждые 100 рублей имеют значение. Это действительно имеет значение.
1: Почему? Для чего? 100 рублей?
2: Потому что если 1000 человек по 100 рублей, это уже 100 тысяч. А 100 тысяч – это уже одна жизнь. Мы говорим о жизни как высшей ценности.
1: А как можно эти 100 рублей? Ты убедила меня очень быстро. Причем, да, я понимаю тех людей, которые тебе, ну, пошли тебе навстречу. А как можно эти 100 рублей перевести?
2: Зайти на сайт фонда, подписаться на регулярные пожертвования, регулярные платежи ежемесячные, это самые оптимальные.
1: И 50 рублей, и 100, и 150.
2: Любая сумма.
1: Спасибо тебе большое. Я очень рад, что ты сегодня у нас побывала. Я надеюсь, что мы получим хороший отклик. И самое главное, запомните, друзья, напоследок телефон фонда «Свет в руках» 8-800-511-0480. И спасибо скажем основателю, президенту этого фонда. Еще раз напомню, «Свет в руках», Александре Краус. Саша, спасибо тебе большое.
2: Благодарю.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница в воскресенье в 23:07 на маяке.

0: в Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин пока не видит смысла во встрече с Зеленским, о чем тот попросил в открытом письме. Президент сообщил, что бегло видел послание Зеленского. В ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума глава государства рассказал, что 3 недели назад представитель российских бизнес-кругов ездил в Киев и встречался там с Зеленским. По словам президента, российский бизнесмен по возвращении сообщил, что Зеленский просил о встрече. Глава государства отметил, что этот разговор состоялся за день до удара ВСУ по Старобельску. Получается, Киев просит о встрече, но совершает ужасные преступления, сказал Путин. Президент также заявил об отсутствии международной изоляции России. По его словам, продолжались и некоторые проекты с компаниями из США. По его словам, надежными партнерами России также являются страны Африки и Азии.
2: Американцы прагматичные люди, и надо брать с них пример. Там, где выгодно, у нас им у нас ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже как бы формально объявили о выходе из проектных работ. Все, сейчас увеличение хотят и просят. По многим другим направлениям. Я уже не говорю о наших друзьях и хочу это подчеркнуть. Не просто друзьях, а надежных для всех партнеров. Имею в виду и африканские страны, и страны азиатского региона, само по себе Индия, которая никогда не поддается окрикам извне, или Китайская Народная Республика, чей суверенитет и суверенность принятия решений не подлежит никакому сомнению. Ну и в рамках известных организаций у нас все всегда было нормально. И уж тем более с нашими ближайшими союзниками, партнерами и историческими соседями. Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас. Но то, что вот сейчас, как вы отметили, мы здесь, видимо, официально уже представители Соединенных Штатов, я знаю, что есть и представители европейских стран, это мы можем только приветствовать.
0: Пресс-делегации США на МЭФ – это положительное явление, и его можно приветствовать, потому что это международный экономический форум, но не надо преувеличивать значение, читает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Петербургский международный экономический форум показал, что инвесторы Запада проявляют осторожный оптимизм по вопросу возвращения в Россию, заявил советник президента России ответственный секретарь Организационного комитета МЭФ 2026 Антон Кобяков. Владимир Путин в субботу провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Рудени, с которым обсудил вопросы развития территории. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также пресс-секретарь рассказал, что президент России в субботу встретился с Людмилой Нарусовой, вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Совокупные налоговые поступления нефтегазового комплекса России и смежных отраслей в прошлом году составили 17 триллионов рублей, или почти четверть дохода федерального бюджета. Об этом сообщил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности глава Роснефти Игорь Сечин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
3: Сегодня Россия – гарант глобальной энергобезопасности. Наша страна располагает крупнейшими в мире запасами нефти и газа в размере 60 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Это 14% мировых запасов. По запасам угля наша страна занимает 5-е место в мире. Россию невозможно исключить из мировых цепочек поставок. На фоне происходящих событий в мировой нефтяной отрасли российское экономическое партнерство с Китаем и Индией в сфере экономики гарантирует стабильные поставки в обе эти страны. Российские поставки нефти приносят нашим партнерам ощутимый экономический эффект. С апреля 2022 года его совокупная величина для Китая и Индии превысила 40 миллиардов долларов. Нефтяной сектор остается ключевым донором российской экономики. Он формирует порядка 40% всей экспортной выручки и создает значительный мультипликативный эффект, обеспечивая спрос на продукцию других отраслей. В прошлом году совокупные налоговые поступления нефтегазового комплекса и смежных отраслей составили около 17 триллионов рублей, почти четверть доходов консолидированного бюджета.
0: Игорь Сечин также заявил, что за последние 12 лет только против России было введено 32 тысячи санкций в разных, но связанных между собой юрисдикциях. Лидерство принадлежит США. Эта страна ввела почти 7,5 тысячи рестрикций. По его словам, торговые барьеры также перестали быть исключительной мерой. Рейтинг недовольства канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем среди населения Германии установил новый исторический антирекорд, следует из результатов исследования, сообщает газета Bild. Лишь 15% респондентов по-прежнему удовлетворены работой Мерца. Это рекордно низкий показатель. Напротив, 77% граждан недовольны канцлером, говорится в публикации. По сравнению с концом апреля рейтинг Мерца рухнул сразу на 4% пункта. При этом деятельностью действующего коалиционного правительства Германии на данный момент удовлетворены лишь 16% немцев. На этом фоне лидерство среди политических партий страны продолжает удерживать оппозиционная правая альтернатива для Германии, чей рейтинг зафиксирован на отметке в 29%. Мира Андреева заработала рекордные для российского женского тенниса более 3 миллионов долларов за победу на открытом чемпионате Франции. Прежде наибольшую сумму призовых за один турнир среди россиянок заработала Мария Шарапова, чуть более 2 миллионов. Мира Андреева после победы на открытом чемпионате Франции стала четвертой российской теннисисткой, которая смогла выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде. Андреева также стала первой российской теннисисткой, выигравшей Ролан Гаррос в одиночном разряде за последние 12 лет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность. Утром возможен небольшой дождь, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Предстоящую ночью 11-13, днем в столице столбики термометров могут подняться до 25-27 градусов. Сейчас в городе плюс 21.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта в эфире радиостанции «Маяк». Как всегда в это время по выходным дням говорим о спорте. Андрей Кудряшов, Виталий Павлов сегодня работают для вас в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Мы сегодня будем обсуждать две важнейшие темы для нашего спорта. Это, безусловно, очередная...
1: Мира.
2: Да-да-да. Не-не, но это, безусловно, победу Мира Андреева. И в финале Ролан Гаррос тоже поговорим об этом, естественно, во второй части нашей программы. Ну а первые 20-30 минутку мы посвятим успехам сборной России по футболу.
1: А так... успехам ли? Так... Об этом
2: нет.
1: Поговорим.
2: Такие, безусловно, имеются, не надо обесценивать, недооценивать. Это наша национальная команда. Ну, собственно говоря, и приступаем к
1: обсуждению. Да, с этого начинаем и приветствуем в нашем эфире нашего любимого, одного из постоянных экспертов, чемпиона СССР, обладателя Кубка, легенды просто отечественного и мирового спорта Евгения Серафимовича Ловчева. Евгений Серафимович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Я уже взлетел, ребята.
2: Но все, да, нет, хотел, но все равно же приятно взлетать иногда, Евгений Серафимович, ну перестаньте, ну мы же знаем, все равно же приятно.
3: Я хотел бы все равно мира, конечно, красавица.
2: Да, слушайте, у нас...
3: Я слежу за всем спортом, но я из того времени, когда лыжи, не лыжи, даже если были соревнования, кто дальше плюнет, я бы все равно болел.
2: А вы когда сборная России смотрите вот сейчас товарищеские матчи, вы не проводите соревнования, вот кто дальше плюнет? Нет у вас такого?
3: Бывает,
2: да, все-таки? Ну, хоть честно.
3: Наверное, вот я скажу, на каком матче я плюнул дальше всего. Знаете, удивительная вещь. Вот я про «Спартак» в данном случае. Понятно, почему, да, это все-таки любовь моя и моя жизнь, и все. Я смотрю, вот они играют финал Кубка, и любуюсь, и переживаю, и здорово играли. Обе команды хорошо играли, и концовка хорошая, и все. А буквально за 3-4 дня до этого «Спартак» играл с «Махачкалой». Вот где я плевался и думал, елки, вот эти люди покупают по 30 миллионов там вопросы, и они вот так играют. Знаете, вопрос вот в чем. А, это вот всем, кто сейчас слушает, я могу сказать одну вещь. Наши воспитатели, практически мой отец, и вот там вышел фильм не все, на Первом канале, да, и Никита Павлович Симонян, который меня в бане в Сандуновской отловил, будем так говорить, он пришел в бану, париться.
1: Скаутинг знаменитый.
3: И меня стал лучшим футболистом страны, и пошли, прочие дела, да. Вот эти люди, Николай Петрович Старостин и Никита Павлович Симонян, воспитывали нас в уважении к людям, которые приходят на трибуну. Понимаете, в чем дело? К людям...
1: Да, Евгений Серафимович пропадает у нас. Евгений Серафимович, слышите? Нет, Евгений Серафимович пропал, но мы напомним просто, что сборная России буквально на днях, да, проводила товарищеский матч, собственно говоря, вчера, накануне, с сборной Буркина-Фасо в Волгограде. Победили со счетом 3-0 россияне, достаточно уверенный матч провели, но вот мнения после игры на самом деле довольно серьезно разделились на тему того, как сборная сыграла. Большинство, в общем-то, экспертов говорило о том, что сыграли хорошо, а сам главный тренер Валерий Георгиевич Карпин раскритиковал команду, сказав о том, что во втором тайме ну просто бездарно выглядели, при том, что играли в большинстве 11-10, потому что Мохаммед Уэдраого удалился в концовке первого тайма в составе сборной Буркина-Фасо, но, тем не менее, были яркие моменты, да, с участием сборной России, потому что и все-таки 3 забитых мяча, и плюс ко всему, конечно, дебюты нескольких игроков. Кирилл Данилов дебютировал за сборную, плюс Амир Ибрагимов из юношеской команды Манчестер Юнайтед. Евгений Серафимович, вы нас слышите?
3: Я вас слышу,
2: да.
3: Ребята.
2: Да, пардон, да.
3: Враги не хотят слушать.
2: Правда, о российском футболе. Вот я тоже всегда так говорю, да, потому что правда тяжелее всего слушать. Давайте к матчу с Буркина-Фасо. 3-0 выиграли. Какое вообще впечатление у вас?
3: Выиграли по делу.
2: По делу, да.
3: Были сильнее намного. Нам все время рассказывают, а я тут в эфире на Матч ТВ был с Николаем Николаевичем Писарем, да, и когда начинаешь говорить, ну какой Египет, ребята, мы с такими вообще не играли, ну понятно, все изменилось, это все понятно, понимаете, в чем дело. Но когда мне говорят, ну они же на чемпионате мира играют, там скоро 200 команд будут играть в финальный период.
1: Да, сейчас 48 уже.
3: Да, все боятся будем кого-то. Ну, знаете, наши играли сильнее однозначно, а потом еще и на одного больше, тут вопросов нет. И, знаете, меня, вот мы как раз в эфире с Сашкой Гришиным обсуждали одну вещь, вот буквально день назад. Знаете, перестали готовить детские тренеры индивидуально. Людей, вот, например, фланговых, которые идут, как правый нападающий, предположим, понимаете, все вот пас, потом пас точно.
2: Евгений Серафимович, а можете чуть-чуть в сторону отойти, потому что связь гуляет, пропадает немножко, может быть, получше будет слышно.
3: Да некуда мне тут идти, честно
2: говоря. Все, ладно, все хорошо.
3: Я на даче нахожусь.
2: Я понимаю, нет, сейчас слышно нормально, да.
3: Тут вещь вот какая. На самом деле, вот не хватает каких-то индивидуальностей в команде, а так здесь, конечно, сильнее. И вот все время катают этот мяч. Потом кто-нибудь ошибется на самом деле. Вот такие истории. Но наши были сильнее, без сомнения, на самом деле.
1: Евгений,
3: но с другой стороны, как? Если вы в предыдущей игре, ну, с ног до головы обкакались. Обкакались, никуда это не денешься. Кто-то не хочет слушать это.
2: Это с Египтом вы имеете в виду, да, когда слетели?
3: Ну, конечно, конечно, конечно.
1: Конечно. Евгений Серафимович, приятная, мне кажется, для вас такая информация, да, я думаю, что вы ее и знаете, и видели, что Александр Максименко, вратарь московского «Спартака» и сборной России, 5 матчей за сборную и все отыграл на ноль, между прочим.
3: Вы знаете, у меня есть с чем сравнивать, и это не претензии какие-то к Максименко или к какому-то другому вратарю. Вы можете понять, что я пришел, когда был Маслаченко. Значит, потом Анзорку зашили, величайший вратарь, честно говоря. Потом, вот мало кто вспоминает этого вратаря, Саш Прохоров, который дважды был признан лучшим вратарем страны. Потом Досаев, честно, я всех застал, понимаете, мне есть с чем сравнивать. Вот. И понятно, ну, для меня, вот там, Сапон, вот он здесь 4 гола, 4 пенальти взял, вот здесь стал дважды лауреатом, будем так говорить, европейских турниров там и прочие дела. Но для меня все равно вратарем последнего времени является Акинфеев. Вот. И это я не хочу в данном случае кого-то сбить или принизить. Вопрос в том, что вот когда кто-то из вратарей сыграет вот так, а мы начали считать, вот столько он пропустил, а здесь не пропустил, а столько пенальти взял или прочее дело. Только жизнь футбольная, когда она закончится, она покажет, что он из себя представил.
2: Евгений Сергеевич, последний вопрос. Считаете ли вы, что надо все-таки такой вот более-менее основной состав сборной выпускать на товарищеский матч, потому что, может быть, когда-то не замена, не 5 замен, не 11 замен, а все-таки основа играть, да? Ну, да, на самом важном вопросе не получается, да. Ну,
3: Чего? Опять не слышно?
2: Не-не-не, ну, слышно, вот сейчас да, слышно более-менее.
3: Вот скажи, вот знаете, меня как раз этот вопрос и очень сильно мы поспорили с Николаем Списарем. Вот в чем вопрос. Я говорю, человека, когда вызывают за сборную, это уже ему преференция, понимаете? Все, он сборником. Хоть на одну игру он сборником является. А мне было сказано вот что. Мы вот вызываем 25 человек, потому что, ну, вот надо 11 на 11 разыгрывать, прессинг там, учить там и прочие дела. А потом вот основной состав, мы как бы знаем, мы его знаем, да, но надо же этим ребятам, которые приехали на сборы, дать сыграть, а то просто мы их вызвали, там, промурыжили неделю. Я был в шоке от этого, понимаете, вот от такого понятия. Так, играем лучше. Всегда играют лучше.
1: Евгений Серафимович, а вот по этому поводу, кстати, ваш блистательный друг Александр Викторович Бубнов сказал, что Валерий Георгиевич Карпин сейчас занимается каким-то непонятным пиаром. В частности, вот Амир Ибрагимов накануне появился, да, дебютант сборной России, который вообще за взрослые команды еще не играл. Да, он в Манчестер Юнайтед, но в юношеской команде.
2: Евгений Сергеевич, я попробую все-таки перенабрать, его опять немножко пропали.
3: Я не знаю, ребят, это где-то глушится что-то, наверное.
2: Глушится, а нет, сейчас вот опять в эфире, да, и в итоге про Карпина вопрос.
3: Да,
1: про Карпина и Ибрагимова.
3: Я тоже не знаю этого мальчика, то здесь не мальчика мы берем, а человек из Манчестер Юнайтед, вот так получается. Потому что юный человек какой-то, и чтобы его потом не заиграли за какую-то другую сборную, как у нас вот сейчас модно стало, да, там армяне выбирают другую команду, потому что те играют, да. Вот, поэтому трудно мне сказать про этого мальчика и все, что выпустили. Ну, выпустили, чтобы показать. А на самом деле все равно должны играть лучше и представлять страну, и сражаться за нашу страну. Вот
2: ну, нет, ну, с другой стороны, ну, Валерий Карпин тоже же прав. Ну, тяжело найти мотивацию, да, когда соперник там какой-то там сотая команда, 50-я команда. Я все понимаю, это национальная команда.
3: Не надо, не надо, не соглашусь никогда. Хорошо. Никогда не соглашусь.
2: Хорошо.
3: Тебя вызвали за сборную страны. За сборную страны. Все, нет вопросов никаких. И ты за эту страну, на этих полях должен сражаться. Вот и все.
1: Евгений Серафимович, интересная такая статистика у сборной России, что в Волгограде, на этом стадионе, на котором играли вчера, все матчи, которые сборная проводила, она все выиграла. Может быть, сборной надо играть всегда в Волгограде?
3: Подождите, а вот какой-то был матч, по-моему, еще Валера Газаев тренировал, по-моему, чуть ли с Косовой или с Албанией с кем-то играли. И, по-моему, там что-то не выиграли. Вот была какая-то... Это мое воспоминание.
2: В Волгограде не выиграли? Там горячая публика. Мне там удалось побывать на матче сборной. Вот до сих пор, по-моему, феноменальное, конечно, впечатление.
3: Дней 10 назад я был в Волгограде. Поэтому хороший город и люди. Люди хорошие у нас.
2: Люди хорошие, да. К работе Валерия Карпина у вас есть какие-то вопросы, да? Потому что вы сейчас очень много критикуете. Какие?
3: Конечно. А вы мне скажите, а что вот за эти там 4 года, я не знаю, сколько он там работает, что за я ее не вижу. Они говорят, мы знаем, а я не знаю.
1: Ну, в целом, как будто никто его и не знает, да.
3: Чистый разговор.
1: Евгений Серафимович, ну а вы считаете, вот против каждой команды нужно только основой играть? И...
3: Конечно,

0: приходит главный тренер и говорит, трава какая-то не та была, понимаете, в чем дело. А вот мы тренировались, другая трава была, и что такое?
1: Сказал, что увидел Евгений Серафимович, что у него что же можешь сказать? Ну, трава ему не понравилась. Бывает же такое, бывает поле плохое.
2: Кто подменил траву после тренировки?
1: Вы не считаете, что такое может быть? Ну, такое же реально может быть. Ну, вы же как бы тоже играли же. И трава может быть правая, плохая, и кочки могут быть.
2: И жарко.
1: И жарко. Ну, это, по-моему, тема уже как-то лишняя для обсуждения, да, судя по всему.
2: Слушай, ну,
1: да
2: на самом деле,
1: понятно.
2: С одной стороны, мы можем говорить о том, что там Валерий Карпин, к нему какие-то претензии по составу и так далее. А с другой стороны, ну вот он честно приходит там на пресс-конференцию, на интервью и говорит, слушайте, ну вот второй тайм, я весь перерыв им говорил, что надо сосредоточиться и играть так, как играли в первом. Ну, играют совсем по-другому. Ну, говорит, я не знаю, ну что, продолжать разговаривать или бить начать.
1: Нет, ну, я не особо имею, конечно, право высказываться корректно, да, поскольку я не был, да, в стезе профессионального футболиста, которого вызывают в сборную, да, и не могу с этой точки зрения, да, действительно, не как болельщику, может быть, как журналисту хочется видеть, ну, хорошую, страстную, может быть, игру, да, чтобы люди добегали, чтобы люди комбинировали, но поскольку мы уже в таком виде 4 с лишним года,
2: да, устали все.
1: Существуем, понятно, что Евгений Серафимович тоже прав, да, что ну, надо играть основу, надо играть нормально. Просто у меня был следующий вопрос, да, подводя итог нашей беседы. Вот давайте представим, да, что мы вдруг попадаем там в какой-то отбор, там, в Лигу наций, ну, неважно, да, там, в квалификацию, начинаем играть квалификацию там, чемпионата Европы или там, там Лиги чемпионов наши клубы начинают играть. Просто в каком виде мы представим? Да, понятно, что нам вернуться хотя бы на предыдущий уровень, но сколько нам времени понадобится?
2: С одной стороны, я понимаю, что нужно вызывать основу и так далее, но у этих основных футболистов, у условного Головина, какая будет мотивация играть товарищеские матчи на протяжении 4 лет? Ну, невозможно. Он за что-то должен играть, в конце концов, а не просто так мяч катать.
1: И там, когда люди не могут приезжать, их не вызывают играть другие.
2: Да, ну вот как с Сафоновым сейчас было, потому что у него был финал Лиги Чемпионов, какой смысл было его вызывать? Поэтому...
1: Финал Лиги Чемпионов можно пропустить спокойно, я имею в виду матчи сборной товарищеские.
2: Вот в том-то и
1: дело. Здесь никаких проблем нет. Ну, примерно понятно, и понятно, что мы о сборной будем говорить, потому что еще предстоит в Калининграде нам товарищеский матч.
2: Да, с Тринидад и Тобаго.
1: Да, Тринидад и Тобаго. Ну, сейчас мы прерываемся на новости спорта, и затем у нас Мира Андреева.

мастера спорта.

0: сниму на суточно-ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: в Москве 20:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации «Работайте, братья». Президент сказал это в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума после того, как заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским. О встрече Зеленский попросил в так называемом «открытом письме». Глава российского государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского, прокомментировал президент и внимание Зеленского к его возрасту. Как отметил Владимир Путин, главное не возраст, а дееспособность.
1: И это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья!
0: Глава государства также заявил, что в письме Зеленского есть хамские элементы. Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за работу над манерами Зеленского во время приема его в Белом доме. По его словам, все видели, как Трамп занимался воспитанием Зеленского. При этом российский лидер отметил, что еще есть над чем работать. Президент Владимир Путин провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Рудени, с которым обсуждалось развитие федерального округа в более широком контексте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, накануне вечером, по завершении программы своего участия в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Владимир Путин также провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Бегловым, обсуждались наиболее актуальные вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы этого важнейшего субъекта страны. Песков также рассказал, что президент в субботу встретился с Людмилой Нарусовой, вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Ситуация с энергоснабжением «Энергодар» остается сложной из-за атак вооруженных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в своем канале сообщил глава города Максим Пухов. По его словам, нынешние периоды отключения электроэнергетики разительно отличаются в худшую сторону даже от показателей 2024-2025 годов. Последнее отключение внешнего энергоснабжения на ЗАЭС было одним из самых долгих, отмечается в заявлении МАГАТЭ на его странице в соцсети X. Это было 18-е отключение внешнего электроснабжения с начала боевых действий. Ранее в пятницу администрация станции заявила, что ЗАЭС полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения ферросплавной 1. Были задействованы резервные дизель-генераторы. Минцифра рассматривает введение возрастной идентификации на онлайн-платформах. Это вопрос ближайшей повестки, заявил глава министерства Максуд Шадаев. Он отметил, что Европа и многие развитые страны уже идут по этому направлению по пути жестких ограничений, сообщает Интерфакс. Шадаев также добавил, что Минцифра, в частности, изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox по введению возрастной идентификации. Других деталей министр не уточнил. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Предстоящую ночь в городе 11-13, днем в столице 25-27 градусов. Сейчас в Москве плюс 22.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Мира Андреева в понедельник займет первое место в обновленном рейтинге женской гонки женской теннисной ассоциации после победы на открытом чемпионате Франции. В субботу Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинску со счетом 6-3, 6-2 в финале Ролан-Гаррос. Перед началом турнира россиянка занимала пятое место в гонке. Андреевой 19 лет, она впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Еще одна представительница России Алиса Октябрева обыграла китаянку Сунь Синьчжань в финале юниорского Ролан-Гарроса. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-1. Октябрева впервые в карьере стала победительницей юниорского турнира «Большого шлема». Россиянин Андрей Василевский, представляющий Tampa Bay Lightning, второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Визина Трофи. Об этом сообщается на сайте организации. Василевский по итогам голосования набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс. Третье – американец Джереми Свейман, представляющий Бостон. Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани. Рылову 29 лет. Помимо двух золотых медалей на его счету – олимпийские серебро и бронза. Кроме того, Рылов является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Воспитываем мажоров по всему миру.
3: Иван Охлобыстин, Павел Прилучный.
4: Товарищ Федор, ты помилуйте, по-аборатски, а?
3: Кристина Асмус.
5: Какой век на дворе?
6: 17-й от Рождества Христова.
3: Александр Самойленко.
7: Ты будешь первой русской жена у моего сына.
3: Мария Миронова.
8: 3, 2, 1.
3: И Милош Бикович.
9: Мы отправляемся в поход.
3: В главной комедии страны. «Холоп 3» в кино. С 11 июня. Категория 12+.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта в эфире радиостанции «Маяк». Андрей Кудряшов, Виталий Павлов продолжают работать для вас в прямом эфире. Обсудили сборную России по футболу. Теперь переходим к главной новости и дня, и года, недели, и, может быть, даже года. Да, потому что Мира Андреева, победительница турнира серии «Большого шлема» Ролан Гаррос. О чем еще говорить, как не об этом?
2: Евгений Федяков, обозреватель издательского «Дома Коммерсант», сегодня выступает нашего эксперта, в роли нашего эксперта. Прямо из Парижа он к нам присоединяется. Жень, привет.
3: Добрый вечер.
1: Ну, добрый вечер.
2: Грустный какой-то голос у тебя. Я хотел тебя поздравить, но теперь даже не знаю, надо, не надо. Что-то расстроился-то немножко, по-моему.
3: Здесь просто рядом совсем со мной Андреев дает интервью, поэтому я говорю не очень громко.
2: Мне кажется, она сегодня, по-моему, все сутки будет давать интервью. Безусловно, поздравляем всех нас. Итог, наверное, короткий в твоем исполнении этого турнира от Мира Андреевой. Что тебя порадовало, ну, кроме победы, да? Насколько она повзрослела по сравнению с прошлым Ролан Гаррос?
3: Ну, великолепная победа, действительно. Это совсем другая теннисистка сейчас, наверное. В первую очередь, психологически. Она, в общем, сама этого не скрывает. Но думаю, что всем очень рады за нее. И будем надеяться, что последует продолжение, наверное.
1: Евгений, ну вот вы сейчас были, насколько нам известно, на пресс-конференции как раз Мира.
2: Что да, прямо сейчас идет она, ну, в шаге все рассказывает.
1: То, что она сейчас, да, продолжает. Так вот, что самое интересное там она сказала? Может быть, какую-то выжимку яркую из ее слов?
3: Ой, ну так сложно сказать. Ну, она, конечно, очень рада. Она вот сегодня была, наверное, самой счастливой девушкой в Париже вообще, мне кажется. Вот. Что касается каких-то технических моментов, но она говорила о работе с психологом, со своим. Вот, она говорила о том, как она настраивалась на сегодняшнюю игру. Она говорила о том, как через что ей где-то вот последний год удалось пройти. Эти вот демоны, которых она говорила на церемонии награждения, которых она победила. Вот об этом она говорила. Вот. Ну и говорила, конечно же, что очень рада, что она стала частью истории такой российской. Она вспомнила и про Машу Шарапову, и про Свету Кузнецову, и про Настю Мыскину. Все это было очень красиво и замечательно.
2: А что значит изгнала своих демонов из головы и работая с психологом? Неужели для такой девушки, да, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», нужна такая помощь, да, именно психологическая? Я понимаю, что год в туре, в женском, это очень сложная история. Это с этим связано или с какими-то аспектами ее игры?
3: Это связано с теннисом вообще. Через этот период такого взросления в той или иной степени проходили все, без исключения, великие чемпионы. Начиная там, ну, на моей памяти, наверное, когда вот я начинал там работать, там, это там Сампрас, Агасси, Федерер потом, потому что у Федерера, мы помним, были проблемы психологические. То же самое у женщин. Вот. Та же самая, например, вот Ига Швёнтек, она тоже там периодически у нее побывают. Тарина Соболенко. Все теннисисты и теннисистки справляются с психологией и работают над ней. Просто у всех это по-разному получается и в разные периоды карьеры. Здесь должно все сойтись. Как бы вот и внутренние какие-то моменты, и внешние где-то там сеткой должно немножко повести. Вот, наверное, здесь для Мира все сошлось. И есть надежда, что, в общем-то, она продолжит в том же духе. У меня, по крайней мере. Потому что сейчас она представляет собой гораздо более устойчивую теннисистку, чем это было год назад.
2: Год назад? Мне кажется, 4 месяца назад она другой была. Она, по-моему, за очень короткий срок как-то поменялась в лучшую сторону. Именно с точки зрения психологии.
3: Она неплохо начала сезон. Ведь она выиграла турнир в Австралии.
1: Да, в Аделаиде.
3: Неплохо. Вот. Тут у нее была очень плохая концовка прошлого года. Угу. Вот это действительно был провал. И провал был связан, ну, сложно сказать, с чем конкретно, но он как бы так вот во вторая половина года не сложилось. То есть совсем не сложилось. А тут что-то потихоньку вот начало меняться. И вообще все сложилось. И, конечно же, я ведь сразу говорил, что и писал об этом, что, в общем-то, Андреева едва ли не главный фаворит Ролан Гарроса. Это было ясно уже по результатам ее на грунте в этом году. Но чтобы статус этого фаворита доказать, это же надо еще как бы постараться хорошо.
2: Ну, как бы надо выиграть. Все очень просто.
3: Она постаралась. Да. А это тоже не просто по-своему. Но она молодец, она постаралась и справилась.
1: Евгений, по поводу работы с психологом, вы знаете, что в нашей стране специфическое по-прежнему отношение к этой истории, к работе с психологом,
3: конечно,
1: и
3: конечно.
1: Многие хейтели, и Андрея Рублева, я знаю, на этот счет. Мире 19 лет, она уже работает с психологом, и для обычного обывателя это звучит так, ну, какие проблемы могут быть у девочки в 19 лет. Вот приведите примеры, может быть, кто из теннисистов обращался к психологу в столь юном возрасте.
3: Да, все практически, звезды все практически. Просто кто-то об этом говорит, а кто-то нет. И я скажу так, что просто у нас в стране многие не понимают, что спортивный психолог и психотерапевт общего, так сказать, назначения.
2: Это два разных доктора, да, что называется.
3: Две разные профессии вообще, да. Так что, ну, в общем-то, вот и все, что я могу сказать.
2: А можешь приоткрыть вот буквально 2-3 темы, над которыми может работать спортивный психолог?
3: Но ее сегодня спрашивали вот на присухе по поводу каких-то конкретных вещей, так она, правда, все, конечно, не рассказывала, потому что детали — это все-таки
1: это личная,
3: такая кухня внутренняя. Вот. Но как я себе представляю, это вот устойчивость в решающие моменты матча, когда болеют против тебя, когда у тебя не получается, когда ты фаворит, а не идет. Вот как с этим справляться? Вот. Думаю, что вот где-то в этом как бы все дело.
2: Да, женский теннис мы, конечно, видели, и даже на этом Ролан Гаррос был. Ну, яркий пример Диана Шнайдер и Арина Сабаленко. Как это вообще?
3: У мужчин тоже примерно самое происходит очень часто.
2: Да? А что за мем? Я хочу поблагодарить себя, Мира надела на себя кофту какую-то сегодня. Расскажи о нем, что это такое? С чем связана эта история?
3: Извините, еще раз этот вопрос.
2: Нет, Мира надела на себя куртку или майку, на которой было написано «Хочу поблагодарить себя». Что это за мем, может быть, ты знаешь, да? С чем
3: он связан? Ну, она просто сегодня, она на самом деле не первый раз на церемонии награждения вот себя благодарит за одно, за другое, за то, что она как бы старалась, сражалась, может, где-то с собой. Ну, это такая вот фишка, наверное, я не знаю, насколько
1: это... Тоже, наверное, психологический ход.
3: Да, может быть.
2: Подсказали, наверное,
1: скорее всего.
3: У каждого спортсмена есть свои имиджевые фишки. Вот, например, вчера на разминке, то есть не на разминке, а на тренировке, на полноценной, вчера Мира вышла на корт в джерси сборной Франции по футболу с номером 26 и собственным именем. Я ее спросил, почему, но вот там технический спонсор так придумал ее. Вот, а так она особенно за футболом-то вроде бы не следит.
2: Ну и правильно,
3: как она
2: зачем?
3: Сказала сама.
2: Вот,
3: так что это просто имиджевые фишки, не у всех есть.
2: Спасибо большое. Евгений Федяков был в прямом эфире из Парижа. Обозреватель издательского «Дом Коммерсант» рассказал о победе Миры Андреевой сегодня в финале открытого чемпионата Франции. И мы продолжаем, естественно, обсуждать эту тему. К нам присоединяется еще один эксперт нашей сегодняшней программы в прямом эфире. Борис Львович Сопкин, заслуженный тренер России по теннису. Борис Львович, здрасте.
0: Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Поздравляем всех нас, вас с победой, которой достаточно давно не было в российском теннисе и в женском, ну, тем более, видимо.
0: Ну, Мир молодец, ничего не могу сказать.
2: Вот все почему-то говорят, вот кого и не читают, там, Шамиль Тарпищев, там.
1: Где
2: вот,
1: критика,
2: да? Женя Федяков говорит, Мира молодец. И как-то, да, ну да, молодец.
0: Еще Кончита молодец.
2: Кончита тоже молодец. Что
0: собачка Мирина молодец.
2: Ну, собачка — это вообще любовь, по-моему, всей Европы. Так в чем Мира-то молодец? Объясните нам, пожалуйста, что как-то никто не раскрывает эту тему.
0: Ну, на мой взгляд, все достаточно просто. Она хорошо играет в теннис.
2: Так.
0: Дело в том, что она существенно прибавила именно в игре. Я бы так сказал, именно она начала потихонечку играть в теннис, а не просто отдельные удары на ту сторону. И в этом большая заслуга, безусловно, Кончит Мартинес,
2: да,
0: его тренер. Она ее учит играть в теннис, это очень важно, потому что лишь немногие тренеры это умеют.
1: Борис Львович, а в чем это выражается? Потому что, ну вот, кто-то отмечает, что она геометрию корта видит сейчас гораздо лучше, чем раньше.
0: Ну, вы знаете, я не знаю, что она видит. Я не могу судить о том, что мир видит. Я могу судить о том, что я вижу. Я вижу, что она очень грамотно, во всяком случае, последние матчи, которые я видел, очень грамотно именно строила саму игру. Видно было, иногда смотришь теннис и не понимаешь вообще, что они делают на корте. Видишь, что они просто бьют, да, сильно бьют туда-сюда. А никакой связи между ударами я не вижу.
1: Ну и тактики нет, да? Я правильно понимаю?
0: И тактики нет, да, и просто беспорядочная пальба. Понимаете, вот кто-то по мишени прицеливается и бьет, а кто-то беспорядочно стреляет в разные стороны. Вот Мира начала бить по мишени. Она появились у нее именно связки определенные, тактический рисунок какой-то игры. Причем она может поменять этот рисунок в зависимости от ситуации. Сегодня, в частности, очень хорошо, грамотно была выбрана тактика на матч. Хотя она очень нервничала, и начало очень было нервное. Обе девчонки нервничали, но Мира быстрее справилась и перешла уже к реальным действиям на корте.
2: Она
0: очень хорошо позицию занимает на корте. Это тоже очень важно. То, что вы говорили, геометрия, я немножко по-другому сформулирую.
2: Борис Иванович, часто говорят, что финал турнира, особенно турнира Большого Шлема, это как отдельный турнир, потому что действительно пройти дистанцию 2 недели – это одна история, а вот финалы надо уметь играть, то есть в том числе и с точки зрения психологии. Можно как-то вот приоткрыть тайну, что имеется в виду, да, потому что вы сейчас сказали, что Мира нервничала. Понятно, что очень давление большое, важнейший матч. Что это такое, что это финал?
0: Ну, вы понимаете, да, финал – это отдельная история. Безусловно. Это отдельная история. Финала надо уметь играть. Это непростая история. И тут я полностью согласен. Но теннис состоит именно в том числе, одна из основных частей – это психология, да. Но дело в том, что многие говорят, вот у него голова не работает, вот они безголовые, теннисисты и так далее. Дело в том, что, понимаете, как голова... Она, безусловно, у всех разная, и интеллект у всех разный, я имею в виду игровой интеллект разный. Но чем лучше ты играешь, тем у тебя голова лучше работает.
1: Да, Борис Иванович, сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим.
2: Да, мы вынуждены на рекламу уйти, сейчас вернемся.
4: Маяк. Хорошо терим... Хорошо перим, темперим, хорошо темперированный эфир.
5: Там лет 50-60 назад люди приходили прям с партитурами, умели читать сразу там 20-40 нотоносцев и слышать внутри себя, как играют кларнеты, как фаготы и так далее. Сейчас таких людей мало, конечно. И очень много людей приходит, потому что им хочется что-то почувствовать в сфере классической музыки, но они не знают, что.
4: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июнь. Для успешного развития клубники растению требуется длинный световой день. Именно поэтому ее основные урожаи приходятся на июнь. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
6: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
4: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
6: То хорошее, что было в нашем папе, мы обязательно хотим увидеть в нашем партнере. То плохое, что было в нашем папе, мы стараемся исключить, то есть найти такого партнера, в котором этого нет.
4: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Мастера спорта. Мастера спорта. Продолжаем говорить о победе Мири Андреевой на Ролан Гаррос в большом теннисе. Андрей Кудряшов, Виталий Павлов в студии. У нас на прямой связи Борис Львович Сопкин. Борис Львович, закончили на теме психологии, но вот у меня другой вопрос созрел относительно грунтового сезона и того, что Мира Андреева прекрасные результаты именно на грунте показывает. Почему у нее именно на грунте получается демонстрировать вот такой прекрасный теннис? Ее теннис подходит под это покрытие?
1: Ну, вы знаете, я считаю, что Мира может играть на любом покрытии. Вопрос, конечно, у каждого игрока, ну, есть свои какие-то предпочтения. Кто-то больше любит играть на земле, кому-то комфортнее на харде, кто-то себя увереннее чувствует на траве. Есть и игроки, в частности, вот Миша Южный, он на любом покрытии, ему было комфортно. Совершенно искренне было комфортно. Поэтому мне трудно сказать. Дело в том, что я лично не знаком с Мирой, никогда с ней не общался, поэтому не могу сказать, есть ли у нее какие-то предпочтения, нет. А что касается внешнего эффекта по игре, по тому, как она играет, на мой взгляд, она может играть на любом покрытии.
2: А насколько сложно вообще, у нас через 3 недели же, да, Уимблдон начинается, вот этот переход с грунта на траву, потому что часто бывает история, что первый-второй круг Уимблдона становится последним кругом для ребят, которые очень хорошо на грунте выступали. Мира умеет это делать, да, вот сейчас нынешняя Мира, которая изменилась за полгода?
1: Не знаю. Я откровенно вам скажу, не знаю, может она, не может. Но дело в том, что 3 недели вполне достаточно для того, чтобы более-менее привыкнуть к траве.
2: Разогнаться, и, да, на травяных.
1: И собрать Уимблдон. Потом корты Уимблдона травяные, они существенно отличаются от травяных кортов турниров, которые идут до того. Ну, за исключением, пожалуй, только Квинс Клаб. Вот в Квинс Клабе корты похожи. А все остальные в Германии, в Голландии, в Испании, они все, это другая трава совсем. Поэтому, что касается кортов Уимблдона, там вполне можно играть на задней линии, держать мяч и так далее. Поэтому я никаких проблем серьезных с этим не вижу. Тем более, что все в одинаковом положении. У всех эти 3 недели до Уимблдона нет никаких исключений. Все в одинаковом положении. Но кто более универсален, кто лучше умеет играть на разных покрытиях, тому, как говорится, и проще, и карты в руки тому.
0: Борис Львович, по поводу вот этой соперницы Миры Андреевой по финалу тоже хочется спросить ваше экспертное мнение, потому что, ну, все были просто впечатлены, изумлены, что она через квалификацию 114-я ракетка мира добралась до финала Ролан-Гаррос и демонстрировала действительно качественный теннис. В чем феномен ее игры?
1: Вы знаете, она мне тоже очень понравилась. За исключением подачи, пожалуй. Все остальное у нее на очень приличном уровне. И для меня загадка, что она до 25 лет никак не могла себя проявить. Но она играет очень умненько и очень быстро переходит от обороны к атаке. И может и в защите играть, и активно может играть, и активно по-разному может играть. Поэтому она мне очень понравилась. И для меня загадка, откровенно говоря, где она раньше была. Почему она не выстрелила раньше? Но хочу напомнить вам, что и раньше такое было. Вспомните француженку Буассон, которая тоже на прошлом. Но, к сожалению, дальше, что сейчас она стоит где-то в районе 150-го, понимаете? Вот не знаю, насколько дальше судьба у Хвалинской сложится. Но, может быть, у нее какие-то проблемы со психикой. Может, она долго не может держать такое внимание, концентрацию. Тут мне трудно сказать. Но если она дальше будет продолжать играть так, то она будет серьезной противницей для всех остальных.
2: По поводу, сейчас очень много разговоров по поводу того, что Мира может стать первой ракеткой мира. Ну, не в этом сезоне, а может быть в следующем. Вы поддерживаете такие разговоры или это такой выхлоп от победы на Ролан-Гаррос? Да, что
1: вы теперь... знаете, я не люблю заглядывать в будущее, понимаете? Будущее, оно само найдет нас. Поэтому Ну, а что касается Божа, ну, извините, она в рейсе сейчас первой стоит. Поэтому, как можно говорить, что не может, если она сейчас уже на данный момент по текущему набору очков стоит первой. Вот вам ответ.
0: Борис Львович, по поводу...
2: Последний вопрос, наверное, на
0: задать. Да, да, да. По поводу сравнений. Вот сейчас много в прессе, да вообще там последние несколько лет Миру Андрееву постоянно сравнивают с Марией Шараповой. Вообще уместно ли это? И можно ли сравнивать как-то их теннис?
1: Нет, теннис у них разный. Это я сразу могу сказать. Uh-huh. И уместно только сравнивать, что обе хорошенькие. Обе являются очень хорошим лицом для тенниса, обе позитивные, и в этом плане они похожи. Что касается тенниса, это абсолютно разные люди.
2: А может ли кумир сейчас 19 лет у девушки бить, ну, я имею в виду у Миры Андреевой, то, что у нее кумир по-прежнему там Мария Шарапова, или она уже чемпионка Ролан-Гаррос, и уже она для кого-то кумиром является?
1: Ну, вы понимаете, кумиры же это все из детства.
2: Детство, да-да-да.
1: Сейчас у нее другие уже мысли.
2: Другие кумиры уже в голове.
1: Сейчас уже она об этом не думает. А в детстве, конечно, возможно, у нее и Мария Шарапова была, я не знаю, но... Ну, вот так или иначе, да, у всех игроков они смотрят теннис по телевизору в детстве, и кому-то кто-то больше нравится, является кумиром. Ну, знаете, я всегда говорил своим игрокам, не сотвори себе кумира.
2: Это
1: старайся
2: верно.
1: Быть тем, кто ты есть.
2: Ну, это до этого надо дорасти еще.
0: Да,
2: спасибо вам
0: большое.
2: Борис Львович Сопкин был в нашем эфире. Обсуждали мы победу Мира Андреева сегодня в финале открытого чемпионата Франции по теннису. И всех поздравляем.
0: Да, пока. Всем пока.
3: И я дождался. Вот это да! Мы победили! Мастера спорта.

0: в Москве 21 час.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. ВСУ совсем потеряли голову, нанося удары по Запорожской АЭС, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент отметил, что ветер может подуть и в Европу. Говоря об использовании беспилотников на фронте, глава государства сообщил, что на поле боя паритет. На некоторых участках преимущество у России. Президент подчеркнул, что беспилотная авиация – это новые реалии. России нужно укреплять свою систему ПВО и сделать все, чтобы обезопасить свою территорию. Путин также назвал гуманитарным преступлением применение ВСУ беспилотников по гражданскому населению. Новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это, отметил Путин.
2: Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это. Например, решение о неприменении пехотных мин и так далее. Но, к сожалению, многие страны отходят от этих договоренностей. И мы видим, как снабжаются украинские войска западными государствами, в том числе и этим видом оружия. Что касается современных средств, в том числе беспилотной авиации, к сожалению, да, это так, это новые реалии. И в основном, конечно, на Украину они поступают из западных стран, достаточно только заниматься сборкой, хотя пытаются там что-то разрабатывать сами, но мало что получается. Как на этом можно и нужно реагировать? Мы должны укреплять, как я вчера говорил на встрече с главами информационных агентств, укреплять нашу систему ПВО и сделать все для того, чтобы обезопасить территорию Российской Федерации. В этом направлении мы и работаем.
0: Макроэкономические показатели России, по словам президента, остаются стабильные. Он также отметил, что, несмотря на все сложности, фундаментальная основа российской экономики стабильна и имеет хорошую перспективу развития.
2: Несмотря на все сложности, их много всегда и везде, все-таки фундаментальные основы развития российской экономики стабильны и имеют хорошую перспективу развития. Каждый бизнес, каждая компания внимательно смотрит за всеми, повторяющими раз, рисками и сегодняшнего дня, и на ближайшую, на более отдаленную перспективу. И желающие есть работать после оценки всех этих рисков. Но я не сомневаюсь, что все-таки мы их будем минимизировать.
0: Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран для России. Таким поводом стала ситуация на Украине, заявил Владимир Путин на пленарной сессии МЭФ. По словам президента, все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Глава государства подчеркнул, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград. Системы ПВО России поразили 339 украинских беспилотников с 8 до 20 часов субботы, сообщили в Минобороны. Кроме того, российские войска поразили в течение суток места производства, хранения и площадки запуска дальних беспилотников ВСУ, а также пункты временной дислокации формирования и иностранных наемников в 153 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили 911 беспилотников и 4 реактивных снаряда «Хаймерс». Вооруженные силы Украины потеряли за сутки более 1250 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Север» в субботу установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области. Отключение электричества зафиксировано в одном из районов подконтрольным властям Украины Херсоне. Кроме того, густой дым сегодня поднимается. Вечером в пригороде Днепропетровска на юго-востоке Украины, сообщают украинские СМИ. МАГАТЭ стоит воздержаться от давления на Иран, если организация хочет участвовать в дипломатическом урегулировании по вопросу иранской ядерной программы, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади. Он отметил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси так и не осудил атаки США и Израиля на объекты иранской ядерной программы. При этом Гариб Абади отметил, что агентство не может одновременно сообщать о последствиях военного нападения, требуя от Ирана возмещения технических и политических издержек и умалчивать о виновниках, созданной в регионе нестабильности. В июне 2025 года США, напомню, нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции «Полуночный молот». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил победу оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» на предстоящих выборах в земельные парламенты Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передней Померании. В сентябре в Германии пройдут выборы в парламенты трех земель: Саксония-Анхальт-Берлин и Мекленбург-Передняя Померания. Как заявил Мерц на съезде регионального отделения ХДС, здесь на карту поставлено само направление развития Федеративной Республики Германии. При этом он в очередной раз выступил с резкой критикой в адрес АДГ, утверждая, что в случае своей победы на выборах эта партия якобы вернет Германию в мрачные времена ее истории. В апреле в результате опроса АДГ впервые стала лидирующей в Германии партией, опередив ХДС ХСС. Температура воздуха в Москве приблизится к 30-градусной отметке в начале следующей недели, рассказал РИА Новостям руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что температурная аномалия уже превышает норму на 1 градус, а в дальнейшем будет превышать на 4-5 градусов. Сильные скачки атмосферного давления на следующей неделе не ожидаются, прогнозируются небольшие колебания, сообщил ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Что касается погоды на юге Европейской России, то она постепенно стабилизируется, местами прогнозируются сильные дожди с грозами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, ночью утром небольшой дождь, днем до 22 градусов. В Москве переменная облачность, без существенных осадков, ночью 11-13 градусов, днем в российской столице столбики термометров могут подняться до 25-27 градусов. Сейчас в городе плюс 21.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Всем привет, друзья, меня зовут Вагей Сюмян. Ближайшие два часа будем говорить о музыке. И у нас сегодня в гостях Матвей Симошенко, саунд-продюсер, музыкант и владелец студии «Дома». Матвей, здравствуй.
2: Здравствуй.
1: Вы можете помнить Матвея по одной из наших программ. У нас была в гостях группа «Рубеж веков», и, собственно, Матвей занимается, можно так сказать, да, саунд-продюсированием этой группы на данный момент. И вот мы с Матвеем там познакомились и решили, что было бы здорово его пригласить еще раз к нам в гости, поговорить как раз о продюсировании, потому что мы почувствовали, что Матвей не выговорился за те два часа, и решили ему дать вот личные два часа. Я все думал, о чем мы с тобой будем говорить, но на самом деле есть три основные темы, вокруг которых, наверное, мы построим наш сегодняшний вечер. Первое, ты представитель вот нового поколения, на самом деле, прости, если это тебя задеть.
2: Да, безусловно.
1: Нового поколения так называемых бедрум-продюсеров, которые из своих квартир вырастают в полноценные студии, которые на ходу, на самом деле, сам по себе студия человек. Это вот первый интересный феномен, о котором стоит поговорить, и как мы вообще к этой точке в музыке пришли. Ну и второе, хотелось бы поговорить о твоем методе продюсирования, потому что это очень тонкая психологическая и вообще антропологическая даже иногда работа. Нужно человека понимать, с которым ты работаешь, да? Ну и, собственно, об индустрии, о веяниях и так далее. Но это я так очертил нам круг тем для разговора. Я предлагаю начать с того, как вот твоя студия Дома. Почему-то хочу сразу объединить тебя в целый район.
2: Скоро будет.
1: Ну хорошо. Как она появилась, из чего выросла? И если я правильно понимаю, она у тебя прямо дома.
2: Да.
1: Твои соседи, наверное, в восторге от этого.
2: Они не знают об этом.
1: Они до сих пор не знают. Самая тихая студия в мире. Ну хорошо, рассказывай, откуда все началось, как все выросло.
2: Блин, это так классно. Я в какой-то момент писал огромный вот такой вот вордовский документ, где рассказывал вообще всю свою историю для каких-то постов и для сайта, когда у меня будет сайт. В итоге его нет, потому что он не нужен оказался очень сильно. Ну вот. Началось все. Именно студия началась с первого микрофона. Когда я купил первый микрофон, аудиотехника AT2020, я прям помню этот момент. Мы приехали с папой в Мусторг, и я такой: я хочу вот микрофон.
1: Сколько тебе лет было?
2: Мне было 15, наверное. Мне было 15 лет, мне сейчас 23.
1: Уже, да, уже знал, что ты хочешь записывать?
2: Нет, я просто купил микрофон, потому что я думал, что я смогу что-то записывать. Мне тогда мой педагог в школе, Николай Николаевич Полевой, человек, который вообще сделал меня звукорежиссером, в какой-то момент дал мне вот этот старт невероятный. Он вообще научил меня играть на музыкальных инструментах и так далее. Вот, он мне дал аудиокарту какую-то, без фантомного питания. Я принес домой микрофон аудиотехника AT2020, понял, что он не работает. Звонит: Николай Николаевич, как что? А оказывается, ему нужно было питание. Вот с этого началось мое именно звукорежиссерское приключение, когда я узнал, что нужно питание для микрофона. Студийное. Потому что тогда для меня это было, вот микшерный пульт Behringer вот этот. И ты тыкаешь и играешь на барабанах. Вот, все. Оказалось, что это очень-очень большое техническое приключение меня ждало.
1: А давай для наших слушателей, которые, может, не до конца понимают такие технические моменты, чтобы они разобрались. Есть некоторые микрофоны, у которых схемотехника предполагает электрическое питание.
2: Да.
1: И, собственно, такое 48 вольт подается обычно со штук, которые мы называем звуковая карта, аудиоинтерфейс и так далее.
2: Да, извиняюсь, что я
1: улез куда-то в технические термины. Ничего, у нас образовательная в том числе программа.
2: Я на самом деле, это единственные технические термины, которые я буду использовать сегодня, потому что я очень прикладной звукорежиссер. Я знаю, как крутить ручки, но не знаю, как они работают. Я абсолютно не разбираюсь в физике. И всегда в школе для меня это был шок. Физика, химия, любая схемотехника. Я вообще ничего не понимаю. Слава богу, у меня есть лучший друг, который вот в этом понимает. И если что, я к нему обращаюсь: чувак, у меня надо спаять провода, я не знаю, как паять провода. То есть для меня это прям шок. Я вот музыкант. Вот. Я умею играть на гитаре, на барабанах, петь, вот, и прикладным искусством заниматься.
1: Так, ну хорошо, но вернемся в тот момент, когда у тебя, значит, появился этот микрофон, ты начал свое звукорежиссерское путешествие.
2: Да.
1: И что произошло?
2: Я
1: какой-то рубеж есть?
2: Да, рубеж какой-то там... был первый раз я собрал демо своей студии у себя на даче в бане. У меня после маминого дня рождения осталось там много аппаратуры, колонки, пульт. Вот, и я начал записывать каверочки. Вот, и на каверочках...
1: Ты пел?
2: Да, я пел, играл на барабанах, играл на гитаре, на всем играл, вот, и записывал вот это дело. Потом я понял, что Audacity — это самая базовая программа для записи аудио, да, которая бесплатная, ее можно установить, и просто там есть кнопка рекорд и кнопка стоп, в принципе, ну, там очень много всего, на самом деле, можно сделать, но я тогда не знал этого. Вот, и я вот начал записывать, потом вырос в то, что я захотел себе звуковую карту, захотел себе...
1: Заболел, в общем,
2: да,
1: как
2: да, говорится. Да, и начал дома собрал, типа, поролон повесил, вот.
1: Пирамидки-треугольнички.
2: Да, пирамидки-треугольнички повесил у себя в комнате, вот. Купил проводочков, у меня были уже гитары, у меня были электронные барабаны, вот. И я начал работать с реперами, вот. У меня были мои...
1: Это обязательный этап.
2: Самый.
1: Школа жизни.
2: Да, это мои школьные друзья были, все старше меня на много лет, вот. Они ко мне начали приходить бесплатно записывать тебе сначала просто вокал, вот, а потом я начал им еще и биточки пытаться писать. Я до сих пор иногда переслушиваю вот это вот без названия «Неизвестен» в ВК. Первые свои демки, и иногда такой, да ничего себе, господи, ты мог быть хорошим битмейкером в какой-то момент, я думаю. Вот, и мы написали вот с этими ребятами, начался ковид, и вот в ковид самый переломный момент произошел, потому что все закрылись по домам, и ко мне просто приехали жить мои рэперы. Мои родители уехали на дачу, рэперы приехали жить ко мне.
1: Звучит как некий социальный договор.
2: Да, да, и мы вот два или три месяца мы без денег, без ничего, мы просто сидели, ели остатки картошки из холодильника, вот, и писали по невероятному количеству песен в день.
1: Какие ключевые навыки от этого вот андеграундного этапа, скажем так, ты получил?
2: 100% быстрая работа и структуризация. Мы могли писать песни за 15 минут, могли за полчаса, и я всегда знал, чему мне нужно уделить внимание в определенный промежуток времени. Если мне надо написать песню за 3 часа, я знаю, как я это буду делать. Если за 6, за 9, я знаю, где я могу разгаляться, где надо сэкономить.
1: То есть ты говоришь о понимании процесса,
2: да.
1: А в частности о понимании именно того, как время работает,
2: да.
1: В пространстве,
2: да,
1: звук,
2: да,
1: звука и студии.
2: Да, потому что иногда очень много путей развития, как ты можешь сделать одну и ту же вещь через костыль, ну то есть быстрым способом, либо долго, но качественно. Вот я научился работать быстро.
1: Там, где надо.
2: Там, где надо, да. И это было круто.
1: А
2: вот.
1: Это для чего вообще делается? Потому что, условно, звук, который в голове у участников процесса, и которого они хотят достичь, он же такой эфемерный, очень быстро растворяется, и чтобы не упустить момент, это все происходит. Ну, вот именно твое взаимодействие со временем и твой опыт.
2: Безусловно. Особенно у ребят, которые тогда со мной работали, у них очень быстро возникали идеи, очень быстро они пропадали, ты очень правильно говоришь. Это, ну, кстати, это в принципе хип-хоп-индустрия, и рэп-индустрия, она строится, мне кажется, на этом, потому что ребята импровизируют, да, очень много. То есть ты прям в процессе, вот чувак, ты дал бочку, он уже читает. Ты дал снейр, он читает чуть-чуть по-другому. И ты вот чуть-чуть видоизменяешь инструментал, и он уже новую мысль накручивает туда. Как это очень классный рилс там, где рассказывает, господи, как его зовут-то? Когда Эминем первый раз пришел в студию к доктору Дре, да, и он ставит этот бит, который «Hi, my name is...» Hi. И он такой «Стоп, this is hot». Вот, и мне очень нравится трилс, потому что это ровно так это и происходит. То есть ты просто, вот смотри, у меня демка, он пришел, он уже тебе сделал песню. Им почти больше ничего не надо. И из этого очень круто строить навык, потому что ты очень много делаешь песен. И из-за этого ты понимаешь, что, в принципе, песня может состоять из одного лупа. И больше ничего так-то не надо.
1: Это как раз то, что многие ругают в этом жанре, да, и вот такую некую репетитативность, самоповторяемость.
2: На самом деле, если заглянуть чуть-чуть вперед, то репетитативность присутствует во всей поп-музыке.
1: Так, о чем ты говоришь? Есть в академической музыке движение минималистов, которые вообще на это поставили,
2: безусловно,
1: я бы сказал, всю свою творческую,
2: безусловно,
1: весь свой творческий путь. Ну хорошо, а помимо вот этого навыка быстрой работы, я тебя, ну, не спрашиваю про технические моменты, да,
2: да?
1: Ты тем более озвучил, что ты больше про некое прикладное.
2: Да.
1: С точки зрения именно общения с людьми, вообще ты свою профессию видишь, в твоей профессии это важно, уметь общаться с людьми, которые приходят к тебе на студию?
2: Я, может быть, открою какую-то тайну, но это самое важное. И нет ничего важнее
1: софт-скиллов. Раскроешь со своей, как бы, точки зрения, как это? Ну вот у тебя пандемия, да, предположим, у тебя много ребят дома, которые занимаются музыкой. Не будем сейчас на жанре концентрироваться, но что имеется в виду, когда ты говоришь, нужно иметь вот эти навыки?
2: Вот представь, у тебя есть свое личное пространство, ты в нем сделал студию, в него завалилось шесть чуваков, которые дебоширят, ведут себя как угодно, потому что они чувствуют, что они могут это делать. И тебе надо, во-первых, собрать их всех, во-вторых, собрать себя, и еще сделать из этого профит какой-то, то есть музыку. Вот, и тут волей-неволей ты начинаешь учиться с ними разговаривать и понимать, что им надо. Что им надо не только в техническом плане и в музыкальном плане, а еще и в бытовом. То есть ты начинаешь за ними смотреть, чтобы, типа, у них было мыло. Это вот все, что есть вот вокруг вас во время того, как вы занимаетесь музыкой, важно.
1: И иногда всё, чего нет.
2: Иногда намного более важно, чем сам процесс технический. Сейчас немножко отвлекусь, скажу.
1: Пожалуйста.
2: У меня... Я работаю всю жизнь только по сарафанке, я нигде никогда не рекламировался, ко мне люди просто приходят. Иногда я встречался с людьми на каких-нибудь джемах музыкальных. Музыкальные джемы — это когда приходит куча разных артистов и поют разные песни, кавера, вот, с разными музыкантами. И там можно очень легко познакомиться с кем-то. Я говорил: ребята, у меня студия, на следующий день они были у меня, ни разу не слышав, что я делаю. И уже платили мне деньги на первой сессии. То есть это вот оно. Ты просто должен быть крутым чуваком, который умеет общаться.
1: Звучит, как будто ты сам рэпер, так?
2: Тогда ты просто должен уметь попасть вот в эти струнки души человека и понять, что ему нужно. Не знаю, как я к этому пришел. Я 8 лет в театре. Я очень круто всегда общался с учителями, я всегда общался с ребятами старше меня. Я всю жизнь общался. Я был в очень разных компаниях, и этот жизненный опыт дает мне возможность подойти к любому клиенту очень правильно.
1: Подожди, но как это происходит? Давай уж раз мы об этом заговорили. Вот ты видишь, предположим, мы с тобой на неком джеме, на музыкальном событии каком-то, и ты видишь, ну, предположим, я был бы артистом, да, и ты видишь меня. И ты что, ты делаешь некие умозаключения, как Шерлок Холмс в исполнении Бенедикта Камбербэтча, или как Доктор Хаус, или я не знаю, каких еще персонажей, которые анализируют человека, который напротив них. Или это естественным образом?
2: Это естественным образом. К сожалению, у меня нет...
1: К счастью, я думаю, все-таки.
2: Нет, к сожалению, я не могу объяснить, как это сделать.
1: Я понял.
2: К счастью, это происходит естественным образом, мне не надо на этом концентрироваться. У меня также песни пишутся. Если ты думаешь, что я в процессе написания песни думаю о том, какой здесь аккорд вставить или какая мне ритмика тут нужна, оно все на автомате идет уже. Я могу это объяснить потом. То есть, если меня выдернуть из моего процесса и сказать: а почему ты так делаешь, я тебе объясню. Но в процессе я об этом никогда не думаю. Точно так же, как я никогда не думаю, к какому человеку подойти и сказать про то, что: слушай, а ты не хочешь ко мне прийти? Потому что я вижу соприкосновения какие-то человеческие, либо музыкальные. То есть иногда не обязательно даже музыкальные. Ко мне очень много начинашек приходят.
1: Начинашек.
2: Я их так называю с любовью, с огромной. Да. Я обожаю своих начинашек. Почему я их называю так? И вообще, кто это? Это профессиональные музыканты, которые хотят в авторское. То есть это ребята с бэкграундом, которые уже...
1: Либо с образованием,
2: либо с образованием, да-да-да, либо с филерами, да-да-да-да-да. И они такие: хочу авторское. Вот они приходят, они сначала начинашки. Они пока не понимают, как работает это. Вот, и я очень люблю помочь им в раскрытии себя. Мне не столь важно написать им какой-то... Я никогда не обещаю никому никакие хиты, не говорю, что это самая коммерческая музыка, которую вы видели. Нет, я вообще не считаю то, что я пишу что-то коммерческое. Коммерческим это делает артист. Я 10%. Все еще я считаю, что я 10%... Ну, От итогового успеха песни я 10%, а от итогового успеха песни для, лично для артиста я 90%. Я 90% того, что артист сам у себя внутри растет. Я даю ему раскрыться. Я даю ему возможность почувствовать, что он делает что-то крутое, потому что ему самому нравится то, что он делает.
1: Так как, опять же, попрошу тебя раскрыть поподробнее, чтобы мы прям понимали.
2: Да.
1: Я понимаю, что это неосознанно, опять же, наверное, получается, да, какие-то вещи. Но ты явно рефлексировал это после и понимаешь, чем ты можешь помочь артисту.
2: К тебе приходит, ну вот, я к тебе говорю, ну, сейчас про
1: себя. Да, мы можем на моем примере вообще спокойно.
2: К тебе,
1: в каких только примерах не выступал.
2: Супер вообще.
1: Да.
2: К тебе приходит артист, который говорит: слушай, ищу, не понимаю, чего хочу. Ой, что-то меня на слезы пробило почему-то. Это, возможно, тут какой-то газ стоит. Шутка, музыкальный. К тебе приходит артист и говорит: слушай, я не понимаю, чего я хочу. Вот мне делали вот так, вот так, вот так, мне не нравится. Я анализирую то, что он принес мне готовые песни или демки. Я анализирую его сильные стороны, слабые стороны, понимаю, это хороший певец или это хороший... ну, то есть бывают люди, которые классно поют, плохие тексты. Или хорошие тексты, нет, плохо поют.
1: Классно поют, плохие тексты — это вообще суперское умение, правильно?
2: Вот. Нет, это... Да.
1: Это ну, как есть... раз уже все, это почти готов. Если он классно или она классно поет плохие тексты, это надо забирать.

0: Я бы хотел, чтобы сейчас прозвучала песня «Лечу» группы «Телами». Это мои как раз начинашки, которые профессиональные музыканты, но пришли пробовать себя в авторском. И я считаю, что вот то, что они сейчас делают, вот у них получается. Вот это вот очень крутая песня.
1: Замечательно. Значит, группа «Телами». Песня называется «Лечу». Мы после музыки и выпуска новостей и новостей спорта вернемся к вам.
2: Доброе утро!

0: Суточно.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-52-44.

0: Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Президент добавил, что сейчас происходит переоценка, которая многих приводит к мысли о возврате к сотрудничеству с Москвой.
1: Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся. И, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от 1,5 до 2,5 триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Но вот сейчас происходит переоценка вот этой ситуации. И эта переоценка многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры 2-3-летней давности здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть. Интересанты, да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса.
0: Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности, отметил глава государства. По его словам, все элементы глобального роста необратимо меняются, а прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу. Макроэкономические показатели России, по словам президента, остаются стабильны, несмотря на все сложности. Фундаментальная основа российской экономики стабильна и имеет хорошую перспективу развития, отметил Путин. А более 1000 соглашений на общую сумму свыше 6,5 триллионов рублей заключили на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета МЭФ Антон Кобяков. По его словам, в мероприятии приняли участие представители из 142 стран мира. Форум также показал, что западные инвесторы проявляют осторожный интерес для возвращения в Россию, отметил Кобяков. Силы ПВО России сегодня с 7 до 20 часов перехватили и уничтожили 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московского региона и еще над 6 областями, а также Республики Крым и над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России. Силы ПВО за сутки уничтожили 911 беспилотников и 4 реактивных снаряда «Хаймерс» ВСУ. Подразделения группировки войск «Север» за сутки в зоне проведения спецоперации установили контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области. Европа столкнулась с вторжением опасных идеологий, прибывающих по морю, заявил министр обороны США Пит Хегсит в ходе выступления на мероприятии, посвященном 82-й годовщине высадки в Нормандии, когда американские и союзные войска пересекли Ла-Манш, чтобы начать освобождение Западной Европы от нацистской оккупации, передает Рейтер. Агентство отмечает, что, по мнению Вашингтона, Европа является регионом со слабой обороноспособностью, который не может справиться с иммиграцией, имеет ненужную бюрократию и цензурирует ультраправые и националистические взгляды, из-за чего правые партии не могут прийти к власти. С критикой миграционной политики также ранее выступал и президент США Дональд Трамп. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь, днем до 22 градусов. В Москве переменная облачность, без существенных осадков. В предстоящую ночь в городе 11-13, днем в столице столбики термометров могут подняться до 25-27 градусов. Сейчас в Москве плюс 21.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-3-6-2 в пользу Андреевой. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты. И все подробности в материале Андрея Кудряшова.
2: Победа Миры Андреевой прервала 12-летнюю засуху в отечественном женском теннисе и принесла Мире рекордные 3 200 000 долларов призовых. По итогам турнира россиянка поднимется на 6-ю строчку мирового рейтинга. Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью ТАСС высоко оценил устойчивость юной чемпионки. Цитирую: «Главная опасность была в финале – это нервы, но Андреева с ними справилась, продолжила играть во взрослый теннис, который она начала показывать с четвертьфинала. До победы во Франции я предполагал, что она будет в пятерке по итогам года, ну а сейчас реально быть и в тройке». Эксперты в один голос утверждают, что у Андреевой есть все шансы возглавить мировой тур. Олимпийский чемпион, экс-лидер мирового рейтинга Евгений Кафельников в интервью РИА Новости прямо заявил, что Мире суждено стать королевой тенниса. Цитирую: «Мы все рады за нее, за ее успех, за то, что она сделала. Будем наслаждаться этим триумфом всему свое время. То, что потенциал есть, однозначно. То, что рано или поздно это случится, тоже однозначно. А пока давайте насладимся моментом». Конец цитаты. Победа в Париже официально закрепила за Миру статус лидера нового поколения мирового тенниса. Впереди у нашей спортсменки травяной сезон, где она продолжит борьбу за лидерство с признанными фаворитами тура.
1: Россиянин Андрей Василевский из клуба Tampa Bay Lightning второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Визина Трофи. Об этом сообщается на сайте организации. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. У нас в гостях Матвей Симошенко, музыкант, саунд-продюсер и владелец студии «Дома». Матвей, я тебя приветствую еще раз. Мы говорим сегодня о саунд-продюсировании и о, ну, на опыте Матвея, соответственно, естественно, единственном нам доступном сегодня. Остановились на вот этом психологическом моменте. Я Матвея прервал, потому что время нас поджимало в предыдущем блоке. Давай там же подхватимся. Вот они пришли. Значит, ты проанализировал материал, который был до. И началась психологическая работа.
2: Что
1: это за работа?
2: Первая сессия, когда ко мне приходит новый исполнитель, сессия у меня 3 часа длится всегда, у меня есть первая пробная. Она бесплатная в случае, если я не подойду. Либо я скажу, что я не подхожу, либо человеку мне понравится со мной работать, и он спокойненько уйдет. И бесплатно это будет. Он ко мне приходит, показывает то, что он хочет мне показать. Я его прошу рассказать о себе, в общем, о том, что он делает, почему, как он
1: просто
2: относится к творчеству.
1: Да,
2: то есть я знакомлюсь с человеком в профессиональном плане. А потом, после всего этого, я задаю вопросы. Что ты хочешь изменить? Психологические вопросы. Что бы тебе хотелось изменить? Почему тебе некомфортно вот то, что ты делаешь сейчас? Почему ты ищешь что-то новое? Каждому задаю немножко свои вопросы в зависимости от того, что мне подсказывает нутро. И очень часто все, что нужно на самом деле исполнителю, это не то, чтобы стать популярным прямо сейчас и завтра. Вот. Некоторые даже не понимают, что для этого не нужно писать классную музыку. Для этого нужно классно продвигаться. Вот. И, в принципе, можно это, ну, типа, влить больше денег в...
1: Ну, предположим, они все-таки приходят к тебе скорее за музыкой, чем
2: да,
1: за всем остальным.
2: Да, да, да, и поэтому я и даю им музыку. Я фокусируюсь не на результате того, как это выступит на площадках и как аудитория это воспримет. Я работаю чисто
1: для этого человека.
2: И для себя, чтобы мне было тоже хорошо. Я не очень люблю работать, когда мне нехорошо. Я отказываю людям. Иногда приносят песни, которые я говорю: ребята, я не могу это сделать, это не мое. Вот. Если хотите прям со мной, берите все риски на себя, но я говорю, что я это не смогу сделать. Вот. Я всегда беру ответственность на себя. Вот. И вот мы час поболтали, 2 часа мы прям вот уже садимся, и у меня готовая рыба песни всегда существует. Я, в общем, делаю песню, аранжировку песни за 9 часов. Это вот моя самая золотая середина, да. Я работаю только в присутствии клиента. То есть у меня всегда, когда я работаю, у меня присутствует клиент,
1: важный,
2: для которого,
1: кстати,
2: я
1: момент.
2: Делаю.
1: Давай
2: по-другому
1: чуть-чуть
2: не бывает.
1: Поговорим об этом. Интернет соединяет разные точки на земном шаре, правильно? Я знаю и сам работал, и знаю многих саунд-продюсеров, которые удаленно работают. Я с тобой согласен, что когда человек, для которого ты, артист, для которого ты пишешь материал, сидит рядом, это просто вообще другой уровень сразу. А объяснить это ты можешь? Ну, предположим, ты же профессионал, ты можешь написать любую аранжировку.
2: Мне неинтересно.
1: Одному неинтересно.
2: Мне абсолютно
1: неинтересно.
2: У меня нет мотивации
1: играть одному в лего.
2: Никакой, абсолютно. Меня с детства так. Я такой человек. Меня в детстве мама говорила: ну что тебе, господи, вызвать цирк на колесиках? Что ты сидишь, не можешь ничего сам один поделать. Я всегда: друзья. У меня был один друг, я вот так вот сидел, ждал, пока он придет, и мы начнем играть во что-то. Потому что я не мог один, абсолютно. Я задалбывал всех. Родителей, всех, кто был рядом, не мог. И точно так же сейчас. Потому что мне неинтересно. Все, это очень простое объяснение. Мне не должно быть интересно. Я такая личность. Мне не интересно одному. Но онлайн я работаю только в присутствии клиента, опять же. Можно подключиться, я транслирую звук, и человек сидит и слушает обязательно, что происходит. Почему? Потому что я не даю правки на аранжировки.
1: Вау. Так как?
2: Правок на аранжировки после окончания сессии нету.
1: Приезжай еще раз, и мы с тобой поработаем еще.
2: Так потому что ты в процессе регулируешь это все.
1: Да.
2: И у тебя есть 2 сессии. На 3-й сессии аранжировки, вот 3 часа. На 3-й сессии аранжировки подбиваются супер мелкие уже штучки. Где-то рейзерочек вставить, ну это жжуп, вот этот звук, да, для слушателей объясню. Где-то там поменять какой-то звучок, ну там где-то надо вставить какой-то, это называется ear candies,
1: да.
2: Когда какой-то вот в моменте что-то происходит, что цепляет немножко ушко и дает тебе такую радость. усталость от прослушивания. Вот. Вот этим я занимаюсь на последней сессии. Подбиваю все, да, редактирую барабаны, там, не знаю, по темпу. Вот, а первые две сессии уходят на то, чтобы воплотить все желания клиента. Третья сессия больше для меня.
1: А были ли случаи, когда затягивалось больше?
2: Конечно. Конечно, были. Это всегда есть этому объяснение. Допустим, хорошо, когда в песне много живых инструментов.
1: Да. Тебе нужны. Я просто понимаю, что ты просто за 9 часов не успеешь.
2: Да, если я все делаю за 9 часов, то я свою работу я сделаю за 9 часов 100%.
1: Да.
2: Типа, я вот за 9 часов успеваю всегда.
1: Хорошо.
2: Но если у нас есть сессионные музыканты, которые надо записать трубу. У меня 3 часа на трубу еще дополнительно. Это дополнительно, я это заранее обговариваю. Я на первой сессии рассказываю расклад, как
1: процесс
2: будет
1: как
2: все.
1: Будет происходить.
2: Как все будет, да. У меня есть как бы пакеты, по которым ребята работают, и в него включено 9 часов работы над аранжировкой. Вот. Но если надо дополнительно, то просто
1: так,
2: любой,
1: ну, хорошо,
2: каприз.
1: Давай поставим еще музыку.
2: Давай.
1: Вот из списка. Давай все время будем ориентироваться на твои, на твой вкус, так как эти все композиции из твоего вкуса и родились, в том числе, да?
2: Mm-hmm.
1: Пожалуйста, на твой выбор.
2: Давай поставим песню, которая сделалась вот ровно мной за 9 часов и без присутствия сессионных музыкантов, вот только с чудеснейшей исполнительницей Беатрис. Просто скажи.
1: Беатрис, просто скажи. Вернемся после музыки и рекламной паузы.
3: Я устраиваю пир. Я пригласила всех твоих друзей.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Имена собственные. Герой Советского Союза, военный летчик Алексей Моресьев. 4 апреля 1942 года во время одного из боевых вылетов молодой лейтенант был сбит над вражеской территорией. Получив серьезные травмы ног, 18 суток пробирался через линию фронта. Начавшаяся гангрена конечностей угрожала жизни летчика, но врачи спасли его, ампутировав обе ноги. Еще в госпитале Моресьев начал тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать с протезами. Меньше чем через год после роковых событий он прошел медицинскую комиссию и добился отправки на фронт. Всего за время войны Моресьев совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 вражеских самолетов, 4 до ранения и 7 после. Летчик Алексей Моресьев стал прообразом главного героя книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Это мы. Это про нас. Маяк. В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Чиполлино из Бергамо». В следующем часе нас ждет занимательная физика. В 11 утра выясним, зачем кошке шершавый язык. И в полдень в цикле «Классическая музыка» поговорим про Виктора Сергеевича Попова и выясним, как создавалась уникальная вокальная хоровая система. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Матвей Симошенко у нас сегодня в гостях, музыкант, саунд-продюсер, владелец студии «Дома». Ну что ж, мы говорили про то, как строится процесс, как строится твоя работа, Матвей, да? И ты говорил про пакеты, про то, как вы выстраиваете пакеты. Звучит смешно, да?
2: Кто-то только что подключился и думает, что да, у нас тут такой разговор.
1: Мы говорим о том, как пишется музыка на студии «Дома», в частности, у Матвея. И Матвей говорил о том, что он не любит удаленную работу. Но прямо вообще не было случаев, когда ты ей занимался за последнее время, когда ты уже понял, что не хочешь.
2: Безусловно, были, но это работы формата нужно озвучить, ну, короче, не музыкальные, не песенные. Понятно, да. То есть, когда там нужно озвучить видосы, фолии какое-то, или нужно сделать рингтоны для компаний. Мы, допустим, делали с моим другом, делали для Ippon, компания, которая делает эти бесперебойники, вот, крутецкие, вот, делали для них вот как раз озвучку роликов. Вот, и классно получалось. А так удаленно нет. Все. Я всем говорю, ребята, нет.
1: И все-таки, как дома можно делать студию? Во-первых, первый вопрос, который возникает, это от кровати до студии сколько ты идешь? 30 секунд от кровати до студии путь у тебя занимает.
2: Да, нет, 0 секунд, в принципе. Но я сейчас живу в другом. Я сейчас живу в другом доме уже и езжу, как бы, в тот дом
1: только
2: работать, ну и проводить время с семьей. Потому что, если что, это студия. Просто находится в родительской квартире. Вот в большой родительской квартире. Слава богу, у нас большая квартира в очень классном кирпичном доме. На последнем этаже с невероятным видом на леса, потому что это Лосиноостровский район, это зелень.
1: Ой, ну все, ну
2: и
1: все.
2: Красота. И там отдельная большая крутецкая комната с оборудованной студией, со звукоизоляцией, со звукопоглощением, сделанные профессионалами, вот, с крутецким оборудованием, с парком микрофонов. То есть это все вмещается в квартирке у моих родителей, которые очень сильно это поддерживают, и спасибо им за это огроменное, потому что если бы не они, я не знаю, как бы я выживал, потому что при условиях аренды помещений я не представляю, как работают многие проектные студии,
1: это
2: которые работают только
1: эфира
2: на запись.
1: Да, я расскажу после эфира. Но хорошо, все-таки вот один момент, если мы успеем его быстро обсудить. Хотя, наверное, не успеем. Нам лучше бы поставить композицию и вернуться к нему в новом часе уже. Давай что-нибудь еще поставим из твоих работ. Здесь же все твои работы, правильно?
2: Да, безусловно. Тут все написано под ключ на студии «Дома» почти что, кроме одной. Я хочу сейчас поставить песню. Давайте Ясов поставим, потому что эта песня сделана за час, наверное. Потому что у меня есть только гитара и саунд-дизайн. Вот, Софа пришла, сказала, вот такая вот песня, давайте ее послушаем, это хорошо. Это первая песня, вот, высшая, под никнеймом Ясов.
1: Замечательно. Ясов, хорошо. И вернемся к вам после новостей.

0: Хорошо темперированный эфир. Если раньше были герои на десятилетия, то сейчас для текущего поколения подростков, которые живут в этой реальности коротких видео, средняя продолжительность жизни цифрового героя очень короткая. Владимир Верещагин, продюсер, актер.
1: Так говорит «Маяк».

0: Москве 22 часа. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин обратился к российским военнослужащим, участникам спецоперации «Работайте, ребята». Об этом президент сказал в ходе дискуссии на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, после того, как заявил, что не видит смысла во встрече с Зеленским. О встрече лидер киевского режима попросил в так называемом «открытом письме». Глава российского государства сообщил, что бегло видел послание Зеленского. Прокомментировал Владимир Путин и внимание Зеленского к его возрасту. Как отметил президент, главное не возраст, а дееспособность.
1: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное это не возраст, главное дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо, это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. Я всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
0: Владимир Путин также поблагодарил Дональда Трампа за работу над манерами Зеленского во время приема в Белом доме. По его словам, все видели, как Трамп занимался воспитанием Зеленского. При этом российский лидер отметил, что еще есть над чем работать. Владимир Путин провел встречу с полпредом в Северо-Западном федеральном округе Игорем Рудени, с которым обсуждалось развитие федерального округа в более широком контексте, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, накануне вечером, по завершении программы своего участия в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Владимир Путин также провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Обсуждались наиболее актуальные вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы этого важнейшего субъекта страны. Песков также сообщил, что президент в субботу встретился с Людмилой Нарусовой, вдовой первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен 19 века на фоне роста доли на рынке технологических компаний, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности глава Роснефти Игорь Сечин в рамках МЭФ. По его словам, главным бенефициаром ближневосточного кризиса стали американские нефтяные компании, а экспорт углеводородов из США бьет все рекорды.
2: На американском фондовом рынке за последние 10 лет доля 10 крупнейших технологических компаний утроилась, превысив 40%. С учетом ожидаемого выхода на биржу таких гигантов, как SpaceX, OpenAI и Anthropic, с совокупной оценкой в несколько триллионов долларов, этот показатель приблизился к 50%. Очевидно, мир стоит на пороге крупнейшего в истории пузыря на финансовом рынке со времен железнодорожного бума в США в 19 веке. Основным генератором и бенефициаром надвигающегося кризиса все же является финансовый сектор западных стран, который еще вчера активно продвигал совсем другую, зеленую повестку. Сегодня те же компании BlackRock, Vanguard, State Street управляют триллионами долларов, вложенными по завышенным оценкам в сектор высоких технологий и военно-промышленный комплекс. Круг замкнулся. Недавно глава BlackRock Ларри Финн предложил для покупки акций технологических гигантов использовать накопление пенсионных фондов и страховых компаний, что привлечет в этот сектор дополнительные колоссальные ресурсы. Не уверен, что кто-нибудь из них спросит разрешение у американских пенсионеров.
0: Арктика в контексте Армузского кризиса также имеет особую роль как надежный логистический маршрут, отметил Игорь Сечин. Он отметил, что именно функционирование Северного морского пути может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями. Этот маршрут позволяет сократить сроки доставки грузов нашим партнерам в 1,5-2 раза и снизить затраты на 20-30%, напомнил Сечин. Американские чиновники считают, что масштабы шпионажа Израиля за чиновниками США на фоне американо-иранских переговоров уже перешли черту и достигли критического и даже неадекватного уровня, сообщает издание New York Times. Ранее телеканал NBC со ссылкой на 2 действующих и 1 бывшего американского чиновника сообщал, что Пентагон обеспокоен усилением шпионажа за США со стороны Израиля. В докладах американских разведывательных ведомств сообщается, что Израиль ведет прослушку телефонов разговоров, в том числе спецпосланника президента США Стива Уиткофа. В другом схожем докладе, на который ссылается издание, говорится, что уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля в последние недели повысился до высшего уровня, с высокого до критического. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днем до 22 градусов. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Предстоящую ночью в городе 11-13, днем в столице столбики термометров могут подняться до 25-27 градусов. Атмосферное давление будет меняться слабый, составит 751 миллиметр ртутного столба. Сейчас в Москве плюс 21 градус.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Всем еще раз привет, меня зовут Вагей Севумян. Мы сегодня пригласили Матвея Симошенко, саунд-продюсера, музыканта и владельца студии «Дома», поговорить о том, как саунд-продюсирование вот, в его поколении происходит уже и набирает множество интересных слушателей. И мы только что услышали композицию «No Royal», «Не говори прощай». Привет тебе еще раз, Матвей. Привет. Что ты хочешь сказать про композицию, прежде чем мы дальше пойдем в
2: разговоре? Да, очень сильно. Это группа моего лучшего друга. Она до сих пор называется группа, потому что я там очень долго с ним играл на барабанах. Вот, в какой-то момент ушел и остался только звукорежиссером сведения на всех песнях, которые у него выходят. И помогаю ему в записи и в идейном... идейная помощь.
1: Концептуальная.
2: Да, концептуальная помощь. Вот, и «Не говори прощай» — это моя самая любимая его песня, потому что мы ее задумали. Я все еще говорю «мы», потому что думаю, что я очень много в нее внес мысли. Мы ее задумали как такой омаж на песню «Летний дождь» Агутина. И она вот прям вот. Прям вот оно.
1: Как референс, вдохновляюсь.
2: Да. Я играл «Летний дождь» Агутина на кахоне, и мне очень нравился грув. Да. Вот, и ровно этот грув, который играл в «Летнем дожде», вот у нас появился вот в «Не говори прощай». Вот, мы ее записали. Это все живые инструменты, записанные частично у меня, частично на кликлаке. И я думаю, что это очень-очень-очень-очень классная работа. Вот, сведено тоже на студии «Дома». И сыграно частично на студии «Дома», и даже моя мама немножко приняла участие в помощи Дэну с эмоциями, потому что у меня мама театральный режиссер, вот, и мой, мой мудрец, мой человек-мудрец, который дал мне очень-очень много жизненного багажа.
1: Звучит который... очень тепло и по-настоящему. Ну, что ж, двинемся дальше.
2: Давай.
1: Ну, мы поговорили, в принципе, плюс-минус, как твой процесс проходит, да? Скажи, пожалуйста, ты же ведь какое-то время был просто музыкантом с разными коллективами, вот как ты рассказывал про No Royal, я еще знаю, что ты с Ясофой играл какое-то время,
2: с Ясофой
1: я играл. Барабанщиком ты в основном, да, был?
2: Да.
1: Ты не скучаешь по временам, когда ты ездил и с группами играть на концерты и так далее?
2: С авторскими почти не скучаю, потому что для меня авторское очень много забирает времени, то есть тебе, когда ты барабанщик авторской группы, ты должен быть на репетициях, ты должен приезжать бесплатно это все делать, особенно если группа только начинающая. У меня есть моя работа, вот, и когда я 9 часов пропахал на студию, а потом еду на ночную репетицию, для меня это уже перебор, я уже так не справляюсь. Вот, у меня 9-часовой рабочий день на студии, и в основном у меня все забито на месяц вперед. Вот. А так я играю в каверах. У меня есть группа Soul Stripper. Чудесная группа. Мы играем рок. Классический такой. AC/DC, Metallica,
1: ZZ Top. Имеются?
2: Безусловно.
1: Вы делаете записи этого?
2: Да, да, безусловно. Можно посмотреть. У нас есть сайт. У нас очень классный коллектив. У нас Ванечка Мажейко — это актер театра Стаса Намина. Вот. И он очень круто из-за этого на сцене себя ведет.
1: А этот проект, он направлен на выступление на каких-то корпоративах, да?
2: Да, бары и корпоративы.
1: Да.
2: Вот, нас можно прийти послушать бесплатно много где, вот, просто кайфануть. Очень классно играем, очень классно играем. Я делал плейбеки для этого всего дела.
1: А ты на барабанах там?
2: Да, же. Да, я на барабанах играю и делаю аранжировки иногда. Ну, типа, мы делаем аранжировки вдвоем с нашим менеджером и басистом, с Никитой. Вот, и...
1: Ну, это такая для тебя отдушина или
2: да.
1: что? Потому что нужно играть вживую, да? Я правильно понимаю?
2: Да.
1: А почему? Сцена тебя манит?
2: Сцена манит. Я 8 лет в театре, я без сцены не могу.
1: Тогда у меня возникает, наверное, логичный вопрос. А почему ты не начал заниматься сольной карьерой?
2: Очень сложная вещь.
1: Ладно, я понимаю одну вещь, что ты не можешь сидеть один на студии. Хорошо, мы это зафиксировали.
2: Да.
1: Ты не можешь, тебе нужен кто-то, с кем ты обмениваешься там эмоциями в момент того, как вы пишете музыку, правильно? И, наверное, тебе было бы сложно сидеть одному писать песни, еще и самому их петь. То есть тебе нужен такой же ты рядом, получается, да?
2: Я написал в общей сложности для себя 5 или 6 песен.
1: Так.
2: И все они написаны на тексты моего папы. И у меня очень сложная история с этим альбомом. Он очень крутой, он прям мне в сердце... Ты опять на слезы пропивать. Он прям мне в сердце... Это песня, написанная на стихи папы, который... он написал в 17 лет. И я написал этот альбом вот только когда начал заниматься. В 17-18 лет, не помню, сколько мне точно было. И проблема в том, что сейчас это звучит очень плохо. Но изменить в этом я ничего не могу. Я каждый год пытаюсь сесть, ремастернуть его и, ну, наконец-то
1: доделать.
2: Судя
1: по всему, это семейная реликвия. Я думаю, что, возможно, я как бы не ограничиваю ее потенциал, но некоторые вещи остаются в семье.
2: Возможно, да. Возможно, да. Но у меня все еще ощущение, что это та самая история. Та самая история, которую я хотел бы поведать миру, про поколение, про отцы и дети, про насколько это может быть сильно и по-настоящему. Вот. Но когда-то это выйдет. У меня есть определенные мысли, когда, но...
1: Но самой амбиции артистической нету, да?
2: Иногда просыпается, как у всех, мне кажется, в ночи, когда мы лежим и такие, господи, боже мой, как
1: я бы такое шоу
2: да,
1: дал,
2: да, да? Да, да, да, я бы так круто это делал, потом понимаешь, сколько для этого надо усилий. И понимаешь, что ты это просто не потянешь. Просто не потянешь. Вместе со своей работой я не потяну. У меня в голове держу десятки артистов, которые приходят ко мне ежемесячно, и... У меня просто нет
1: сил. Тут либо одно, либо другое.
2: Да, да, нет силы, возможно.
1: И по ощущениям, на данном каком-то временном периоде выбор тобой уже сделан. Да,
2: да, да.
1: И, ну, хорошо. Поговорим о том, как вообще сегодня музыка пишется с той точки зрения, что очень сильно повлияли или не повлияли соцсети на то, как, какие песни по форме стали. Я так понимаю, что слушательский опыт у тебя богатый, в плане того, что тебе нужно было очень много музыки через себя пропустить для того, чтобы ее писать. Это необходимо.
2: Да, безусловно.
1: И учитывая там вот разнообразность музыки, которую ты даже сегодня принес, это сразу чувствуется. Есть ли какая-то эволюция песни для тебя? Вот, твое мнение.
2: Я из тех продюсеров, которые идут к простоте, стремятся. То есть, чем проще, чем...
1: А если глобально говорить? Ну, вообще.
2: Песня...
1: Смотри, просто достаточно простая песня у Булата Акуджавы «Часовые любви». Достаточно простая не по... Ну, ты понял, по форме.
2: Да,
1: именно
2: да.
1: По форме. Гитара, человек держит весь зал.
2: Да.
1: Я не знаю, Розенбаум вышел на сцену.
2: Я
1: один
2: с
1: гитарой,
2: что это
1: педали,
2: так может все работать.
1: Это сколько бы тысяч человек там ни было, они все в него устремлены.
2: Очень хороший смотрел микс вот это «Мастерс». Это такой... Если ты знаешь, я слушаю.
1: Да, знаю,
2: слушай,
1: но
2: я объясню. Да, это большой
1: просветительский
2: проект, да, где собираются великих звукорежиссеров, продюсеров, в принципе, всех, кто связан с индустрией, они дают лекции. То есть это такой форум, на который можно даже еще и приехать, заплатить за это десятки тысяч долларов, вот и съездить во Францию, пожить с ними в коттедже. Ну, короче, очень крутая тема. Я, возможно, может быть, когда-нибудь на такое попаду. Вот я слушал такой подкаст, не про такую лекцию, и один чудесный продюсер сказал, что как только вот вы пишете песню, она перестает вас цеплять, вы Ctrl-Z, вы откатились назад, и она опять начала вас качать. Вы всегда надо убирать. Вот, к чему я это говорю?
1: Подожди, еще раз объясни эту схему, не до конца нам понятно.
2: Если ты наслаиваешь инструменты, допустим, вот у тебя есть вокал, там, и гармония. Ты наслаиваешь инструменты, в какой-то момент такой, что-то стало фигово. Ты должен не добавить, а откатиться назад до того момента, когда качало.
1: Бритва Акама такая.
2: Да, типа. Да, наверное.
1: Ну, убирай все лишнее.
2: Да, убирай все лишнее.
1: Только то, что нужно.
2: Да, только то, что нужно. Именно. И как раз это мой процесс к идеальной песне. Есть голос, он меня цепляет. Я начинаю добавлять. Если помогает, значит, мы движемся туда, куда надо. А если я чувствую, что мы добавляем, а не получается, убираешь все, оставляешь гитару и вокал. Вот ровно так у нас произошло. Мы записывали последнюю песню в альбом «Рубежа веков». Мы потратили 3 часа на то, чтобы просто попробовать все и оставить гитару и вокал демо-версии. Потому
1: такое
2: что,
1: бывает,
2: потому что мы над ней, потому что мы ее слушаем, и у меня слезы из глаз текут. Мы добавляем туда хотя бы бэк-вокал какой-то, и становится абсолютно не то. Сразу уходит вся магия. И мне кажется, что идеальная песня — это когда посыл... Я до сих пор не понимаю, кстати, просто инструментальную музыку, простите. Единственное, что я до сих пор, ну, типа, понимаю в единственная инструментальная музыка, которую я до сих пор помню и меня заворожила, все равно из фильмов. То есть у тебя аудиовизуальный контент. Это не просто аудиоконтент, просто в отдельности от фильма ты слушаешь саундтрек «Дюны», и ты такой, ну, круто. Вот.
1: В «Дюне» нужно слушать не саундтрек, а вообще звук этого фильма.
2: Да, безусловно.
1: Потрясающий.
2: Конечно, конечно.
1: Да, так.
2: Вот.
1: Ну, подожди, а джазовая музыка тебя не привлекает в таком отношении? Ну, я не знаю.
2: То есть почти,
1: ну,
2: почти нет.
1: Колтрейн, я не знаю, Херби Хэнк.
2: Давай поиграл Херби Хэнкока, даже поиграл Херби Хэнкока в какой-то момент на барабанах. Меня это заворожило, но только в процессе игры. Отдельно слушать я не могу. У меня это вот мое такое. Я вообще очень мало слушаю музыку. То есть я их столько пишу, что у меня...
1: Надо тебя пригласить, ну, условно, на концерт, я не знаю, трио Дмитрия Лугдина или...
2: Я очень
1: или
2: хочу
1: Крига,
2: на чтобы... ЛРК-трио сходить,
1: ну, вот,
2: господи,
1: например,
2: боже мой.
1: Ну, например, на Андерсепт, что-нибудь, вот, чтобы ты...
2: Очень
1: знаю,
2: хочу, но это
1: ли...
2: аудиовизуальный контент все еще.
1: Потому что ты на концерте.
2: Потому что я на концерте, это шоу. Ты смотришь, я буду смотреть, как Игнат Кравцов делает это да. На барабанах. И все, я прихожу на концерт «Золото», на... Вот я так давно не был на концертах, я прихожу на своего любимого «Золото», на его акустику, господи, как назывался, Summer Sound, вроде назывался.
1: Фестиваль.
2: Я прихожу туда, и я вот так вот смотрю. Я не подпеваю даже, я вот так вот смотрю. Я чекаю, что он делает. Я смотрю, как он взаимодействует, как он перебирает аккорды. Не могу профессиональную свою жилку из этого выбить. Не могу. И поэтому для меня идеальная песня — это когда...
1: Когда?
2: Посыл артиста соединился с музыкой настолько, что ты не слушаешь ни текст, ни музыку в итоге. А ты внутри этого процесса. У меня очень редко такое случается. Последний раз, наверное, это было, когда вышла песня «Выше домов» у Сироткина. Боже мой. Я был в Сантьяго-де-Компостела в этот момент. Это город в Галисии, в Испании. Шел с друзьями по пустому городу. Низкие дома, фонари и наши тени вот так вот по всей дороге. И играет ту-ру-та-ту-та-ту-та. Вот этот синтез «Выше домов», если ты знаешь песню. Знаешь песню? И вот это для меня вот эта квинтэссенция. Я не знаю, как передать ощущения, которые приходят. Это как будто бы у тебя одновременно внутри и пусто, и ты настолько наполнен, насколько только можешь. Светлая грусть. Вся русская музыка — это светлая грусть. Ну, тоже мое убеждение.
1: Ну, хорошо, это спорный момент. Но есть и веселая, Аргентина, Ямайка.
2: И это все равно светлая грусть.
1: Ладно, ты
2: это светлая грусть. Я так могу, я так бесконечно могу, на самом деле. Все в русской музыке, в нашем менталитете построено на светлой грусти. Если ее нет, песня не работает. Полное у меня ощущение. Вся музыка советская — это светлая грусть. Даже, господи, никогда не бывал на Москве.

0: быть с тобой.
1: Да-да.
0: Я... Ну, это же жесть. Ну, это прям жесть. Но это в мажоре.
1: Ну, это к тому, что краски-то не ограничены, на
0: безусловно.
1: Самом деле. И есть возможности любые. Слушай, ну мы так много интересных
0: ничего
1: песен
0: себе мы, да, навалили.
1: Да, перечислили. Может, вот поставим ту, которая последняя тебя впечатлила? Да?
0: Вот как раз это та самая.
1: Я имею в виду Сироткина.
0: А, ты хочешь Сироткина выставить?
1: Ну, мне кажется, будет уместно здесь как будто.
0: А можно я вот так вот подведу и скажу, что вот эта песня как раз воспроизводит у меня вот те же самые ощущения, что получились от Сироткина «Выше домов». Это моя песня, написанная у меня на студии, невероятной исполнительницей Дашей Диэмэй. Вот она сделала большинство песен у меня, я очень ей за это благодарен. И песня «Мир, дружба, жвачка» как раз отсылает меня туда. Если у вас возникнет вот это же ощущение, что у меня возникло от «Выше домов», я не удивлюсь, потому что она такая.
1: Ну хорошо, ну давай попробуем тогда так поступить. DMA, «Мир, дружба, жвачка». Мы к вам вернемся после новостей спорта.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что письмо Зеленского в хамском тоне можно считать созданием условий, исключающих личную встречу. Тем более после ужасного преступления Киева в Старобельске, подчеркнул президент. Украина пытается разрабатывать беспилотники, но у них мало что получается, отметил Путин. Также президент прокомментировал атаку украинских дронов по угольной гавани в Санкт-Петербурге.
2: Новые средства ведения вооруженной борьбы, ну, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее было известно, но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни.

0: ходе реальной борьбы. Но они не единственные эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
1: В ходе дискуссии на пленарном заседании Владимир Путин также заявил, что Россия продолжит добиваться своей цели по денацификации Украины. По словам президента, Москва исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением цели России. Президент также отметил, что Запад ищет поводы, вводя ограничения для неконкурентной борьбы в отношении стран. Для России таким поводом стала ситуация на Украине. По словам президента, все страны, как и Россия, могут лишиться доступа к своим законным активам в долларах и евро. Глава государства подчеркнул, миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград. Министерство иностранных дел Ирана заявило, что американские удары, нанесенные в субботу утром по иранским радиолокационным станциям, являются явным нарушением режима прекращения огня, передает агентство Мехер. МИД Ирана указал, что удары были нанесены по объектам в районах островов Сирик и Кешм, которые отвечают за охрану границ страны и обеспечение безопасности судоходства в международных водах. По данным иранской стороны, в субботу утром 4 танкера, игнорируя предупреждение, попытались выйти из Ормузского пролива без согласования с ВМС корпуса стражи Исламской революции. В результате один из танкеров был атакован и остановлен, остальные суда повернули назад. После этого американские беспилотники атаковали две радиолокационные вышки КСИР на островах Кешм и Сирик. Число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 80. Число подтвержденных случаев достигло 488, передает агентство Рейтер. Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Температура воды в Москве-реке составляет в настоящее время около 18 градусов тепла, сообщили ТАСС в гидрометцентре, сославшись на последние метеорологические и мониторинговые данные. Таким образом, температурный показатель водоема сравнялся с температурой морской воды в районе Ялты и Анапы. Синоптики не исключают дальнейшего прогрева воды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, температура днем 22 градуса. В Москве преимущественно без осадков, ночью 11-13, днем в столице столбики термометров могут подняться до 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российская теннисистка Мира Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую в финале открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 6-3, 6-2. Спортсменки провели на корте 1 час 22 минуты. Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Спортсменке 19 лет. Она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров «Большого шлема» в 21 веке. Моложе в момент завоевания трофея были только россиянка Мария Шарапова и британка Эмма Радукану. В понедельник Андреева займет первое место в обновленном рейтинге чемпионской гонки женской теннисной ассоциации. Россиянин Андрей Василевский из клуба «Tampa Bay Lightning» второй раз стал обладателем награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Визина Трофи», сообщается на сайте организации. Василевский по итогам голосования набрал 114 очков. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», третье – американец Джереми Свейман, представляющий «Бостон». Двукратный олимпийский чемпион в плавании на спине Евгений Рылов провел последний заплыв в карьере после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию в Казани. Рылову 29 лет, помимо двух золотых медалей, на его счету олимпийские серебро и бронза. Пилот команды «Мерседес» Андреа Кимми Антонелли выиграл квалификацию 6-го этапа «Формулы-1» Гран-при Монако. Вторым стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третье время у гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Четвертое место занял Шарль Леклер на «Феррари». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Матвей Симошенко у нас сегодня в гостях, саунд-продюсер, музыкант и владелец студии «Дома». Ну, мы на самом деле убежали от темы того, что студия дома, и ну, ты просто так быстро говорил, что соседям-то все равно, потому что акустически обработанное помещение.
2: А нечего, да, больше и сказать.
1: Да, и все же. Я просто возвращаюсь к своему опыту пандемии и могу сказать, что студия дома — это невыносимо.
2: Да?
1: Да.
2: Почему, почему у тебя так?
1: Я не знаю, потому что... Точнее, я знаю. Потому что тебе нужно приехать туда. Тебе нужно пройти какой-то путь, чтобы до нее добраться. Потому что, когда ты садишься прямо из-за стола, за которым ты завтракал, прямо сразу на студию, мне это кажется странным. Это просто темперамента вещь, да, как бы.
2: Да, вот. Возможно.
1: И после студии, после условного 9-10-часового дня рабочего, я не представляю, как вот я бы к своей женщине вот через 5 секунд бы подходил после работы на студию. Мне нужна, как это называется, кстати, очень музыкальный термин, декомпрессия.
2: Декомпрессия, да.
1: Да, меня вот компрессировала вот эта студийная работа. Мне нужно, ну, полчаса выдохнуть, подышать воздухом.
2: Да, поэтому вот сейчас вот ровно с этой декомпрессией я живу в другом месте со своей девушкой, вот, которая очень сильно мне помогает, и больше всех радовалась за то, что я сегодня здесь, вот, и как раз она мне очень помогла с тем, чтобы мне понять, что мне надо декомпрессироваться, мне надо уехать, я супер за это, но в то же время, когда я был один, у меня нету ничего больше в жизни, кроме моего дела. Это самое важное, что у меня есть. Я в этом каждую минуту, даже когда я декомпрессирован, мой мозг работает. И эта работа только называется работа. Это дело жизни. Я по-другому не могу. Когда я называю работу работой, я имею в виду дело жизни. Плохие моменты — это дело жизни. Хорошие моменты — дело жизни. Больше ничего для меня не существует. И я думаю, что в таком ключе я могу спокойно сейчас быть на студии, позавтракать, поспать, вернуться в работу. Потому что ко мне приезжают люди.
1: Хорошо. А вообще, из чего выросла твоя музыка? Из какой музыки? Что твой, какой твой бэкграунд?
2: Мой бэкграунд — это папа слушал в машине Led Zeppelin и Supermax. Вот. Потом у меня когда я взял в руки гитару, у меня начался Джеймс Блант, «Цветы». Папа всю жизнь пел «Цветы», и я очень люблю Стаса Намина, и готов петь бесконечно эти песни. Ну и вся классика по типу «Но зато мой друг лучше всех играет блюз», «Я то, что надо», «Браво», вся вот эта вот... Я считаю, что это музыка интеллигенции.
1: Хорошо.
2: Вот, музыка интеллигенции. У меня никогда не было периода Цоя, у меня никогда не было периода бунта. Мне никогда не хотелось слушать такие песни, просто потому что они меня не вдохновляли. Мне хотелось всегда говорить о внутреннем, о личном. «С целым миром спорить я готов», и так далее. «Я готов поклясться головой». Вот оно, вот это мое. Вот, и папа, который поет вечером у костра песню «Спи ночью, июля, только 6 часов». И вот оно, вот эти мелодии, ну, согласись, это очень большая разница.
1: Я так понимаю, для тебя очень важна мелодия сама по себе.
2: Да, мелодия и ритмика, безусловно. Мне кажется,
1: даже что... не гармония, да? Гармония — вещь такая, изменчивая.
2: Очень, да. В принципе, гармония — это 4 аккорда вставил, любые...
1: И вот тебе гармония.
2: Да.
1: Но не все так просто.
2: Конечно, не все так просто. Вот, но я не гармонический продюсер. Есть. Короче.
1: О, есть такие, я впервые, кстати, слышу.
2: Слушай, просвети. У меня. Нет, есть продюсер-барабанщик, есть продюсер-пианист. Вот, барабанщики и басисты относятся у меня в барабанные. То есть Иэн Киркпатрик, продюсер Дуа Липы, басист, вообще не понимает, что там на клавишах происходит, тыкает, что попало, но зато через ритмику он делает очень круто. Вот я такой же. Я очень плохо в пианино, у меня все гитарное, все живое барабанное.
1: Ритм-секция,
2: да, да, да, ритм-секция для меня намного важнее. Потому что в гармоническом плане вокалист все дает, что надо. Он принес песню, я гармонию подберу за 2 секунды. Это не проблема. Но я это делаю, не исходя из каких-то очень четких соображений. Вот, я это делаю на наитии. А вот ритмическую часть я могу разжевать. так разжевать, чтобы было очень круто. То есть, если ритмика отсутствует в песне, если не грувит, не будет никто это слушать. Даже песни, просто фано и голос должны иметь свою вот эту...
1: Конечно, пульсацию. Да, да.
2: И это супер важно. И если песня имеет свою пульсацию в акустическом варианте, то она может такой существовать. Я очень часто говорю ребятам: ребят, слушайте, вообще эту песню можно оставить вот так. И они такие: ладно, либо не ладно. Если не ладно, я делаю. И вот если ладно, я говорю: ребят, денег не надо уходить. Угу. Я за результат. Вот. И музыка, на которой я рос, да, Led Zeppelin. Я до сих пор очень часто люблю послушать, когда с папой еду в машине на дачу. Господи, боже мой, пап, пожалуйста, включи Супермакса и поехали. Знаешь Супермакса? The World of Today, господи, гениальная песня. До сих пор. Tell me why gonna happen today. Ну вот даже вот это. Gonna happen today.
1: Ну, всё. Это американская школа вокала такая. Ну,
2: да, западная, ладно, школа вокала, но ритмически это бомбически.
1: Так у них все на ритме. Ну ладно, это мы продолжим.
2: Кстати, да, хорошая мысль.
1: Давай поставим что-то из плейлиста.
2: А что осталось? Давай.
1: Остались да. Mesh.
2: Mesh,
1: и,
2: да.
1: Ясофа еще одна.
2: Тогда давай я быстренько, прям 2 секунды говорю. Mesh — это чудесная группа. Там Софа играет на басу. Она оттуда изначально вышла, потом пошла в Бон с Кнопкой, потом вот сделала Ясофа. И когда первый раз ко мне пришла Настя Mesh и сказала: я хочу поделать песни, и первая песня, которую она мне показала, была «Луна в ударе», и я очень хотел ее сделать. Через 2 года после того, как они записали на другой студии это все равно вернулись ко мне допродюсировать альбом «Луну в ударе», я сделал почти что полностью, переиграл, потому что сказал: девчонки, смотрите, давайте сделаем взрослый рок, пожалуйста. И вот как раз тут очень слышно мой Led Zeppelin и очень слышно...
1: Замечательно. Давай послушаем, чтобы песня поместилась, я тебя чуть-чуть тороплю.
2: Давай.
1: Вернемся.

0: хорошо темперированный эфир. Маяк.
1: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
0: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Маяк.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, заключительная часть нашего разговора. У нас в гостях Матвей Симошенко, саунд-продюсер, музыкант и владелец студии «Дома». Матвей, скажи, пожалуйста, вот технический прогресс, технологический прогресс в сфере звукозаписи, он дал возможность таким, как ты, по большому счету. Я понимаю, что ты в любом случае бы, наверное, к этому пришел, но дал возможность вот с меньшими, так скажем, потерями войти в индустрию, потому что можешь дома студию взять, да?
2: Да. Вообще сейчас, на самом деле, самый низкий порог входа.
1: Именно технический,
2: технический, я не говорю про навыки. Да, технический порог входа, да, в принципе, и навыки тоже, я сейчас 2 секунды об этом скажу, 1015 рублей, понимаешь? То есть 15 тысяч рублей — это в индустрии, тебе больше ничего не надо. Для начала точно нет. Да, тебе не нужно покупать мониторы сейчас, ни в коем случае. Люди не понимают, что тебе нельзя покупать большие колонки в комнату, где нету акустических панелей. Тебе нужны хорошие наушники, более-менее. Даже да и дешевые. Я знаю людей, которые в дешевых наушниках такое делают. Тут зависит только от тебя, от твоего видения, от твоего вот, наслушанности твоей.
1: И как ты это, прости,
2: но оцениваешь. Ребята, такое в нейронках сейчас делают. Это жесть. Ко мне сейчас приходят ребята, очень классные, с очень классными песнями. Что делают? В нейронке пишут песню. Ну, в плане, текст у них есть. Они написали песню в нейронке, инструментал, все очень круто. Очень круто. Им там все придумали, мелодию всю придумали, все круто. Спела эта нейронная девочка. И приходит девочка, перезаписывает просто этот вокал один в один. И это очень круто.
1: Да, но все равно я пока не встречался с примерами того, как нейросети могут сделать, ну, именно аранжировочную часть работы так, чтобы было ощущение, что это человек сделал.
2: Жанровая предрасположенность. Очень круто они делают Weeknd. Ну, то есть это, господи, как называется...
1: Может, потому что Weeknd — это нейросеть?
2: Возможно!
1: Да,
2: возможно! Я об этом не думал.
1: Сам по себе. Да, не с того конца зашли, в общем, но ты понял, о чем я говорю. На самом деле это пока что слышно, я не знаю, как это объяснить, но человеческое присутствие или отсутствие, оно...
2: Точно так же, как с картинкой.
1: Да, может быть, потому что у нас профдеформация небольшая, я вот все время об этом здесь с людьми говорю и понимаю, когда есть человек, когда нет человека. Может быть, поэтому. Может быть, рядовому слушателю это не слышно.
2: Возможно.
1: Хотя вот эта группа Sundown, или как она, Sunrise, ну, которая нашумела, нейросетевая.
2: Нейросетевая?
1: Да, которая там 5 альбомов за 2 месяца выпустила нейросетевых, там кучу слушателей. Ух. Velvet Sundown она
2: называется. Блин, очень, я так боюсь, ты бы знал.
1: И у меня слышно.
2: Стресс,
1: это
2: у меня стресс
1: слышно.
2: Каждый день, я не знаю, как, ну, типа, я выбрал себе такую специальность, в который вот сейчас вот придет нейросеть и будет за меня это делать, и людям это понравится. Я больше всего боюсь, что людям это понравится. То есть люди перестанут ко мне ходить. А я все, у меня нет образования. Никакого. У меня только вот мои дипломчики за Music Heads, что я, типа, выиграл там что-то, какие-то звукорежиссерские конкурсы. Все, я ушел с 2 универов ради этого. Я все на эту карту.
1: Но,
2: это стресс.
1: Да,
2: это
1: но все равно это индустрия людских отношений.
2: Да.
1: Поэтому, я думаю, тебе не о чем беспокоиться. Вот. И люди, которые знают людей, они всегда идут к ним.
2: Да.
1: К тому же вся индустрия в какой-то момент начнет защищаться от этого. Это же
2: очень
1: просто неизбежно.
2: Надеюсь, что скоро.
1: Это просто неизбежно, и судя по тому, что происходит, это рано или поздно превратится в какую-то... правовую даже, правовое регулирование, которое возможно
2: защитить.
1: Да, я
2: очень надеюсь, что так будет, потому что я за то, чтобы люди работали с людьми, и вот от этого появлялось искусство. Оно только от этого появляется. Только человек-человек. Человек-человек и...
1: Я, пожалуй, не буду создавать рамки для искусства, но во многом ты прав. Ну, и я думаю, что надо поставить композицию, правда, ее фрагмент, наверное, уже. Я, Софа, беги к вам на прощание от Матвея Симошенко, саунд-продюсера, музыканта и владельца студии «Дома». Матвей, тебе большое спасибо, было крайне интересно.
2: Тебе спасибо, очень классно было прийти. Спасибо огромное.
1: До новых встреч, Матвей.
3: Милая, ты поверь мне, наладится. Все, что тяжким кажется, мизер мир порой.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Удар украинских беспилотников по угольной гавани в Санкт-Петербурге привел лишь к шуму и дыму, заявил Владимир Путин. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, президент отметил, что эта атака ничего не решила.
2: Новые средства ведения вооруженной борьбы, ничего необычного в этом нет. Это, в принципе, и заранее это было известно, но все стороны, как обычно, начинают готовиться, все, подчеркну, к этому тогда, когда это возникает в реальной жизни, в ходе реальной борьбы. Но они не единственные, эти средства. Значит, результат достигается в совокупности применения сил, средств и, самое главное, мотивации самих вооруженных сил и устойчивости, внутриполитической устойчивости в обществе. Вот использование этих беспилотников, в том числе вот они здесь ударили по угольной гавани здесь, в этот самый, добились, видимо, того, к чему стремились, определенного шума, дыма, когда возгорался уголь. Ну, вот это цель. Она в этом смысле, они чего-то добились? Ну да, чего-то добились. Является это решающим для достижения цели? Нет, не является. Нужно внутреннее укрепление внутреннего единства общества, собственная база для развития современных вооружений, техники, собственная научная база, ресурсная база. У России это все есть. Мы этим занимаемся и будем заниматься дальше. Чем быстрее те, кто с нами борется, это осознают, тем будет лучше для них самих.
0: Чтобы обезопасить свою территорию, Россия должна укреплять систему ПВО, и такая работа ведется, добавил глава государства. Также он объяснил, почему не видит смысла в настоящий момент встречаться с киевскими властями. По словам Владимира Путина, дело в необходимости прочных договоренностей.
2: Нам нужны договоренности не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит, у меня нет объяснений.
0: В связи с последними атаками ВСУ по Запорожской атомной электростанции президент напомнил об опасности, которая грозит не только России и Украине.
2: Украинские войска постоянно наносят удар вблизи станции, либо вот последнее время совсем уже голову потеряли, нанесли удар прямо по реактору. Но, слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но он, конечно, остановлен. Но в целом ситуация там очень опасная. Там же есть отработанное топливо и так далее. И если, значит, вот эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный. Куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации, а может в Европу подуют.
0: Путин добавил, что об угрозах для ЗАЭС заявлял и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По словам президента, он выражался недвусмысленно, но очень аккуратно. Бойцы российской группировки войск «Север» освободили населенный пункт Шевченко Харьковской области. Как сообщает Минобороны, в суточной сводке поражены живая сила и техника 3 механизированных мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Колодезного, Терновой, Грачевки и Избицкого Харьковской области. В Сумской области атакованы формирования механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Лесного, Пустогорода, Хотиня и Вольной Слободы. Противник потерял 210 боевиков, также ликвидированы танк и 6 автомобилей. Мошенничество в сфере туризма в период летних отпусков набирает обороты. Об этом предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, если турфирма просит перевести деньги на карту физического лица, это главный признак обмана. Злоумышленники, среди которых часто встречаются лже-турагентства и популярные блогеры, заманивают путешественников выгодными скидками, рекламой отелей и особыми условиями бронирования. Чтобы не испортить себе отпуск и не потерять деньги, Горин настоятельно рекомендует перед покупкой тура обязательно проверять выбранную компанию в едином реестре турагентов и туроператоров на официальном сайте Минэкономразвития России. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В это воскресенье, 7 июня, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в столице от +25 до +27.

0: Я диктор Стрельников. Ночь. Лучшее время не врать себе. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Скажите честно, вы сейчас счастливы? Если нет, напишите, что мешает. Сон@радиомаяк.ру.
1: Ссорятся люди, мирятся люди, кто-то полюбит.

0: Audio Stories.
1: 14 августа 2010 года на национальном шоссе в Китае образовалась пробка. Она растянулась на 100 километров и не могла разъехаться рекордные 12 дней. Водителям приходилось жить прямо в автомобилях, двигаясь порой лишь на километр в сутки. Местные торговцы воспользовались ситуацией и заработали неплохие деньги на продаже товаров первой необходимости по завышенным ценам. Причины пробки связаны с проведением ремонтных работ на трассе одновременно с увеличением транспортного потока, особенно грузовых перевозок угля из внутренней Монголии в Пекин. Только спустя несколько дней власти закрыли доступ к шоссе с примыкающих дорог, ввели круглосуточный режим пропуска большегрузных автомобилей и рекомендовали транспортным компаниям объезжать проблемный участок. Несмотря на всю драматичность происшествия, китайский затор официально не попал в книгу рекордов Гиннесса, оставив пальму первенства немецкой пробке 1990 года, где застряли миллионы автомобилей. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Храмовый комплекс «Черная пагода» или храм бога солнца Сурьи расположен на побережье Бенгальского залива в индийском городе Конарак. Он был возведен примерно в 1250 году нашей эры и стоял на берегу моря. Впоследствии воды постепенно отошли, оставив храм примерно в 3 километрах от побережья. Первоначально грандиозный храмовый ансамбль включал 3 секции, но время и нашествие исламских войск привели к разрушению большей части строения, включая главное святилище и башню. Тем не менее, сохранившаяся часть комплекса поражает своей детальной скульптурой, изысканными художественными мотивами и даже откровенными эротическими композициями. Здание храма Солнца выполнено в виде огромной каменной колесницы с 24 массивными колесами диаметром около 4 метров каждая. Колеса сами по себе являются произведением искусства, украшенные тонкой резьбой и изображением основных богов индуистского пантеона – Вишну, Шива, Кришна и других. Согласно замыслу архитекторов, колесницу тянули за собой 7 каменных коней. Утром, при свете восходящего солнца, создается впечатление, будто храм богини солнца словно возникает из морской глади, поднимаясь вместе с солнцем над горизонтом. Исследователи полагают, что символизм 24 колес отражает суточное время, а 8 спиц внутри каждого колеса обозначают прахары – 3-часовые отрезки дня, которые используют в традиционном индуистском исчислении времени. Наличие 12 пар колес интерпретируется учеными как отсылка к 12 месяцам индуистского календаря, каждому из которых соответствует своя пара.
0: Audio Stories.

0: можно больше бы доверяли.
1: Моя.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем несколько интересных наречий. Начнем с самых трудных примеров. И Маргарита Митрофанова, ведущая программы «Физики и лирики», представит первое сложное с точки зрения ударения наречие.
2: Вячеслав Альбертович, вы обычно нам более как-то, так, знаете, загадочно объясняли, когда вам веришь, когда вот издревле мы там смотрели на дерево, но сидели на дереве.
1: Издревле, неверно. Правильный вариант – издревле. В этом слове ударение ставим на второй слог. Для запоминания предлагаю держать в уме однокоренное существительное с предлогом. Из древности, издревле. Кстати, в этом слове делают ошибку почти всегда. И мне кажется, филологам пора присмотреться к этому наречию и разрешить двойное ударение. Ведь разрешили же они такое в слове «мастерски».
3: Друзья мои, ашпас – это специалист, который все знает о плове и умеет его готовить именно мастерски.
1: Сергей Стилавин сказал «мастерски». Теперь это норма. Но еще год назад можно было говорить только «мастерски». Но так никто не говорил. И вот пришло послабление. Сейчас «мастерски» и «мастерски» – нормативные варианты. Ну а мы продолжаем обсуждать наречия. И далее у нас на очереди очень интересное слово от Германа Артамонова, гостя утреннего шоу.
4: Нам нужно понимать, что мы имеем дело с очень коварным партнером, и поэтому всегда нужно держать про запасе различные варианты развития ситуации.
1: Держать в прозапасе? Я не слышала ни такого наречия, ни такого существительного с предлогом. Держать прозапас можно, хотя это разговорный вариант. Держать в запасе тоже можно, и это уже совсем литературно. На этом мы остановимся. Ну а далее еще одно несуществующее наречие от гостя программы «Хорошо темперированный эфир».
5: И мне захотелось сделать современный, но винтажно звучащий, или точнее вневременно звучащий продукт.
1: Вневременно. Нет такого наречия. Хоть с таким ударением, хоть с другим. Есть прилагательное вневременный, но от него наречие не образуется. Здесь можно использовать существительное с предлогом вне времени. Ну а далее мы разберем прямо-таки хулиганские примеры. Первый от ведущего программы «Как знать».
6: Когда местные рассказывают про нее туристам, они специально делают глаза такие побольше, поширше. И, говорят, проглатывает кабана целиком.
1: Поширше, уверена. Это было сказано в шутку. И ведущий знает, что литературный вариант шире. Вахтанг Махарадзе пошел еще дальше и предложил свое наречие.
6: Вообще можно как-то нарушать правила третьей части, чтобы это выглядело стильно, а не нелепо? Вот как-то хорошо, чтобы это было.
4: Стильно и нелепо.
6: Стильно,
7: наоборот.
6: Но не нелепо.
7: Вот.
6: А наоборот, лепо.
4: Лепо.
7: Стильно и лепо.
4: Чтобы лепота была. Лепота, чтобы была. Я понял.
1: Лепо. Это слово устаревшее. Сейчас в русском литературном языке есть наречие нелепо, а вот лепо уже не употребляют. А если употребляют, то делают это специально, чтобы было стильно и лепо, как у Вахтанга. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
8: Задумчивый голос Монтана звучит на

поет далекий друг. Теплей и радостней становится вокруг, и сокращаются большие расстояния, когда поет далекий друг.

меня живет, когда поет далекий друг. Теплей и радостней становится вокруг.

0: Audio Stories.
1: В 1963 году ученые обнаружили, что группа пчел способна успешно пересекать водоем лишь в тех случаях, когда поверхность озера покрыта волнами и рябыми отражениями света. Если же озеро становилось идеально спокойным и гладким, насекомые не могли ориентироваться в пространстве и нередко падали в воду. Современные ученые провели повторение эксперимента, адаптировав условия таким образом, чтобы исключить риски для жизни насекомых. Для этого был разработан специальный тоннель длиной 2 метра, оборудованный зеркалами на стенах, полу и потолке. Когда все зеркала закрывались, пчелы уверенно перемещались вдоль коридора, поддерживая стабильную высоту полета. При открытии зеркал на потолке траектория полета оставалась неизменной. Однако открытие зеркального пола приводило к неожиданному эффекту. Насекомые начинали стремительно снижаться, сталкиваясь с полом спустя 40 сантиметров полета. Одновременное включение обоих зеркал формировало иллюзию параллельных бесконечно удаленных поверхностей, вследствие чего высота полета резко уменьшалась, а через 8 сантиметров пути пчелы оказывались на полу. Исследование показало, что пчелы воспринимают отражение в зеркале как дальнее пространство, ощущая землю гораздо ниже реального положения. И это заставляет их опускаться ближе к ней. Аналогичные эксперименты продемонстрировали иной механизм восприятия пространства у плодовых мух, например, которые не испытывают подобной зависимости от изменений уровня зрения снизу вверх.
0: Audio Stories.
2: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

учатся летать. Будь встревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать.

0: Audio Stories.
1: В феврале 2025 года было зарегистрировано необычное поведение галапагосских акул. Они использовали скатов манты как своеобразные губки для чистки шкуры. Эти события происходили в восточных водах Тихого океана. Специалисты считают, что акулы искали альтернативные способы ухода за кожей из-за отсутствия рыб-чистильщиков. Акулы намеренно замедляли движение перед встречей с мантами, а затем резко увеличивали скорость непосредственно перед касанием. Чаще всего трение происходило в области брюшка и нижней части тела мант вокруг рта. Реакция мантов варьировалась. Два раза молодые акулы проводили процедуру чистки практически бесконфликтно, и манты сохраняли спокойствие, едва реагируя на происходящее. Но в третьем эпизоде взрослая акула пыталась осуществить целых 5 подходов к манте, что совсем не понравилось скату. Вероятно, манта воспринимала попытки акулы почистить кожу как агрессию. Сами манты регулярно чистятся с помощью дружелюбных и красивых оранжевых рыб-ангелов кларионов.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Чиполлино из Бергамо». В следующем часе нас ждет занимательная физика. В 11 утра выясним, зачем кошке шершавый язык. И в полдень в цикле «Классическая музыка» поговорим про Виктора Сергеевича Попова и выясним, как создавалась уникальная вокальная хоровая система. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Есть ли что-то характерное, что-то особенное в кибербуллинге с течением времени, что появилось такого, чего не было раньше? Какая-то черта, какая-то возможность, что-то такое, что сделало этот буллинг цифровой каким-то чуть-чуть другим.
0: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете?
3: Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим».
0: От громких звуков можно располнеть.
4: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
3: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На маяке.
3: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
3: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Казалось, лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени. Все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня

0: тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Аудиосторис.
2: Специалисты из Техасского университета в Остине зафиксировали уникальное событие близ крупной подводной трещины у берегов Японии. Медленное скольжение плиты в рамках особого типа землетрясений. Такое землетрясение протекает плавно, постепенно высвобождая накопившееся напряжение в коре земли. Такие явления характеризуются отсутствием резких ударов и могут продолжаться неделями или даже дольше. Медленные землетрясения, как тормозной механизм, они равномерно распределяют энергию напряженности, которая возникает при движении тектонических плит. Впервые такое явление было обнаружено в 2015 году. Тогда ученые зафиксировали серию мягких глубинных колебаний, которые распространялись вдоль границы разлома близко к поверхности дна. Риск появления катастрофических волн оказался минимальным. Данный процесс длился несколько недель подряд, а позже подобное событие наблюдалось снова в 2020 году.
1: Аудио сторис.

0: новости.
1: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Россия обладает всем необходимым набором для развития на собственной базе, в отличие от украинских вооруженных сил, заявил Владимир Путин. По словам президента, наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить армию.
2: Наша промышленность и оборонная наука делают все и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы, в том числе и вот этими средствами ведения борьбы. Ну, если вы задали этот вопрос, я отвечу. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации, такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляла бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Но это же низколетящие и медленно летящие цели. Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это на средства ведения вооруженной борьбы в принципе купируется. На той стороне нет собственного производства таких средств поражения, которые есть в России. Это гиперзвуковое оружие, это крылатые ракеты, причем по полной линейке. Это ряд других средств поражения, которые нет и у других стран. Ну, например, такое оружие средней дальности, как «Орешник», о котором много говорили.
1: Глава российского государства прокомментировал открытое письмо, которое накануне опубликовал Зеленский. Он отметил хамский стиль текста и поблагодарил Дональда Трампа за то, что тот учил киевского руководителя хорошим манерам.
2: Но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде. Но не везде. Это первое. Ну и что касается манер. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является. Но есть еще над чем работать. Надо продолжать.
1: Президент России также сказал о сплочении иранского народа против американо-израильской агрессии.
2: Надо отдать должное все-таки иранскому руководству, yes. А Иран обеспечивает это внутреннюю стабильность своего общества. Это очевидный факт. И после начала боевых действий кто-то на Западе полагал, что сейчас в Иране все будет изнутри разрушаться. Нет. Это была ошибка в этом анализе. Потому что наоборот, ситуация заключается в том, что мы наблюдаем консолидацию иранского общества. Вы знаете, видели, наверное, слышали это, ну, не знаю, уже месяц там назад, больше, когда только начался конфликт, первые удары прошли, иранское руководство бросило клич. Жизнь за Иран. В течение недели 5 миллионов человек, а сейчас уже больше 10, добровольно изъявили желание отдать свою жизнь за Иран. Это фактор, который говорит о многом.
1: Путин выразил надежду на достижение мира в регионе Персидского залива и назвал правильным решение Дональда Трампа приостановить там боевые действия. Подразделения группировки войск «Юг» атаковали формирование трех механизированных горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны. Бои прошли в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Дружковки, Николайполья и Константиновки Донецкой Народной Республики. Противник потерял 175 боевиков. Также ликвидированы немецкий танк «Леопард», 4 бронемашины, 17 автомобилей и 4 полевых пушки. Совокупные налоговые поступления нефтегазового комплекса России и смежных отраслей в 2025 году составили почти четверть доходов федерального бюджета. Об этом сообщил глава Роснефти Игорь Сечин. Он отметил, что Россию невозможно выключить из мировых энергетических процессов.
3: Сегодня Россия гарант глобальной энергобезопасности. Наша страна располагает крупнейшими в мире запасами нефти и газа в размере 60 миллиардов тонн нефтяного эквивалента. Это 14% мировых запасов. По запасам угля наша страна занимает 5-е место в мире. Россию невозможно исключить из мировых цепочек поставок. На фоне происходящих событий в мировой нефтяной отрасли российское экономическое партнерство с Китаем и Индией в сфере экономики гарантирует стабильные поставки в обе эти страны. Российские поставки нефти приносят нашим партнерам ощутимый экономический эффект. С апреля 2022 года его совокупная величина для Китая и Индии превысила 40 миллиардов долларов. Нефтяной сектор остается ключевым донором российской экономики. Он формирует порядка 40% всей экспортной выручки и создает значительный мультипликативный эффект, обеспечивая спрос на продукцию других отраслей. В прошлом году совокупные налоговые поступления нефтегазового комплекса и смежных отраслей составили около 17 триллионов рублей, почти четверть доходов консолидированного бюджета.
1: Сечин добавил, что основную прибыль от нынешнего роста цен на нефть получают вовсе не производители, а компании из секторов логистики, страхования и банки. По его словам, действующие ценовые уровни формируют прибыль в другом месте, и к этому нужно подходить объективно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Москве сегодня до +27.

0: Audio Stories.
1: В некоторых местах отдыха у моря на земле можно найти библиотеки, даже на пляже, и взять книгу на прокат. Китайское архитектурное бюро Vector Architects решило переосмыслить концепцию пляжных библиотек и воплотило совершенно новую идею в жизнь. Прибрежная библиотека – библиотека, которая находится на живописном побережье региона Бэйдайхэ в китайской провинции Хэбэй. Она построена из бетона и древесины и оснащена большими панорамными окнами. Создавая проект, авторы стремились раскрыть взаимодействие человека с окружающей природой. Пространство библиотеки организовано так, что оконные шторы открываются, визуально объединяя интерьер здания с просторами морского пейзажа. Помимо книг, библиотека предлагает многофункциональные зоны, уютные уголки для чтения, залы для медитации, площадки для мероприятий и выступлений, а также кафе-бар, где можно насладиться напитком или перекусить. Идея оказалась столь успешной, что последовала реализация аналогичного проекта – небольшой одинокой часовни, возведенной неподалеку от библиотеки. Расположенная на уровне моря, она считается самым близким зданием к водной стихии в мире. Внутри двухэтажного дома общей площадью 270 квадратных метров располагаются комнаты для релаксации, а верхний этаж служит площадкой для молитв и созерцания океана.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

Я кондуктор трамвая, мне город знаком. Все считают работу мою пустяком.

0: Audio Stories.
1: Психологи утверждают, что во время сильной жары человеческий организм переходит в режим выживания. Снижение работоспособности летом связано с влиянием высоких температур на психоэмоциональное и физиологическое состояние организма. Повышенная температура воздуха негативно сказывается на концентрации внимания работников, повышает уровень агрессии и раздражительности. Мыслительная активность существенно замедляется, появляется чувство усталости и нежелание заниматься делами. Все это объясняется реакцией нервной системы на тепловой стресс. Чтобы преодолеть это состояние, нужно пить достаточно воды, часто проветривать рабочее помещение и делать короткие прогулки, а также упражнения на растяжку. Еще одним эффективным способом стимуляции мозга и активации энергии может служить массаж мочек ушей.
0: Audio Stories.

нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

Там стоять, эй, на румбе, румбе, румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: Audio Stories.
1: Ученые из университетов Мюнхена и Багдада сумели восстановить гимн древней Вавилонии. Он был создан приблизительно 1000 лет назад и прославляет историческое наследие и величие города. Гимн состоит из 250 строк текста и детально воспроизводит повседневную жизнь, обычаи и природный ландшафт самого крупного населенного пункта той эпохи. Текст дает представление о социальной структуре общества Вавилона, включая роль женщины и пейзаж долины реки Евфрат. В дальнейшем планируется сравнение текста гимна с другими источниками письменной истории для более глубокого понимания быта и устройства жизни населения Вавилонского государства. Вавилон – одно из самых важных поселений древней Месопотамии, которое находилось на юге современного Ирака. Город был столицей одноименного царства и политическим, экономическим и культурным центром древнего мира, зачастую называемый первым мегаполисом человечества. Свое влияние Вавилон распространил далеко за пределы региона, сформировав основы мировой культуры и религиозных представлений. Руины древнего города входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: До середины 20 века в Соединенных Штатах существовало правило одной капли крови. Согласно ему, человек официально признавался представителем негроидной расы, если имел хотя бы одну каплю черной крови, независимо от внешнего облика и количества белых предков. Если в роду человека обнаруживалась малейшая доля афроамериканского происхождения, пусть даже это был единственный предок, живший десятки поколений назад, он юридически становился цветным и был лишен ряда гражданских прав. Например, в штате Алабама в середине прошлого столетия действовал закон, который обязывал чернокожих пассажиров автобусов уступать места белым пассажирам. Именно этот закон нарушила портниха Роза Паркс, когда отказалась освободить свое место для белого мужчины, после чего подверглась судебному преследованию и тюремному заключению. Такое законодательство основывалось на концепции превосходства белой расы. Эта политика привела к появлению сотен тысяч американцев, которые физически выглядели как европейцы, но формально считались людьми второй категории.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Через 14 миллиардов лет после Большого Взрыва
1: была планетарий в Большом Зале, и примерно понимаю, о чем вы говорите, но, с другой стороны, вообще не понимаю.
0: Подкаст «100 минут о Вселенной». Обладатель премии «За верность науке».
2: В любое время в ваших мобильных устройствах и на смотрим.ру.
0: Жизнь прекрасна.
3: Джонатан провел остаток своих дней один, но он улетел на много миль от дальних скал. И не одиночество его мучило, а то, что чайки не захотели поверить в радость полета, не захотели открыть глаза и увидеть. Каждый день он узнавал что-то новое. Он узнал, что, придав телу обтекаемую форму, он может перейти в скоростное пикирование и добыть редкую вкусную рыбу из той, что плавает в океане на глубине 10 футов. Он больше не нуждался в рыболовных судах и черством хлебе. Он научился спать в воздухе, научился не сбиваться с курса ночью, когда ветер дует с берега, и мог преодолеть сотни миль от заката до восхода солнца. Таким же самообладанием он летал в плотном морском тумане и прорывался сквозь него к чистому, ослепительно сияющему небу. То самое время, когда другие чайки жались к земле, не подозревая, что на свете существует что-то, кроме тумана и дождя. Он научился залетать вместе с сильным ветром далеко вглубь материка и ловить на обед аппетитных насекомых. Он радовался один тем радостям, которыми надеялся когда-то поделиться со стаей. Он научился летать и не жалел о цене, которую за это заплатил. Джонатан понял, почему так коротка жизнь чаек. Ее съедает скука, страх и злоба. Но он забыл о скуке, страхе и злобе и прожил долгую, счастливую жизнь.
0: Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон.

0: Audio Stories.
1: В Тюмени планируется строительство жилых комплексов, где в квартирах не будет кухонь. Авторы идеи предлагают жителям аренду профессиональной кулинарной студии для приготовления пищи. Концепция возникла после анализа предпочтений потенциальных покупателей недвижимости. Оказалось, что значительная часть аудитории выбирает жилье без больших кухонных площадей, предпочитая питаться вне дома. Одним из вариантов решения проблемы станет специализированная студия кулинарии, встроенная в жилой комплекс. Здесь жильцы смогут организовать прием гостей и приготовить еду самостоятельно или пригласить профессионального повара, который возьмет на себя весь процесс приготовления блюд. После мероприятия официанты уберут кухню и обеспечат чистоту посуды. Дополнительно предусмотрена доставка готовых блюд, разработанных специально приглашенным шеф-поваром жилого комплекса, что обеспечит комфортное питание жильцов подобно гостиничному сервису.
0: Audio Stories.

Нет, нет, не забудет солдат. Нет, нет, нет, не забудет солдат. Но если на

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Антироссийские санкции помогли нам развить собственные компетенции, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
2: Вот мы сейчас с американскими нашими партнерами там разговариваем. Если они применят наши технологии, то добыча и сжижение, соответственно, реализация продукта на Аляске будет, я думаю, что гораздо эффективнее, чем то, что первоначально планировалось с прокладкой трубопроводных систем. Есть о чем говорить. Здесь в чем-то это нам как бы создало трудности, санкции в известных сферах. Ну а в чем-то наоборот помогло развивать собственные компетенции. То же самое касается европейских партнеров. Вот дочерние компании «Газпрома» работают там по производству определенных продуктов на природном газе. И вот те наши партнеры, которые раньше активно развивались, в том числе и сотрудничая с нами, ну, если не уходят с рынка, то имеют огромные проблемы на рынке. Они ругаются по-тихому под одеялом на свое правительство, но вынуждены с этим смириться. Они утратили российский рынок, мы нарастили компетенции и начали их заменять на рынках третьих стран. Потому что у нас и продукт есть, и технологии свои появились. Вот к чему приводит такая недальновидная политика некоторых наших партнеров. Но в этом смысле это идет нам даже на пользу.
0: Президент добавил, что попытка использования доллара в качестве оружия в политической борьбе стала огромной стратегической ошибкой прежних властей Соединенных Штатов.
2: Когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной, мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались. А против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И что будет? Что будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? Что будет с нашими деньгами, вложенные в американские активы?
0: Глава российского государства назвал 3 ключевые современные технологии, которые способны менять жизнь граждан. Это искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. Бойцы группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику 2 штурмовых, 4 десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем и 3 штурмовых полков ВСУ. Бои прошли в районах Гавриловки, Покровского, Днепропетровской области, Самойловки, Зеленого, Неженки, Червоного Яра и Омельника Запорожской области. Противник потерял 385 боевиков. Также ликвидированы 2 бронемашины, 3 автомобиля и артиллерийское орудие. Премьер-министр Польши Дональд Туск поддержал инициативу президента Кароля Навроцкого о лишении Зеленского высшей награды Польши – ордена Белого Орла. Это связано с решением киевских властей присвоить одному из подразделений ВСУ звание Героя Украинской повстанческой армии и акции по прославлению ее боевиков. Напомню, УПА признана в России экстремистской и запрещена, а в Польше ее действия квалифицируют как геноцид. По словам Туска, он не поймет почитающих память тех, кто убивал поляков.
3: Я понимаю, что у каждого свои национальные пристрастия, но я не смогу понять украинцев, если они захотят чтить память тех, кто убивал поляков, которые в конце концов являются их ближайшими союзниками.
0: Туск добавил, что если Киев не предпримет шагов для преодоления возникшего кризиса доверия, отношения между 2 странами будут строиться не на эмпатии, а на жесткой логике деловых отношений. Вице-премьер России Александр Новак в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия готова к новым отношениям с США, но мяч находится на другой стороне. По его словам, Москва никогда не поворачивалась спиной к Вашингтону и по-прежнему открыта для улучшения связей. Платформизация российской экономики должна быть гораздо шире и охватывать больше отраслей, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, это мощный драйвер роста производительности, однако из-за риска монополизации необходимо грамотное регулирование. Ранее президент Владимир Путин поручил правительству подготовить национальные стратегии по автономным системам и цифровым платформам с внедрением искусственного интеллекта. Глава Минздрава Зимбабве Дуглас Момбешора сообщил, что за первые 4,5 месяца этого года количество случаев заражения малярией в стране выросло примерно в 4 раза. Зараженных 65 тысяч. Число летальных исходов выросло в 5 раз. Умерло 174 человека. Министр предупредил, что успехи по ликвидации болезни могут быть сведены на нет, если срочно не найти причины всплеска. Такая тенденция характерна и для других стран Юга Африки. Правительство уже приступило к расследованию. Речь может идти о преждевременном ослаблении мер, либо о резистентности переносчиков малярии, комаров, к инсектицидам. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге в это воскресенье утром кратковременный дождь, днем в городе на Неве до плюс 22 градусов. В Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем в российской столице от плюс 25 до плюс 27.
1: И ритмы зарубежной эстрады.

Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Группа ученых из Германского института астрономии общества Макса Планка создала лабораторную установку из стандартного аквариумного оборудования. Она позволяет наблюдать процессы формирования планетных систем. Экспериментальная установка помогает исследователям подробно изучить физические механизмы, которые действуют в протопланетных дисках. Устройство включает два прозрачных сосуда разной величины, расположенных один над другим. Специальные форсунки обеспечивают циркуляцию жидкости, создавая мощный спиральный поток от основания емкости до самой поверхности. Водоворот символизирует гравитационную структуру молодой звезды и окружающего ее пылегазового диска. Большой резервуар диаметром 50 сантиметров выполнен из акрила и оснащен подсветкой из светодиодов. Ниже располагается меньший сосуд, откуда форсунки нагнетают жидкость. Чтобы проанализировать движение потоков, в систему добавили мелкие частицы из полипропилена, чья плотность совпадает с плотностью воды. Скоростная видеокамера записывала перемещение частиц, а специализированные программы вычисляли характеристики их орбит. Анализ подтвердил, что частицы двигаются строго по кеплеровским законам, которые описывают движение небесных тел. Лабораторные измерения дали ученым уникальную возможность лучше разобраться в сложных взаимодействиях газов и пыли, которые играют решающую роль в образовании планет.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Рост популярности экологичных технологий и изменение климата увеличивают спрос на программы так называемой «зеленой ипотеки». Она предлагает выгодные условия для покупки энергосберегающего жилья. Германия реализует программу «Климатически чистое строительство в секторе доступного жилья». Программа предусматривает получение кредита сроком на 35 лет по специальной ставке 2%, которая действует в течение первых 10 лет, а кредит на срок до 10 лет предоставляется под ставку в 1%. Льготные условия распространяются как на застройщиков, так и на конечных потребителей, стимулируя строительство и приобретение экодомов. Россия также внедрила аналогичную инициативу, однако практическое применение сталкивается с несколькими препятствиями. Невысокая распространенность соответствующего жилья и небольшая разница ставок всего 0,3% по сравнению со стандартными условиями не оказывают заметного влияния на покупательский выбор.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Врачи из университета Дьюка в Северной Каролине выполнили первую в истории операцию по пересадке младенцу сердца, которое было признано умершим. Сердце-донор остановилось более чем на 5 минут и, по существующим нормам, считалось негодным для трансплантации. Однако хирургам удалось вернуть его к жизни вне человеческого тела, используя специальную систему кровообращения. Первая клиническая операция состоялась в 2024 году. Спустя несколько часов после реанимации органа его успешно пересадили трехмесячному малышу, которому не оставалось других шансов выжить. Через 3 месяца после трансплантации сердце функционирует без отклонений и признаков отторжения организмом. Эксперты считают, что данная технология может изменить стандарты детской кардиохирургии. В частности, отмечается, что только в США около 20% детей погибают, ожидая подходящего донорского сердца.
0: Аудиосторис.

0: Аудиосторис.
1: Робот-гуманоид Аида способен писать картины с помощью металлических рук и системы гидравлического привода. В 2024 году картина «Бог ИИ», которая изображает известного британского ученого-математика и криптоаналитика Алана Тьюринга, была продана на аукционе за $1 миллион. В июле 2025 года на саммите ООН в Женеве робот-художник представил картину-портрет короля Великобритании Карла III под названием «Король алгоритмов». Это полотно создано исключительно на основе цифровых изображений, обработанных алгоритмом. Робот-гуманоид Аида был разработан в 2019 году британским предпринимателем Эйденом Меллером.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово пацана, там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
3: Одни из нас живут в мире без детей, а другие в мире полном детей. Дети составляют, если не весь смысл жизни, то, во всяком случае, важную часть этого смысла. Такой человек не может пасть духом, отчаяться, залениться. У него есть дети, их надо кормить. Им надо подавать пример бодрости и человечности. Детным людям нельзя поступать дурно по той простой причине, что в мире есть дети.
0: Симон Соловейчик, педагог, публицист, писатель, теле- и радиоведущий. Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Studio Stories.
1: Адриано Челентано появился на свет, когда его матери было 43 года. Она долго не могла поверить, что беременна. Тогда Джудитта Челентано решила, что ребенок либо родится мертвым, либо умрет вскоре после рождения из-за ее возраста. Она не готовила пеленок и распашонок. Когда ребенок появился на свет живым и здоровым, его пришлось закутывать в лоскуты, которые наскоро нарезали из отцовских рубашек. Мать обожала Адриано. Именно она напророчила ему карьеру. Однажды Джудитта сказала сыну, что он станет либо цирюльником, либо певцом. Юный Адриано засомневался. Петь он не умел, хотя вся семья была очень музыкальна. В конце концов, он стал заниматься ремонтом часов. Но параллельно все-таки интересовался музыкой, американским рок-н-роллом. Так и началась история великого Адриано Челентано.
0: Аудио Сторис.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что такая суверенная и сильная страна, как Россия, не должна и не может быть закрытой.
2: Сильная, суверенная страна, как уже не раз говорил, не может быть закрытой. Да, жизнь доказала, что мы должны сами производить критически важную продукцию, укреплять инфраструктуру, которая имеет принципиальное значение для безопасности государства, для предпринимателей, для повышения качества жизни людей. При этом мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты.
0: Глава российского государства прокомментировал внимание Зеленского к его возрасту. По словам Путина, есть президенты и постарше, да и в целом главным является не возраст, а дееспособность. Также российский лидер призвал к проведению президентских выборов на Украине.
2: Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное – это не возраст. Это важно. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное – это не возраст. Главное – дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера, но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос. Конечно. Но на выборы надо идти. Не бояться идти на выборы. И действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти. Это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться. Надо идти на выборы. И всем бы посоветовал. И тем более, что на Украине говорили о том, что, выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли. Непонятно почему.
0: Обращение Зеленского появилось на его сайте накануне приезда Владимира Путина на Петербургский форум. В тексте предлагается начать прямой двусторонний диалог и встретиться на нейтральной территории, например, в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. Зеленский утверждает, что участие в переговорах должны принять как Европа, так и Соединенные Штаты. Подразделения группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Орехово, Юрковки, Преображенки Запорожской области, Новорайска и Суханово Херсонской области. Уничтожены 45 боевиков, также ликвидировано 17 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Уровень недовольства немцев работой канцлера Фридриха Мерца достиг своего абсолютного рекорда. К таким неутешительным для главы правительства выводам пришли социологи из института Инса, которые по заказу газеты «Бильд» провели опрос граждан. По результатам исследования 77% ответивших категорически недовольны действиями канцлера. Свою поддержку Мерцу по-прежнему готовы оказать лишь 15% респондентов. 8% немцев признались, что пока не определились со своим отношением к действующему лидеру и не смогли дать четкую оценку его работе. Сегодня в Перу проходит второй тур президентских выборов. Участвует лидер консервативной партии «Народная сила» Кейко Фухимори и кандидат от левой партии «Вместе за Перу» Роберт Санчес. В первом туре 12 апреля за Фухимори проголосовали чуть больше 17%, а за Санчеса около 12%. Опросы перед вторым туром показывают небольшой разрыв между кандидатами. Из-за проблем с логистикой голосование в столице в первом туре продлевали, а подсчет голосов затянулся. Поэтому официальные итоги объявили только в середине мая. Бывший мэр Лимы Рафаэль Лопес Алиага, занявший третье место с почти 12%, требовал перевыборов, но на этой неделе призвал своих сторонников поддержать Фухимори. Сегодня в Москве в 12-й раз пройдет красочный забег, участников которого будут осыпать безопасными для здоровья красками. Как сообщили ТАСС в пресс-службе бегового сообщества, маршрут длиной 5 километров пройдет по центральным улицам через три цветовые зоны. Стартовый городок расположат у спорткомплекса «Олимпийский», финиш на Цветном бульваре. Ожидается около 7 тысяч участников. Здесь не используют чипы хронометража, время фиксируют только у первых трех мужчин и женщин. Главное – креатив. Бегуны соревнуются в необычных костюмах. Все финишеры получат значки с символикой забега, победители и призеры – кубки и подарки. Участвовать можно с 14 лет. Организаторы отмечают, что более 70% участников выйдут на старт впервые. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В это воскресенье, 7 июня, в Москве синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем в столице от +25 до +27.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Мшанки – это представители животного мира. Каждая отдельная мшанка – это целая колония мелких организмов. Они появились около 485 миллионов лет назад и распространились повсеместно в эпоху динозавров. Массовое вымирание около 252 миллионов лет назад едва не привело к их исчезновению. Однако небольшой группе удалось сохраниться. Сегодня есть как морские, так и пресноводные виды мшанок. Глобальное потепление способствует расширению их ареала. Жизненный цикл начинается с единственной маленькой особи, которая закрепляется на каком-либо подводном предмете. Затем она приступает к самовоспроизведению, образуя колонию. В каждой колонии формируются статобласты, защищенные капсулы-зародыши. Если условия станут неблагоприятными и колония погибнет, статобласты отправляются в свободное плавание для поиска нового места. Добравшись до подходящего камня или дерева, статобласт формирует новую первичную особь, которая может создать новую колонию. Колонии достигают полуметра в поперечнике. Ведут фильтрационный образ жизни. У каждой особи есть особые щупальца – лафофоры, которые создают поток воды и захватывают мелкие частицы, подходящие по размерам и составу. Лафофоры выполняют двойную функцию, одновременно служа органами захвата пищи и сенсорными структурами. Мшанки совершенно безвредны для человека.
0: Аудиосторис.
2: Вновь качается полка и не спится опять. Я люблю долго-долго о тебе вспоминать. Огонек папиросы отражает стекло. Повторяют колеса: повезло, повезло, повезло, повезло. Мне от самых прекрасных уберечься легко.

руки и взгляды тонут где-то во мгле. Ты одна ходишь рядом по земле, по земле, по земле, по земле. Поезд

0: города. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда. Я люблю тебя очень навсегда, навсегда, навсегда, навсегда.
1: Маяк.

0: Радио Сторис.
1: Национальный парк Пуэрто-Принцеса расположен на филиппинском острове Палаван, примерно в 50 километрах от одноименного города, который был основан в 1872 году королевской семьей Испании. Город получил свое название в честь Марии Эулалии, младшей дочери королевы Изабеллы II Испанской, полное имя которой состоит из 15 слов. Национальный парк славится уникальной природной достопримечательностью – подземной рекой Пуэрто-Принцеса. Это самая длинная подземная река в мире. Выходит в Южно-Китайское море и создает особую экологическую систему, которая объединяет элементы горных, подводных, речных и морских экосистем. Длина реки около 8 километров. Она образовалась в результате тысячелетнего воздействия водных потоков на известняк. Внутри потоки воды создали тоннели и просторные залы, некоторые из которых достигают длины 100 метров и высоты потолка до 60 метров. Наиболее живописная часть пещеры открыта для посещения туристами. На плотах и лодках можно попасть внутрь горы на расстояние более 4,5 километров. Удивительная природа региона привлекает ученых. Река изобилует неизученными участками, сложными системами каналов и уникальным взаимодействием наземных и морских экосистем.
0: Аудио Сторис.

0: Audio Stories.
1: Черный морской заяц. Представитель класса брюхоногих моллюсков. Он живет вдоль Тихоокеанского побережья Северной Америки от южных штатов США до северной части Мексики. Фактически этот моллюск – гигантский морской слизень. Длина тела во время передвижения может достигать метра, а вес до 14 килограммов. Этот необычный организм выделяется феноменальной скоростью роста. Ежедневно он набирает около 5 граммов веса. Питается черный морской заяц исключительно растительной пищей, предпочитая бурые водоросли, которые окрашивают его тело в оттенки от темно-коричневого до глубокого черного цвета. Его близкий родственник, калифорнийский морской заяц, напротив, специализируется на поедании красных водорослей, что дает ему характерную красновато-розовую окраску. Оба вида живут бок о бок, демонстрируя пример успешной экологической диверсификации. Они не конкурируют за питание, потому что предпочитают разные водоросли. Еще одной интересной чертой черного морского зайца является его репродуктивное поведение. Эти существа – гермафродиты и обладают одновременно мужскими и женскими половыми органами. Во время размножения роль самца берет на себя более мелкая особь, тогда как крупная выступает в качестве матери. Один и тот же моллюск в течение сезона размножения может сменить свою половую роль, выступая сначала отцом, а затем матерью, либо наоборот.
0: Аудио сторис.

наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим причастие. Однозначным лидером среди причастий, в которых неправильно ставят ударение, вот уже много лет держится слово... Какое, вы сейчас сами догадаетесь, ведь высказываний с этим причастием накопилось много.
2: Конечно, это, как правило, в честь живших или недавно умерших личностей. Были, кстати, и прижизненные наименования.
3: Их вели на это кладбище. Вот они должны были общаться с духами умерших младенцев. А это самые страшные духи считались.
4: Там без малого 100 человек, включая убитых, раненых и умерших от болезней.
1: Умерший – это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог – умерший. Объяснить это очень трудно, ведь в русском языке разноместное ударение. И исходный глагол «умереть» – ярчайший пример того, как ударение скачет по слову и оказывается в совершенно разных местах. «Умер» – ударяем приставку, «умерла» – окончание, «умирал» – суффикс. А в причастии «умерший» ударным должен быть корень слова. Это надо просто запомнить – «умерший». Ну и мы переходим к следующему причастию от гостя программы «Место действия Россия».
5: Получается, что 57% принявших участие в переписи населения заявили, что они религиозные люди.
1: Принявших, принявшие – это неверно. Правильный вариант – принявший. Здесь можно ориентироваться на начальную форму глагола. Принять – принявший. Это ни в коем случае не правило, это просто шпаргалка для запоминания. И мы переходим к следующему примеру вместе с Максимом Шмырёвым, гостем программы «Как знать».
6: Если раньше самое страшное было в настольном теннисе, и то, что любому непрофессионалу и смотрящему телевизор было понятно, ух, какое там дикое вращение.
1: Смотрящий – неверно. Правильный вариант – смотрящий. Ударение падает на второй слог. В исходном глаголе ударение тоже плавает. Смотрит, но смотрел. Опять же, надо запомнить, что в причастии оно стоит за корнем – смотрящий. И у нас еще один пример, и он уже не связан с ударением. Слушаем гостя программы «Физики и лирики».
7: Не, я думаю, что мы будем все-таки на поверхности генерящую часть держать, а обменивать, собственно, мы будем забирать тепло.
1: Генерящий. Такого слова в словарях нет. От глагола «генерировать» причастие образуется другое – генерирующий. А вот глагола «генерить» вообще нет. Ну, в словарях нет. Хотя, как сленговое, его употребляют довольно часто. Однако, если мы стремимся соблюдать литературные нормы, то будем только генерировать и употреблять причастие «генерирующий». На этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Вновь знакомые места. Людской водоворот влечет к тебе неумолимо. Вновь у Крымского моста направо поворот.

0: Audio Stories.
1: Настоящая корица. Вечно зеленое дерево семейства лавровых, родом из Шри-Ланки и Южной Индии. Сегодня ее активно культивируют в регионах с теплым влажным климатом по всему миру. Цветки корицы обладают столь неприятным ароматом, что мысль использовать их в пищу покажется абсурдной. Источник запаха настоящей корицы – кора дерева. Когда дерево достигает 2-3 лет, с него срезают внешнюю кору. Это делается аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю часть дерева, которая и дает этот узнаваемый вкус и запах корицы. Срезанную внутреннюю кору сворачивают в трубочки и оставляют на солнце для сушки. В процессе сушки кора становится жесткой и хрупкой. После корицу можно использовать целиком или измельчить в порошок. Эфирное масло корицы обладает выраженными антибактериальными свойствами, став основой для изучения антисептиков природного происхождения – фитонцидов. Поэтому корицу часто используют для придания аромата парфюмерии и духам в восточных странах. Аудио сторис.

этот город до небес, полон солнечных чудес. В нем утратил я покой, встретив взглядом с тобой.

таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может

0: Audio Stories.
1: Болс-пирамид – самый высокий на планете вулканический утес. Его высота около 550 метров над уровнем моря. Болс-пирамид сформировался приблизительно 7 миллионов лет назад. Флора и фауна острова появились благодаря ветрам и морю, которые принесли семена и мальков. Эти животные и растения – уникальные эндемики утеса. Один из них – гигантский палочник австралийский сухой кацелус, который достигает 12 сантиметров в длину и 1,5 сантиметров в ширину. Он был широко распространен на острове Лорд Хау рядом с вулканическим утесом, но в начале 20 века после нашествия крыс палочника считали вымершим. В начале 21 века ученые обнаружили гигантского палочника на вулканическом утесе. До сих пор остается тайной, каким образом палочники смогли попасть на удаленную скалу. Возможно, были перенесены волнами океана. Но найдя единственный источник питания, редкий кустарник, палочники удерживались там долгие годы. Ученые обнаружили всего 24 экземпляра, которые ютились на одном единственном кусте. Некоторые особи были переселены на континент, где успешно воспроизвели популяцию. Остров Лорд Хау очистили от чуждых ему крыс, вернув палочникам прежнюю среду обитания. Сегодня на территории питомников содержится около 9 тысяч особей, что гарантирует сохранение вида.
0: Audio Stories.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». В это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Чиполлино из Бергамо». В следующем часе нас ждет занимательная физика. В 11 утра выясним, зачем кошке шершавый язык. И в полдень в цикле «Классическая музыка» поговорим про Виктора Сергеевича Попова и выясним, как создавалась уникальная вокальная хоровая система. В субботу и в воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на «Маяке».
0: Воспитание души. Читатель хотел бы, чтобы его автор был гением, но при этом он же хотел бы, чтобы произведения этого автора были понятными. Так создаются писатели, занимающие вакантное место гения и являющиеся его имитацией. Такой доступный гений радует читателя понятностью своего творчества, а критика – предсказуемостью. Безошибочно указывающий будущие пути такого писателя, критик склонен приписывать это своей проницательности. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Аудиосторис.
1: Название палтус объединяет 5 видов рыб из 3 родов семейства камбаловых. Самый крупный из них – атлантический белокрылый палтус. Его вес достигает 320 килограммов, а длина – 4 метров. Прежде всего, палтус славится содержанием жирных кислот омега-3, которые оказывают положительное влияние на мозговую деятельность, снижают риски сердечных болезней, помогают поддерживать остроту зрения и даже предотвращают развитие болезни Паркинсона. Кроме того, палтус богат полезными веществами. Жиры составляют около 5%, белки – порядка 18%. Несмотря на содержание жиров, калорийность умеренная – всего около 250 килокалорий на 100 граммов продукта. Палтус – хищник, ведущий охоту из засады, потому что плохо плавает. Его рацион включает не только беспозвоночных, но и крупных рыб, таких как пикша или треска. Распространение атлантического палтуса довольно обширно – от западных берегов Европы до Восточной Арктики, а на североамериканской части – от канадских вод до Нью-Йоркского побережья. Медленный рост и поздний срок созревания делает атлантического палтуса уязвимым для перелова. Его промысел строго регламентирован, а помимо ограничений по размеру, ежегодно с 20 декабря по 31 марта наступает мораторий на вылов палтуса сетью, тралом или другими закрепленными орудиями.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Вместо этого глава российского государства обратился к военным и сказал им: «Работайте, братья».
2: Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья.
3: Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма?
2: Пока не вижу смысла.
0: Президент добавил, что сотрудничество России с партнерами не подвержено политической конъюнктуре, и в числе таких партнеров назвал Индию.
2: Индия – суверенная страна и выбирает тот продукт, в том числе в военной сфере, который она считает наиболее для себя правильным интересом с точки зрения известного правила «цена и качество». И что бы кто ни говорил, Индия всегда делала и всегда будет делать так, а именно как. Всегда будет руководствоваться своими национальными интересами. Это очень чувствительная сфера военно-техническая. Здесь очень важно вот что. Это принципиальная вещь. Чрезвычайно важно. Она заключается в том, что наше сотрудничество с Индией, так же как с другими нашими партнерами, не подвержено политической конъюнктуре. Нам никто не может сказать: вот Индии не поставляйте. И нам никто никогда этого и не говорит. Мы будем делать то, что считаем нужным для себя, и будем всегда выполнять наши обязательства перед нашими партнерами. Тем более перед такими партнерами, как Индия. Вот мы в таком ключе, по таким правилам и работаем. Так и будем работать дальше.
0: Как подчеркнул Владимир Путин, гонка за суверенитет набирает обороты. И речь идет не только о возможности противостоять внешнему давлению и защищать национальные интересы. По словам президента, суверенитет означает быть сильнее и умнее, а значит точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие. Подчеркну, настоящий суверенитет требует эффективности, добавил Путин. Подразделения северной группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Харьковской области. Согласно суточной сводке Минобороны, поражены живая сила и техника трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины. Бои прошли в районах Колодезного, Терновой, Грачевки и